0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Через вещи являешь ты чудеса, когда люди теряют дар чудотворения. Воду и огонь берешь в слуги себе, когда люди отрекаются от служения. Дереву и металлу передаешь силу свою, которая людьми презренная к тебе возвратилась. Через землю и траву подаешь ты избранным своим милость, когда люди становятся нечистыми, чтобы служить проводниками милости твоей. Через бумагу и ткань исходит сила твоя, когда телесность человеческая берет верх над духом. Мощи святых славят имя и присутствие твое, когда язык человеческий замирает в неверии. Когда генералы забывают побеждать, ты делаешь победителями рядовых. Наполнил ты огнем вещи бессловесные, чтобы светили они, когда тьма покрывает очи звезд. Когда уходит солнце, папоротник и боярышник отдают свой свет. Когда слепые становятся вождями слепых, ты уступаешь водительство коням и собакам. Когда больные выдают себя за врачей, ты делаешь врачами прах и кости мертвые. Когда исчезает образ твой из душ человеческих, ты даешь силу образу своему на досках деревянных. Смеются те, кто возрыдает и восплачет горько, и говорят: «Как могут вещи мертвые творить чудеса, если мы не можем?» Разве не оживают вещи, когда ты оживишь их? И не умирают ли люди, когда ты оставляешь их, Господи? Знают ангелы, не знают люди, что все силы от тебя и в тебе, и что являешь ты их через чистые каналы. Если камень чист, а человек нечист, не явит ли себя сила Божия через камень скорее, чем через человека? Смехом радости только праведник смеется. Смех грешника – ехидство. Смеется грешник над мощами святыми и сам изводится от ехидства своего. О, если бы знал он, что мертвые мощи святых таят в себе больше жизни, чем плоть и кровь его! Воистину, далеко ехидство от Господа Всемилостивого, так же, как далеко оно от девства, словесности и святости. Смотри, Бог Слово всегда готов творить людям добро через людей, но когда люди осквернены, бессловесны и не святы, тогда Господь спешит им на помощь через предметы. Господи Всемилостивый и Многотерпеливый, да не оставишь мир без проводников силы и милости твоей.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Раиса Коротких. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Океан. Проходят дни, годы, столетия. Человек уходит, океан остается. Океан многолик, многоголосен. Его красота сравнима только с красотой отраженного в нем неба. Он всегда разный. И в затишье, и в шторм он не повторяет себя вчерашнего. Его берег, набегающие волны, крик чаек, небо над океаном — каждый раз другие. Океан — это всегда тайна, наполненная шумом, ревом разыгравшихся на его просторе набегающих и удаляющихся волн. Они играют с ветром, солнцем, каплями дождя, камушками на берегу, рыбами, всем, что создано Богом на небе и на земле. Такое торжество жизни, силы, энергии передается и человеку. И он на какой-то миг приобщается к этой стихии, растворяется в ней, становится частицей вечной жизни.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана «Матушки и Улянии. Моя жизнь с отцом Александром». Вспоминая, как во время одного из наших утренних разговоров я задавала Александру множество вопросов о смерти. Что происходит через 3 дня? В чем значение 9-го дня? Что такое чистилище? Что будет на страшном суде? Меня все больше раздражало отсутствие ясных ответов, я начинала сердиться. И тут Александр повернулся ко мне и очень серьезно сказал: «Льяна, не подглядывай», и продолжил цитатой из послания апостола Павла Коринфянам: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Как часто он приводил эту цитату с полной верой, доверием и предвкушением. Он был интеллектуалом, мыслителем, но я знала, какой простой и доверчивой была на самом деле его вера. Эти слова «не подглядывай» являют, как простая сила веры и уверенность в незаслуженном милосердии Божием, позволяют нам достичь Царства Божия. Господи, хорошо нам здесь быть.
0: Голоса

Дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.
1: Едва закончились занятия, шестикурсники Рязанской духовной семинарии потянулись в большую аудиторию. Староста курса с самого утра объявила о том, что после лекции состоится собрание. Но по какому поводу, не сказал. И семинаристы, рассаживаясь по партам, терялись в догадках. Наконец, весь курс был в сборе. Староста встал за кафедру, обвел собравшихся взглядом и сходу заявил: «А знаете ли вы, господа семинаристы, что среди нас объявился вор?» Аудитория загудела. «У меня вчера чернильница пропала!» — крикнул кто-то с задних рядов. «А у меня третьего дня новый пенал!» Семинарист Николай Соболев внимательно смотрел на товарищей. Каждый из них что-то говорил, возмущался, доказывал. И только один по имени Михаил сидел, опустив покрасневшее лицо. Коля встал со своей парты и незаметно подсел к нему. Староста тем временем продолжал: «Господа семинаристы, я готов назвать вам имя преступника. Это наш однокурсник Михаил». «Исключить его!» — послышались голоса. «Пусть уходит с волчьим билетом!» «Не бойся!» — ободряюще шепнул Коля сидящему рядом Михаилу, встал и, перекрывая шум и свист, сказал: «Мне кажется, мы должны простить нашего товарища». «Господин Соболев защищает вора!» — саркастически крикнул староста. «А лучше бы задумался о том, кто украл его новые калоши и перчатки!» Михаил съежился за партой. «Зачем? Зачем я это сделал?» — в слезах повторял он. Николай наклонился к нему. «Ничего, ничего, кто без греха?» — тихо сказал он. Кроткими, смиренными словами Коле Соболеву удалось убедить разгневанных товарищей не исключать провинившегося со скандалом, а позволить ему отчислиться по собственному желанию, тем самым сохранив его репутацию. Михаил был глубоко благодарен своему избавителю. Этот урок добра и милосердия помог ему исправить свою жизнь. Перед выпуском из семинарии Коля Соболев принял монашеский постриг с именем Серафим. Спустя годы он стал архиепископом. Те, кому довелось общаться с ним, рассказывали, что в сердце у этого пастыря жила поистине безграничная любовь к ближнему. «Снисходить к ошибкам и недостаткам ближних значит проявлять любовь к ним», — говорил святитель Серафим Соболев. «Без любви будет говорить только наш эгоизм, а любовь способна изменить сердце человека».
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Иногда люди задают вопрос, зачем нужна исповедь перед причастием? Если христианин не испытывает потребности в исповеди каждый день, особенно перед причастием, это значит, что душа его пребывает в заблуждении, его совесть спит. Ведь добрый хозяин сначала наводит порядок в своем доме и только потом приглашает дорогого гостя. А речь идет не о простом госте, а о Господе нашем Иисусе Христе. К тому же, причастие без покаяния и исповеди может привести к неправильному отношению к святым дарам, как к автоматическому источнику благодати Божьей. Хочу поделиться с вами словами преподобного Гавриила Самтаврийского. «Исповедь и причастие – самые большие дары на земле, которые даны Богом».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. «Кем быть в церкви? Передо мной и вопроса не стояло. Отец мой был священник, дед и прадед тоже. По материнской линии тоже была старинная священническая семья. Да и самые первые детские впечатления были тоже от церкви, от службы. Правда, еще и от обысков, от визитов налоговых инспекторов, от ареста отца. Я помню его до 4-летнего своего возраста достаточно ясно. Его арестовывали несколько раз. Первый раз в 20-е годы, потом уже на моей памяти в 1930 году. Я запомнил, что пришли за ним ночью и что небо было звездное. Тогда, в 4,5 года, я твердо решил, что буду монахом. Это решение было моим ответом на случившееся. Я понял тогда, что тоже буду священником, как папа.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Первого сентября 1908 года в небольшом городе Нерчинске, что в 300 километрах от Читы, реальное училище принимало своих первых учеников. 70 оробевших мальчишек вступили под своды прекрасного белого дворца, больше похожего на замок Алладина из восточной сказки. Трехэтажный палаццо в мавритано-готическом стиле построили в 60-х годах XIX века для купца первой гильдии Михаила Дмитриевича Бутина. Интерьеры дворца поражали своей роскошью. Михаил Дмитриевич привозил домой из своих многочисленных заграничных поездок все самое лучшее. Но для подвижных подростков самыми привлекательными были не паркетные полы, огромные зеркала и персидские ковры со старинными фламандскими картинами. Мальчишки больше всего полюбили уникальный сад Бутинского дворца с аллеями и цветниками, фонтанами и мраморными статуями. Благодаря великолепному дворцу Михаила Бутина Нерчинск в начале 20 века стали называть «Сибирским Версалем». Роскошную усадьбу с огромной библиотекой, прекрасным садом и всеми постройками Михаил Дмитриевич завещал Нерчинску для устройства в нем реального училища. Бутин всю жизнь так много вкладывал в благоустройство родного города, что его земляки шутили: Нерчинск все больше становится Бутинском. Михаил Бутин родился в купеческой семье, известный в Нерчинске с начала XVIII века. Благодаря его предпринимательскому таланту семейное дело существенно развелось и открыло новые горизонты. Бутину принадлежали железоделательный, винокуренный и солеваренный заводы, пароходство на Амуре, около 50 золотых приисков, торговый дом с несколькими отделениями по всей Восточной Сибири. Фирма Бутина продавала не только российские, но и заграничные товары. Для того, чтобы поспособствовать развитию родного края, Бутин стремился познакомиться с опытом других стран, перенять у них лучшие технологии и передовые приемы. После его поездки в 1873 году в Америку на бутинских приисках появились усовершенствованные золотопромывательные машины, паровые двигатели. Бутин и сам сконструировал и внедрил несколько новых механизмов для добычи золота. Михаил Дмитриевич хорошо понимал необходимость развития торговли и взаимоотношений с Китаем. С этой целью он выделил 10 тысяч рублей на научную экспедицию, чтобы открыть кратчайший путь для русских купцов. Экспедиция была успешной и немало поспособствовала развитию русской коммерции в Сибири и на Дальнем Востоке. Михаил Дмитриевич был горячим патриотом родного Забайкалья и немало сделал для процветания Нерчинского края. Бутин публиковал просветительские статьи о флоре и фауне Забайкалья. Михаил Дмитриевич постоянно занимался самообразованием, изучил несколько языков. Читал Бальзака, Диккенса и Гёте в оригинале. Михаил Дмитриевич очень любил музыку. На его средства в родном городе появилась музыкальная школа, были созданы оркестр и отделение Русского музыкального общества. Он открыл в Нерчинске большой ботанический сад, купальню, образцовую ферму с опытным полем, где проводили сельскохозяйственные выставки. Кроме того, благодаря Бутину в городе появились общественная библиотека, Софийская женская гимназия и публичный музей. Немалые средства Бутин выделял на духовное училище и строительство Нерчинского Воскресенского собора. После смерти купца почти все его состояние, около 1,5 миллиона рублей, досталось Нерчинскому общественному управлению на устройство и содержание 10 сельских школ в Забайкалье, реального училища и детского приюта в Нерчинске. Земляки не забыли трудов Михаила Дмитриевича на благо родного города. 4 ноября 2015 года в отреставрированном Бутинском дворце торжественно открыли Нерчинский краеведческий музей имени Михаила Дмитриевича Бутина.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: О, лунная ночная красота! Я пред тобой опять благоговею, пред тишиной и кротостью твоею опять немеют грешные уста. Так непорочна эта чистота, так девственна, что омовенный ею восторгом я томлюсь и пламенею. Как эта ночь, будь, о душа, чиста. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Светлый праздник Пасхи Христовой предваряется в церковном календаре Страстной Седмицей, неделей, в течение которой Православная Церковь молитвенно вспоминает пленение и смерть Спасителя. Эмоциональной вершиной Страстной недели является, безусловно, Великая Пятница, день, когда все песнопения и молитвословия посвящены кончине Христа на кресте. Церковь не только рассказывает нам о мучениях Спасителя, но и размышляет о том, как вообще могла такая великая трагедия произойти. Мы слышим упоминания о жестокосердии современников Христа, их нежелании принять Его проповедь. Говорится и о происках дьявола, воспользовавшегося греховностью некоторых людей, и их руками, приведшего Спасителя на Голгофу. Для усиления молитвенного настроения в центре храма полагается плащаница, вышитая икона умершего Христа. Она демонстрирует главное устремление Церкви в этот день – сочувствовать Христу, наполняя песнопение чувством сожаления. Сегодня мы поговорим как раз о таком молитвословии, названном по первым словам «Днесь висит на древе». О содержании этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Давайте послушаем русский перевод молитвословия «Днесь висит на древе». «В сей день повешен на древе, на водах землю повесивший. Венцом из терний венчается ангелов царь, в ложную багряницу облекается, покрывающий небо облаками. Принял по лицу удар в Иордане, освободивший Адама. Гвоздями был пригвожден жених церкви, копьем был пронзен сын девы. Поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, покажи нам и славное Твое воскресение». Песнопение «Днесь висит на древе» представляет собой переработанную поэму святого Мелитона Саргийского, жившего во II веке на территории Малой Азии в городе Сарды. Впоследствии произведение святого Мелитона было адаптировано под богослужебное пение. Но главный принцип бывшей поэмы оказался сохранен. Здесь все построено на противопоставлении. Например, в ложную багряницу, то есть царскую мантию, солдатами облачается Сын Божий, управляющий Вселенной, сам, одевающий небо облаками. Побои и надругательство принимает тот, кто в реке Иордан своим крещением осветил мир. Говорится в песнопении и о новозаветных пророчествах. Деве Марии было предсказано, что душу ее пронзит оружие, то есть наполнит скорбь. Это произошло, когда висящего на кресте Христа убили.
1: Песнопение «Днесь висит на древе» поется на утренней Великой Пятнице, в службе, отличительной особенностью которой является чтение 12 отрывков из Евангелий. Каждый из них повествует об аресте и казни Христа. «Днесь висит на древе» поется после пятого Евангелия и сопровождается троекратным земным поклоном священника и прихожан. Давайте послушаем песнопение «Днесь висит на древе» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О мудрости и простодушии. Мудрец спросил ученика: «В чем состоит главная трагедия человеческой жизни?» «Наверное, в том, что человек не находит ответов на свои вопросы», — спросил ученик. «Нет», — ответил мудрец, — «в том, что он не находит вопросов, на которые следует искать ответ».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Любовь моя бодрствует, не утомляется. Тот, кого люблю и ожидаю, грядет ко мне в окружении свиты небесной. Как же спать мне, и как бдение может утомить меня? Бодрствую, слушая притчи людей и прислушиваясь к притчам тварей бессловесных. Не угадаю ли в них тайные послания от любви моей? Не занимают меня притчи ради притч или ради сказителей их, только тебя ради. Словно человек, потерявший голос, и в поисках его, слушающие чутко голоса чужие, не найдет ли свой? В каждом голосе он находит нотки своего, но не в одном всей полноты его. Словно человек, разбивший хрупкое зеркало и идущий отразить лицо свое в лицах людей, в животных и предметах. И всюду находит он черты, сходные лицу своему, но нигде не видит его в целости. Вслушиваюсь в многоголосье, наполняющее вселенную, в надежде услышать голос любви своей. Вглядываюсь в образы, населяющие вселенную, от белой гальки на берегу озера до колесницы солнечной, в надежде увидеть образ любви своей. И никто не обманывает надежд моих, но каждый в меру знания говорит о тебе. Когда людей спрашиваю, ответа от тебя жду. В голосах тварей бессловесных к твоему голосу прислушиваюсь. В красоте природы твоей красоты ищу. Когда люди задумчивым застают меня, кажется им, что мысли мои о них, я же о тебе думаю. Когда видят усердие мое, думают, что ради них труды мои, я же ради тебя тружусь. Когда природа слышит имя свое на устах моих, кажется ей, что песнь моя о ней, я же о тебе пою. Когда голубя кормлю, тебя угощаю. Когда ягненка ласкаю, тебя ласкаю. Когда солнцу улыбаюсь, улыбка моя сквозь солнце пробивается, пока не встретится с твоей улыбкой. Когда лилию белоснежную целую, сквозь семь миров посылаю поцелуй к подножию ног твоих. Бдение любви моей идет за руку с молитвой веры и постом упования, и никто из них друг без друга не засыпает и пробуждается. Все дела ума моего вере служат, все дела сердца моего надежде служат, все дела души моей любви служат. Когда голубя кормлю, тебя угощаю, любовь моя».

0: Радио «Вера». Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: В нашем городе до революции стоял на центральной площади большой красивый православный храм из кирпича. Моя бабушка всегда говорила, что ходила в храм часто, почти каждый день. Бабушка привела меня на площадь, когда я в первый класс должна была идти и приехала к ней в город. Храм давно уже снесли. Бабушка мне сказала: «Вставай, доченька, вот сюда, как раз под купол». Я купола никакого не увидела и посмотрела на бабушку с недоумением. То, что я увидела, никогда не забуду. Бабушка моя любила носить черное строгое платье с белым кружевным воротничком. А тут я вдруг увидела ее какой-то светлой и воздушной. Она стояла, как в букете светящихся цветов. Я смотрела на нее, не отрываясь. Она еще долю секунды как бы прислушивалась к себе, вернее, к своим ощущениям, и сказала мне: «А храм-то все равно остался».

0: радио для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мечева. 20-е годы 20 века. Москва. В храме подальше становись от тех, которые любят разговаривать, советовал отец Алексей Мечев. Разговоры в храме – показатель нашей духовной черствости и человеческой невоспитанности. Можно в какой-то момент чувствовать себя рассеянным, неспособным сосредоточиться, но это не значит, что можно мешать другим. Как же быть с теми, кто не намерен считаться с другими? Отец Алексей дает простой и доступный всем возможный совет – держаться от таких подальше. Не лучше ли объяснить им, что мешают их разговоры? «Видимо, не лучше», — пояснял батюшка. «Обычно любители поговорить и этому будут рады, лишь бы говорили. Они найдут для себя оправдание. Они любят говорить. А кто чем любит заниматься, сумеет отвоевать место и время для любимого занятия».
0: Голоса

Радио «Вера». Веленью Божию уму забудь послушно, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. Александр Пушкин.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.
1: В церковно-приходском училище шел урок арифметики. Учитель, ловко орудуя мелом, выводил на доске решение какой-то очень сложной задачи, подробно его объясняя. Наконец, когда вся доска была сплошь исписана цифрами и знаками, учитель выпрямился и, пристально глядя на учеников, спросил: «Всем понятно?» Класс молчал. Учитель вздохнул, стер с доски и с раздражением в голосе произнес: «Объясняю еще раз, если уж вы такие бестолковые». И снова мел запорхал по черному грифелю. «Ну, теперь-то все поняли?» – спросил учитель после повторного объяснения задачи. Но класс по-прежнему безмолвствовал. Учитель снова вздохнул и, плохо скрывая неудовольствие, объяснил урок в третий раз. Но и после этого в классе продолжала стоять гробовая тишина. «Ах, значит, никто не понял!» – закричал он. «Тогда кто здесь дурак, пусть идет сюда!» Ребята опустили глаза. Вдруг с места поднялся Коля Соболев, худенький мальчуган с большими серыми глазами. Он был одним из лучших учеников в школе. Коля спокойно подошел к доске и внимательно посмотрел на учителя. Тот в недоумении поднял брови. «Соболев, да разве ты дурак?» «Да», — серьезно кивнул Коля. Учитель покачал головой. «Какой же ты дурак! Ты умный, хороший мальчик. Ступай на место». Коля послушно вернулся за парту. И сразу же напряженная атмосфера в классе улетучилась. Учитель развеселился и еще раз спокойно объяснил задачку. Прошли годы. Коля поступил в Петербургскую духовную академию и на последнем курсе принял монашеский постриг с именем Серафим. А еще через несколько лет стал архиепископом. «Когда тебя кто-то ругает, не защищайся и не сердись, а лучше сам обвини себя», — говорил святитель Серафим Соболев. «Смирением и кротостью достигнешь мира скорее, чем злобой и гневом».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: В Евангелии от Матфея читаем слова Христовы: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». Человеку свойственно стремиться к богатству и комфортной жизни. Мало кто осознанно отказался бы от богатства ради Христа, ради возможности пребывания со Христом в Царстве Божьем. И уж как мы боимся потерять то, что уже имеем. А вот святые, прошедшие сложный духовный путь, путь борьбы со страстями, земные блага ни во что не ставили. Наоборот, они радовались своей нищете, и гонения, и саму смерть за Христа воспринимали как дар Божий. Далеко нам до такой высоты. Хочу поделиться с вами рассуждениями об отношении к богатству и материальным благам святителя Василия Великого. «Все это для меня ничего не значит. Тот не теряет имения, кто ничего не имеет, кроме ветхих и изношенных одежд и немногих книг, в которых заключается все мое богатство. Ссылки нет для меня, потому что я не связан местом. И то место, на котором живу сейчас, не мое. И всякое, куда меня не сошлют, будет мое. А мучения что могут сделать мне? Я так слаб, что разве только первый удар будет чувствителен. Смерть для меня – благодеяние. Она скорее приведет меня к Богу, для которого живу и тружусь, и к которому давно я стремлюсь».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из дневника архиепископа Омского Сильвестра Альшевского. 1918 год. Россия. Первая мировая война. Поезд с солдатами, которые возвращаются с Западного фронта домой. «Братцы!» — обращается один из пассажиров, батюшка, ко всем в вагоне. «А ведь сегодня воскресенье. Ваши родные, отцы и матери, жены и дети идут в церковь, наверное, вас поминают в молитвах. Давайте и мы здесь, в вагоне, отметим воскресный день хотя краткой молитвой». Батюшка предложил всем, кому позволяет место, встать. Кому нельзя встать, молятся сидя. Солдаты подхватили и стали петь «Царю Небесный». Пропели «Отче наш», «Спаси Господи», «Богородица Дева». Пели одушевленно. Потом батюшка прочел по-славянски воскресное Евангелие от Матфея. По прочтении дал объяснение. «Вникнем мы в последние слова Спасителя», — говорил батюшка, «слышанные вами в прочитанном Евангелии». Он сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». С кем это обещает быть Господь? Говорено было апостолам. Но ведь они не остались на земле жить до скончания века, а умерли. Он обещает всем тем верующим людям, которым приходится жить после апостолов и до самого скончания века. Какое великое обещание дал Господь! С кем же Он теперь? С кем Он? Очевидно, Он с теми, кто того заслуживает. Мы с вами ведь тоже христиане, а с нами есть Господь. Вот над этим мы должны глубоко задуматься.
1: Голоса

0: Имена, имена милосердия.
1: В 1893 году писатель и доктор Антон Павлович Чехов служил санитарным врачом в Серпуховском уезде Московской губернии. Его задачей было ликвидировать вспыхнувшую эпидемию холеры, и Чехов без устали объезжал деревни и села, наведывался на крупные заводы и фабрики. Побывал он и на ситценабивной фабрике в местечке под названием Донки. Ситуация там оказалась стабильной, а заболевших рабочих своевременно и весьма хорошо заботились. При фабрике была своя больница, хоть и небольшая, но чистая, с квалифицированным персоналом. Больных лечили и содержали там бесплатно. Имелась в Донках и дешевая аптека, где рабочие могли купить все необходимые им лекарства по самым низким ценам. Антон Павлович остался доволен и лично выразил свое одобрение хозяйке фабрики, купчихе Анне Васильевне Мараевой. Вскоре после встречи с ней он написал рассказ «Бабье царство», и некоторые исследователи творчества классика утверждают, что именно Анна Мараева послужила основным прототипом для главной героини рассказа. Так это в действительности или нет, доподлинно, конечно, неизвестно. Однако одна общая черта у Анны Васильевны и чеховской героини совершенно точно имелась. Это щедрость, искренняя, природная, продиктованная движением сердца и верой в Бога. Больница при фабрике была устроена еще покойным супругом Анны Васильевны. Унаследовав в 1882 году его бизнес, новая хозяйка поставила себе задачу увеличить число больничных коек и расширить штат медицинского персонала. Что она и сделала, определив на финансирование фабричной амбулатории крупную по тем временам сумму – 650 рублей в месяц. Кроме того, Мараева перевела питание рабочих фабрики на хозяйский счет, и счет этот был весьма внушительный – 11 рублей в постные дни и 16 в скоромные. Фабрика приносила прибыль. Оправившейся от смерти супруга Анне Васильевне казалось, что жизнь снова налаживается, но внезапно грянула новая трагедия. Упав с лошади, насмерть разбилась дочь Мараевой, Анфиса. После похорон Анна Васильевна сняла со счета в банке все деньги, которые готовила дочери в приданое, и передала их на строительство церкви в честь покрова Пресвятой Богородицы. Храм был возведен в 1910 году в тогдашнем предместье Серпухова, называемом Заборье. При нем Мараева устроила богадельню, которую содержала за собственный счет. Когда в 1914 началась Первая мировая война, Анна Васильевна бросила все силы на помощь фронту. На территории фабрики она устроила большой госпиталь, где вместе со своими взрослыми дочерьми и внучками неустанно трудилась в качестве сестры милосердия. Несколько раз в составе бригады царскосельского санитарного поезда выезжала в места боевых действий и помогала фронту финансово. И даже после своей смерти Анна Васильевна, как бы удивительно это ни прозвучало, продолжает служить людям. Уникальная коллекция икон и рукописных богослужебных книг, которую Мараева собирала всю свою жизнь, послужила основой фонда Серпуховского историко-художественного музея, расположившегося в 20-е годы в бывшем особняке Мараевой на Фабричной улице. Музей открыт и сегодня, только улицу переименовали в честь писателя Антона Павловича Чехова. Такое вот интересное совпадение.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облёк? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 6-летняя Милана просыпается по будням раньше всех и без будильника. Она с нетерпением ждет встречи с друзьями из подготовительного класса, куда ее водят родители. У Миланы детский церебральный паралич, но, несмотря на проблемы со здоровьем, она хорошо читает и считает. Любит рисовать и мастерить поделки. Девочка ходит, опираясь на трости. Для семьи Миланы это настоящее достижение, добиться которого удалось после нескольких реабилитаций. Специалисты дают позитивный прогноз и говорят, что у девочки есть шанс начать ходить самостоятельно. Милана – долгожданный первенец в семье. До полугода она росла, как все сверстники, пока родители не заметили, что у девочки есть трудности с движениями. После обследований врачи подтвердили, что у Миланы есть задержка развития. Первую реабилитацию Милана прошла в 2020 году. После нее она научилась сидеть и ползать на четвереньках. Но без повторных курсов и закрепления навыков у ребенка наступает откат в развитии. Семья убедилась в этом, когда из-за финансовых трудностей и пандемии перерыв в реабилитации растянулся на 9 месяцев. Восстанавливать утраченные навыки девочке пришлось с нуля. 2 года назад Милане сделали операцию, чтобы уменьшить напряжение в мышцах ног. После этого она прошла комплексные реабилитации в Калуге, Казани и Томске. Благодаря им Милана уверенно передвигается с тростью и может подниматься по ступенькам без помощи взрослых. Чтобы девочка смогла ходить самостоятельно, ей необходима реабилитация в центре «Добрые руки» в Казани. Но денег на занятия со специалистами у семьи нет. Поддерживает Милану фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию для ребенка. Помочь Милане стать самостоятельнее можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Глубоко спускаюсь в сердце свое, чтобы увидеть, кто обитает в нем, кроме меня и Тебя, Господи Вечный. И со страхом нахожу странников многих, воюющих за раздел сердца моего. Все они, что от времен Адама наполняют души людские, нашли себе пристанище в моем сердце. И понял я, отчего изнемогло оно, и не может ни тебя, ни меня принять в келью свою, но теснит нас к самому краю, владельцев на задворке имения своего. Прежде чем выйти мне из утробы матери, мир с его желаниями вселился в меня. Дорого, слишком дорого платил я миру за ласки его, всякий раз отделяя и отдавая частицу сердца, пока не предал ему все сердце свое, и пока ласки не наполнились горечью. Жалуются старцы на лета свои, говоря: «От многих лет состарились сердца наши». Воистину, старцы, не от лет многих состарились сердца ваши, от желаний многих. И в уединении советую я сердцу своему: отделись от дня вчерашнего, ибо он уже отделился от тебя. Все предметы желаний вчерашних не увидели дня сегодняшнего. Одни изменились, другие изуродованы болезнями, третьи мертвы. Так же, как не существует и предмета завтрашних желаний твоих. Бичом своим время хлещет стадо свое, и от ударов истекает оно потом и кровью. А образы дня сегодняшнего искушают тебя, сердце мое, переполненное тенями умерших и новыми желаниями, которые завтра уже в тени обратятся. Не буди былых чувств, ибо они столько раз привяжут тебя к столбу времени, сколько раз ты разбудишь их, сердце мое, и станешь рабом времени, и состаришься, и умрешь прежде смерти. Руби скорее узлы страстей, затянувшихся крепко от спутанных и привычных желаний и чувств. Нити желаний рубить легче, чем крепкие узлы страстей, но и узлы должен ты разрубить. И если кровь хлынет, должен, если хочешь нового младенчества и отрочества нового, более прекрасного и вечного, чем минувшее. Изгони из себя мир, сердце мое, и когда изгонишь, увидишь немощь его. И затем посмотри на себя, и увидишь в себе силу несокрушимую. Мир кажется нам могущественным до тех пор, пока мы остаемся рабами его. И станешь пространным, как вечность, и вечность вселится в тебя. Триединый, Господи, имеющий сердце, тьмой необъятое и свободное от мира, очисти сердце мое от незваных пришельцев, темнотой его испятнавших. Пусть сердце мое станет светлым, и тьма беспомощно кружит вокруг него и не овладеет им. Пусть сердце мое станет сердцем сына и господина, а не сердцем раба и вора. Дай мне сердце Иисусова, вокруг которого тьма напрасно ходила и войти не смогла. О, Царица красоты небесной, огради сердце мое заботой материнской. Души святы всемогущий, оплодотвори сердце мое небесной любовью, чтобы все, что родится и прорастет, было не от плоти и крови, но от Тебя, Душа святый и Господь мой.

0: Радио «Вера». Иван Бунин. Эпитафия. Читает Елена Захарова.
1: За крайней избой нашей степной деревушки пропадала во ржи наша прежняя дорога к городу. И у дороги в хлебах при начале уходившего к горизонту моря колосьев стояла белоствольная и развесистая плакучая береза. Глубокие колеи дороги зарастали травой с желтыми и белыми цветами. Береза была искривлена степным ветром, а под ее легкой сквозной сенью уже давным-давно возвышался ветхий серый голубец, крест с треугольной тесовой кровелькой, под которой хранилась от непогод Суздальская икона Божией Матери. В детстве мы чувствовали страх к серому кресту, никогда не решались заглянуть под его кровельку. Одни ласточки смели залетать туда и даже видеть там гнезда. Но и благоговение чувствовали мы к нему, потому что слышали, как наши матери шептали в темные осенние ночи: «Пресвятая Богородица, защити нас покровом Твоим».

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Клайва Льюиса к Малькольму. Однажды я был на греческой литургии. Замечательно, что никто из прихожан совсем не следил за поведением соседей. Как бы мне хотелось, чтобы мы поступали так же. Есть люди, которым очень мешает, что человек на соседней скамье крестится или не крестится. Им не то чтобы осуждать его, даже и присматриваться не следует.
0: Голоса.

Есть много звуков в сердце глубине, неясных дум, непетых песней много. Но заглушает вечно их во мне забот немолчных скучная тревога. Тяжел ее непрошенный напор, и сдавна сердце с жизнью боролось. Но жизнь шумит, как вихрь ломит бор, как ропот струй. Так шепчет сердце голос. Алексей Толстой.

0: вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.
1: Выпускник Рязанской духовной семинарии Николай Соболев сидел на чердаке Петербургской духовной академии и в волнении перелистывал пухлый учебник. Рядом с молодым человеком стояла высокая стопка таких же внушительных по объему книг. Николай был абитуриентом академии. Завтра утром ему предстояло сдать сложный экзамен, к которому он, честно говоря, был совершенно не готов. Поступать в академию после семинарии Коля, честно говоря, не собирался, хотя в глубине души и очень хотел. Молодой человек был на перепутье и не мог решить, что ему делать дальше: стать священником, принять монашество или учиться дальше. Николай горячо молил Бога указать ему верный путь. И вот однажды, ранним сентябрьским утром, он шел на службу в Христорождественский собор Рязанского Кремля. Уже на подходе Николаю встретился его бывший товарищ по семинарии. Они радостно обнялись. «Я в Московскую академию поступил», — поделился радостью однокурсник. «А я и документов не подавал», — грустно ответил Николай. «Как?» – удивленно воскликнул его товарищ. «Ты же у нас был первым учеником. Обязательно поступай. Прямо сейчас». «Так ведь экзамены в академии уже закончились», – возразил Коля. «Это в Московской закончились, а в Петербургской их на осень перенесли. Несколько дней у тебя есть. Как раз успеешь». Коля счел эту встречу знаком от Бога. На следующий же день он поехал в Петербург и подал документы. Однако, как следует подготовиться к экзаменам, времени не хватило. И вот теперь, накануне решающего испытания, Николай листал учебник и с грустью понимал, что доброй половины экзаменационных билетов он попросту не знает. Надеяться было не на кого, кроме Бога. И Коля со слезами в горячей молитве обратился к нему за помощью. Молился Николай до поздней ночи. Утром, успокоенный, он пошел на последний экзамен. «Пусть будет по воле Божьей», — думал Коля. Подошла его очередь тянуть билет. Николай прочитал вопрос и возликовал в душе благодаря Бога. Это был билет, который он знал на отлично. Господь помог ему. Значит, он на верном пути. Коля поступил в академию и на последнем ее курсе принял монашеский постриг с именем Серафим. «В нашей жизни нет ничего случайного», — говорил святитель Серафим Соболев. «Бог всегда помогает, если есть на то Его святая воля. Господь близко, только позови Его, и Он откликнется».
0: Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Некоторые люди жалуются, что работа или дела житейские отвлекают их от Бога. Но это не должно быть так. Нам надо держать мысли о Господе везде, где бы мы ни находились, и что бы мы ни делали, надо учиться непрестанной молитве. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Феофана Затворника. Следует о житейских делах хлопотать, как о Господнем поручении и как пред Господом. Когда так настроитесь, то ни одно дело житейское не отдалит ваши мысли от Бога, а напротив, приблизит к Нему.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний графини Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева. 20-е годы 20 века. Париж. В эти годы отец написал «Золотой узор», небольшие рассказы и «Сергия Радонежского». Его тянуло писать о России, о русской святости. А в 1927 году он смог поехать на Афон в знаменитый монастырь и писал оттуда письма маме. Эти письма-дневники послужили ему черновиком для книги «Афон». Произведения отца много переводили, рецензии были замечательными. Ну а русские тиражи эмигрантских писателей были крошечными. Конечно, мы были ни к чему не приспособлены, и это вечная нехватка денег. Папа поехал на Афон, не имея обратного билета, и прислал маме телеграмму, что положение его ужасно. Мама пошла в «Последние новости», где должны были вскоре печататься отрывки из будущей книги «Афон», но аванса ей не дали. Выручил кто-то из друзей. Всем было трудно, особенно писателям. Придумывали разные вечера, балы, и весь доход потом делили среди писателей. Московское землячество иногда помогало, а богатые русские, у которых были хорошие большие квартиры, устраивали частные вечера. Иногда снимали зал. Я помню, был папин вечер в отеле «Мажестик». Вскоре писателям стали помогать Югославия и Чехия. Югославский король Александр, который учился в России, очень любил русскую культуру и помогал многим писателям – Бунину, Ремезову, Мережковскому, Куприну, моему отцу и другим. И это помогало как-то сводить концы с концами. Голоса.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В летнем саду Челябинска играл симфонический оркестр. Горожане слушали музыкантов, сидя на изящных кованых скамьях. Другие чинно прогуливались вдоль тенистой березовой аллеи. У фонтана и павильонов с прохладительными напитками и мороженым тоже было многолюдно. А ведь всего несколько лет назад на этом месте располагался обыкновенный пустырь, а челябинцы, если и думали когда-нибудь о городском парке, то только как о несбыточной мечте. Но все изменилось, когда в начале 1890-х годов за дело взялся Владимир Корнильевич Покровский, известный и уважаемый в городе человек, успешный пермский предприниматель-золотопромышленник, в течение нескольких лет занимавший высокий пост челябинского городоначальника. Еще будучи городским головой, Покровский высказал идею о превращении пустыря в место для отдыха горожан и безвозмездно выделил на это львиную долю средств – собственных. Вскоре пустырь стало не узнать. Каждое воскресенье на большой крытой сцене здесь играл оркестр. Раз в месяц давала спектакль специально для этого сформированная труппа актеров. В одном из павильонов работала библиотека-читальня. А главное, всеми этими культурными возможностями челябинцы могли воспользоваться совершенно свободно. За вход в летний сад денег с посетителей не брали. Бесплатными были концерты и спектакли. В читальню был открыт доступ для всех желающих. Челябинск, где Владимир Корнильевич поселился в 1872 году после окончания Санкт-Петербургского университета, стал ему настоящим домом. Для развития и процветания города он был готов трудиться, не покладая рук. Служение людям Покровский не просто считал своим долгом, он ощущал в себе искреннее призвание творить добро. Единственную в Челябинске женскую школу Владимир Корнильевич взял под свою опеку и вскоре превратил ее в процветающую гимназию, одну из самых престижных в губернии. Городской детский приют, влачивший незавидное существование на нерегулярные и крайне скромные субсидии от властей, тоже попал в поле зрения Покровского. Из собственных средств он обеспечил приюту постоянное и очень достойное финансирование. Ежемесячное денежное содержание назначал Владимир Корнильевич и бедным городским семействам, которые находил сам с помощью информации губернского попечительства о бедных, членом которого он являлся. С радостью откликался и на обращенные к нему лично просьбы о помощи. Отказа не было никому. Благодаря Покровскому для неимущих и нуждающихся в Челябинске был открыт Дом трудолюбия, где бедняки получали возможность честным трудом заработать на хлеб. При доме действовала устроенная Владимиром Корнильевичем начальная школа, где дети из бедных семей обучались грамоте, а также бесплатная столовая. В Челябинской больнице Покровский содержал несколько кроватей, куда определялись неимущие больные, получавшие таким образом лечение за счет Владимира Корнильевича. Немало усилий приложил Покровский для того, чтобы новая, строящаяся западно-сибирская железнодорожная магистраль прошла через Челябинск. Министерство путей сообщения не планировало прокладывать ветку близ города, однако Владимир Корнильевич смог переубедить чиновников. С возможностью железнодорожного сообщения не только повысился статус города, но и кардинально улучшилось его экономическое положение. Владимира Корнильевича Покровского в Челябинске называли «Ясно солнышко». И, кстати, не вкладывали в это ни капли иронии. Он действительно дарил всем, кто его окружал, свет и тепло своей доброты и безграничной щедрости. Покровский ушел из жизни в сентябре 1913-го в немецком городе Гейдельберге, куда поехал по делам, но был похоронен в родном ему Челябинске. после отпевания Владимира Корнильевича, которое проходило в Симеоновском кафедральном соборе, священник произнес трогательные слова, которые горожане еще долго повторяли в своих искренних молитвах об упокоении души раба Божия Владимира. «Пусть Господь Бог встретит тебя так же ласково, как ты при жизни ласково встречал каждого, кто имел нужду».
0: Имена, имена милосердия.

прегрешения и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой, но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В календаре Православной Церкви существует 12 великих двунадесятых праздников, 4 из которых посвящены Божией Матери, Деве Марии. Среди них праздник Благовещения. Он ежегодно отмечается Церковью 25 марта по старому стилю или 7 апреля по новому. Событие Благовещения является началом евангельской истории. Архангел Гавриил, явившись Деве Марии, возвестил, что ей предстоит родить Спасителя мира, Иисуса Христа. Мария со смирением приняла уготованную ей миссию и зачала Христа от Духа Святого, без мужского участия. Праздник Благовещения, несмотря на то, что выпадает практически всегда на Великий пост, наполнен не покаянными, а радостными, светлыми песнопениями. Все они пронизаны чувством надежды и ощущения начала принципиально нового этапа в истории человечества. Настоящим символом праздника является песнопение, названное по первым своим словам «Совет Привечный». О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Совет Привечный» – это яркий пример византийской церковной поэзии, совмещающий в себе и красоту слога, и высоту богословской мысли. Автор молитвословия, имя его, к сожалению, нам неизвестно, на основании текста Евангелия от Луки описывает, с какими чувствами обращался к Деве Марии архангел Гавриил, возвещая ей о грядущей миссии. «Совет Привечный открывая тебя от раковицы, Гавриил, предста, тебе лобзай и вещая, радуйся, земле ненасеянная, радуйся, купино неопалимое, радуйся, глубино неудобозримое, радуйся, мости, к небесам приводяй, и лествица высокая, юж Яков види, радуйся, божественная стамна манны, радуйся, разрешение клятвы, радуйся, Адамово звание, с тобою, Господь». Прозвучавший текст отсылает нас сразу к нескольким библейским образам, оказавшимся для Богородицы пророческими. Дева Мария именуется купиной неопалимой, горящим, но не сгорающим терновым кустом, в котором Бог явился Моисею. Вспоминает автор молитвословия и видение праотца Иакова, во сне увидевшего лестницу, соединяющую небо и землю. Сравнивается Богоматерь из чаши, в которой древние иудеи собирали манну, чудесную пищу от Бога. Все перечисленные образы символизируют то, что Дева Мария по особому благоволению Бога выносила и родила Сына Божия, дала Ему человеческое естество, стала вместилищем неописуемой благодати.
1: Песнопение «Совет Привечный» исполняется на вечернем богослужении накануне Дня Благовещения. Во время пения этого молитвословия священник совершает кождение. Ароматный дым, исходящий от кадила и наполняющий храм, является символом божественной благодати, освящающей мир нашей жизни. Особым вместилищем благодати Господней стала Пресвятая Богородица, миссия которой была определена, как повествует текст песнопения, на Совете Божием перед началом всех времен. Давайте послушаем песнопение «Совет Привечный» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,

0: Одна из главных особенностей христианской веры. Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «Вшедший же ему в Капернаум, приступи к нему сотник».
2: Тогда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час.
1: «Буди тебе, и исцелев отрок его в тот час».
0: Если спросить верующего о главных особенностях его веры, он начнет рассказывать про идейную уникальность христианства. Например, ни одна религия в мире не верит в единого Бога, который при этом троичен в лицах. Есть те, кто верят, что Бог один. Есть язычники, которые верят, что богов много. Но такого, чтобы говорили о единой божественной природе, которая существует как три божественных лица, больше нет. Есть религии, которые верят, что Бог может быть очень близок к человеку. Но такого, чтобы говорилось о том, что Он навсегда соединил в себе земное и небесное и совершенно реально вошел в человеческое бытие, тоже нет. Наконец, нет религии, которые призывали бы человека к тому, чтобы жить божественной жизнью без потери собственной личности. Действительно, все это вещи во многом уникальные. Однако сами по себе они выглядят как нечто интеллектуальное и умозрительное, без того, что наполнило бы их смыслом для человека, сделало бы веру во все эти идеи действительно нужной и живой. Я думаю, что рассудив, любой христианин согласился бы, что все это по-настоящему ценным делает любовь. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим, как Иисус Христос восхищается силой веры римского сотника. Из других текстов мы знаем об этом человеке, что он хорошо относился к иудеям, и можем предположить, что он, если не прямо интересовался, то, по крайней мере, хорошо относился и к вере народа, в среде которого жил. Общаясь с этими людьми, он наверняка знал, что среди них появился пророк и чудотворец. Что о нем мог думать язычник, даже хорошо относящийся к истинной вере, сказать трудно. Впрочем, одно мы знаем точно. Ради своего слуги военачальник нашел Христа и обратился с удивительной просьбой об исцелении. Удивительна она сразу в нескольких смыслах. Во-первых, в его словах мы не видим даже намека на магизм. Он не ждет от Спасителя ничего, кроме его исцеляющего слова. Во-вторых, он ведет себя очень скромно. Он ведет себя совсем не так, как мы ожидали бы от римского военачальника. Но самое главное в другом. Почему он пришел и во что он верит? Он пришел, потому что любит, и верит он не просто в некую силу. Обращаясь ко Христу со словами «Я недостоин, достаточно только твоего слова», он верит в Божью любовь, для которой не важно расстояние. И заметим, что не он, ни Христос вообще ничего не говорят о слуге. Мы не знаем, кто он, как жил и живет, что думает о Боге. Мы знаем, что сотник очень его любит и верит, что Господь по этой любви его исцелит. И, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что в этой наполненности любовью к ближнему и проявляется главная черта христианской веры. Если человек верит в Троицу, он призван стремиться любить по образу Отца, Сына и Святого Духа. Если человек верит в Бога человеческого,

жертвы Христа, он призван стремиться к такой же жертвенности, какая была у него. Наконец, если человек стремится к общей жизни с Богом, он не должен пренебрегать никем, но в каждом ближнем видеть образ Божий.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Вера Новикова.
2: Иван Сергеевич Тургенев. Записки охотника. Лес и степь. Хороши летние туманные дни. Как тихо, как невыразимо тихо все кругом. Все проснулось, и все молчит. Вы проходите мимо дерева, оно не шелохнется, оно нежится. Сквозь тонкий пар, ровно разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. Вы принимаете ее за близкий лес, вы подходите. Лес превращается в высокую грядку полыни на меже. Над вами, кругом вас, всюду туман. Но вот ветер слегка шевельнется. Клочок бледно-голубого неба смутно выступит сквозь редеющий, словно задымившийся пар. Золотисто-желтый луч ворвется вдруг, заструится длинным потоком, ударит по полям, упрется в рощу. И вот опять все заволоклось. Долго продолжается эта борьба. Но как несказанно великолепен и ясен становится день, когда свет, наконец, восторжествует, и последние волны согретого тумана то скатываются и расстилаются скатертями, то взвиваются и исчезают в глубокой, нежно сияющей вышине.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О воскресных школах клирик Московского храма святителя Николая Чудотворца в Хамовниках, священник Алексей Долгов.
2: Сегодня воскресные школы перестали быть диковинкой. Практически при каждом храме дети имеют возможность впитывать знания о нашей вере и церкви с самых юных лет. Но и взрослые, не меньше, чем дети, нуждаются в слышании Слова Божьего. Для них в церкви тоже есть встречи, которые обычно называются воскресной школой для взрослых. Конечно, взрослые люди не дети. Они имеют образование, семьи, детей, многое знают и понимают, много прочитали нужных и полезных книг. Но так же, как и дети, многие из них желают слышать ответы на важные вопросы о духовной жизни. И вот тогда храм становится местом встречи не только с Богом, но и друг с другом. Местом, где можно задать вопрос и услышать на него ответ от того, кто рядом с тобой. Святые отцы говорят, что Богу угодно, чтобы люди учились не от ангелов, а друг от друга. Вот почему по окончании воскресной литургии, если есть такая возможность, прихожане собираются вместе со священником для обсуждения различных вопросов церковной и приходской жизни. И это прекрасная возможность сплотить христианскую общину, познакомить людей друг с другом, сделать их не захожанами, а полноценными участниками жизни прихода. Конечно, во время этих воскресных бесед обсуждаются вопросы веры и духовной жизни, разбираются евангельские чтения. Как говорит святой апостол Павел, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И именно этим словом о Христе, живом Боге, отличается православная воскресная школа для взрослых от различных клубов по интересам. Естественно, евангельское слово живое и действенное, верующего человека вдохновляет, укрепляет и дает силу жить по-христиански, быть христианином не только в церкви, но и вне ее ограды.
0: Актуальная тема.
3: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
4: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
3: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
4: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
3: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
4: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
3: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
4: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера. Такие люди.
5: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Однажды солнечным весенним днем мы с подругой гуляли в парке Зарядье. Рядом с нами остановилась группа людей, окруживших мужчину лет 35. Заметив, что мы прислушиваемся, он пригласил присоединиться к экскурсии под названием «Зарядье. От городских трущоб до ультрасовременного парка», что мы и сделали с удовольствием. Тем же вечером мне захотелось узнать о других маршрутах нашего гида. Я написала в поисковой строке браузера «Евгений Степанов, экскурсовод». Евгений переехал из Чувашской республики в Москву в 2010 году. С тех пор этот город стал для него родным. Древний, но вечно молодой, разнообразный мегаполис настолько вдохновил Евгения, что он мог рассказывать о нем часами. Сначала своим друзьям из Чувашии, а потом незнакомым людям, живущим в столице. Так увлечение Москвой переросло в профессию. Журналист Евгений Степанов окончил специальные курсы и стал еще и экскурсоводом. А в 2016 году вместе с командой единомышленников он создал проект бесплатных экскурсий «Гуляем по Москве». Это около сотни тематических пешеходных маршрутов. Донской монастырь и его некрополь, Москва Маяковского и Есенина, храмы купеческого Замоскворечья, подземные дворцы столицы, непокоренная Москва и множество других. На экскурсии Степанова приходят сотни человек. Своими рассказами он создает эффект погружения в прошлое. В такие моменты трудно поверить, что русский язык для Евгения не основной. Дома, в деревне Синьяла Чебоксарского района, он разговаривает с родителями на чувашском. За первые 5 лет существования проекта бесплатные экскурсии посетило более 500 000 москвичей и гостей столицы. Я тоже по воле случая попала в их число. И мне хочется и впредь гулять по Москве с гидом Евгением Степановым, совмещая познавательное с увлекательным, то есть полезное с приятным. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
6: Сегодня, 28 июня, церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святого пророка Амоса, преподобного Дулу Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, мученика Лазаря, благоверного князя Сербского, блаженного Августина, собор преподобных отцов Псково-Печерских. Святитель Иона, митрополит Московский, родился в последней четверти XIV века в Костромской земле. Он рано принял монашество и жил в одном из московских монастырей. По преданию, однажды святитель Фотий, митрополит Киевский и всея Руси, был в монастыре и зашел в пекарню, где проходил послушание Иона. Юноша спал, устав от работы, а правая рука его была согнута в благословляющем жесте. Святитель Фотий благословил спящего инока и пророчески предсказал присутствовавшим, что этот монах будет великим святителем русской церкви. Став епископом Рязанским и Муромским, Иона миссионерствовал среди племен Мещеры, Мордвы и Муромы. В 1432 году он был избран митрополитом Московским. В то время решение собора русских архиереев требовалось утверждать у константинопольского патриарха. В Константинополе Иона узнал, что патриарх сделал русским митрополитом некоего Исидора. Тот успел отправиться на Флорентийский собор и заключил союз с католиками. Русский собор низложил митрополита Исидора и единодушно еще раз избрал митрополитом Иону. И тогда Константинопольский патриарх впервые разрешил, чтобы посвящение в русские митрополиты произошло в Москве, а не как раньше в Константинополе.
7: Церковь почитает святителя Иону, митрополита Московского, за его личную праведность и подвижничество. Он явил в земном служении заботу и попечение о русской церкви. Мы верим, что и сейчас он помогает нам своим предстательством и обращаемся к святому с просьбой. Святитель Иона, митрополит Московский, моли Бога о нас. –

70-е годы 20 века можно назвать золотым временем отечественной эстрады. В песенном жанре тогда работали многие выдающиеся авторы стихов и музыки. Одним из творческих созвездий того времени стал союз композитора Давида Тухманова и поэта Анатолия Поперечного. Среди плодов их совместной работы стоит выделить песню «Соловьиная роща», написанную в 1976 году. Исполнить ее авторы предложили популярному певцу Льву Лещенко, лауреату отечественных и международных конкурсов. Лев Валерьянович с радостью откликнулся на предложение. Однако первая запись песни нелегко далась исполнителю. Продюсер проекта, жена Давида Тухманова Татьяна Сашко, присутствовала в студии, и каждая записанная версия вызывала у нее возражения. Лишь после нескольких часов напряженной работы получился результат, который удовлетворил взыскательную критикессу. И он оказался выверенным до последней ноты. Песня сразу же стала шлягером. В биографии Льва Лещенко был и драматический эпизод, связанный с песней «Соловьиная роща». Во время афганской войны он отправился выступать перед солдатами одной из воинских частей. Дорога была небезопасной, горный серпантин, простреливаемый душманами. В одном из труднопроходимых мест машина, в которой ехал певец, перевернулась. Лев Валерьянович отделался синяками, но то место, где произошла авария, солдаты прозвали «Соловьиной рощей». Вот только свистели там не соловьи, а пули. Но суровая ироничность бойцов отступила, когда над афганской пустыней голосом Лещенко прозвучали слова о тех краях, где ветер сказку сторожит, где в зеленых дебрях ветер ропщет. Прозвучал облеченный в мелодию рассказ о далекой роще.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Природа, как гласит народная мудрость, не терпит пустоты. Если не выросло на конкретном участке земли что-то хорошее, обязательно вырастет плохое. Ровно то же самое можно сказать и о духовном бытии. Оно тоже никакого абстрактно мыслимого нейтралитета не предполагает. Либо ты с Богом, либо нет. Об этом, в частности, рассуждает апостол Павел в отрывке из 6 главы своего послания к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время литургии. Давайте послушаем.
2: «Свободшися же от греха, поработистеся правде».
3: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».
2: «Дарование же Божие – живот вечный о Христе Иисусе Господе нашем».
1: Главная мысль прозвучавшего отрывка чрезвычайно проста. Либо ты раб Божий, либо раб греха. Так, собственно, и было задумано самим апостолом Павлом, который, обращаясь к своим первоначальным читателям, христианам Рима, оговаривается и как бы извиняется. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей». Бывшие язычники, населявшие столицу Римской империи, не были склонны к сложным возвышенным рассуждениям. И поэтому святой Павел разъясняет им основы духовного бытия, повторюсь, довольно просто. Или ты с Богом, или нет. Третьего не дано. Наверное, у кого-то возник вопрос, а почему рассуждения апостола настолько бескомпромиссные? Разве нельзя быть просто хорошим, но при этом неверующим человеком? Забегая вперед, отвечу – нет. Потому что данная хорошесть на самом деле своим источником имеет Бога, от которого в нашем мире все доброе берет начало. Если человек творит добро, так сказать, просто так, это значит, что он на самом деле верит в Бога, пусть даже неосознанно. Но вернемся к рассуждениям апостола. Отправной точкой для размышлений святого о рабстве Богу или греху является чудо боговоплощения, благодаря которому произошло удивительное соединение божества и человечества. Господь стал одним из нас. Он принял наше естество не иллюзорно, но реально, принял полностью за исключением греха. Христос во время земного служения испытывал голод, жажду, усталость, боль. Наконец, смерть его – тоже была совершенно реальной, а не постановочной, выдуманной. Все перечисленное указывает сразу на две вещи. Первое – мы сотворены Богом хорошо. Да, из-за падения Адама и Евы наше естество огрубело, стало более примитивным, но оно по-прежнему несет на себе отпечаток рук Божественного Создателя. А то, что создал Господь, то, повторюсь, хорошо. И в событии Боговоплощения мы призваны увидеть в том числе и возвышение нас, людей, до высоты божественного принятия, что является не человеческой заслугой, но щедрым даром Господним. И это объективная реальность, отменить которую никто не в состоянии. Что, в свою очередь, позволяет сделать второй вывод, не менее важный, чем первый. Боговоплощение – дар, который не отменяет нашу свободу, субъективную реакцию человека на свершившийся факт пришествия на землю Сына Божьего. Благодаря Христу наш мир вновь соединен с Божественным небом. мы избавлены от рабства тьмы, по-настоящему свободны и взаимодействуем так или иначе с благодатью Святого Духа в наш мир, вернувшийся. Это великая радость, но и великая ответственность. Многое будет зависеть от того, как мы сами распорядимся полученными дарами и как будем реагировать на добро, которое творят окружающие. Потому никакое доброе дело теперь не следует презирать. Поступок, основанный на любви, служит ступенькой по направлению к Царству Христову. И мы призываемся Богом изгнать из сердца гордость и презрение по отношению к окружающим и видеть в них прежде всего тех, кто создан по образу Божию и способен стать соработником Христовым в делах милости, иногда даже об этом не подозревая. Но так проявляют себя плоды Боговоплощения. Добро, от Бога исходящее, могут творить люди доброй воли, пока еще для себя Христа не открывшие. Однако, как известно, пути Господни неисповедимы, и мы, те, кто Христа знают, должны промыслу Божию не мешать, но помогать, утешая ближних и помогая им встретить Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В авиастроительном районе Казани есть Дом Милосердия. В его двухэтажном корпусе круглосуточно живут одинокие пожилые люди. Те, кого редко навещают родные или у кого совсем не осталось близких. Ухаживают за бабушками и дедушками сестры Милосердия. Подопечных дома кормят, помогают помыться, сопровождают на прогулке. Среди жителей центра немало людей, у которых есть трудности с движением. Сестры помогают им перемещаться с кровати на коляску или в ванную комнату. Одна из тех, кому необходима помощь при передвижении, Валентина Андреевна. Ей 81 год. Когда женщина попала в Казанский дом милосердия с деменцией и переломом шейки бедра, то совсем не вставала с кровати. Благодаря заботе сестер пенсионерка сначала села, затем стала самостоятельно ходить. Но чтобы помыть бабушку, сотрудники Дома милосердия поднимают ее с кровати и несут в ванну на руках. Как и Екатерину Ивановну, ей 94. Дочь отвезла ее в Дом милосердия на время, пока сама не оправится после перелома руки. У женщины прекрасная память и ясный ум. Но без посторонней помощи она не может ни сесть, ни прилечь, ни встать. Для решения ситуации Дому милосердия необходим складной подъемник для маломобильных людей. Его можно использовать не только в центре, но и привозить в патронажные квартиры, где живут другие подопечные проекта. Устройство поможет пересаживать пожилых людей с кровати на коляску или из коляски в ванну. Бабушки и дедушки не будут бояться, что упадут, а сестры не травмируют себе спину. Чтобы в Доме милосердия и дальше могли заботиться об одиноких пожилых людях, поддержите сборный подъемник на сайте православной службы «Милосердие Казань». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О сокровищнице аскетического опыта церкви настоятель Богоявленского храма в Ярославле священник Александр Сатомский.
2: За века своего существования церковь скопила огромную сокровищницу аскетического опыта. Опыта по претворению ветхого человека в человека нового. И к этой сокровищнице мы, очевидно, и имеем доступ, и должны прибегать к ней снова и снова. Она как раскрытый сундук. Наша задача — только обратить на него внимание, протянуть в него руки и достать оттуда то, что нам будет в размер и нам по плечу. Сокровищница эта столь обширна и столь изобильна, что на всех имеет она свое предложение. Но, очевидно, подходить к ней мы должны с некоторым рассуждением, как, собственно, к любому большому гардеробу. Не каждая вещь нам в размер, к лицу и вообще подходит. Вот так же и с аскетическим деланием. Но замечу, что о чем бы мы ни вели речь, первая и основная установка, да, установка на покаяние, а дальше на действие, на изменение, на приращение в добре, на приращение в делание. И вот здесь часто мы смущаемся страхом, что так крепки наши привычки, так долги наши вот эти привязанности, что есть ли смысл? Я сегодня не делаю, завтра не делаю, послезавтра как-то я еще что-то попытался. Ну а что будет через неделю, а через месяц, а год? А неужели я пронесу этот, скажем так, труд и подвиг? И вот здесь важная деталь. Христос очень корректно об этом говорит, когда указывает, что достаточно для каждого дня его заботы. Мы имеем с вами только сегодня. Нам не нужно даже задумываться и переживать о том, что будет с этим нашим деланием, возрастанием ли, падением ли, завтра, послезавтра или когда-либо еще. Мы имеем сегодняшний день и благодарим за него Бога.
0: Актуальная тема. Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня, 28 июня, Церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святого пророка Амоса, преподобного Дулу Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, мученика Лазаря, благоверного князя Сербского, блаженного Августина, собор преподобных отцов Псково-Печерских. Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, по одним источникам был сириец, по другим – болгарин или серб. В 989 году он прибыл из Херсонеса, тогда греческого города, вместе с другими священнослужителями к святому равноапостольному князю Владимиру. На долю первого митрополита Русской Церкви выпало нелегкое, но радостное служение. Он проповедовал Евангелие новообращенным людям, основывал первые на русской земле храмы и духовные училища. Святитель Михаил был мудрым и тихим, хотя и строгим иерархом. Он скончался в 992 году и был погребен в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве. 13 октября 1730 года его мощи были перенесены в Успенский собор Киево-Печерской лавры. В службе святителю поется: «Нищетою неверия одержимой земле русской принес святитель Михаил из царствующего града Царьграда Евангелие Христово, и сие даровал ей». Церковь сохранила память о заслугах первосвятителя. В синодиках, то есть больших поминальных книгах Новгородского и Киевского Софийских соборов, святитель Михаил по праву именуется первоначальником Русской Церкви. Церковь просит святого не оставлять попечения о русской земле и о ее людях. Мы обращаемся к святителю с просьбой. Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, моли Бога о нас. –

0: для тех, кто хочет верить. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Осенним днем 1838 года профессор медицины, хирург Петр Александрович Дубовицкий работал в университетской библиотеке. Доктору понадобился том, который хранился на самом верхнем стеллаже. Он решил воспользоваться лестницей-стремянкой. Но неудачно повернулся, нога соскользнула со ступеньки. Он упал вниз с довольно внушительной высоты и сломал левую руку. Перелом оказался сложным. Кость никак не хотела правильно срастаться. Рука на всю жизнь осталась неподвижной. О хирургической практике теперь не могло быть и речи. Но падать духом Дубовицкий не собирался. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. У профессора наконец-то появилась возможность реализовать давнюю мечту – открыть в своем рязанском имении Стенькино бесплатную больницу. Конечно, в середине XIX века бесплатная медицина в России уже существовала, но далеко не везде, и качество ее оставляло желать лучшего. Петр Александрович понимал, что в корне изменить ситуацию вряд ли получится, но хотел сделать все, что зависело конкретно от него. Однако хирург был постоянно занят. Научная деятельность, преподавание и медицинская практика занимали все его время практически без остатка. Теперь у него появилось время. И вот в небольшой деревеньке открылась амбулатория с самым современным оборудованием и стационар с трехразовым питанием. Прием вели высококвалифицированные специалисты. Поговаривали, что есть среди них доктора даже из самого Петербурга. Со всей округи потянулись в больницу крестьяне. Робко входили в чистое просторное помещение и долго не верили, что за лечение здесь с них не возьмут ни копейки. Но работники уверяли, все действительно бесплатно. Сам Дубовицкий служил в своей больнице на скромной должности ординатора, помощника главного врача. Вряд ли кто-то из пациентов догадывался, что доброжелательный, внимательный и скромный доктор и есть тот самый человек, на средства которого содержится лечебница. Там, в Стенькино, Дубовицкий сосредоточился на исследованиях. За свою жизнь Петр Александрович написал свыше 50 научных работ. Многие из них были по тем временам новаторскими. Например, доктор утверждал, что почечно-каменную болезнь можно вылечить без операций. И оказался прав. Помимо больницы, Петр Александрович открыл в селе еще и богадельню для одиноких стариков и школу для крестьянских детей. Разобрался с долгостроем, Покровским храмом, который в течение вот уже многих лет находился на стадии фундамента. На средства Дубовицкого его быстро возвели. Однако через 3 года Петра Александровича снова пригласили в Петербург на место президента Императорской медико-хирургической академии. Дубовицкий не смог отказать коллегам и снова активно включился в научный и образовательный процесс. Президентское жалование тратил на свое рязанское детище – больницу, богадельню, школу и храм. Неутомимая деятельность истощила здоровье Петра Александровича. В 1868 году доктор скончался. Ему было всего 53 года. Он жил по принципу «все для всех и ничего для себя», говорили о Дубовицком его коллеги и друзья.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Лео Бакерия, кардиохирург, профессор. У меня в жизни был такой эпизод. Мне было 4 годика, и мы жили в городе Ачимчири. Там протекает такая бурная река, называется Гализга. И у меня две старшие сестры, у них были там подруги еще. И я, и мой ровесник Утари Шамуги, мы пошли на море. По 4 года нам было, мальчишкам. А река такая бывает периодически очень бурная. Это горная речка. Она не широкая, девочки поплыли к середине реки. А мы с Утариком играли, ныряли, камни доставали. И в какой-то момент я поскользнулся, и меня понесло к середине реки. Я это хорошо помню, несмотря на то, что мне было 4 года, но, видимо, это долго продолжалось. Потому что я помню, что в какой-то момент я вообще, что называется, стал терять сознание. И вдруг я почувствовал удар ногой об себя. Как оказалось, это вот одна из подруг моих сестер. Она хотела выйти на время на берег. И, выходя, она задела меня, поняла, что там ребенок, в общем, она меня вытащила. И благодаря этому я вот проживаю вот эту самую жизнь. И, конечно, я думаю, что это не просто так, не случайность. Господу Богу было угодно, чтобы я прожил эту жизнь, которую я проживаю. Но, я думаю, в основе всего этого лежали молитвы моей мамы, которая мне часто говорила: «Я о тебе столько молилась, что с тобой будет все нормально». Я по сей день это чувствую. Поэтому я думаю, что мы постоянно должны молиться о своих детках, чтобы когда-нибудь, хотя бы один раз, наша молитва им помогла по-настоящему.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. В мире много религий, и люди выражают свою веру по-разному. Но в чем же одна из главных особенностей христианской веры? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Вшедший же ему в Капернаум, приступи к нему сотник».
3: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом и

Ни одна религия в мире не верит в единого Бога, который при этом троичен в лицах. Есть те, кто верят, что Бог один. Есть язычники, которые верят, что богов много. Но такого, чтобы говорили о единой божественной природе, которая существует как три божественных лица, больше нет. Есть религии, которые верят, что Бог может быть очень близок человеку. Но такого, чтобы говорилось о том, что Он навсегда соединил в себе земное и небесное, и совершенно реально вошел в человеческое бытие, тоже нет. Наконец, нет религии, которые призывали бы человека к тому, чтобы жить божественной жизнью без потери собственной личности. Действительно, все это вещи во многом уникальные. Однако сами по себе они выглядят как нечто интеллектуальное и умозрительное, без того, что наполнило бы их смыслом для человека, сделало бы веру во все эти идеи действительно нужной и живой. Я думаю, что рассудив, любой христианин согласился бы, что все это по-настоящему ценным делает любовь. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим, как Иисус Христос восхищается силой веры римского сотника. Из других текстов мы знаем об этом человеке, что он хорошо относился к иудеям, и можем предположить, что он, если не прямо интересовался, то, по крайней мере, хорошо относился и к вере народа, в среде которого жил. Общаясь с этими людьми, он наверняка знал, что среди них появился пророк и чудотворец. Что о нем мог думать язычник, даже хорошо относящийся к истинной вере, сказать трудно. Впрочем, одно мы знаем точно. Ради своего слуги военачальник нашел Христа и обратился с удивительной просьбой об исцелении. Удивительна она сразу в нескольких смыслах. Во-первых, в его словах мы не видим даже намека на магизм. Он не ждет от Спасителя ничего, кроме его исцеляющего слова. Во-вторых, он ведет себя очень скромно. Он ведет себя совсем не так, как мы ожидали бы от римского военачальника. Но самое главное в другом. Почему он пришел и во что он верит? Он пришел, потому что любит, и верит он не просто в некую силу. Обращаясь ко Христу со словами «Я недостоин, достаточно только твоего слова», он верит в Божью любовь, для которой не важно расстояние. И заметим, что ни он, ни Христос вообще ничего не говорят о слуге. Мы не знаем, кто он, как жил и живет, что думает о Боге. Мы знаем, что сотник очень его любит и верит, что Господь по этой любви его исцелит. И, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что в этой наполненности любовью к ближнему и проявляется главная черта христианской веры. Если человек верит в Троицу, он призван стремиться любить по образу Отца, Сына и Святого Духа. Если человек верит в Богочеловечество Христа, он призван стремиться к такой же жертвенности, какая была у него. Наконец, если человек стремится к общей жизни с Богом, он не должен пренебрегать никем, но в каждом ближнем видеть образ Божий.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Когда скат хвостокол, это удивительное создание, облаченное в королевскую мантию, мерно колыхающееся при движении, оплывает свои глубоководные владения, наблюдатели замирают от восхищения. Но сколь смертоносен он, покоящийся на песчаном дне, если неосторожно коснуться его стреловидного хвоста. В наши дни дьявол успешно заманивает в свои сети молодежь разного рода греховной эксцентрикой, пряча до времени убийственное жало и готовя скорую расправу над теми, кто, не желая видеть смертельной опасности, идет на поводу собственного необузданного любопытства в объятия погибели. «Блюдите, как опасно ходите», предупреждает наивных детей Адама и Евы святой апостол Павел.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: радио.
1: Рассказывает клирик Московского храма святителя Николая на Трех Горах священник Дмитрий Богомолов.
2: Хочу поделиться с вами историей своей жизни. Как-то во время своего обучения в Санкт-Петербургской духовной семинарии я познакомился со своим сокурсником. Он так же, как и я, будучи взрослым человеком, поступил в семинарию. И вот какую замечательную историю он мне рассказал. Случилось, что когда настало время моему сокурснику определяться окончательно, чем он будет заниматься в своей жизни дальше, он рассказал мне такую историю, что он пришел к батюшке в храм, куда ходил, и спросил батюшка, что мне делать, чтобы стать священником. И батюшка сказал ему, что ты уже человек взрослый, и если ты хочешь это сделать быстро и руку положиться, то тебе нужно поступать в семинарию. На что мой знакомый сказал: батюшка, но у меня ипотечный кредит, что я с ним делать, я не знаю. На что батюшка ему ответил, что с этим я тебе помогу. И все 4 года обучения в семинарии батюшка помогал моему сокурснику выплачивать этот самый ипотечный кредит. Эта история заставила меня еще и еще раз вспомнить о том, что жизнь христианина во многом похожа на то, как апостол Петр шел к Господу по воде. Вся жизнь христианина сродни такому чуду. Призываю всех верующих людей не бояться делать выбор, потому что тому человеку, кто проявляет дерзость в своем выборе, Господь всегда поможет.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 28 июня, Церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святого пророка Амоса, преподобного Дулу Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, мученика Лазаря, благоверного князя Сербского, блаженного Августина, собор преподобных отцов Псково-Печерских. Святой пророк Амос жил в 8 веке до Рождества Христова. Он родился в городе Фекуя близ Вифлеема и был бедным неграмотным пастухом. Но вместо знаний у Амоса была горячая вера. Он услышал повеление Божие идти к царю Израиля Иеровоаму и возвестить о близости суда Господня. Иеровоам в то время вернулся к идолопоклонничеству. Он воздвиг статую золотого тельца, которому стал поклоняться народ. Во время проповеди Амоса избили и выгнали из города. Не раз потом терпел он унижение и издевательство, но все возвращался и возвращался, призывая всех к покаянию. По преданию, особо не взлюбил Амоса жрец Амосия. Его сын тяжело ранил пророка. Амос вернулся в родное селение и там скончался. Он оставил также книгу своих пророчеств, вошедшую в Библию. Одно из основных обвинений Амоса в адрес вельмож и царя – это творимое ими несправедливость и притеснение бедных. Амос назвал это нарушением завета с Богом, его заповедей. В своих пророчествах Амос обличал магический подход к вере. «Почитание Бога не в точном следовании ритуалам, – говорил он, – а в том, чтобы вести праведную жизнь. Лишь когда человек добр и справедлив, Богу угодны жертвы и обряды. Амос первым возвестил, что Господь пришел ко всем народам, и все люди равны в его глазах.
4: Чествуя пророка Амоса, мы просим его: «Святой пророк Амос, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1893 году 20-летний Сергей Рахманинов решил издать сборник романсов на стихи русских поэтов. Но молодой композитор был настолько требователен к себе, что долго сомневался, достойны ли его произведения публикации. Пересмотрев свои ранние сочинения и дописав несколько новых романсов, Рахманинов все же завершил работу над сборником. Каждый из 6 романсов композитор посвятил кому-то из близких друзей. Например, миниатюра на стихи Михаила Янова «Утро» адресована Юрию Сахновскому, музыканту, служившему регентом церковного хора. Возможно, поэтому в музыке романса сочетаются светлая лирика и внутренняя сосредоточенность. Образы зари и утренней росы, которую поэт сравнивает с алмазными слезами, тонко перекликаются со спокойной, прозрачной музыкой. «Утро» — одно из ранних произведений Рахманинова. Уже здесь проявились черты, которые позднее станут важной частью его стиля – певучая мелодия, тонкая эмоциональность и особое внимание к музыкальному настроению. «Утро» из цикла 6 романсов Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении Елены Зарембы и Антонины Кодобновой –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Природа, как гласит народная мудрость, не терпит пустоты. Если не выросло на конкретном участке земли что-то хорошее, обязательно вырастет плохое. Ровно то же самое можно сказать и о духовном бытии. Оно тоже никакого абстрактно мыслимого нейтралитета не предполагает. Либо ты с Богом, либо нет. Об этом, в частности, рассуждает апостол Павел в отрывке из 6 главы своего послания к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время литургии. Давайте послушаем.
2: «Свобожься же от греха, поработитесь о правде».
3: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».
2: «Дарование же Божие – живот вечный о Христе Иисусе Господе нашем».
1: Главная мысль прозвучавшего отрывка чрезвычайно проста. Либо ты раб Божий, либо раб греха. Так, собственно, и было задумано самим апостолом Павлом, который, обращаясь к своим первоначальным читателям, христианам Рима, оговаривается и как бы извиняется. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей». Бывшие язычники, населявшие столицу Римской империи, не были склонны к сложным возвышенным рассуждениям. И поэтому святой Павел разъясняет им основы духовного бытия, повторюсь, довольно просто: «Или ты с Богом, или нет. Третьего не дано». Наверное, у кого-то возник вопрос, а почему рассуждения апостола настолько бескомпромиссные? Разве нельзя быть просто хорошим, но при этом неверующим человеком? Забегая вперед, отвечу – нет. Потому что данная хорошесть на самом деле своим источником имеет Бога, от которого в нашем мире все доброе берет начало. Если человек творит добро, так сказать, просто так, это значит, что он на самом деле верит в Бога, пусть даже неосознанно. Но вернемся к рассуждениям апостола. Отправной точкой для размышлений святого о рабстве Богу или греху является чудо Боговоплощения, благодаря которому произошло удивительное соединение божества и человечества. Господь стал одним из нас. Он принял наше естество не иллюзорно, но реально, принял полностью за исключением греха. Христос во время земного служения испытывал голод, жажду, усталость, боль. Наконец, смерть его – тоже была совершенно реальной, а не постановочной, выдуманной. Все перечисленное указывает сразу на две вещи. Первое – мы сотворены Богом хорошо. Да, из-за падения Адама и Евы наше естество огрубело, стало более примитивным, но оно по-прежнему несет на себе отпечаток рук Божественного Создателя. А то, что создал Господь, то, повторюсь, хорошо. И в событии Боговоплощения мы призваны увидеть в том числе и возвышение нас, людей, до высоты божественного принятия, что является не человеческой заслугой, но щедрым даром Господним. И это объективная реальность, отменить которую никто не в состоянии. Что, в свою очередь, позволяет сделать второй вывод, не менее важный, чем первый. Боговоплощение – дар, который не отменяет нашу свободу, субъективную реакцию человека на свершившийся факт пришествия на землю Сына Божьего. Благодаря Христу наш мир вновь соединен с Божественным небом. мы избавлены от рабства тьмы, по-настоящему свободны и взаимодействуем так или иначе с благодатью Святого Духа в наш мир, вернувшийся. Это великая радость, но и великая ответственность. Многое будет зависеть от того, как мы сами распорядимся полученными дарами и как будем реагировать на добро, которое творят окружающие. Потому никакое доброе дело теперь не следует презирать. Поступок, основанный на любви, служит ступенькой по направлению к Царству Христову. И мы призываемся Богом изгнать из сердца гордость и презрение по отношению к окружающим и видеть в них прежде всего тех, кто создан по образу Божию и способен стать соработником Христовым в делах милости, иногда даже об этом не подозревая. Но так проявляют себя плоды Боговоплощения. Добро, от Бога исходящее, могут творить люди доброй воли, пока еще для себя Христа не открывшие. Однако, как известно, пути Господни неисповедимы, и мы, те, кто Христа знают, должны промыслу Божию не мешать, но помогать, утешая ближних и помогая им встретить Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Светлана Чехова. Предприниматель, общественный деятель.
0: Частное мнение.
2: Порой нам кажется что-то недостижимым, непостижимым и невозможным. Что-то таковым на самом деле и является. Но я также для себя открыла, что все большое и великое начинается с ежедневных маленьких шагов. И в итоге оказывается достижимым. Когда я только начинала бегать, не могла пробежать и более 500 метров. Переходила все время на шаг и думала, что никогда не смогу осилить марафон. Но каждое утро вставала и бежала. Задыхалась, останавливалась, хотела все бросить, но все равно бежала. К своему удивлению, через некоторое время я пробежала свой первый марафон. Святые в поучениях подчеркивали, что духовный рост тоже своего рода марафон, а не спринт. Важно не ставить перед собой невыполнимые задачи, а делать маленькие шаги каждый день, стремясь к Богу и преображению своей души. Эти маленькие шаги, кажущиеся незначительными, со временем приводят к значительным результатам, приближают к Царству Небесному. Святитель Феофан Затворник советовал начинать духовную жизнь с малого, установить для себя небольшое молитвенное правило, читать понемногу Священное Писание и жития святых, стараться быть внимательным к своим мыслям и чувствам. Он подчеркивал, как важно не перегружать себя сразу большими подвигами, а постепенно увеличивать меру усилий, чтобы не потерять ревность и не впасть в уныние. Так случилось и с моим воцерковлением. Поначалу я просто стала заходить в храм, поставить свечку. Смотрела на иконы, делилась с Богом и святыми своими переживаниями. Потом решила как-то отстоять всю службу. Сказать, что это было непросто, ничего не сказать. У меня ломило поясницу, ноги были ватные. Мысли блуждали где угодно, но не фокусировались на молитве. Почти ни одного слова я не понимала. Но во мне происходило нечто, что заставляло снова и снова идти на маленькие подвиги. Что-то давало такую радость, которую ничто ранее не могло у меня вызвать. Дальше я решила попробовать держать пост. Первую постную среду я продержалась ровно до обеда, а следующую постную пятницу рука не вылезала из пакета с постными пряниками. Сегодня я научилась ограничивать себя в еде во время поста и могу обойтись водой в строгие дни. Но не потому, что имею сильную волю. Все это происходит по безграничной милости Божией ко мне и благодаря моим небольшим, но постоянным усилиям в этом направлении. Как говорил священник Александр Ельчининов, «Всякое, даже самое слабое, даже вынужденное устремление к Богу дает живой, неопровержимый опыт Его любви. Я заметила, что порой делаешь, не получается. Но Господь, как говорят, и намерение целует. И постепенно, незаметно все становится доступным и достижимым. С Божьей помощью, с помощью святых и твоими собственными ежедневными стараниями, маленькими шагами». Преподобный Иоанн Лествичник в своей лествице описывает восхождение к Богу как постепенный процесс, состоящий из множества ступеней. Каждая ступень требует от человека усилий и преодоления себя. Невозможно сразу достичь вершины, но каждый шаг вперед приближает к цели. Падение неизбежно, однако важно не отчаиваться, а подниматься и продолжать свой путь. Каждый день мы делаем выбор, который влияет на будущее. Важно помнить, что даже незначительные усилия, совершаемые с верой и любовью, приближают человека к Богу и помогают ему обретать подобие Христа.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 28 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Смерть» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 28 июня, Церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святого пророка Амоса, преподобного Дулу Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, мученика Лазаря, благоверного князя Сербского, блаженного Августина, собор преподобных отцов Псково-Печерских. Преподобный Дула жил в Египте. Он был иноком и отличался смирением и послушанием. В течение 20 лет Дула терпел насмешки и унижения от некоторых монахов. Он старался с кротостью принимать все издевательства и достиг такой степени духовной высоты, что всем сердцем жалел обидчиков и молился за них. Но однажды в монастыре пропали серебряные церковные сосуды. Подозрение пало на Дулу, потому что он в числе последних пришел на богослужение, хотя раньше приходил первым. Он уверял, что опоздал из-за болезни, но голоса клеветников были громче. Убедившись, что ему не верят, Дула не стал спорить и лишь просил прощения у старцев монастыря. Игумен отдал его на суд светским властям. С рыдающего Дулы сняли монашеские одежды и дали ему мирские. Правитель приказал пытать Дулу, чтобы тот сознался, где спрятал сосуды. Тот повторял, что невиновен и не может солгать и возвести на себя напраслину. По местным законам вору надлежало отсечь обе руки. Дулу привели на казнь, и лишь тогда у настоящего виновника заговорила совесть. Он признался в содеянном, и невиновного освободили. Монахи стали просить прощения у Дулы, но он благодарил, что ему дали возможность страданием изгладить прегрешение. По словам преподобного Силуана Афонского, когда мы молимся святым, то в Духе Святом они слышат наши молитвы, и наши души чувствуют, что они молятся за нас. Вспоминая преподобного Дулу Египетского, мы обращаемся к нему со словами: «Святой страстотерпец Дула, моли Бога о нас».

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: После свадьбы муж и жена нередко открывают друг у друга неожиданные черты характера или даже неприятные привычки. Не всегда люди готовы их сразу менять или долго терпеть. И это может стать причиной разрыва отношений, причиной трагической судьбы их детей. Однако Моника, христианская святая IV века, благодаря терпению и мудрости, сумела не только сохранить брак и вернуть мужа в семью, но и направить по истинному пути сына. Жениха для Моники выбирали родители. Им стал богатый землевладелец Патриций, занимающий высокую государственную должность в Нумидии, римской провинции. Он казался прекрасной партией всем, кроме самой Моники. Она была в ужасе от того, что ее выдают замуж за язычника, ведь сама девушка верила во Христа. Однако в те времена не было принято спрашивать мнение невесты, и скоро семьи справили свадьбу. Первое время узы брака казались Монике душащими ее веревками. Патриций в глубине души был добрым человеком, но очень вспыльчивым, и он легко выходил из себя. Языческие обычаи не осуждали, а даже поощряли постоянные супружеские измены. И Патриций часто ночевал не дома. Монике оставалось только слушать сплетни о том, что ее мужа видели в обществе то одной девицы, то другой. Проплакав первые дни, Моника поняла, что слезы не спасут ее от несчастного брака. Но как изменить ситуацию? Она не хотела ругаться с супругом, ведь ссоры никогда не приводят ни к чему хорошему. Вспомнив слова апостола Павла, что неверующий муж освящается верующей женой, она все надежды возложила на Бога и продолжала жить по своей христианской вере, не навязывая ее мужу и его друзьям. Моника создала дома уютную атмосферу, в которой Патриций мог бы отдыхать душой и телом. Когда он начинал кричать на нее, она никогда не оправдывалась и не противоречила ему. Моника ждала, когда его гнев пройдет, и только тогда объясняла причины своего поступка. Обычно Патриций быстро осознавал, что это он был неправ, и извинялся перед Моникой. Скоро он стал замечать, что его жена сильно отличается от других женщин – скромностью, спокойствием и терпением. Наблюдая за Моникой, Патриций догадался, что эта вера придает ей внутренние силы. Он заинтересовался жизнью христиан и начал молиться вместе с женой. А после нескольких лет брака Патриций принял крещение. Моника была невероятно счастлива, что ее муж стал христианином. Он реже сердился, больше не смотрел на других женщин. Его уже не привлекали прежние увеселения. Оказалось, что гораздо приятнее проводить время дома с любимой женой. Однако вскоре после того, как их семейная жизнь наладилась, Патриций заболел. Моника изо всех сил пыталась помочь мужу, но ему не становилось лучше. После его смерти все, что у Моники осталось, это ее дети, и она посвятила себя их воспитанию. Двое из них приняли крещение, но на старшего, Августина, успел повлиять языческий образ жизни отца. Моника постоянно огорчалась, видя, что ее сын ведет неправедную жизнь. Он тратил много денег на развлечения и женщин, а потом присоединился к секте манихеев, которые верили в Бога света и Бога тьмы, и стал обращать в нее своих знакомых. Августин разочаровался в учении манихеев только через 10 лет, но и тогда не пришел к христианской вере. В поисках работы он отправился в другие города, и Моника последовала за ним, постоянно молясь о том, чтобы духовная слепота ее сына сменилась прозрением. Скоро Августин и Моника остановились в Медиолане, так когда-то назывался итальянский город Милан. Молитвы Моники были услышаны. Здесь Августин встретился с епископом Амвросием Медиоланским. Его проповеди поразили юношу, и благодаря святителю он открыл для себя величие и благодать христианской веры. Известие о том, что Августин принял крещение от Амвросия Медиоланского, обрадовало Монику. Однако ее здоровье было подорвано постоянными волнениями, сначала за мужа, а потом за сына. Моника скончалась в Италии, так и не успев вернуться домой. После ее смерти Августин приехал в Нумидию и основал в ней монашескую общину. Он прославился своей благочестивой жизнью, а через его проповеди и философские труды многие люди стали христианами. И за это Августина назвали блаженным. Сегодня он и его мать, праведная Моника, почитаются в лике святых православной церкви.
1: Семейные истории.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. В мире много религий, и люди выражают свою веру по-разному. Но в чем же одна из главных особенностей христианской веры? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Вшедший же ему в Капернаум, приступи к нему сотник».
3: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час.

которые существуют как три божественных лица, больше нет. Есть религии, которые верят, что Бог может быть очень близок человеку. Но такого, чтобы говорилось о том, что Он навсегда соединил в себе земное и небесное, и совершенно реально вошел в человеческое бытие, тоже нет. Наконец, нет религии, которые призывали бы человека к тому, чтобы жить божественной жизнью без потери собственной личности. Действительно, все это вещи во многом уникальные. Однако сами по себе они выглядят как нечто интеллектуальное и умозрительное, без того, что наполнило бы их смыслом для человека, сделало бы веру во все эти идеи действительно нужной и живой. Я думаю, что рассудив, любой христианин согласился бы, что все это по-настоящему ценным делает любовь. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим, как Иисус Христос восхищается силой веры римского сотника. Из других текстов мы знаем об этом человеке, что он хорошо относился к иудеям, и можем предположить, что он, если не прямо интересовался, то, по крайней мере, хорошо относился и к вере народа, в среде которого жил. Общаясь с этими людьми, он наверняка знал, что среди них появился пророк и чудотворец. Что о нем мог думать язычник, даже хорошо относящийся к истинной вере, сказать трудно. Впрочем, одно мы знаем точно. Ради своего слуги военачальник нашел Христа и обратился с удивительной просьбой об исцелении. Удивительна она сразу в нескольких смыслах. Во-первых, в его словах мы не видим даже намека на магизм. Он не ждет от Спасителя ничего, кроме его исцеляющего слова. Во-вторых, он ведет себя очень скромно. Он ведет себя совсем не так, как мы ожидали бы от римского военачальника. Но самое главное в другом. Почему он пришел и во что он верит? Он пришел, потому что любит, и верит он не просто в некую силу. Обращаясь ко Христу со словами «Я недостоин, достаточно только твоего слова», он верит в Божью любовь, для которой не важно расстояние. И заметим, что ни он, ни Христос вообще ничего не говорят о слуге. Мы не знаем, кто он, как жил и живет, что думает о Боге. Мы знаем, что сотник очень его любит и верит, что Господь по этой любви его исцелит. И, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что в этой наполненности любовью к ближнему и проявляется главная черта христианской веры. Если человек верит в Троицу, он призван стремиться любить по образу Отца, Сына и Святого Духа. Если человек верит в Богочеловечество Христа, он призван стремиться к такой же жертвенности, какая была у него. Наконец, если человек стремится к общей жизни с Богом, он не должен пренебрегать никем, но в каждом ближнем видеть образ Божий.

0: Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Пушкин в стихотворении «Рифма» описывает некий античный сюжет о том, как нимфа, возлюбленная бога Аполлона, родила дочь. «Ее прияла сама Мнемозина, резвая дева росла в хоре богинь Аонит, матери чуткой подобна, послушна памяти строгой, музам мила, на земле рифмой зовется она». Эта история поэтом выдумана от начала до конца. Дело в том, что в древнегреческой поэзии рифма не была распространена. Иногда использовались звуковые созвучия, например, сочетание согласных звуков, но не более того. То, что мы с вами считаем важным атрибутом европейского стихосложения, появилось в раннем Средневековье. Родоначальником рифмовки считается римский поэт V века Сидулий. А начиная с VIII века рифма стала повсеместно употребляться стихотворцами Англии, Франции и других стран. В литературе Древней Руси зачатки рифмы появляются в XIV-XV веках. Например, в произведении «Задонщина», рассказывающем о набеге Мамая на Русь, говорится: «Еже к Богу верую вооружився, и креста честного силой укрепився, и молитвами Пречистая Богородицы защитився, и предстательством небесных сил оградився, и Богу помолився» глаголя. Развитие рифмы в русской литературе происходило и под влиянием фольклора, в частности, былины. Например, про Илью Муромца поется: «Илюшенька по кораблю похаживает, тросточкой по пуговкам поваживает, его пуговки разбелелися, его петелки разгорелися, на всякой на пуговке по лютому зверю, по заморскому льву». Рифма постепенно входила в книжную традицию, духовную литературу. Например, встречается в стихотворном переложении «Псалтири» Симеона Полоцкого: «Глаголы мои изволи внушите, ко званию ми уши преклоните, ванми молю гласу, царю и Боже мой, азбо есмь раб твой». А начиная с XIX века рифма вошла в поэтический обиход, стала предметом стихотворных соревнований и игр. И хотя в XX веке появилась тенденция к нерифмованной поэзии, особенно у западных авторов, все же наш русский стих не хочет отказаться от красоты звуковых повторов и сочетаний. Удачная рифма создает ощущение гармонии, а процесс ее поиска помогает развивать языковой слух, мышление, смекалку, музыкальность. И очень важно, чтобы сочинением стихов занимались дети. Это позволит им не только понимать со временем поэзию, но и любить певучесть родной речи. С вами была и рифму нашла Нина Резник.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
5: Современную икону 20 века, написана она монахиней Иулианией Соколовой, еще она не была монахиней, когда писала эту икону, по благословению написана владыки Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
4: кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
5: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
4: Да, она угадывается.
5: Она угадывается, да. Прямо оттуда как будто идет вода. Такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки, ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот, это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
4: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
5: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
4: Рядом с ними кто?
5: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые. Те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит, те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они, да. Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь прямо сильно символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она плодоносящая земля.
4: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
5: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские. Это прям видно сразу. Они возле престола стоят. Ну, и вот Василий Блаженный видно, вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
4: Территории, да?
5: Да, территории. Да.
4: Территории.
5: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир, и справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер, здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас Буденновские были явлены его мощи. Потом, значит, там Смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, она размытая, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это Новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа, Казанская икона Божьей Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские, святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
4: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям Радио Вера хорошего дня. До свидания.
5: До свидания.
3: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Клара Дели. Девушка владеет тактильной азбукой. Поэтому она смогла наладить контакт с Тимом и все время до приземления самолета находилась рядом, общалась, пыталась успокоить. С помощью прикосновений к ладоням собеседника Клара рассказывала истории из своей жизни. Тим перестал нервничать и с удовольствием поддерживал разговор. За дружеской беседой время полета пролетело незаметно. Тим поблагодарил девушку за ее внимание и заботу, а сама Клара радовалась тому, что обрела нового друга. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
3: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
7: Сегодня, 28 июня, церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святого пророка Амоса, преподобного Дулу Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, мученика Лазаря, благоверного князя Сербского, блаженного Августина, собор преподобных отцов Псково-Печерских. Блаженный Иероним Стридонский жил в 4-5 веках. Он родился в христианской семье в городе Стридоне в Далмации, которая располагалась на северо-западе Балканского полуострова. Юноша получил блестящее образование в Риме, в совершенстве изучил античную литературу и философию и принял там крещение. В свою поездку в Галлию, нынешнюю Францию, он познакомился в Трире с монашеской общиной. У Иеронима пробудилось желание также изменить свою жизнь и посвятить себя Богу. Однако перед этим он вернулся в родной город. Родители его к тому времени скончались. Иероним устроил судьбу младших сестры и брата и только после этого отправился на восток. В то время именно там был центр христианской, богословской и монашеской жизни. Иероним принял священнический сан, а потом и монашеский постриг. Он побывал на Святой Земле и в Константинополе, познакомился с великими учителями церкви Григорием Богословом и Григорием Ниским, участвовал во всех значимых богословских диспутах. Одним из самых важных деяний Иеронима стал перевод Библии на латынь. Именно этот текст позже был принят католической церковью в качестве официального перевода Священного Писания. Скончался блаженный Иероним в Вифлееме. Перед смертью он глубоко скорбел о том, что его любимый Рим в 410 году был разорен готами. Православная церковь – преемница неразделенной церкви первого тысячелетия. Почитание святых, которые ассоциируются у нас с Западом, сродни возвращению в истинную церковь того, что ей принадлежит по праву. Оно открывает еще один пласт христианской жизни – позволяет увидеть православие во вселенском масштабе.
8: Чествуя преподобного Иеронима Стридонского, мы просим его: «Святой блаженный Иероним, моли Бога о нас».

В 70-е годы Эдуард Артемьев был одним из самых востребованных композиторов в отечественном кинематографе. С ним сотрудничали такие маститые режиссеры, как Андрей Тарковский, Андрон Кончаловский, Самсон Самсонов, Вадим Абдрашитов. В 1981 году Эдуард Николаевич написал музыку для нового фильма Никиты Михалкова «Родня». Зрителям особенно запомнилась одна из мелодий, прозвучавших в картине. Трогательная и теплая, она удачно оттенила сердечные отношения героев Нонны Мордюковой и Андрея Петрова. Этот музыкальный фрагмент слушатели часто просили повторить по радио. И у редактора канала «Маяк» Джульетты Максимовой возникла идея. А что, если попросить талантливого поэта написать текст на мелодию Артемьева? Исполнителем будущей песни она видела Валерия Леонтьева. К тому времени он только что окончил Ленинградский институт культуры, но уже успел поучаствовать в нескольких международных конкурсах и получить первую премию на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии. Леонтьев скептически отнесся к предложению Джульетты Максимовой. Инструментальное произведение Артемьева ему казалось самодостаточным, не предназначенным для вокального исполнения. Однако, когда молодой поэт Николай Зиновьев написал на музыку из «Родни» стихи о дельтаплане, парящем над землей, то певец переменил свое мнение. Слова как будто расширили горизонт музыкальной темы. Песня и в самом деле воспроизводила впечатление полета. Леонтьев, впечатленный этим эффектом, снял романтический клип. В предгорьях Алма-Аты над холмами парит дельтаплан, и горное эхо подхватывает слова о любви. В 1983 году произведение Эдуарда Артемьева на стихи Николая Зиновьева в исполнении Валерия Леонтьева стало лауреатом фестиваля «Песня года».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Природа, как гласит народная мудрость, не терпит пустоты. Если не выросло на конкретном участке земли что-то хорошее, обязательно вырастет плохое. Ровно то же самое можно сказать и о духовном бытии. Оно тоже никакого абстрактно мыслимого нейтралитета не предполагает. Либо ты с Богом, либо нет. Об этом, в частности, рассуждает апостол Павел в отрывке из 6 главы своего послания к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время литургии. Давайте послушаем.
2: «Свобожься же от греха, поработитесь о правде».
3: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».
2: «Дарование же Божие, живот вечный, о Христе Иисусе, Господе нашем».
1: Главная мысль прозвучавшего отрывка чрезвычайно проста. Либо ты раб Божий, либо раб греха. Так, собственно, и было задумано самим апостолом Павлом, который, обращаясь к своим первоначальным читателям, христианам Рима, оговаривается и как бы извиняется. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей». Бывшие язычники, населявшие столицу Римской империи, не были склонны к сложным возвышенным рассуждениям. И поэтому святой Павел разъясняет им основы духовного бытия, повторюсь, довольно просто: «Или ты с Богом, или нет. Третьего не дано». Наверное, у кого-то возник вопрос: а почему рассуждения апостола настолько бескомпромиссные? Разве нельзя быть просто хорошим, но при этом неверующим человеком? Забегая вперед, отвечу – нет. Потому что данная хорошесть на самом деле своим источником имеет Бога, от которого в нашем мире все доброе берет начало. Если человек творит добро, так сказать, просто так, это значит, что он на самом деле верит в Бога, пусть даже неосознанно. Но вернемся к рассуждениям апостола. Отправной точкой для размышлений святого о рабстве Богу или греху является чудо Боговоплощения, благодаря которому произошло удивительное соединение божества и человечества. Господь стал одним из нас. Он принял наше естество не иллюзорно, но реально, принял полностью за исключением греха. Христос во время земного служения испытывал голод, жажду, усталость, боль. Наконец, смерть его тоже была совершенно реальной, а не постановочной, выдуманной. Все перечисленное указывает сразу на две вещи. Первое – мы сотворены Богом хорошо. Да, из-за падения Адама и Евы наше естество огрубело, стало более примитивным, но оно по-прежнему несет на себе отпечаток рук Божественного Создателя. А то, что создал Господь, то, повторюсь, хорошо. И в событии Боговоплощения мы призваны увидеть в том числе и возвышение нас, людей, до высоты божественного принятия, что является не человеческой заслугой, но щедрым даром Господним. И это объективная реальность, отменить которую никто не в состоянии. Что, в свою очередь, позволяет сделать второй вывод, не менее важный, чем первый. Боговоплощение – дар, который не отменяет нашу свободу, субъективную реакцию человека на свершившийся факт пришествия на землю Сына Божьего. Благодаря Христу наш мир вновь соединен с божественным небом. мы избавлены от рабства тьмы, по-настоящему свободны и взаимодействуем так или иначе с благодатью Святого Духа в наш мир, вернувшийся. Это великая радость, но и великая ответственность. Многое будет зависеть от того, как мы сами распорядимся полученными дарами и как будем реагировать на добро, которое творят окружающие. Потому никакое доброе дело теперь не следует презирать. Поступок, основанный на любви, служит ступенькой по направлению к Царству Христову. И мы призываемся Богом изгнать из сердца гордость и презрение по отношению к окружающим и видеть в них прежде всего тех, кто создан по образу Божию и способен стать соработником Христовым в делах милости, иногда даже об этом не подозревая. Но так проявляют себя плоды Боговоплощения. Добро, от Бога исходящее, могут творить люди доброй воли, пока еще для себя Христа не открывшие. Однако, как известно, пути Господни неисповедимы, и мы, те, кто Христа знают, должны промыслу Божию не мешать, но помогать, утешая ближних и помогая им встретить Христа.
0: Апостольские чтения.

0: о сокровищнице аскетического опыта церкви, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский.
1: За века своего существования церковь скопила огромную сокровищницу аскетического опыта. Опыта по претворению ветхого человека в человека нового. И к этой сокровищнице мы, очевидно, и имеем доступ, и должны прибегать к ней снова и снова. Она как раскрытый сундук. Наша задача — только обратить на него внимание, протянуть в него руки и достать оттуда то, что нам будет в размер и нам по плечу. Сокровищница эта столь обширна и столь изобильна, что на всех имеет она свое предложение. Но, очевидно, подходить к ней мы должны с некоторым рассуждением, как, собственно, к любому большому гардеробу. Не каждая вещь нам в размер, к лицу и вообще подходит. Вот так же и с аскетическим деланием. Но замечу, что о чем бы мы ни вели речь, первая и основная установка, да, установка на покаяние, а дальше на действие, на изменение, на приращение в добре, на приращение в делание. И вот здесь часто мы смущаемся страхом, что так крепки наши привычки, так долги наши вот эти привязанности, что есть ли смысл? Я сегодня не делаю, завтра не делаю, послезавтра как-то я еще что-то попытался. Ну а что будет через неделю, а через месяц, а год? А неужели я пронесу этот, скажем так, труд и подвиг? И вот здесь важная деталь. Христос очень корректно об этом говорит, когда указывает, что достаточно для каждого дня его заботы. Мы имеем с вами только сегодня. Нам не нужно даже задумываться и переживать о том, что будет с этим нашим деланием, возрастанием ли, падением ли, завтра, послезавтра или когда-либо еще. Мы имеем сегодняшний день и благодарим за него Бога.
2: Актуальная тема.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.

Радио «Вера». Сегодня, 28 июня, Церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святого пророка Амоса, преподобного Дулу Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, мученика Лазаря, благоверного князя Сербского, блаженного Августина, собор преподобных отцов Псково-Печерских. Святой благоверный Лазарь, князь Сербский, жил в XIV веке. В это время турки завоевали соседние страны и готовились напасть на Сербию. Лазарь воспитывался при дворе святого короля Душана и был назначен правителем в одной из сербских областей. После смерти короля престол наследовал его сын Урош. Но многие сербские феодалы вышли из повиновения. Они попытались подчинить себе слабого короля. Лазарь усмирил многих князей и объединил расколовшиеся земли. При этом он никогда не претендовал на королевский престол. Он заботился о церкви, строил храмы, поддерживал благотворительные учреждения, основал монастырь Раваницу. Лазарь добился у Константинопольского патриархата признания архиепископа сербского патриархом. Православная церковь Сербии обрела независимость. Князь Лазарь дал Сербии 10 лет мира и покоя. Но затем на страну напали турки. В 1389 году султан Мурат I привел на Косово поле армию, которая в 6 раз превышала сербское войско. Но Лазарь не повернул. Сербы отчаянно бились за свою свободу. Раненый князь Лазарь попал в плен и был казнен. Через 2 года его мощи были перенесены в Раваницкий монастырь. Они являются величайшей святыней для всего сербского народа. По преданию, Лазарю перед битвой явился ангел Господень и спросил его, в каком царстве он бы хотел оказаться, земном или царстве небесном. Помолившись, князь ответил, «Если окажусь в царстве земном, оно будет мало для меня, приходяще и сиюминутно, а царство небесное вовеки вечное». Церковь почитает благоверного князя как правителя, руководствовавшегося высшими христианскими добродетелями. Мы просим, святой Лазарь, моли Бога о нас».

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Есть такая известная поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Обычно мы произносим эту фразу, когда испытываем разочарование или если вдруг оказываемся лицом к лицу с какими-нибудь неожиданными и не слишком приятными для нас переменами. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Все дело в том, что поговорка про Юрьев день связана с очень непростой страницей нашей истории – началом крепостного права на Руси. В 1497 году царь Иван III в своем знаменитом судебнике «Своде государственных законов» закрепил за крестьянами так называемый «выход». Раз в год, 26 ноября, или по новому стилю 9 декабря, и всю неделю после этой даты, крестьянин мог свободно оставить землю, на которой жил ранее, и перейти к другому помещику, заплатив пожилое, то есть деньги за этот переход. 26 ноября церковь вспоминает освящение Киевского храма во имя святого великомученика и победоносца Георгия, который в XI веке построил Ярослав Мудрый. В народе Георгия Победоносца именовали Егорием, или еще чаще Юрием. Поэтому и праздник впоследствии получил название «Юрьев день». К этому моменту обычно заканчивались полевые работы, хозяева рассчитывались со своими работниками. И те крестьяне, которым по каким-то причинам трудиться у этого помещика не понравилось, переходили к другому по собственному выбору и желанию. Так было вплоть до того момента, когда на право крестьянского выхода в Юрьев день был наложен запрет. Это случилось не сразу. Предпосылки появились еще в 1581 году, когда царь Иван Грозный издал указ о заповедных летах. В нем оговаривались некоторые отдельные годы, в которые крестьянам не разрешался переход от помещика к помещику. По мнению некоторых ученых, необходимость в таком частичном запрете была тогда чисто технической, и возникла она из-за переписи всея Руси, масштабного учета государственных земель, который проходил при Иване IV. Полная же отмена крестьянского выхода на Юрьев день произошла позже, однако точную дату этого события историки назвать затрудняются. По мнению историка XVIII века Василия Татищева, крестьянский выход был так или иначе окончательно упразднен во времена правления Бориса Годунова, а советский ученый Руслан Скрынников полагал, что это могло произойти даже немного раньше, при царе Федоре Иоанновиче. Другими словами, в конце XVI – начале XVII столетия. Можно представить, какое разочарование вызвала у крестьян такая перемена в их жизни. Впрочем, многие крестьяне продолжили переходить к другим хозяевам. Правда, теперь они делали это нелегально. Формально такой переход уже считался побегом. В связи с этим с 1597 года появилось понятие так называемых «урочных лет». Урочными считались 5 лет с момента побега или ухода крестьянина, в течение которых его по заявлению помещика разыскивали. 5 лет проходили, и розыск прекращался. Однако в 1649 году царь Алексей Михайлович издал новое соборное уложение, своего рода административный и одновременно уголовный кодекс. В нем отменялся срок давности для поиска беглых крестьян. Другими словами, теперь беглецы находились в розыске пожизненно. Таким образом, закон окончательно привязал крестьянина к земле и помещику. Крепостное право просуществовало в России более 2 столетий. Только в 1861 году его отменил своим манифестом император Александр II. Крестьяне получили права независимых сельских обывателей, но главное – личную свободу, дарованную Богом каждому человеку.
1: Открываем историю. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. В мире много религий, и люди выражают свою веру по-разному. Но в чем же одна из главных особенностей христианской веры? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Вшедший же ему в Капернаум, приступи к нему сотник».
3: Тогда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час.
2: «Буди тебе, и исцели отрок его в той час».
1: Если спросить верующего о главных особенностях его веры, он начнет рассказывать про идейную уникальность христианства. Например, ни одна религия в мире не верит в единого Бога, который при этом троичен в лицах. Есть те, кто верят, что Бог один. Есть язычники, которые верят, что богов много –

интеллектуальное и умозрительное, без того, что наполнило бы их смыслом для человека, сделало бы веру во все эти идеи действительно нужной и живой. Я думаю, что рассудив, любой христианин согласился бы, что все это по-настоящему ценным делает любовь. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим, как Иисус Христос восхищается силой веры римского сотника. Из других текстов мы знаем об этом человеке, что он хорошо относился к иудеям, и можем предположить, что он, если не прямо интересовался, то, по крайней мере, хорошо относился и к вере народа, в среде которого жил. Общаясь с этими людьми, он наверняка знал, что среди них появился пророк и чудотворец. Что о нем мог думать язычник, даже хорошо относящийся к истинной вере, сказать трудно. Впрочем, одно мы знаем точно. Ради своего слуги военачальник нашел Христа и обратился с удивительной просьбой об исцелении. Удивительна она сразу в нескольких смыслах. Во-первых, в его словах мы не видим даже намека на магизм. Он не ждет от Спасителя ничего, кроме его исцеляющего слова. Во-вторых, он ведет себя очень скромно. Он ведет себя совсем не так, как мы ожидали бы от римского военачальника. Но самое главное в другом. Почему он пришел и во что он верит? Он пришел, потому что любит, и верит он не просто в некую силу. Обращаясь ко Христу со словами «Я недостоин, достаточно только твоего слова», он верит в Божью любовь, для которой не важно расстояние. И заметим, что ни он, ни Христос вообще ничего не говорят о слуге. Мы не знаем, кто он, как жил и живет, что думает о Боге. Мы знаем, что сотник очень его любит и верит, что Господь по этой любви его исцелит. И, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что в этой наполненности любовью к ближнему и проявляется главная черта христианской веры. Если человек верит в Троицу, он призван стремиться любить по образу Отца, Сына и Святого Духа. Если человек верит в Богочеловечество Христа, он призван стремиться к такой же жертвенности, какая была у него. Наконец, если человек стремится к общей жизни с Богом, он не должен пренебрегать никем, но в каждом ближнем видеть образ Божий.

0: Дети – это живые иконы. Потрудитесь над ними, не исказите в них Божий образ своим невниманием и небрежением. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Струны. Летнее утро на даче. Пью кофе на кухне. Жена рядом моет только что собранную клубнику. Вдруг слышим странные звуки. Прислушиваемся. Нечто похожее на музыку раздается со второго этажа, из детской. Поднимаюсь наверх и вижу, как необычно с улицы в комнату проникают солнечные лучи. На окнах висят жалюзи, они открыты, но не полностью. И вот это преломление света дает удивительный эффект. Кажется, будто множество тонких веревок натянуто через всю комнату. На табуретке напротив окна сидит наша 8-летняя дочь и перебирает эти лучи веревки своими длинными пальчиками, будто играет на каком-то музыкальном инструменте. А младшая, ей почти 6, сидя на кровати, внимательно наблюдает за сестрой и в такт движением ее рук дергает струны на укулеле. Старшая периодически останавливается и ласково поправляет сестренку. «Повыше, нет, не так». Вот так. И все это с серьезным, сосредоточенным видом. Меня не замечают. Я тихо удаляюсь. Надо же, думаю, вот так фантазия. Девочки представили, что солнечные лучи — это струны, на которых можно играть, как на арфе. И тут же придумали, как эту идею воплотить в жизнь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает писатель и журналист Марина Ахмедова.
2: Я приезжала в Красноярск для того, чтобы написать очерк о человеке, который делает эпитезы. Это такие протезы для лица. Зовут этого человека Сергей Николаенко. Он профессор, у него своя зубная клиника. И вот он мне рассказал, что однажды к нему пришел и сел в кресло пациент делать зубы, у которого не было носа. И он догадался, что это последствия операции по онкологии. И тут он вспомнил, что когда он проходил стажировку в Германии, то там была такая медицинская практика по установке людям эпитезов. Если у них нет глаза, если у них нет там половины лица из-за аварии или из-за онкологии. Это такие как протезы, но они делаются из силикона. Потом хирурги, конечно, эти хирурги должны быть специально обучены. Они вживляют такую решеточку в лицо, очень тонкую, металлическую, и к ней крепятся магниты. И вот на этот магнит надевается эпитез. И он начал интересоваться ситуацией с таким такими людьми в Красноярске, и выяснил, что вообще-то по всей России их тысячи. Почему мы их не видим? Мы же вот выходим на улицу и не видим людей без части лица, потому что они очень боятся того страха, который они производят на нас своим, как им кажется, уродством, и они прячутся, они выходят только по ночам, и то, когда нет луны, чтобы их никто не видел и никто не испугался. И вот этот человек, Сергей Николаенко, он начал устанавливать эпитезы бесплатно, и он привез врачей из Германии тоже бесплатно, они обучили местных хирургов вживлять эти решения, ну и уже их стоматологов делать эпитезы. Конечно, они могут обслужить только ограниченное количество людей, потому что он вкладывает в это свои деньги. Он, конечно же, очень хочет, чтобы на его дело обратили внимание, потому что тогда, если он получит государственную помощь, и это будет поставлено на поток, все люди, которые страдают без этих эпитезов и не могут выйти из дома, получат помощь и смогут хоть какой-то полноценный жизнью жить.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 28 июня, церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святого пророка Амоса, преподобного Дулу Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, мученика Лазаря, благоверного князя Сербского, блаженного Августина, собор преподобных отцов Псково-Печерских. Блаженный Августин жил в IV-V веках. Он родился в городе Тагасте на территории современного Алжира. Мальчика воспитывала мать-христианка, а образование он получил в Карфагене. Затем Августин отправился в Медиолан, современный Милан, чтобы преподавать ораторское искусство. Там он встретил епископа Амвросия, который стал его духовным наставником и крестил Августина. Вскоре тот постригся в монахи, раздал имущество бедным и вернулся на родину. Там он основал монашескую общину и вскоре принял священнический сан. В 395 году Августин стал епископом города Гиппонии. Все это время он много писал, участвовал в богословской полемике. Августин боролся с различными ересями того времени, отстаивая чистоту христианства. Наиболее известные его труды о граде Божием. В нем развивается идея церкви как священного института, связующего небо и землю. С этой книги началась христианская философия истории. Еще одно известное произведение блаженного Августина – «Исповедь». В нем он с глубоким психологизмом и предельной искренностью описал свою жизнь и основание своей веры. Церковь почитает святого Августина как одного из величайших отцов церкви. Им впервые была создана целостная система христианской философии. Но блаженный Августин дорог верующим не только как учитель богословия, но и как наставник в духовном поиске. Вспоминая его, мы просим: «Блаженный Августин, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В конце 70-х годов 19 века Петру Ильичу Чайковскому довелось путешествовать по Европе вместе с братьями Анатолием и Модестом, а также юным воспитанником последнего, глухонемым мальчиком Колей Конради. Петру Ильичу нравилась живая и непосредственная реакция ребенка при виде достопримечательностей и произведений искусства. В письмах к близкому другу и меценатке Надежде Филаретовне фон Мек композитор писал: «В сущности же я счастлив совершенно. Я люблю детей. Коля до бесконечности радует меня. Чрезвычайно интересно наблюдать за таким умным ребенком». В тот период Чайковский и задумал заняться созданием произведений для юных музыкантов. Так на свет появился фортепианный цикл из 24 пьес под названием «Детский альбом». Композиции из детского альбома изображают природу, родителей, сказки, путешествия и молитву. Все то, что наполняет день ребенка. А еще здесь представлены игровые сюжеты. В своих сочинениях Чайковский рассказал историю о двух куклах, принадлежащих девочке, и продемонстрировал любимые игрушки мальчика – лошадок и солдатиков. Последним посвящена пьеса, написанная в характере марша со строгим чеканным ритмом. Однако, несмотря на внешние признаки строевой музыки, марш звучит камерно, легко и будто доносится из музыкальной шкатулки. Что ж, таким он и должен быть, ведь под него марширует армия крошечных деревянных человечков. Пьеса «Марш деревянных солдатиков» из детского альбома Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Натальи Труль.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Природа, как гласит народная мудрость, не терпит пустоты. Если не выросло на конкретном участке земли что-то хорошее, обязательно вырастет плохое. Ровно то же самое можно сказать и о духовном бытии. Оно тоже никакого абстрактно мыслимого нейтралитета не предполагает. Либо ты с Богом, либо нет. Об этом, в частности, рассуждает апостол Павел в отрывке из 6 главы своего послания к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время литургии. Давайте послушаем.
2: «Свободшися же от греха, поработитесь о правде».
3: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».
2: «Дарование же Божие, живот вечный, во Христе Иисусе, Господе нашем».
1: Главная мысль прозвучавшего отрывка чрезвычайно проста. Либо ты раб Божий, либо раб греха. Так, собственно, и было задумано самим апостолом Павлом, который, обращаясь к своим первоначальным читателям, христианам Рима, оговаривается и как бы извиняется. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей». Бывшие язычники, населявшие столицу Римской империи, не были склонны к сложным возвышенным рассуждениям. И поэтому святой Павел разъясняет им основы духовного бытия, повторюсь, довольно просто: «Или ты с Богом, или нет. Третьего не дано». Наверное, у кого-то возник вопрос, а почему рассуждения апостола настолько бескомпромиссные? Разве нельзя быть просто хорошим, но при этом неверующим человеком? Забегая вперед, отвечу – нет. Потому что данная хорошесть на самом деле своим источником имеет Бога, от которого в нашем мире все доброе берет начало. Если человек творит добро, так сказать, просто так, это значит, что он на самом деле верит в Бога, пусть даже неосознанно. Но вернемся к рассуждениям апостола. Отправной точкой для размышлений святого о рабстве Богу или греху является чудо Боговоплощения, благодаря которому произошло удивительное соединение божества и человечества. Господь стал одним из нас. Он принял наше естество не иллюзорно, но реально, принял полностью за исключением греха. Христос во время земного служения испытывал голод, жажду, усталость, боль. Наконец, смерть его тоже была совершенно реальной, а не постановочной, выдуманной. Все перечисленное указывает сразу на две вещи. Первое – мы сотворены Богом хорошо. Да, из-за падения Адама и Евы наше естество огрубело, стало более примитивным, но оно по-прежнему несет на себе отпечаток рук Божественного Создателя. А то, что создал Господь, то, повторюсь, хорошо. И в событии Боговоплощения мы призваны увидеть в том числе и возвышение нас, людей, до высоты божественного принятия, что является не человеческой заслугой, но щедрым даром Господним. И это объективная реальность, отменить которую никто не в состоянии. Что, в свою очередь, позволяет сделать второй вывод, не менее важный, чем первый. Боговоплощение – дар, который не отменяет нашу свободу, субъективную реакцию человека на свершившийся факт пришествия на землю Сына Божьего. Благодаря Христу наш мир вновь соединен с Божественным небом. мы избавлены от рабства тьмы, по-настоящему свободны и взаимодействуем так или иначе с благодатью Святого Духа в наш мир, вернувшийся. Это великая радость, но и великая ответственность. Многое будет зависеть от того, как мы сами распорядимся полученными дарами и как будем реагировать на добро, которое творят окружающие. Потому никакое доброе дело теперь не следует презирать. Поступок, основанный на любви, служит ступенькой по направлению к Царству Христову. И мы призываемся Богом изгнать из сердца гордость и презрение по отношению к окружающим и видеть в них прежде всего тех, кто создан по образу Божию и способен стать соработником Христовым в делах милости, иногда даже об этом не подозревая. Но так проявляют себя плоды Боговоплощения. Добро, от Бога исходящее, могут творить люди доброй воли, пока еще для себя Христа не открывшие. Однако, как известно, пути Господни неисповедимы, и мы, те, кто Христа знают, должны промыслу Божию не мешать, но помогать, утешая ближних и помогая им встретить Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Кутанина. Поэт, писатель.
0: Частное мнение.
2: Однажды я заметила, что долго помню обиду. Вроде уже простила человека, помолилась о нем, даже у него прощения попросила. Но потом снова чувство обиды возвращается. Почему? Будто кто-то подкидывает мне дурные мысли. Я стала размышлять, почему не могу подлинно простить, что мешает, как все-таки справиться с этой ситуацией. И в памяти всплыл случай из детства. Когда я была еще совсем малышкой 3,5 лет, мама брала меня с собой на работу. Она специально устроилась в младшую школу учителем на продленку, куда разрешалось брать с собой собственного ребенка. Дел у мамы много, детей полный класс. Поэтому моя задача состояла в том, чтобы не отвлекать ее и быть максимально самостоятельной. Я рисовала что-то, сидя за последней партой, играла в игрушки, гуляла, когда мама выводила класс во двор школы. Помню, однажды я принесла с собой маленького пластмассового пупса. У него были согнуты ножки, совсем как у настоящего младенца, и он помещался на ладони. Мама сшила для него какие-то миниатюрные пеленки и конверт. Кажется, у него даже был чепчик. И вот как-то зимой мы с маминым классом вышли в школьный двор гулять. Уже темнело. На мне был новенький комбинезон с капюшоном, в котором тепло и комфортно. В руках пупсик. Девочки-школьницы заметили у меня игрушку и очень заинтересовались ею. «Дай нам, пожалуйста, поиграть с твоей куколкой», – попросила одна из них. «Мы тебе ее обязательно вернем». Я согласилась. Отдала им пупса с одеждой и пошла копать снег. Детей поочередно забирали домой. То за одним придут родители, то за другим. Я стала волноваться о своей игрушке. Подошла к девочкам и спросила, когда они вернут куклу. Девочки сказали: «А ты повернись, мы тебе в капюшон положим». Я повернулась спиной, и они довольно долго копошились в моем капюшоне. Потом все разошлись по домам. Мы с мамой тоже вернулись домой. Папа приехал с работы, собрались вместе за столом. И тут папа спросил: «А где же твой пупсик?» Я сказала: «Да девочки мне его в капюшон положили». Но оказалось, что капюшон пуст. Я помню свою растерянность, непонимание, как такое может быть. С удивлением спросила тогда у папы: «Как же так? Ничего не положили? Но они точно делали что-то у меня в капюшоне. Может, я сама потеряла?» Папа нежно улыбнулся мне, а я скоро забыла о своей потере. Я была так поглощена теплом дома и заботой родителей. Сейчас, вспомнив ту историю, я удивилась. Почему не было обиды, не было желания разобраться, восстановить справедливость? И вдруг поняла, мое сердце тогда еще было по-детски чисто. Оно не только не помнило зла, но и не верило в то, что кто-то может сделать мне зло. В основе этого лежала, наверное, родительская любовь, чувство защищенности. А может, сам Бог хранит наши детские сердца от дурных помыслов. Тогда я и возрастом, и сердцем была младенцем. Сейчас нет. Но святой апостол Павел сказал: «На злое будьте младенцы». И обращался он к взрослым людям. Получается, что чистота сердца доступна всем. Стоит только захотеть и постараться. А еще непрестанно просить Бога очистить помыслы и дать младенческое сердце в отношении к злу. Это воспоминание из детства, те мои ощущения стали ключом к прощению для меня взрослой. Я смогла это сделать, только попробовав следовать заповеди «Будьте как дети».
0: Частное мнение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

снова кличет своих сыновей. Рассмеялась весна, по глазам, по щекам и поет счастьем огромным, как мир. Солнце, рыжий мяч.

Сегодня, 28 июня, Церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святого пророка Амоса, преподобного Дулу Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, мученика Лазаря, благоверного князя Сербского, блаженного Августина, собор преподобных отцов Псково-Печерских. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чьи земная жизнь и подвиг были связаны с Псково-Печерским монастырем. Этот праздник вошел в церковный календарь в 1990 году по благословению патриарха Пимена. В собор Псково-Печерских угодников Божиих входят семь святых. Преподобный Марк был одним из первых старцев, живших в пещерах близ Пскова. После кончины преподобной Вассы чудесное знамение указало на праведность женщины и на святость пещеры, где ее погребли. Преподобный Иона собственноручно ископал там пещерную церковь, с которой начался Псково-Печерский монастырь. Преподобно-мученик Корнилий более 40 лет был игуменом обители. При нем монастырь стал культурным центром Псковской земли. Царь Иван Грозный получил ложный донос на Корнилия, в котором тот обвинялся в измене. По монастырскому преданию, царь в гневе сам отсек голову Корнилию, но тут же раскаялся и на руках отнес тело в церковь. Тогда же пострадал от несправедливых обвинений сподвижник игумена Корнилия, преподобный мученик Воссиан Муромский. Преподобный Дорофей Юкский, схимник Псково-Печерской обители, основал монастырь на Ярославской земле, а преподобный Лазарь Прозорливый почитается за тяжесть своего монастырского подвига. Господь даровал ему особую духовную мудрость и кротость, а также способность прозревать судьбы человеческие. Все святые Псково-Печерские, молите Бога о нас. –

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Александр Можайский, изобретатель и испытатель первого в мире самолета, душой стремился к небу, но с юных лет был связан с другой стихией – морем. Флотскую службу Александр Федорович нес с честью, а в минуты досуга обращал взор к небу и наблюдал за птицами. Можайскому было интересно все – как устроены у пернатых крылья, как удерживаются они на воздухе, как взлетают и приземляются. Постепенно в его голове сложился образ машины, которая смогла бы перемещать человека по воздуху. Летом 1875 года жители села Вороновица, имения Можайского в Винницкой губернии, стали свидетелями удивительного действа. К упряжке с лошадьми толстым крепким канатом был привязан гигантский воздушный змей. В кресле, укрепленном на его деревянном каркасе снизу, сидел сам Александр Федорович. Лошадей пустили галопом, канат натянулся, змей с пассажиром взмыл в воздух и полетел под восторженные крики деревенских мальчишек. Правда, посадка оказалась не слишком мягкой. Александр Федорович подвернул ногу, но это казалось ему пустяком в сравнении с успехом первого опыта. В том же году Можайский сконструировал и публично продемонстрировал полет небольшой модели воздухоплавательного аппарата, которая управлялась уже не лошадьми, а с помощью особого винта, похожего на корабельный. Очертаниями она напоминала современный самолет. Убежден, что в непродолжительном времени у публики будет возможность летать на воздухе, подвергаясь меньшему риску, чем при езде на железных дорогах и в дилижансах, заявил Можайский. Днем, с которого, по сути, началась история мирового воздухоплавания, стало 24 июня 1882 года. В этот день на военном поле неподалеку от Красного села под Петербургом состоялся полет первого в мире полноразмерного управляемого самолета. Можайский собрал его своими руками и на собственные средства. Свое детище Можайский назвал «жар-птицей». На пропеллерах, которые приводились в действие благодаря двум паровым двигателям, машина поднялась в воздух и на небольшой высоте пролетела вперед несколько метров. Затем жар-птица накренилась и упала на землю. Современники Можайского сочли этот опыт неудачей. А у Александра Федоровича уже не было средств, чтобы построить новый самолет и доказать обратное. Лишь в начале 20 века стал очевиден тот бесценный вклад, который так называемая неудача Можайского сделала в авиастроение. Основываясь на опыте Александра Федоровича, учитывая его успехи и ошибки, в 1913 и 1914 году были созданы знаменитые русские самолеты «Русский Витязь» и «Илья Муромец». Более того, в основе любого самолета лежит та самая жар-птица Можайского. Теперь, когда история развития авиации хорошо изучена, можно по достоинству оценить заслугу русского изобретателя, предложившего во второй половине XIX века конструкцию самолета, все пять основных элементов которого присущи современным самолетам: силовая установка, фюзеляж, хвостовое оперение, крыло, шасси, замечает авиаэксперт Андрей Величко. Русский морской офицер Александр Федорович Можайский самоотверженно трудился для того, чтобы человек поднялся в небо. «Я желал быть полезным своему отечеству», — говорил он. И это желание сполна осуществилось.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Сюжеты.
3: Лео Бакерия, кардиохирург, профессор. У меня в жизни был такой эпизод, мне было 4 годика, и мы жили в городе Очимчире, там протекает такая бурная река, называется Гализга. И у меня две старшие сестры, у них были там подруги еще, и я, и мой ровесник, Утари Шамуги, мы пошли на море, по 4 года нам было мальчишкам. А река такая бывает периодически очень бурная, это горная речка. Она не широкая, девочки поплыли к середине реки, а мы с Утариком играли, ныряли, камни доставали. И в какой-то момент я поскользнулся, и меня понесло к середине реки. Я это хорошо помню, несмотря на то, что мне было 4 года, но, видимо, это долго продолжалось. Потому что я помню, что в какой-то момент я вообще, что называется, стал терять сознание, и вдруг я почувствовал удар ногой об себя. Как оказалось, это вот одна из подруг моих сестер, она хотела выйти на время на берег, и, выходя, она задела меня, поняла, что там ребенок, в общем, она меня вытащила. И благодаря этому я вот проживаю вот эту самую жизнь. И, конечно, я думаю, что это не просто так, не случайность. Господу Богу было угодно, чтобы я прожил эту жизнь, которую я проживаю. Но, я думаю, в основе всего этого лежали молитвы моей мамы, которая мне часто говорила: «Я о тебе столько молилась, что с тобой будет все нормально». Я по сей день это чувствую. Поэтому я думаю, что мы постоянно должны молиться о своих детках, чтобы когда-нибудь, хотя бы один раз, наша молитва им помогла по-настоящему.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. В мире много религий, и люди выражают свою веру по-разному. Но в чем же одна из главных особенностей христианской веры? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Вшедший же ему в Капернаум, приступил к нему сотник».
3: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час.
2: «Буди тебе, и исцели отрок его в той час».
1: Если спросить верующего о главных особенностях его веры, он начнет рассказывать про идейную

нет религии, которые призывали бы человека к тому, чтобы жить божественной жизнью без потери собственной личности. Действительно, все это вещи во многом уникальные. Однако сами по себе они выглядят как нечто интеллектуальное и умозрительное, без того, что наполнило бы их смыслом для человека, сделало бы веру во все эти идеи действительно нужной и живой. Я думаю, что рассудив, любой христианин согласился бы, что все это по-настоящему ценным делает любовь. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим, как Иисус Христос восхищается силой веры римского сотника. Из других текстов мы знаем об этом человеке, что он хорошо относился к иудеям, и можем предположить, что он, если не прямо интересовался, то, по крайней мере, хорошо относился и к вере народа, в среде которого жил. Общаясь с этими людьми, он наверняка знал, что среди них появился пророк и чудотворец. Что о нем мог думать язычник, даже хорошо относящийся к истинной вере, сказать трудно. Впрочем, одно мы знаем точно. Ради своего слуги военачальник нашел Христа и обратился с удивительной просьбой об исцелении. Удивительна она сразу в нескольких смыслах. Во-первых, в его словах мы не видим даже намека на магизм. Он не ждет от Спасителя ничего, кроме его исцеляющего слова. Во-вторых, он ведет себя очень скромно. Он ведет себя совсем не так, как мы ожидали бы от римского военачальника. Но самое главное в другом. Почему он пришел и во что он верит? Он пришел, потому что любит, и верит он не просто в некую силу. Обращаясь ко Христу со словами «Я недостоин, достаточно только твоего слова», он верит в Божью любовь, для которой не важно расстояние. И заметим, что ни он, ни Христос вообще ничего не говорят о слуге. Мы не знаем, кто он, как жил и живет, что думает о Боге. Мы знаем, что сотник очень его любит и верит, что Господь по этой любви его исцелит. И, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что в этой наполненности любовью к ближнему и проявляется главная черта христианской веры. Если человек верит в Троицу, он призван стремиться любить по образу Отца, Сына и Святого Духа. Если человек верит в Богочеловечество Христа, он призван стремиться к такой же жертвенности, какая была у него. Наконец, если человек стремится к общей жизни с Богом, он не должен пренебрегать никем, но в каждом ближнем видеть образ Божий.

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Когда скат хвостокол, это удивительное создание, облаченное в королевскую мантию, мерно колыхающееся при движении, оплывает свои глубоководные владения, наблюдатели замирают от восхищения. Но сколь смертоносен он, покоящийся на песчаном дне, если неосторожно коснуться его стреловидного хвоста. В наши дни дьявол успешно заманивает в свои сети молодежь разного рода греховной эксцентрикой, пряча до времени убийственное жало и готовя скорую расправу над теми, кто, не желая видеть смертельной опасности, идет на поводу собственного необузданного любопытства в объятия погибели. «Блюдите, как опасно ходите», – предупреждает наивных детей Адама и Евы святой апостол Павел.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление, молитва Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредством ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Будут размышлять о том, что такое счастье в христианском понимании.

0: Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Если верить статистике, большинство отцов уходит из семей, в которых рождаются дети с особенностями развития. И только в 10% случаев инвалиды растут в полной семье. Я заинтересовалась этими цифрами, прочитав в интернете об инженере энергетики из Волгограда Евгении Анисимове. Его история не умещается в стандартную 100%. Он один воспитывает сына с синдромом Дауна. Пока новорожденный Мишутка лежал в больнице, родственники на семейном совете предложили отдать ребенка в детский дом. Но Евгений не согласился. Забрал его из роддома, оформил декретный отпуск и вернулся из Москвы в Волгоград. Научился ухаживать за малышом не хуже няньки, а через год нашел работу. В папино отсутствие с Мишей занимается бабушка Тамара Владимировна Анисимова. Главная задача Евгения, по его словам, вывести Мишутку в люди. Мужчина ни у кого не просит помощи, однако благодарен окружающим за милосердие. Папу из Волгограда бескорыстно поддерживают и организации, и частные лица. Кто чем может. От курсов материнства и консультаций психолога для отца до грудного молока и абонемента в бассейн для сына. Евгений сам не чужд благотворительности. Он участвует в марафонских забегах в поддержку детей с синдромом Дауна. Собранные на спортивных праздниках средства перечисляются в Центр сопровождения семьи фонда «Downside Up». В 2018 году, когда родился Миша, сотрудники этой организации оказали Анисимову информационную, социальную и педагогическую помощь. На развивающих занятиях, куда водят Мишутку, он всеобщий любимец. Да и как не любить улыбчивого мальчика, который не умеет сердиться и обижаться? Не случайно детей с синдромом Дауна называют «солнечными детьми». Евгений уверен, что рождение Миши – это самая большая удача в его жизни. Возможно, рано или поздно это поймут и остальные родственники мальчика. А у меня на сердце тоже тепло от того, что рядом живут такие лучезарные люди, как старший и младший Анисимова. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 28 июня, Церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святого пророка Амоса, преподобного Дулу Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, мученика Лазаря, благоверного князя Сербского, блаженного Августина, Собор преподобных отцов Псково-Печерских. Святитель Иона, митрополит Московский, родился в последней четверти XIV века в Костромской земле. Он рано принял монашество и жил в одном из московских монастырей. По преданию, однажды святитель Фотий, митрополит Киевский и всея Руси, был в монастыре и зашел в пекарню, где проходил послушание Иона. Юноша спал, устав от работы, а правая рука его была согнута в благословляющем жесте. Святитель Фотий благословил спящего инока и пророчески предсказал присутствовавшим, что этот монах будет великим святителем русской церкви. Став епископом Рязанским и Муромским, Иона миссионерствовал среди племен Мещеры, Мордвы и Муромы. В 1432 году он был избран митрополитом Московским. В то время решение собора русских архиереев требовалось утверждать у константинопольского патриарха. В Константинополе Иона узнал, что патриарх сделал русским митрополитом некоего Исидора. Тот успел отправиться на Флорентийский собор и заключил союз с католиками. Русский собор низложил митрополита Исидора и единодушно еще раз избрал митрополитом Иону. И тогда Константинопольский патриарх впервые разрешил, чтобы посвящение в русские митрополиты произошло в Москве, а не, как раньше, в Константинополе.
3: Церковь почитает святителя Иону, митрополита Московского, за его личную праведность и подвижничество. Он явил в земном служении заботу и попечение русской церкви. Мы верим, что и сейчас Он помогает нам своим предстательством, и обращаемся к святому с просьбой. Святитель Иона, митрополит Московский, моли Бога о нас. –

Жизненный путь поэта Евгения Долматовского не был беспечным и гладким. В 1932 году, 18-летним, он пошел добровольцем на строительство московского метрополитена. Спустя 5 лет окончил литературный институт и стал печататься в столичных газетах. В самом начале Великой Отечественной отправился на фронт военным корреспондентом. Попал в окружение, смог бежать, вернулся в строй, дошел до Берлина. Все эти виражи судьбы нашли отражение в романе Долматовского «Добровольцы», написанном в стихах. Вскоре после выхода произведения в печать автору позвонил режиссер Юрий Егоров. Он предложил написать по роману сценарий художественного фильма. Евгений Аронович согласился. У него была на это своя причина. Композитор Марк Фраткин, в тандеме с которым Егоров снимал картины, был известен как автор многих шлягеров. И Долматовский надеялся, что в соавторстве с маэстро сможет создать яркую песню о друзьях своей юности, добровольцах военного и мирного времени. Песня «Добровольцы» и впрямь вышла довольно удачной, но слишком идеологизированной. Народ не спешил ее подхватывать. А вот произведение, которое шло в картине вторым номером, неожиданно стало популярным. В нем не было комсомольского энтузиазма. Напротив, мягкая лиричность мелодии оттеняла светлую грусть поэтического текста. «А годы летят, наши годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад». Эти слова оказались близки не только поколению Долматовского и Фраткина. Они и сегодня находят отклик у людей, перешагнувших возрастной рубеж. Когда голова становится седой, а сердце по-прежнему молодо.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Природа, как гласит народная мудрость, не терпит пустоты. Если не выросло на конкретном участке земли что-то хорошее, обязательно вырастет плохое. Ровно то же самое можно сказать и о духовном бытии. Оно тоже никакого абстрактно мыслимого нейтралитета не предполагает. Либо ты с Богом, либо нет. Об этом, в частности, рассуждает апостол Павел в отрывке из 6 главы своего послания к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время литургии. Давайте послушаем.
2: «Свободшися же от греха, поработитесь о правде».
3: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».
2: «Дарование же Божие, живот вечный, о Христе Иисусе, Господе нашем».
1: Главная мысль прозвучавшего отрывка чрезвычайно проста. Либо ты раб Божий, либо раб греха. Так, собственно, и было задумано самим апостолом Павлом, который, обращаясь к своим первоначальным читателям, христианам Рима, оговаривается и как бы извиняется. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей». Бывшие язычники, населявшие столицу Римской империи, не были склонны к сложным возвышенным рассуждениям. И поэтому святой Павел разъясняет им основы духовного бытия, повторюсь, довольно просто: «Или ты с Богом, или нет. Третьего не дано». Наверное, у кого-то возник вопрос, а почему рассуждения апостола настолько бескомпромиссные? Разве нельзя быть просто хорошим, но при этом неверующим человеком? Забегая вперед, отвечу – нет. Потому что данная хорошесть на самом деле своим источником имеет Бога, от которого в нашем мире все доброе берет начало. Если человек творит добро, так сказать, просто так, это значит, что он на самом деле верит в Бога, пусть даже неосознанно. Но вернемся к рассуждениям апостола. Отправной точкой для размышлений святого о рабстве Богу или греху является чудо Боговоплощения, благодаря которому произошло удивительное соединение божества и человечества. Господь стал одним из нас. Он принял наше естество не иллюзорно, но реально, принял полностью за исключением греха. Христос во время земного служения испытывал голод, жажду, усталость, боль. Наконец, смерть его тоже была совершенно реальной, а не постановочной, выдуманной. Все перечисленное указывает сразу на две вещи. Первое – мы сотворены Богом хорошо. Да, из-за падения Адама и Евы наше естество огрубело, стало более примитивным, но оно по-прежнему несет на себе отпечаток рук Божественного Создателя. А то, что создал Господь, то, повторюсь, хорошо. И в событии Боговоплощения мы призваны увидеть в том числе и возвышение нас, людей, до высоты божественного принятия, что является не человеческой заслугой, но щедрым даром Господним. И это объективная реальность, отменить которую никто не в состоянии. Что, в свою очередь, позволяет сделать второй вывод, не менее важный, чем первый. Боговоплощение – дар, который не отменяет нашу свободу, субъективную реакцию человека на свершившийся факт пришествия на землю Сына Божьего. Благодаря Христу наш мир вновь соединен с Божественным небом. мы избавлены от рабства тьмы, по-настоящему свободны и взаимодействуем так или иначе с благодатью Святого Духа в наш мир, вернувшийся. Это великая радость, но и великая ответственность. Многое будет зависеть от того, как мы сами распорядимся полученными дарами и как будем реагировать на добро, которое творят окружающие. Потому никакое доброе дело теперь не следует презирать. Поступок, основанный на любви, служит ступенькой по направлению к Царству Христову. И мы призываемся Богом изгнать из сердца гордость и презрение по отношению к окружающим и видеть в них прежде всего тех, кто создан по образу Божию и способен стать соработником Христовым в делах милости, иногда даже об этом не подозревая. Но так проявляют себя плоды Боговоплощения. Добро, от Бога исходящее, могут творить люди доброй воли, пока еще для себя Христа не открывшие. Однако, как известно, пути Господни неисповедимы, и мы, те, кто Христа знают, должны промыслу Божию не мешать, но помогать, утешая ближних и помогая им встретить Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О сокровищнице аскетического опыта церкви настоятель Богоявленского храма в Ярославле священник Александр Сатомский.
2: За века своего существования церковь скопила огромную сокровищницу аскетического опыта. Опыта по претворению ветхого человека в человека нового. И к этой сокровищнице мы, очевидно, и имеем доступ, и должны прибегать к ней снова и снова. Она как раскрытый сундук. Наша задача — только обратить на него внимание, протянуть в него руки и достать оттуда то, что нам будет в размер и нам по плечу. Сокровищница эта столь обширна и столь изобильна, что на всех имеет она свое предложение. Но, очевидно, подходить к ней мы должны с некоторым рассуждением, как, собственно, к любому большому гардеробу. Не каждая вещь нам в размер, к лицу и вообще подходит. Вот так же и с аскетическим деланием. Но замечу, что о чем бы мы ни вели речь, первая и основная установка, да, установка на покаяние, а дальше на действие, на изменение, на приращение в добре, на приращение в делание. И вот здесь часто мы смущаемся страхом, что так крепки наши привычки, так долги наши вот эти привязанности, что есть ли смысл? Я сегодня не делаю, завтра не делаю, послезавтра как-то я еще что-то попытался. Ну а что будет через неделю? А через месяц, а год? А неужели я пронесу этот, скажем так, труд и подвиг? И вот здесь важная деталь. Христос очень корректно об этом говорит, когда указывает, что достаточно для каждого дня его заботы. Мы имеем с вами только сегодня. Нам не нужно даже задумываться и переживать о том, что будет с этим нашим деланием, возрастанием ли, падением ли, завтра, послезавтра или когда-либо еще. Мы имеем сегодняшний день и благодарим за него Бога.
0: Актуальная тема.

Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

Сегодня, 28 июня, Церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святого пророка Амоса, преподобного Дулу Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, мученика Лазаря, благоверного князя Сербского, блаженного Августина, собор преподобных отцов Псково-Печерских. Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, по одним источникам был сириец, по другим – болгарин или серб. В 989 году он прибыл из Херсонеса, тогда греческого города, вместе с другими священнослужителями к святому равноапостольному князю Владимиру. На долю первого митрополита русской церкви выпало нелегкое, но радостное служение. Он проповедовал Евангелие новообращенным людям, основывал первые на русской земле храмы и духовные училища. Святитель Михаил был мудрым и тихим, хотя и строгим иерархом. Он скончался в 992 году и был погребен в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве. 13 октября 1730 года его мощи были перенесены в Успенский собор Киево-Печерской лавры. В службе святителю поется: «Нищетою неверия одержимой земле русской принес святитель Михаил из царствующего града Царьграда Евангелие Христово, и сие даровал ей». Церковь сохранила память о заслугах первосвятителя. В синодиках, то есть больших поминальных книгах Новгородского и Киевского Софийских соборов, святитель Михаил по праву именуется первоначальником русской церкви. Церковь просит святого не оставлять попечения о русской земле и о ее людях. Мы обращаемся к святителю с просьбой: «Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, моли Бога о нас».

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Философ Иван Киреевский и его супруга Наталья шли ко Христу, словно держась за руки. В их жизни вера была неотделима от взаимной любви, а семейное благополучие невозможно без церковного благословения. В 1829 году молодой философ Иван Киреевский собирался уехать в Германию, чтобы слушать лекции в одном из университетов. Его удерживало только одно – любовь к Наталье Арбеневой, дальней родственнице Ивана Васильевича, которую он знал с детства и на которой намеревался жениться. Киреевский сделал ей предложение, но получил отказ. Молодой человек воспринял это как настоящую трагедию. Надежды рухнули, Киреевский решил все же уехать на 2 года в Берлин. И после возвращения он долго не решался заговорить с возлюбленной. Однако 1 марта 1834 года Киреевский случайно увидел Наталью Петровну на одном из званых вечеров, подошел к ней и вновь рассказал о своей любви. Его слова были столь искренни и нежны, что девушка на этот раз ответила взаимностью. Уже следующим утром Иван Васильевич привел невесту к матери, чтобы получить ее благословение. «Счастье» – это слово, от которого я была отвык, и которое вдруг воскресло для меня с полным глубоким смыслом. Так описывал свои чувства Киреевский. Молодые люди обвенчались 29 апреля 1834 года. После свадьбы они поселились в родовом имении Киреевских, Долбино, неподалеку от Оптиной пустыни. Иван Васильевич управлял усадьбой, взяв на себя роль агронома, банкира, судьи и посредника в крестьянских тяжбах. Наталья Петровна воспитывала детей. Их у Киреевских было 8. В первые годы после свадьбы супруги жили дружно, но по-разному смотрели на духовную жизнь. Наталья Петровна удивляла мужа неукоснительным соблюдением православных обрядов, а он, в свою очередь, огорчал ее полным пренебрежением к ним. Однажды Иван Васильевич предложил супруге прочитать вместе одну из книг немецкого философа Шеллинга. Наталья Петровна согласилась и, дочитав книгу, сказала: «Очень интересно, но большинство этих идей мне известны из творений святых отцов. Не хочешь ли ты с этими трудами ознакомиться?» Под влиянием супруги Киреевский погрузился в мир православного богословия. Наталья Петровна познакомила мужа со своим духовником, старцем Московского Новоспасского монастыря Филаретом. Во многом благодаря ему в жизни Ивана Васильевича произошел духовный переворот. С тех пор в философских трудах Киреевского появляется идея преображения жизни на основе православной веры. В религиозной жизни Киреевские теперь были единодушны. Они вместе молились, вместе посещали богослужения, часто причащаясь. Супруги помогали деньгами и хлебом близлежащим монастырям – Спасо-Преображенскому мужскому и Крестовоздвиженскому женскому. В их доме гостили монахи и монахини. Киреевских в деревне навещал Николай Гоголь, историк Тимофей Грановский, публицисты славянофилы Александр Кошелев и Терций Филиппов. После смерти отца Филарета ближайшим другом и духовником семьи стал оптинский старец Макарий. Супруги часто посещали его в монастыре, а иногда принимали старца в Долбино. Духовные наставления отца Макария утешали супругов в самые тяжелые моменты жизни, например, когда в течение 1846 года они потеряли дочь Катю и 2 близких друзей – Дмитрия Валуева и Николая Языкова. Вместе с отцом Макарием Киреевские предприняли издание святоотеческих творений. Иван Васильевич редактировал переводы, Наталья Петровна взяла на себя организационные хлопоты, денежные расчеты, переговоры с типографией. В 1856 году Киреевский отлучился по делам в Москву. Перед самым возвращением он заразился холерой и скоропостижно скончался. Наталья Петровна переживала от того, что она не смогла проститься с мужем, быть с ним в его последние часы. Пережить расставание ей помогли молитва, любовь к детям и надежда на то, что эта разлука не будет вечной.
1: Семейные истории.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. В мире много религий, и люди выражают свою веру по-разному. Но в чем же одна из главных особенностей христианской веры? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «Вшедши же ему в Капернаум, приступи к нему сотник».
2: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час.
1: «Будет тебе, и исцелев отрок его в тот час».
0: Если спросить верующего о главных особенностях его веры, он начнет рассказывать про идейную уникальность христианства. Например, ни одна религия в мире не верит в единого Бога, который при этом троичен в лицах. Есть те, кто верят, что Бог один. Есть язычники, которые верят, что богов много. Но такого, чтобы говорили о единой божественной природе, которая существует как три божественных лица, больше нет. Есть религии, которые верят, что Бог может быть очень близок человеку. Но такого, чтобы говорилось о том, что Он навсегда соединил в себе земное и небесное и совершенно реально вошел в человеческое бытие, тоже нет. Наконец, нет религии, которые призывали бы человека к тому, чтобы жить божественной жизнью без потери собственной личности. Действительно, все это вещи во многом.

прямо интересовался, то, по крайней мере, хорошо относился и к вере народа, в среде которого жил. Общаясь с этими людьми, он наверняка знал, что среди них появился пророк и чудотворец. Что о нем мог думать язычник, даже хорошо относящийся к истинной вере, сказать трудно. Впрочем, одно мы знаем точно. Ради своего слуги военачальник нашел Христа и обратился с удивительной просьбой об исцелении. Удивительна она сразу в нескольких смыслах. Во-первых, в его словах мы не видим даже намека на магизм. Он не ждет от Спасителя ничего, кроме его исцеляющего слова. Во-вторых, он ведет себя очень скромно. Он ведет себя совсем не так, как мы ожидали бы от римского военачальника. Но самое главное в другом. Почему он пришел и во что он верит? Он пришел, потому что любит, и верит он не просто в некую силу. Обращаясь ко Христу со словами «Я недостоин, достаточно только твоего слова», он верит в Божью любовь, для которой не важно расстояние. И заметим, что ни он, ни Христос вообще ничего не говорят о слуге. Мы не знаем, кто он, как жил и живет, что думает о Боге. Мы знаем, что сотник очень его любит и верит, что Господь по этой любви его исцелит. И, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что в этой наполненности любовью к ближнему и проявляется главная черта христианской веры. Если человек верит в Троицу, он призван стремиться любить по образу Отца, Сына и Святого Духа. Если человек верит в Богочеловечество Христа, он призван стремиться к такой же жертвенности, какая была у него. Наконец, если человек стремится к общей жизни с Богом, он не должен пренебрегать никем, но в каждом ближнем видеть образ Божий.

0: Новый день, новые возможности. Мы можем простить тех, кто нас обидел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. С повседневным использованием интернета и соцсетей письменное общение постоянно видоизменяется. Игнорируются знаки препинания, предложения отправляются по частям, а не целиком. Часто используются сокращения, и одним из важных инструментов интернет-общения стали эмодзи или смайлики.

0: телеке. Многие из нас не представляют себе переписку без этих эмоциональных помощников. Давайте же обсудим, насколько настроение беседы зависит от пиктограмм, то есть картинок символов. Предлагаю эксперимент. Представьте, что собеседник пишет вам такое сообщение. «Привет, ты можешь сегодня приехать ровно к 8 часам?» А теперь мысленно подставьте к этому нейтральному сообщению несколько эмоций по очереди. Сначала смайлик с улыбкой, затем смайлик со сложенными просящими ладонями, а потом недовольный. Скажите, менялось ли ваше настроение от чтения сообщения с разными пиктограммами? Думаю, что большинство из вас скажет, что от смайлика зависит отношение как к сообщению, так и к его автору. Я знаю людей, которые эмоционально реагируют на грустный смайлик и испытывают психологический дискомфорт. Они даже считают употребление таких эмодзи недопустимым в общении, поскольку это оказывает ментальное давление. В общем, можно сказать, что смайлики – это не просто знаки, а современный универсальный инструмент общения, и использовать его нужно аккуратно. Например, старайтесь не употреблять слишком эмоциональные пиктограммы с малознакомыми людьми. А также стоит подумать и о количестве эмодзи в вашей переписке. Переизбыток смайликов может досаждать собеседнику и отвлекать от смысла сообщения. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 10 тысяч рублей.
2: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.

0: обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».
2: Выхожу из системы. Ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства, у меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства. Буду здесь до 70 или до 100. Мы – мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть.

Я помню себя совсем маленьким, странным. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю.

0: пустоту. Но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.
1: Рассказывает врач Анастасия Бутанова.
2: Одна девушка узнала, что один из воспитанников детского дома мечтает играть в хоккей. Но для этого нужны большие деньги, и водить мальчика на тренировки некому. Тогда Екатерина нашла тренера и договорилась с ним. Тренер сказал, что даст мальчику бесплатно хоккейную форму и за тренировки ничего брать не будет, а также постарается зачислить мальчика в городскую хоккейную команду. Теперь Катя 4 раза в неделю отводит мальчика на тренировки, ждет его и потом отводит назад в детский дом. Все воспитательницы видят, как мальчик изменился. Он стал чаще улыбаться, смеяться и веселиться. У него появился смысл жизни. Он хочет попасть в сборную России по хоккею. Катя сказала, что поможет ему всем, чем сможет. Для этого мальчика она стала как старшая сестра. Они много проводят времени вместе, и им очень хорошо. Катя для меня стала примером, как можно помогать не деньгами, а хорошим человеческим отношением. Такие люди помогают своей энергией и жизнелюбием. Не все в этом мире решают деньги. Главное – это делать все с открытым и чистым сердцем.
3: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
4: Сегодня, 28 июня, церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святого пророка Амоса, преподобного Дулу Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, мученика Лазаря, благоверного князя Сербского, блаженного Августина, собор преподобных отцов Псково-Печерских. Святой пророк Амос жил в 8 веке до Рождества Христова. Он родился в городе Фекуя близ Вифлеема и был бедным неграмотным пастухом. Но вместо знаний у Амоса была горячая вера. Он услышал повеление Божие идти к царю Израиля Иеровоаму и возвестить о близости суда Господня. Иеровоам в то время вернулся к идолопоклонничеству. Он воздвиг статую золотого тельца, которому стал поклоняться народ. Во время проповеди Амоса избили и выгнали из города. Не раз потом терпел он унижение и издевательство, но все возвращался и возвращался, призывая всех к покаянию. По преданию, особо не взлюбил Амоса жрец Амосия. Его сын тяжело ранил пророка. Амос вернулся в родное селение и там скончался. Он оставил также книгу своих пророчеств, вошедшую в Библию. Одно из основных обвинений Амоса в адрес вельмож и царя – это творимое ими несправедливость и притеснение бедных. Амос назвал это нарушением завета с Богом, его заповедей. В своих пророчествах Амос обличал магический подход к вере. «Почитание Бога не в точном следовании ритуалам, – говорил он, – а в том, чтобы вести праведную жизнь». Лишь когда человек добр и справедлив, Богу угодны жертвы и обряды. Амос первым возвестил, что Господь пришел ко всем народам, и все люди равны в его глазах.
3: Чествуя пророка Амоса, мы просим его. Святой пророк Амос, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В наши дни Сергей Сергеевич Прокофьев – один из любимых композиторов 20 века. Но при жизни его музыка часто вызывала споры и непонимание. Например, в 1935 году среди балетных артистов бытовало ироничное высказывание, основанное на видоизмененном эпиграфе к пьесе Шекспира: «Нет музыки печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Дело в том, что именно в это время Прокофьев представил на суд дирекции Большого театра России свой новый балет «Ромео и Джульетта». Новаторская и смелая музыка Сергея Сергеевича была не понята и отвергнута, поэтому премьера балета состоялась не в Советском Союзе, а в Чехословакии в 1938 году. Лишь через два года музыка Прокофьева прозвучала на родине композитора. Первая исполнительница партии Джульетты, балерина Галина Уланова, отзывалась о прокофьевской музыке как о неудобной и совершенно неподходящей для танца. Однако впоследствии артистка говорила, что роль Джульетты стала вершиной ее творчества. Прокофьеву удалось воплотить сложный психологический образ взрослеющей девочки, чей характер и жизнь полностью изменились под влиянием сильного чувства. Центральные грани этого персонажа проявляются в балетном эпизоде, получившем название «Джульетта-девочка». Данный фрагмент начинается как очаровательное легкое скерцо, то есть оживленная и стремительная пьеса. Прокофьев изображает свою героиню как шаловливого подростка, которому еще не знакомы глубокие переживания. Но игривая тема вскоре сменяется иным образом, лирическим и мечтательным. Он будто свидетельствует о том, что проказница Джульетта обладает нежным и горячим сердцем, способным на глубокие искренние чувства. Фрагмент «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева прозвучит в исполнении Санкт-Петербургского филармонического оркестра, дирижер Юрий Тимирканов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Природа, как гласит народная мудрость, не терпит пустоты. Если не выросло на конкретном участке земли что-то хорошее, обязательно вырастет плохое. Ровно то же самое можно сказать и о духовном бытии. Оно тоже никакого абстрактно мыслимого нейтралитета не предполагает. Либо ты с Богом, либо нет. Об этом, в частности, рассуждает апостол Павел в отрывке из 6 главы своего послания к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время литургии. Давайте послушаем.
2: «Свободшися же от греха, поработистеся правде».
3: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».
2: «Дарование же Божие, живот вечный, о Христе Иисусе, Господе нашем».
1: Главная мысль прозвучавшего отрывка чрезвычайно проста. Либо ты раб Божий, либо раб греха. Так, собственно, и было задумано самим апостолом Павлом, который, обращаясь к своим первоначальным читателям, христианам Рима, оговаривается и как бы извиняется. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей». Бывшие язычники, населявшие столицу Римской империи, не были склонны к сложным возвышенным рассуждениям. И поэтому святой Павел разъясняет им основы духовного бытия, повторюсь, довольно просто: «Или ты с Богом, или нет. Третьего не дано». Наверное, у кого-то возник вопрос, а почему рассуждения апостола настолько бескомпромиссные? Разве нельзя быть просто хорошим, но при этом неверующим человеком? Забегая вперед, отвечу – нет. Потому что данная хорошесть на самом деле своим источником имеет Бога, от которого в нашем мире все доброе берет начало. Если человек творит добро, так сказать, просто так, это значит, что он на самом деле верит в Бога, пусть даже неосознанно. Но вернемся к рассуждениям апостола. Отправной точкой для размышлений святого о рабстве Богу или греху является чудо Боговоплощения, благодаря которому произошло удивительное соединение божества и человечества. Господь стал одним из нас. Он принял наше естество не иллюзорно, но реально, принял полностью за исключением греха. Христос во время земного служения испытывал голод, жажду, усталость, боль. Наконец, смерть его тоже была совершенно реальной, а не постановочной, выдуманной. Все перечисленное указывает сразу на две вещи. Первое – мы сотворены Богом хорошо. Да, из-за падения Адама и Евы наше естество огрубело, стало более примитивным, но оно по-прежнему несет на себе отпечаток рук Божественного Создателя. А то, что создал Господь, то, повторюсь, хорошо. И в событии Боговоплощения мы призваны увидеть в том числе и возвышение нас, людей, до высоты божественного принятия, что является не человеческой заслугой, но щедрым даром Господним. И это объективная реальность, отменить которую никто не в состоянии. Что, в свою очередь, позволяет сделать второй вывод, не менее важный, чем первый. Боговоплощение – дар, который не отменяет нашу свободу, субъективную реакцию человека на свершившийся факт пришествия на землю Сына Божьего. Благодаря Христу наш мир вновь соединен с божественным небом. мы избавлены от рабства тьмы, по-настоящему свободны и взаимодействуем так или иначе с благодатью Святого Духа в наш мир, вернувшийся. Это великая радость, но и великая ответственность. Многое будет зависеть от того, как мы сами распорядимся полученными дарами и как будем реагировать на добро, которое творят окружающие. Потому никакое доброе дело теперь не следует презирать. Поступок, основанный на любви, служит ступенькой по направлению к Царству Христову. И мы призываемся Богом изгнать из сердца гордость и презрение по отношению к окружающим и видеть в них прежде всего тех, кто создан по образу Божию и способен стать соработником Христовым в делах милости, иногда даже об этом не подозревая. Но так проявляют себя плоды Боговоплощения. Добро, от Бога исходящее, могут творить люди доброй воли, пока еще для себя Христа не открывшие. Однако, как известно, пути Господни неисповедимы, и мы, те, кто Христа знают, должны промыслу Божию не мешать, но помогать, утешая ближних и помогая им встретить Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Несколько лет назад у меня была одна проблема, в которой я долго не могла признаться даже самым близким. Каждый вечер я просто тонула в сериалах. Начинала с одной серии, а потом смотрела до 2-3 часов ночи. Утром поднималась совершенно разбитой, злилась на себя и обещала, что сегодня точно не буду. Но вечером все повторялось. Через какое-то время я поняла, что это стало страстью. Начала молиться, каяться. Держалась каждый вечер как могла, но часто снова срывалась. И от этого на душе становилось совсем темно. В конце концов я не выдержала и рассказала обо всем Ольге, своей давней подруге. Она выслушала и говорит: «Мне кажется, ты больше злишься не на сами сериалы, а на себя. На то, что ты не справляешься со своим пристрастием. И думаешь, что Бог тоже на тебя за это сердится». Я только кивнула, потому что именно так я и чувствовала. И тогда Ольга сказала мне очень простые, но важные слова. «Господь любит нас не за то, что мы сильные и все держим в руках. Он любит нас, даже когда мы слабые». Она вспомнила цитату преподобного Амвросия Оптинского. «Падая и вставая, мы и учимся ходить в духовной жизни. Главное – не лежать после падения». Эти слова стали для меня облегчением. Я вдруг поняла, что все это время не просто боролась с привычкой, а еще и сильно себя ненавидела за слабость. Когда до меня дошло, что Божья любовь ко мне не исчезает даже в такие моменты, внутри что-то сдвинулось. С того разговора прошло уже больше 2 лет. Сериалы иногда все еще затягивают допоздна, но теперь это случается гораздо реже. Новый ход мыслей действительно помог. Я перестала себя ненавидеть за каждый срыв и начала относиться к себе мягче. Когда чувствую, что снова начинаю проваливаться, стараюсь сразу остановиться, помолиться и пойти на исповедь. Без самобичевания. Просто говорю Богу как есть. И самое главное, я больше не прячусь от Него в моменты слабости. Наоборот, именно тогда мне хочется прийти к Нему. Странно. Но чем меньше я себя казню, тем легче становится бороться. Силы мне дает не страх и не стыд, а Божья любовь.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет иеромонах Иоанн Мерзляков. Разговор пойдет о некоторых учениках преподобного Сергия Радонежского и об их роли в истории России. А в 8 вечера в программе «Исторический час» вместе с доктором исторических наук Дмитрием Володихиным поговорим о вкладе казаков в знаменитые победы Александра Васильевича Суворова, в том числе во взятие крепости Измаил.

Сегодня, 28 июня, Церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святого пророка Амоса, преподобного Дулу Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, мученика Лазаря, благоверного князя Сербского, блаженного Августина, собор преподобных отцов Псково-Печерских. Преподобный Дула жил в Египте. Он был иноком и отличался смирением и послушанием. В течение 20 лет Дула терпел насмешки и унижения от некоторых монахов. Он старался с кротостью принимать все издевательства и достиг такой степени духовной высоты, что всем сердцем жалел обидчиков и молился за них. Но однажды в монастыре пропали серебряные церковные сосуды. Подозрение пало на Дулу, потому что он в числе последних пришел на богослужение, хотя раньше приходил первым. Он уверял, что опоздал из-за болезни, но голоса клеветников были громче. Убедившись, что ему не верят, Дула не стал спорить и лишь просил прощения у старцев монастыря. Игумен отдал его на суд светским властям. С рыдающего Дулы сняли монашеские одежды и дали ему мирские. Правитель приказал пытать Дулу, чтобы тот сознался, где спрятал сосуды. Тот повторял, что невиновен и не может солгать и возвести на себя напраслину. По местным законам вору надлежало отсечь обе руки. Дулу привели на казнь, и лишь тогда у настоящего виновника заговорила совесть. Он признался в содеянном, и невиновного освободили. Монахи стали просить прощения у Дулы, но он благодарил, что ему дали возможность страданием изгладить прегрешение. По словам преподобного Силуана Афонского, когда мы молимся святым, то в Духе Святом они слышат наши молитвы, и наши души чувствуют, что они молятся за нас. Вспоминая преподобного Дулу Египетского, мы обращаемся к нему со словами: «Святой страстотерпец Дула, моли Бога о нас».

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1710 году ближайший друг и сподвижник царя Петра I, князь Александр Данилович Меньшиков, задумал строительство собственной резиденции в Санкт-Петербурге. Уже спустя 3 года на Васильевском острове, подаренном Меньшикову самим государем, появился роскошный дворец в барочном стиле. Он был построен архитекторами Франческо Фонтана и Иоганном Готфридом Шеделем. Дворец стал первым каменным зданием в северной столице и получил название по фамилии владельца Меньшиковский. До 1727 года Александр Данилович продолжал заниматься благоустройством своей резиденции, пока не был отправлен в ссылку по приказу императора Петра II. Драгоценности и владения князя поступили в государственную казну, а уже в 1731 году здание было передано сухопутному шляхетскому корпусу, первому кадетскому корпусу, созданному по указу императрицы Анны Иоанновны. Роскошный дворец не совсем подходил под нужды новых владельцев, поэтому здание было перестроено архитектором Доменико Трезини. Теперь на берегу Невы к военной службе готовили мальчиков из знатных дворянских семей. Изначально в корпус попадали дети в возрасте 5-7 лет, где учились закону Божию, чтению, иностранным языкам, арифметике и другим дисциплинам в течение 15 лет. На систему кадетского образования в 1794 году серьезно повлиял Михаил Ларионович Кутузов, назначенный императрицей Екатериной II директором корпуса. К этому моменту во вверенном ему учебном заведении фактически не преподавались военные дисциплины. Однако Михаил Илларионович хотел, чтобы выпускники были подготовлены к военной службе. По его инициативе в программу включили военную историю и тактику. Кроме этого, кадетов разделили на роты, а гражданских воспитателей заменили офицерами. Нововведения пошли на пользу воспитанникам. Впоследствии выпускники с теплом вспоминали о своем директоре, снискавшем славу полководца. В 1801 году учебное заведение стало именоваться первым кадетским корпусом. За годы существования он выпустил многих достойных офицеров и знаменитых личностей. Корпус особо отмечался и монаршими особами. В 1831 году шефство над ним принял на себя император Николай I. Последним шефом корпуса стал император Николай II. После революции 1917 года первый кадетский корпус был упразднен. В советский период в здании Меньшиковского дворца располагались военные учебные заведения и юридическая академия. Но уже в 1981 году здание отреставрировали и передали музею «Эрмитаж». В экспозиции дворца теперь можно увидеть восстановленные интерьеры Петровской эпохи и экспонаты, связанные с историей первого кадетского корпуса.
1: Открываем историю. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется ни правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников архиепископа Пимена Хмелевского. 1983 год. Сегодня был у секретаря горосполкома Августы Петровны Ефремовой. Она обещала передать мое письмо председателю. Зашел разговор о книгах и об искусстве. Я сказал, что у меня 3500 книг и 3000 грамм пластинок, и что я привез их из Троицы Сергиевой Лавры, а собирал их 40 лет. Ефремова удивилась и сказала, что у нее было совсем другое мнение о духовенстве, как о лицах, ничем не интересующихся.
0: Голоса

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Мне, как маме троих сыновей, довольно часто приходится волноваться за них. Смелые и активные, они буквально испытывают себя на прочность. То спрыгнут с большой высоты, то залезут в какой-нибудь старый заброшенный сарай на краю нашего поселка, ведь там можно найти столько всего интересного. Младший сын Николай в 6 лет задумал отправиться в кругосветное путешествие. Хорошо, что вовремя нас предупредил. Конечно, приходится постоянно им объяснять, что повсюду могут скрываться опасности. Но, кажется, от слова «опасности» у них, наоборот, еще больше разгорается жажда приключений. И мне остается только молиться за них. Молиться, прежде всего, Пресвятой Богородице, а еще родителям преподобного Сергия Радонежского, святым Кириллу и Марии, благочестивым супругам, которые жили праведной жизнью и воспитали величайшего подвижника земли русской. В день памяти этих святых в храмах поют тропарь или гимн, прославляющий преподобных Кирилла и Марию. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Звучит оно так. «Блаженств Христовых причастники, почитаемого супружества и заботы о детях прекрасный пример, праведные Кирилл и Мария, плод благочестия, Сергия преподобного нам явившие, с ним же усердно молите Господа, ниспослать нам дух любви и смиренно мудрее, да в мире и единомыслии прославим Троицу Единосущную». А вот как эти строчки звучат по-церковнославянски. «Блаженств Христовых причастницы, честнаго супружества и попечения о чадях доброй образе, праведнее Кирилле и Марии, плод благочестия Сергия преподобного нам явившие, с ним же усердно молите Господа, ниспослати нам дух любви и смиренно-мудрия, да в мире и единомыслии прославим Троицу Единосущную». Давайте послушаем это песнопение. –

Слова песнопения «Попечение о чадях доброй образе» или по-русски «Заботы о детях прекрасный пример» лично для меня очень важны. Конечно, это пример недостижимый, но я могу попытаться хоть немного приблизиться к нему. И так как о святых родителях преподобного известно немного, ведь они жили 7 веков назад, главное, что я могу почерпнуть из их жизни пример непрестанной молитвы о детях и непоколебимой веры. Будем же чаще обращаться к святым Кириллу и Марии с просьбой послать нам дух любви и смиренно-мудрия, которые так нужны всем родителям на свете. Давайте еще раз вместе послушаем тропарь преподобным Кириллу и Марии в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 28 июня, Церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святого пророка Амоса, преподобного Дулу Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, мученика Лазаря, благоверного князя Сербского, блаженного Августина, собор преподобных отцов Псково-Печерских. Блаженный Иероним Стридонский жил в 4-5 веках. Он родился в христианской семье в городе Стридоне в Далмации, которая располагалась на северо-западе Балканского полуострова. Юноша получил блестящее образование в Риме, в совершенстве изучил античную литературу и философию и принял там крещение. В свою поездку в Галлию, нынешнюю Францию, он познакомился в Трире с монашеской общиной. У Иеронима пробудилось желание также изменить свою жизнь и посвятить себя Богу. Однако перед этим он вернулся в родной город. Родители его к тому времени скончались. Иероним устроил судьбу младших сестры и брата и только после этого отправился на восток. В то время именно там был центр христианской, богословской и монашеской жизни. Иероним принял священнический сан, а потом и монашеский постриг. Он побывал на Святой Земле и в Константинополе, познакомился с великими учителями церкви Григорием Богословом и Григорием Ниским, участвовал во всех значимых богословских диспутах. Одним из самых важных деяний Иеронима стал перевод Библии на латынь. Именно этот текст позже был принят католической церковью в качестве официального перевода Священного Писания. Скончался блаженный Иероним в Вифлееме. Перед смертью он глубоко скорбел о том, что его любимый Рим в 410 году был разорен готами. Православная церковь – преемница неразделенной церкви первого тысячелетия. Почитание святых, которые ассоциируются у нас с Западом, сродни возвращению в истинную церковь того, что ей принадлежит по праву. Оно открывает еще один пласт христианской жизни – позволяет увидеть православие во вселенском масштабе. Чествуя преподобного Иеронима Стридонского, мы просим его: «Святой блаженный Иероним, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Что такое алтарь?
3: Алтарь – это ворота в святое место. В него можно зайти только через три двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам, только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшки молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
4: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
5: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которым мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
6: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь это символизирует рай. из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, но мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. Мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайно, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
7: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
8: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третье – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы, священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой. Когда крестят девочек, их проводят по всему храму, а мальчиков по всему храму и в алтаре, а девочкам нельзя в алтаре.
9: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Странными, но царевна ответила решительным отказом, поскольку любила Георга Альденбургского.
11: Андрей, а сколько лет Александру Первому на картине Щукина?
10: Так, император родился в 1777 году, значит, в 1809. Так. А, ну, ему исполнилось 32. А почему ты это спросила?
11: Потому что по портрету трудно определить возраст царя. С одной стороны, он представлен человеком зрелым, но выражение лица при этом безмятежное, немного наивное, совсем юношеское.
10: А я бы сказал, умилённое. Современники отмечали, что Александр Павлович выглядел моложе своих лет именно за счет кроткого взгляда.
11: Такой взгляд я замечала у верующих людей.
10: Но Александр, безусловно, верил в Христа. И в противостоянии с Наполеоном он полагался на помощь Бога. Сохранились свидетельства, что когда французы бесчинствовали в захваченной Москве, император каждый день подолгу молился в своих покоях в Зимнем дворце.
11: Надо же, сколько информации об Александре Первом хранит в себе портрет.
10: Да, Степан Щукин – внимательный и правдивый портретист. В течение 25 лет он рисовал Александра Первого, и на всех изображениях есть не только приметы общественных событий, но и отражено внутреннее состояние венценосной модели.
11: Да, хорошо, что один из этих говорящих портретов хранится у нас в Твери.
12: Портрет императора Александра Первого кисти Степана Щукина можно увидеть в Тверской картинной галерее.
0: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Стоит заглянуть в жизнь мучеников, чтобы убедиться, что главным двигателем героев христианства было вовсе не ожидание будущего блаженства, но любовь к учителю и любовь к человеку и человечеству.
1: Данное утверждение принадлежит основоположнику отечественной научной педагогики Константину Дмитриевичу Ушинскому. В 1869 году был опубликован его фундаментальный труд «Человек как предмет воспитания», основанный на христианских нравственных принципах. В главе «Стремление к наслаждению и стремление к счастью» Ушинский и подчеркивает, что готовность древних мучеников умереть за веру мотивировалась не прагматическим стремлением обрести блаженство в Царстве Небесном, а любовью.
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. В духовной жизни не бывает незначительных мелочей, считает священник Вадим Коржевский, известный публицист, специалист по православной педагогике и психологии. Взять, к примеру, церковное богослужение. Ни одно действие в нем не совершается без глубокого смысла и взаимосвязи с событиями священной истории. И то, что по незнанию может представляться нам всего лишь незначительными деталями, на самом деле имеет важное значение. Но бывает и наоборот. Какие-то действия наделяются людьми определенным сакральным смыслом, хотя на самом деле либо имеют совсем иную подоплеку, либо вовсе не несут духовной значимости. Как отличить одно от другого? Каков смысл существующих церковных обрядов и насколько вообще важно в подробностях соблюдать установление церкви? На эти и многие другие вопросы священник Вадим Коржевский отвечает в своей книге, которая называется «Традиции и заблуждения». У нее есть подзаголовок «Разговор пресвитера и прихожанки». Повествование выстроено в формате 12 увлекательных, живых и познавательных бесед между современной прихожанкой и священником. Как признается автор, большинство диалогов попало на страницы из реальной жизни. А значит, можно предположить, что вопросы, которые обсуждают герои книги, вероятнее всего, время от времени задают себе и читатели. Например, о том, какой смысл вкладывается в традиционное освящение плодов в праздник Преображения Господня. В главе, посвященной Успенскому посту, священник Вадим Коржевский подробно рассматривает эту церковную традицию. Он анализирует текст молитвы о приносящих начатки овощей, которые обычно читаются в день Преображения, и пытается разобраться, к самим ли яблокам или все-таки к людям, принесшим их в храм, относится она в первую очередь. Священник также расставляет точки над «и» в беседе о таинстве соборования, рассеивая заблуждение об этом таинстве как о возможности получить прощение скрытых на исповеди грехов. Книга поделена на главы в соответствии с темами диалогов. Читатель найдет в ней беседы, связанные с Троицкой субботой, Рождественским постом, Масленицей, Пасхой. С каждым из этих важных событий церковной жизни связано немало обрядов, о внутреннем содержании которых многие либо позабыли, либо часто попросту с ними не знакомы. Священник Вадим Коржевский напомнит читателям об их важном духовном смысле, раскроет глубину их деталей и поможет не путать традиции и заблуждения. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В прошлом году Ольга увидела фотографию годовалой девочки на сайте детского дома. Женщина подумала, что такой красивый и жизнерадостный ребенок не будет долго оставаться один. Но время шло, а семья для Миланы, так звали девочку, так и не находилась. Ольга позвонила в детский дом, чтобы больше узнать о ребенке. В ответ она услышала, что у Миланы спинальная мышечная атрофия. После таких слов предыдущие претенденты на родительство пропадали. Но Ольга стала изучать диагноз, консультироваться со специалистами и обсуждать историю Миланы с мужем. В семье Ольги и Александра 11 детей. Вместе они любят собираться за общим столом, обсуждать житейские дела, отмечать праздники. Дети Ольги и Александра поддержали решение родителей взять Милану в семью. Несмотря на предупреждение врачей о том, что Милана не сидит и не стоит и вряд ли сможет ходить, а еще ест только жидкую пищу, Ольга с мужем решили бороться с диагнозом. Спустя год жизни в приемной семье Милана изменилась. Она научилась сидеть и переворачиваться, передвигаться на инвалидной коляске. Девочка знает по именам родителей, братьев и сестер и учится говорить первые слова. Милана очень хочет начать ходить, но болезнь ослабляет мышцы ребенка. Девочке нужна полноценная реабилитация. Она укрепит ее тело и приблизит к самостоятельным шагам. Поддерживает Милану фонд «Люди-маяки». Он помогает детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, организует лечение, реабилитацию, закупает необходимые препараты. Чтобы поддержать Милану, переходите на сайт фонда «Люди-маяки» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Село Александровское расположено в верховьях реки Тамузловки, самое большое в Ставропольском крае. Его протяженность с запада на восток более 20 километров. Александровское основали в 1777 году как крепость в системе оборонительных сооружений российского государства на Кавказе. Первыми жителями здесь стали донские и волжские казаки. Они на протяжении веков защищали обширные степи между Кубанью и Доном. Сердцем села стал храм Александра Невского. Его разрушили большевики после революции 1917 года. В 2007 году жители Александровского построили новую каменную церковь и освятили ее во имя своего небесного покровителя Александра Невского. А в 2019-м на центральной аллее села был установлен необычный монумент, посвященный святому – восьмиметровый меч. На нем выбиты слова «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», а также «Не в силе Бог, а в правде».
2: Радио «Вера» в Александровском можно слушать на частоте 101,9 FM.
3: Мнение – это понятие убеждения, суждения или точка зрения. Частное мнение – это программа на Радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Честное мнение. Каждый день на радио «Вера».
4: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
5: Сегодня священник Стахий Колотвин, психолог, многодетная мама Ирина Головацкая и педагог Виктория Галкина будут размышлять о том, что такое счастье в христианском понимании.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Природа, как гласит народная мудрость, не терпит пустоты. Если не выросло на конкретном участке земли что-то хорошее, обязательно вырастет плохое. Ровно то же самое можно сказать и о духовном бытии. Оно тоже никакого абстрактно мыслимого нейтралитета не предполагает. Либо ты с Богом, либо нет. Об этом, в частности, рассуждает апостол Павел в отрывке из 6 главы своего послания к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время литургии. Давайте послушаем.
2: «Свобожься же от греха, поработитесь о правде».
3: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».
2: «Дарование же Божие, живот вечный во Христе Иисусе, Господе нашем».
1: Главная мысль прозвучавшего отрывка чрезвычайно проста. Либо ты раб Божий, либо раб греха. Так, собственно, и было задумано самим апостолом Павлом, который, обращаясь к своим первоначальным читателям, христианам Рима, оговаривается и как бы извиняется. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей». Бывшие язычники, населявшие столицу Римской империи, не были склонны к сложным возвышенным рассуждениям. И поэтому святой Павел разъясняет им основы духовного бытия, повторюсь, довольно просто. Или ты с Богом, или нет. Третьего не дано. Наверное, у кого-то возник вопрос, а почему рассуждения апостола настолько бескомпромиссные? Разве нельзя быть просто хорошим, но при этом неверующим человеком? Забегая вперед, отвечу «нет». Потому что данная хорошесть на самом деле своим источником имеет Бога, от которого в нашем мире все доброе берет начало. Если человек творит добро, так сказать, просто так, это значит, что он на самом деле верит в Бога, пусть даже неосознанно. Но вернемся к рассуждениям апостола. Отправной точкой для размышлений святого о рабстве Богу или греху является чудо Боговоплощения, благодаря которому произошло удивительное соединение божества и человечества. Господь стал одним из нас. Он принял наше естество не иллюзорно, но реально, принял полностью за исключением греха. Христос во время земного служения испытывал голод, жажду, усталость, боль. Наконец, смерть его тоже была совершенно реальной, а не постановочной, выдуманной. Все перечисленное указывает сразу на две вещи. Первое – мы сотворены Богом хорошо. Да, из-за падения Адама и Евы наше естество огрубело, стало более примитивным, но оно по-прежнему несет на себе отпечаток рук Божественного Создателя. А то, что создал Господь, то, повторюсь, хорошо. И в событии Боговоплощения мы призваны увидеть в том числе и возвышение нас, людей, до высоты Божественного принятия, что является не человеческой заслугой, но щедрым даром Господним. И это объективная реальность, отменить которую никто не в состоянии. Что, в свою очередь, позволяет сделать второй вывод, не менее важный, чем первый. Боговоплощение – дар, который не отменяет нашу свободу, субъективную реакцию человека на свершившийся факт пришествия на землю Сына Божьего. Благодаря Христу наш мир вновь соединен с Божественным небом. Мы избавлены от рабства тьмы, по-настоящему свободны и взаимодействуем так или иначе с благодатью Святого Духа в наш мир, вернувшийся. Это великая радость, но и великая ответственность. Многое будет зависеть от того, как мы сами распорядимся полученными дарами и как будем реагировать на добро, которое творят окружающие. Потому никакое доброе дело теперь не следует презирать. Поступок, основанный на любви, служит ступенькой по направлению к Царству Христову. И мы призываемся Богом изгнать из сердца гордость и презрение по отношению к окружающим и видеть в них прежде всего тех, кто создан по образу Божию и способен стать соработником Христовым в делах милости, иногда даже об этом не подозревая. Но так проявляют себя плоды Боговоплощения. Добро, от Бога исходящее, могут творить люди доброй воли, пока еще для себя Христа не открывшие. Однако, как известно, пути Господни неисповедимы, и мы, те, кто Христа знают, должны промыслу Божию не мешать, но помогать, утешая ближних и помогая им встретить Христа.
0: Апостольские чтения.

0: милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы, облачное успение в судьбах России.
1: Об успении Богородицы, то есть завершении ее земной жизни, известно из церковного предания. Согласно ему, архангел Гавриил заранее возвестил Божией Матери, что вскоре она отойдет ко Господу. Апостолы в это время находились в странствиях. Они возвещали евангельскую весть. По молитве Пречистой Девы ученики Христовы были чудесным образом перенесены в ее дом в Иерусалиме для прощания. Они стали свидетелями, как сам Господь Иисус Христос сошел с небес, чтобы принять душу своей Матери. Эти события нашли свое отражение в иконографии. По сложившейся традиции образы Успения показывают сразу несколько ключевых моментов торжества. Так Богородица изображается лежащей на смертном одре в окружении скорбящих апостолов и одновременно пребывающей в виде спеленатого младенца на руках у Спасителя. Так символизируется ее рождение в жизнь вечную. В верхней части некоторых икон можно увидеть также учеников Христовых, которые в сопровождении ангелов спешат навстречу с Пречистой Девой. Облака, несущие апостолов в Иерусалим, могут быть похожи на пещеры, окаймленные сияющей волной, на раковины или на лодки. Образы, на которых они присутствуют, получили название «облачное успение». На Руси подобные изображения появились в XI веке. Одна из древних икон «Облачное успение», сохранившихся до наших дней, написана в XII столетии в Новгороде. До революции 1917 года святыня пребывала в Новгородском Десятинном монастыре. В советское время обитель закрыли. Сейчас в архитектурном комплексе располагается музей художественной культуры и живописные мастерские. Икона Божией Матери «Облачное успение» в 1933 году поступила в Третьяковскую галерею, где находится и поныне.
0: Небесная заступница. Икона Богородицы «Облачное успение» в судьбах России.

радио. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Послание апостола Павла к филиппийцам.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней». Как бывало, приеду из города в деревню, становлюсь лучше, добрее. Небесный деревенский простор будто заглядывал в душу, и ширилась она, и светлела, прощала и любила. Иной раз приеду измученная, а там меня встретит мать, век свой скоротавшая в деревне и от матери земли взявшая силу и мудрость. Ласкою да умной поговоркою быстро вылечивала меня мать от городских хворей. А как бывало, пойдем с ней по полям, она сильнее меня окажется. На горку вбежит первая и, поджидая там, посмеивается. Ей, мол, 83, а она моложе, хотя мне и 26. «Ты только послушай», — говорила она, останавливаясь над полосой гречихи, — «как гудят пчелы-то. Это они с песнями работники Божии трудятся. А мы, грешные, будем трудовые их восковые свечи Господу зажигать и ему просьбами докучать. С них бы нам пример-то брать», — вздыхала она.
0: Голоса

0: радио. Вера. Вера. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Первая библейская книга царств начинается с рассказа об Анне, бездетной жене израильтянина по имени Елкана. По причине ее бесплодия он взял вторую супругу. Та рожала сыновей и дочерей и попрекала свою соперницу. Елкана, сильно любящий Анну, старался утешить ее как мог. Оказывал ей особое внимание, уделял за трапезой лучшие куски. «Отчего ты не ешь, Анна? Почему терзаешься и плачешь целыми днями? Разве я для тебя не лучше 10 сыновей?» – вопрошал Елкана. Но ей, оказавшейся в унизительном положении, не приносили радости ни расположение мужа, ни вкусная еда. Лишь в молитве она находила утешение. А каково было положение бездетных женщин у иных народов Ближнего Востока в ветхозаветные времена? Ответ на этот вопрос ученые нашли в кодексе законов вавилонского царя Хаммурапи, обнаруженном французскими археологами на территории Персии в 1901 году.
1: Во время раскопок древнего города Сузы французская археологическая экспедиция обнаружила черную конусообразную стелу, испещренную клинописными надписями. После расшифровки выяснилось, что это законодательный свод, созданный при царе Хаммурапи в 18 веке до Рождества Христова. Кодекс, состоящий из 282 пунктов, регулировал сферы жизни вавилонского общества, в том числе и семейные отношения. Это законодательство вменяло детям в обязанность не только заботу о родителях, ставших немощными, но также их похороны и совершение ритуалов, облегчающих посмертную участь. Таким образом, отсутствие потомков лишало надежды на благополучие как в земной жизни, так и по исходе из нее. Закон оставлял мужчине возможность позаботиться о себе. Он мог взять вторую жену или рабыню в наложницы, чтобы произвести наследников. Также муж имел право изгнать бесплодную супругу из дома, вернув ей приданое, и тогда ее участь оказывалась вовсе плачевной. Она была обречена на нищенское голодное существование. Библейские тексты не раз описывают ситуации, когда мужчина, любя свою бесплодную жену, берет вторую супругу или наложницу, чтобы произвести на свет потомство. Однако в Священном Писании нет ни одного примера изгнания женщины из дома за бездетность.
0: Анна старалась переменить свою участь. Она просила Творца даровать ей дитя. Первая книга царств представляет ее стоящей на пороге храма и беззвучно, одними губами, произносящей такие слова. «Господи Саваоф, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, то дитя, дарованное Тобой, я отдам на служение Тебе на все дни жизни».

0: Священник Илий вначале осудил Анну за странное поведение, поскольку счел нетрезвой. Когда же он понял, что женщина в страдании молится своими словами, то благословил ее. Была ли подобная религиозная практика у народов, соседствовавших с иудеями? Исторические документы, обнаруженные учеными при раскопках древних городов-государств, содержат множество молитвенных текстов и ритуалов, в том числе и сулящих исцеление от бесплодия. Известный австрийский ассириолог 20 века Адольф Лео Оппенгейм проанализировал эти источники в своей работе «Религиозная жизнь древней Месопотамии».
1: Религиозные практики в Месопотамии, несмотря на бесконечное разнообразие распространенных в ней культов, имели ряд общих признаков. Так, молитвы здесь неизменно были связаны с ритуалами, выстроенными по строго определенной схеме. Обращение за помощью к тому или иному божеству в Месопотамии — это не просьба в человеческом понимании, а часть магического действа, теряющая смысл вне его контекста. Месопотамские женщины, мечтающие родить ребенка, обращались к жрецам, и те за определенные пожертвования совершали положенные обряды. И ни один из найденных археологами в Месопотамии исторических документов не содержит информации о спонтанной молитве.
0: Бездетная Анна из первой книги царств обратила к Богу молитву, выплеснувшуюся из глубины ее сердца. Свою судьбу она видела во власти Вседержителя и в простоте обращалась к нему. И Творец откликнулся на молитву Анны. Вскоре она родила мальчика, который стал известен как пророк Самуил. Такое поведение было немыслимо для бесплодных женщин иных ближневосточных племен. Как показали научные открытия, языческое мироустройство лишало их не только социальной безопасности, но и возможности излить свою скорбь милосердному Создателю.
2: Тайны Библии. В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 28 июня, Церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святого пророка Амоса, преподобного Дулу Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, мученика Лазаря, благоверного князя Сербского, блаженного Августина, собор преподобных отцов Псково-Печерских. Святой благоверный Лазарь, князь Сербский, жил в XIV веке. В это время турки завоевали соседние страны и готовились напасть на Сербию. Лазарь воспитывался при дворе святого короля Душана и был назначен правителем в одной из сербских областей. После смерти короля престол наследовал его сын Урош. Но многие сербские феодалы вышли из повиновения. Они попытались подчинить себе слабого короля. Лазарь усмирил многих князей и объединил расколовшиеся земли. При этом он никогда не претендовал на королевский престол. Он заботился о церкви, строил храмы, поддерживал благотворительные учреждения, основал монастырь Раваницу. Лазарь добился у Константинопольского патриархата признания архиепископа сербского патриархом. Православная церковь Сербии обрела независимость. Князь Лазарь дал Сербии 10 лет мира и покоя. Но затем на страну напали турки. В 1389 году султан Мурат I привел на Косово поле армию, которая в 6 раз превышала сербское войско. Но Лазарь не повернул. Сербы отчаянно бились за свою свободу. Раненый князь Лазарь попал в плен и был казнен. Через 2 года его мощи были перенесены в Раваницкий монастырь. Они являются величайшей святыней для всего сербского народа. По преданию, Лазарю перед битвой явился ангел Господень и спросил его, в каком царстве он бы хотел оказаться, земном или царстве небесном. Помолившись, князь ответил, «Если окажусь в царстве земном, оно будет мало для меня, приходяще и сиюминутно». А царство небесное вовеки вечное. Церковь почитает благоверного князя как правителя, руководствовавшегося высшими христианскими добродетелями. Мы просим, святой Лазарь, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Сегодня, 28 июня, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: Страницы летописи. В начале лета Петергоф особенно прекрасен. Цветущие деревья распространяют благоуханные волны. В бледно-сиреневых сумерках белой ночи темнеют причудливые силуэты дворцов. Здесь, в северной части парка Александрия, в нижней императорской даче, что стояла у самой кромки воды Финского залива, 10 июня 1897 года родилась вторая дочь русского царя Николая II, великая княжна Татьяна Романова. Царевна Татьяна как будто впитала всю тонкую чарующую прелесть северного лета. В юности ее по праву стали называть «Розой Петергофа». Своей свежестью, хрупкостью и чистотой девушка действительно напоминала цветок. Необычайно высокая, рост великой княжны был 1,75 м, и тонкая, как тростник, она была наделена изящным профилем камеи, синими глазами и каштановыми волосами. Изящество и красота сочетались в Татьяне с добрым сердцем, трудолюбием и не по-юношески зрелым взглядом на жизнь. От природы царевне досталось удивительное самообладание, которое она взращивала и углубляла в себе чтением духовной литературы, молитвой и взыскательным вниманием к собственным ошибкам. Сохранилось много писем Татьяны Николаевны, в которых она просит у родителей прощения за доставленные им огорчения. Кажется, что эта девушка была абсолютно свободна даже от малой талики самолюбия. Она с легкостью отказывалась от любых своих планов, если появлялась возможность погулять с отцом, почитать матери, поиграть с младшими сестрами или выполнить чье-то поручение. Царица Александра Федоровна отмечала эту черту характера своей дочери такими словами: «Татьяна, как всегда, помогает всем и повсюду». Деятельная отзывчивость Татьяны Николаевны в полной мере проявилась с началом Первой мировой войны. В свои 17 лет она стала сестрой милосердия и выполняла все медицинские манипуляции грамотно и ловко. Когда девушки из царской семьи только начинали свое сестринское служение, семейный лейб-медик Романовых Евгений Боткин обратился с вопросом к доктору Владимиру Деревенко, который руководил работой дворцового госпиталя.
1: «Как вам кажется, коллега, вправе ли мы давать великим княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне медицинские поручения, которые могут их смутить или напугать? Работа в лазарете грязна, изнурительна, а их высочество так решительно в них погрузились. Может быть, стоит оградить их от излишних нагрузок?»
2: «Ну, что я могу на это ответить, Евгений Сергеевич? Ольга Николаевна с ее природной чувствительностью действительно с трудом переносит вид открытых ран. И я уже позаботился о том, чтобы ей не приходилось принимать участие в операциях. Но что касается Татьяны Николаевны, то мне редко доводилось встречать такую спокойную, ловкую и дельную хирургическую сестру, как она. Она нежно и бесстрашно касается самых тяжелых ран, и ее перевязки сделаны умелой и уверенной рукой».
1: «И ее высочество ни разу не пожаловалось?»
2: «Да, жалобы были. Татьяна Николаевна сетовала, что ей по молодости лет не поручают самые тяжелые случаи».
0: Форма сестры милосердия стала для царевны Татьяны подлинным монашеским одеянием. Война застала ее совсем юной и лишила всех присущих этому возрасту увеселений и развлечений. В трудные для страны годы у старших великих княжон Ольги и Татьяны сложился замкнутый и строгий образ жизни, состоящий из молитвы, труда, обучения и благотворительной деятельности. В состоянии духовного сосредоточения их императорские высочества взошли на свою Голгофу. В ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге раздались выстрелы, оборвавшие жизнь императора Николая II, его супруги и домочадцев. Татьяна Николаевна погибла не сразу. Пуля задержал корсет. Умирая, Девушка попыталась закрыть с собой младших сестренок, Марию и Настеньку. После мученической кончины царской семьи в вещах великой княжны была найдена книга «О терпении скорбей», сборник изречений святых отцов. Рукой Татьяны на одной из страниц были выделены такие слова: «Верующие в Господа Иисуса Христа шли на смерть, как на праздник. Становясь перед неизбежной смертью, они сохраняли то же дивное спокойствие духа, которое не оставляло их ни на минуту. Они шли спокойно навстречу смерти потому, что надеялись вступить в иную, духовную жизнь, открывавшуюся для человека за гробом». Читая о мужестве верующих перед лицом неизбежной смерти, юная царевна едва ли думала о собственной святости. Но эту святость засвидетельствовала Русская Православная Церковь, прославив Татьяну Николаевну Романову в лике страстотерпцев. И нет никаких оснований сомневаться в том, что светлая русская царевна вступила в иную жизнь, радостную и бесконечную.
3: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, — говорит он, — малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: И останавливается, дойдя до слов: «Не веди нас во искушение». Этих слов он произнести не может. Дело в том, что Генри как раз очень не хочется, чтобы Бог помешал искушению. Ему решимости совершить этот грех не достает. Генри находит, если можно так выразиться, выход. Скороговоркой дочитывает молитву до конца и поспешно прыгает под одеяло. Ничего не напоминает? Адам в раю спрятался от Бога за кустом. И только ли он? Бывает же у нас так. Вроде бы пытаемся бороться с искушением, а на самом деле боимся, что победим его. Искушения неизбежны. Но как мы с ними поступаем? Как Генри? Или все-таки по мере сил, но искренне вступаем с искушениями в борьбу? Генри свое искушение сумел преодолеть. Завещание он так и не сжег, чему очень радовался в финале романа.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. В мире много религий, и люди выражают свою веру по-разному. Но в чем же одна из главных особенностей христианской веры? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «Вшедши же ему в Капернаум, приступи к нему сотник».
2: Тогда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час.
1: «Будет тебе, и исцелев отрок его в тот час».
0: Если спросить верующего о главных особенностях его веры, он начнет рассказывать про идейную уникальность христианства. Например, ни одна религия в мире не верит в единого Бога, который при этом троичен в лицах. Есть те, кто верят, что Бог один. Есть язычники, которые верят, что богов много. Но такого, чтобы говорили о единой божественной природе, которая существует как три божественных лица, больше нет. Есть религии, которые верят, что Бог может быть очень близок человеку. Но такого, чтобы говорилось о том, что Он навсегда соединил в себе земное и небесное и совершенно реально вошел в человеческое бытие, тоже нет. Наконец, нет религии, которые призывали бы человека к тому, чтобы жить божественной жизнью без потери собственной личности. Действительно, все это вещи во многом уникальные. Однако сами по себе они выглядят как нечто интеллектуальное и умозрительное, без того, что наполнило бы их смыслом для человека, сделало бы веру во все эти идеи действительно нужной и живой. Я думаю, что рассудив, любой христианин согласился бы, что все это по-настоящему ценным делает любовь. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим, как Иисус Христос восхищается силой веры римского сотника. Из других текстов мы знаем об этом человеке, что он хорошо относился к иудеям, и можем предположить, что он, если не прямо интересовался, то, по крайней мере, хорошо относился и к вере народа, в среде которого жил. Общаясь с этими людьми, он наверняка знал, что среди них появился пророк и чудотворец. Что о нем мог думать язычник, даже хорошо относящийся к истинной вере, сказать трудно. Впрочем, одно мы знаем точно. Ради своего слуги военачальник нашел Христа и обратился с удивительной просьбой об исцелении. Удивительна она сразу в нескольких смыслах. Во-первых, в его словах мы не видим даже намека на магизм. Он не ждет от Спасителя ничего, кроме его исцеляющего слова. Во-вторых, он ведет себя очень скромно. Он ведет себя совсем не так, как мы ожидали бы от римского военачальника. Но самое главное в другом. Почему он пришел и во что он верит? Он пришел, потому что любит, и верит он не просто в некую силу. Обращаясь ко Христу со словами «Я недостоин, достаточно только твоего слова», он верит в Божью любовь, для которой не важно расстояние. И заметим, что не он, ни Христос вообще ничего не говорят о слуге. Мы не знаем, кто он, как жил и живет, что думает о Боге. Мы знаем, что сотник очень его любит и верит, что Господь по этой любви его исцелит. И, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что в этой наполненности любовью к ближнему и проявляется главная черта христианской веры. Если человек верит в Троицу, он призван стремиться любить по образу Отца, Сына и Святого Духа. Если человек верит в Богочеловечество Христа, он призван стремиться к такой же жертвенности, какая была у него. Наконец, если человек стремится к общей жизни с Богом, он не должен пренебрегать никем, но в каждом ближнем видеть образ Божий.

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Агапий Афонский.
1: В густой сосновой чаще, покрывающей склоны Святой Горы Афон, щебетали птицы, приветствуя первые лучи солнца. Старый монах по имени Агапий с мешком в руках вышел из своей маленькой хижины, стоящей прямо посреди леса. Здесь он поселился недавно, ища уединенной молитвы. Чтобы заработать на хлеб, отец Агапий вырезал из дерева ложки. Каждую неделю он носил их в Корею, столицу монашеской республики, надеясь выменять там на муку и оливковое масло. Рукоделие у монаха брали плохо. Отец Агапий не умел искусно резать по дереву. Ложки у него выходили неровными и некрасивыми. Почти всегда приходилось ему возвращаться в свою лесную хижину с пустыми руками. Не имея пропитания, он ел траву и коренья, но не терял надежды и не бросал своего занятия. С рассветом, перекрестившись, монах тронулся в путь, чтобы пораньше прийти в Корею. Весь день отец Агапий простоял на рыночной площади, но не обменял ни одной ложки. И уже собрался уходить, как вдруг к нему подошел незнакомый монах. «Отче, я хочу взять все твои ложки», — сказал он отцу Агапию. Келья монаха оказалась неподалеку. Он жил здесь, в Корее, вместе с еще несколькими братьями. Он помог отцу Агапию отнести туда мешок с ложками, а взамен дал ему масло, крупы и муки. «Отец, приноси нам и в следующую субботу свое рукоделие», — попросил монах отца Агапия. Обрадованный, возвратился отец Агапий к себе в лесную келью. Всю неделю он, благодаря Бога, вырезал ложки, а в субботу понес их в Корею своему новому знакомому. В келье монаха жарко горел очаг. Хозяин пригласил отца Агапия погреться. Тот присел рядом с огнем и вдруг увидел, что очаг топится его деревянными ложками. Отец Агапий удивился. «Зачем же ты берешь у меня ложки, если они никуда не годятся, кроме как в печь?» — спросил он монаха. «Потому что знаю, тебе нечем будет иначе пропитаться», — с поклоном ответил отцу Агапию монах. Отец Агапий не сердился на монаха, ведь он проявил к нему милость. И все же, придя к себе в келью, отец Агапий на коленях стал молить Господа о том, чтобы он помог ему выучиться резать ложки гладко и ровно. День за днем с молитвой трудился отец Агапий. Ложки выходили все лучше и лучше, и, наконец, рукоделие монаха стало по-настоящему красивым. В субботний день он пошел в Корею и на этот раз быстро выменял все свои ложки. Когда к нему подошел тот самый монах, у него осталась всего одна. Отец Агапий с поклоном подарил ее тому, кто помог ему в трудную минуту жизни. «В тяжкой нужде Господь рядом», — говорил отец Агапий, которого за смирение и молитвенную жизнь на Святой Горе называли старцем. Верующим в него посылает он милость свою и дарует разум, чтобы нужду победить.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Агапий Афонский.

Радио «Вера». Люби, когда тебя все любят. Люби, когда тебя клянут. Пусть за любовь тебя погубят и осмеянью предадут. Всех-всех люби. Врагам, как братьям, благословенье посылай. Как солнце тьме, будь чужд проклятием. Любя, живи и умирай.

Все люди, посланные нам, это наше отражение. И посланы они для того, чтобы мы, смотря на этих людей, исправляли свои ошибки. И когда мы их исправляем, эти люди либо тоже меняются, либо уходят из нашей жизни. Борис Пастернак.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний епископа Сан-Франциского Василия Родзянко. Сараево, 28 июня 1914 года. Сербский националист убил наследника австрийского престола. Австрия предъявила ультиматум Сербии. Премьер-министр Сербии помчался в Петербург к председателю Государственной Думы, моему деду. В то время мой дед бывал у государя Николая II с докладами почти ежедневно. И тогда он тоже был принят государем и сказал ему, что как председатель Государственной Думы уполномочен сказать, что русский народ хочет, чтобы Россия защитила православную Сербию. Конечно, террористический акт – страшное преступление. Но за одного человека весь народ отвечать не должен. Поэтому надо защитить его от соседа, который может просто уничтожить эту небольшую страну. Государь сказал: «Да-да, конечно, мы не предадим единоверную Сербию». И тут вспоминается такой эпизод. Однажды к императору Александру II пришел представитель Сербии и сказал: «У нас нет национального флага. Что вы нам посоветуете?» Александр II велел принести русский флаг, бело-сине-красный, перевернул его и сказал: «Вот вам флаг». До сих пор у Сербии это народный символ. Те же цвета, что и на флаге России, только в обратном порядке. Это символ того, что Сербия

струнах псалтыри.

0: Влад Шалвович?
1: Да, Акуджава. Песня называется «Молитва». А вот как ты думаешь, Андрей, песня может быть молитвой?
2: Почему же нет? Думаю, всякое искреннее обращение к Богу можно молитвой назвать.
1: А тогда зачем нужны молитва слова?
2: А в качестве камертона. Мы, Саша, часто плутаем в лабиринте сиюминутных эмоций, впечатлений, мнений, желания нашей стихийны.
1: А есть такая молитва, краткая, но мощная, которая защищала бы как броня, чтобы от людей и от себя самого.
2: Как это от себя?
1: Ну вот, например, знаю я свои недостатки. Раздражительность или там, к примеру, трусость, и не справляюсь с ними. Ну и как-нибудь в критическую минуту вспомнил молитву, прочитал и поборол слабость.

0: Или такое нереально?
1: Очень даже реально. Само обращение к Богу уже помогает справиться со страстями. Только важно помнить, что к молитве нельзя относиться как к заклинанию или как к психотерапевтическому упражнению. Молитва – это устремление любящего и верящего сердца к своему Создателю. А что до особенной молитвы? Мне вот вспомнился 69-й псалом. «Поспеши, Боже, избавить меня. Господи, на помощь мне приди. Да будет позор и стыд тем, что на душу покусились мою. Да отступятся срамом вспять радующиеся моей беде. Да смутятся и отпрянут назад те, что говорят «ну-ну». Да возликуют и возвеселятся о тебе все ищущие тебя, да молвят непрестанно «Велик Бог, любящий спасение твое». Я же смирен и убог. Боже, скоро приди ко мне. Ты и помощь моя, избавитель мой, Господи, поспеши.
2: Действительно, необычный псалом. Звучит современно.
1: Это, наверное, благодаря переводу профессора Сергея Аверинцева. Этот вариант не так часто и встретишь. В церкви, например, псалмы читают на церковнославянском. И тут 69-й псалом едва ли выделится среди других современным звучанием. На богослужении он прозвучит так: «Боже, в помощь мою вонми! Господи, помощь мне подщися! Да постыдятся и посрамятся, ищущи душу мою! Да возвратятся вспять и постыдятся, хотящими злая! Да возвратятся обе стыдящиеся, глаголющими, благо же, благо же!»
2: Но почему тогда? Почему ты именно псалом вспомнил? Что в нем особенного?
1: Потому что именно эту песнь царя Давида называют молитвой о безотлагательной помощи. Вообще интересна сама история ее возникновения. Изначально она входила в состав другого псалма, 39-го. Он более обширный. В нем Давид и благодарит Бога, и сетует на своих врагов, и горячо просит помощи. Позднее вот эту часть, просительную, псалмопевец выделил в отдельную песню.
2: А зачем?
1: Трудно говорить о мотивации поэта, жившего 3000 лет назад. Можно предположить два варианта. Или Давид сам часто возвращался к этому прошению, и оно закрепилось в его богословском творчестве как отдельное произведение. Или он захотел выделить его особо, чтобы помочь тем, кто, вот как ты, нуждается в молитве краткой, но емкой.
2: Интересно было бы узнать, скольким людям она помогла. Хотя вряд ли есть такая статистика.
1: Статистики такой действительно быть не может. Как измерить участие Бога в жизни человека? Как связать его с произнесением молитв? А вот примеры можно привести. Вот послушай, как по-особенному проникновенно переложил 69-й псалом стихами протоиерей Василий Пробатов. «Боже правый, избавление, даровать мне поспеши, обреки на посрамление всех врагов моей души, да отступят все с позором, кто мне гибели хотят, кто меня злорадным хором так бесчестят и теснят, и утешишь несказанно слуг своих, ты верный лик, будет славе непрестанно говорить он, Бог велик, помогишь мне, царь творенья, нищ я, беден и убог, лишь в тебе мое спасение. Поспеши ко мне, мой Бог».
2: Очень пронзительно.
1: А это потому, что автор сам находился в таком положении, когда надеяться оставалось только на Бога. Представь себе угар революции. Младшего брата, тоже священника, безбожники расстреляли в 1918 году. Самого отца Василия не раз арестовывали. Надо полагать, молитва о безотлагательной помощи была его непрестанным деланием и не раз спасала.
2: Страшное было время. Впрочем, у всякого времени есть свои причины к Богу взывать.
3: Господи,

0: Сегодня, 28 июня, Церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святого пророка Амоса, преподобного Дулу Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, мученика Лазаря, благоверного князя Сербского, блаженного Августина, собор преподобных отцов Псково-Печерских. Блаженный Августин жил в IV-V веках. Он родился в городе Тагасте на территории современного Алжира. Мальчика воспитывала мать-христианка, а образование он получил в Карфагене. Затем Августин отправился в Медиолан, современный Милан, чтобы преподавать ораторское искусство. Там он встретил епископа Амвросия, который стал его духовным наставником и крестил Августина. Вскоре тот постригся в монахи, раздал имущество бедным и вернулся на родину. Там он основал монашескую общину и вскоре принял священнический сан. В 395 году Августин стал епископом города Гипония. Все это время он много писал, участвовал в богословской полемике. Августин боролся с различными ересями того времени, отстаивая чистоту христианства. Наиболее известные его труды о Граде Божием. В нем развивается идея церкви как священного института, связующего небо и землю. С этой книги началась христианская философия истории. Еще одно известное произведение блаженного Августина – «Исповедь». В нем он с глубоким психологизмом и предельной искренностью описал свою жизнь и основание своей веры. Церковь почитает святого Августина как одного из величайших отцов церкви. Им впервые была создана целостная система христианской философии. Но блаженный Августин дорог верующим не только как учитель богословия, но и как наставник в духовном поиске. Вспоминая его, мы просим: «Блаженный Августин, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Еще не появился, а уже столько хлопот. Дом подготовить, кроватку собрать.
2: Попробую немного отвлечь вас от волнений и показать одно изображение, которое, надеюсь, вам понравится. В Третьяковской галерее, где я работаю, выставлена картина художника Дмитрия Жилинского. Сейчас я найду ее в интернете. Она называется «Утро». Вот, нашла. Посмотрите.
1: В центре изображения молодая мама, которая кормит новорожденного ребенка. Справа от нее детская деревянная кроватка, прикрытая занавеской. Рядом корзина с бельем. Все так обычно, просто, но согласен с вами. В этой картине запечатлен счастливый момент.
2: Художник Дмитрий Жилинский изобразил на полотне супругу Нину и крошечную дочку Оленьку. Волосы Нины собраны в пучок, лицо и шея открыты, на щеках нежный румянец. Она ласково склонилась к дочери, которую кормит грудью. Все ее внимание обращено к малышке.
1: Чувствуется, что человек, который смотрит на маму и дочку, очень любит их. Как красиво он изобразил женщину. Это видно по чертам ее лица. Тонкий, аккуратный носик, изящный профиль.
2: Да, это особенно заметно на фоне темной стены и довольно обыденной обстановки. Черты лица героини выделены солнечным светом начинающегося утра. Кажется, что лик молодой мамы и фигура малышки буквально сияют. И вы абсолютно верно почувствовали, что написано героине с большой любовью. Дело в том, что период, момент из которого мы видим, был для художника особенно счастливым.
1: Потому что у него появилась семья и ребенок?
2: Да, именно поэтому. Дмитрий Жилинский и его жена Нина жили тогда в так называемом «Красном доме» под Москвой. Его построили специально для людей творческих профессий, с квартирами и мастерскими. Когда у художника появилась семья, он сам сделал пристройку к дому в виде мансарды. Своими руками собрал кое-что из мебели. Эту обстановку мы и видим на картине.
1: Значит, за бытовыми деталями скрыта большая любовь и забота о своей семье.
2: Да, о двух нежных и хрупких созданиях, созданных Богом. О матери и малютке.
1: Которым нужна наша любовь, защита, поддержка. В этом, наверное, и заключается счастье. Сделать счастливыми тех, кто рядом.
3: Смирнов! У вас девочка! Поздравляю!
1: О, слава Богу!
2: И я вас поздравляю от всего сердца. Дочка подрастет, приходите всей семьей к нам в Третьяковскую галерею. Расскажите супруге о картине художника Дмитрия Жилинского «Утро» и о том, как узнали о ней в один из самых важных моментов вашей жизни.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Иногда человек, приступая к какому-то доброму делу, сомневается в его успехе. Заранее сочиняет себе сценарий, придумывает причины, почему ничего не получится. Надо всегда помнить, что то, что невозможно человеку, возможно Богу. Нужно все свои дела посвящать Господу, молиться и просить у Него помощи. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Иоанна Златоуста. «Все совершай во имя Господне, и все у тебя будет благоуспешно. Что не запечатлеешь именем Божиим, все выйдет счастливо. Если имя Божие изгоняет демонов, устраняет болезни, то тем более облегчает совершение дел».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Американская писательница Джин Уэбстер была внучатой племянницей Марка Твена, и это не могло не оставить свой след. Яркий литературный талант Джин, кажется, во многом унаследовала именно от него. В этом легко убедиться, прочитав хотя бы один из ее текстов. Например, повесть «Милый недруг», которая по праву считается одним из лучших произведений Джин Уэбстер. И в американской литературе стоит в одном ряду с такими известными книгами, как, например, «Поллианна» Эленор Портер. Повесть Джин Уэбстер «Милый недруг» из тех, что с одинаковым интересом будут читать и дети, и взрослые. Легкий, буквально искрящийся литературный язык, которым написана книга, простой, но увлекательный и небанальный сюжет, заразительный позитив автора, умение с юмором смотреть на серьезные проблемы и во всем стараться видеть только хорошее, превращают чтение в настоящий праздник для души. Написанная в эпистолярном жанре, повесть представляет собой письма, которые главная героиня, девушка по имени Салли Макбрайт, адресует своим друзьям, семейной паре, попечителям детского приюта. Вынужденные надолго уехать, они просят Салли стать заведующей приютом. Девушка, чьи мысли заняты светскими приемами и нарядами, соглашается помочь друзьям, но сразу дает понять, что делает это только из-за любви к ним, и тут же уйдет, как только они найдут на место заведующей более подходящую кандидатуру. Сделать это как можно скорее Салли поначалу просит почти в каждом письме. Параллельно она описывает все, что происходит в приюте, и становится понятно, что при всей своей внешней светскости девушка совсем не черства, у нее доброе и чуткое сердце. Салли быстро привязывается к своим подопечным, деятельно включается в работу и вскоре понимает, что в заботе о сиротах наконец-то обрела настоящую радость и смысл жизни. Параллельно и очень необычно развиваются взаимоотношения Салли и приютского доктора Робина Макрея. Это его новая заведующая прозвала «милым недругом». Салли и доктор на первый взгляд по-разному смотрят на вопросы воспитания детей и, кажется, терпеть друг друга не могут. Но ближе к финалу книги читателя ждет большой сюрприз, а героев повести – большое счастье. Автор повести «Милый недруг» так или иначе затрагивает тему сиротства почти в каждом своем произведении. На протяжении всей жизни Джин Уэбстер занималась социальным служением, помогала устраивать осиротевших детей в семьи, а доходы от продажи своих книг жертвовала на поддержку приютов. «Поначалу можно не почувствовать вкуса к добрым делам, даже совершая их», – предупреждает писательница. «Главное – не останавливаться, и добро в один прекрасный день само изменит тебя, сделает лучше и счастливее», – уверена она. Книга «Милый недруг» именно об этом. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».

0: Светлое радио. Первоисточник.
1: Владимир Петрович, как обстоит дело с работой в выходные?
2: Решили. Если плановый отдел выйдет, то и нам придется.
1: Они же выйдут. Страха ради иудейска.
2: Какого страха?
1: Вот у них и спросите. А вообще это выражение такое.
3: В русском языке оборот «страха ради иудейска» сохранился в церковно-славянском варианте. По-русски он звучит так – «из страха перед иудеями». Выражение происходит из Библии, и находим мы его в Евангелии от Иоанна. Процитируем первоисточник. «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса». Об Иосифе пишут и другие евангелисты. Евангелист Матфей пишет, что Иосиф – богатый человек из Аримафеи, который также учился у Иисуса. Евангелист Лука описывает его так. «Член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия». А евангелист Марк отмечает, что Иосиф был знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, и добавляет: «Осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова». Из сказанного понятно, что иудей Иосиф, человек состоятельный и уважаемый, был членом Синедриона. Он был тайным последователем Христа и его учеником. Тайным, чтобы не оказаться в немилости у своих коллег. Как сказано, из страха перед иудеями. Даже обращаясь с просьбой к Пилату отдать ему тело Иисуса для погребения, Иосиф тоже рисковал. О боязни пострадать от иудеев евангелист Иоанн пишет и в другом эпизоде, рассказывающем об исцелении слепорожденного Христом. Событие это произошло в субботу, день покоя. И фарисеи, ревностно следившие за исполнением закона, возмутились, говоря: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Не желая мириться с неким чудотворцем, который совершает исцеление по субботам, фарисеи призвали к себе исцеленного и его родителей. Вот что сообщает об этом Евангелие от Иоанна. «Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: „Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?“ Родители его сказали им в ответ: „Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите. Пусть сам о себе скажет“. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги». За симпатии к Христу иудеи из членов Синедриона решили отлучать от синагоги. Как свидетельствует толкование, отлученный лишался некоторых важных преимуществ. Например, в его доме нельзя было совершать обрезание, плакать по умершим, и, наконец, к нему никто, кроме жены или детей, не мог приближаться ближе, чем на расстоянии 4 локтей. Поэтому родители и боялись, стараясь ничего не говорить о Христе. Выражение «страха ради иудейска» означает делать что-либо и поступать как-либо из-за боязни властей и наказания, а также из угодничества.
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». География Веры. Город Благодарный в Ставропольском крае до 1971 года считался селом. На его территории действовало несколько церквей. Из них до наших дней сохранился лишь храм во имя Александра Невского, возведенный в 1894 году. Он был украшен с особым великолепием. Святые образы для пятиярусного позолоченного иконостаса выполнили столичные мастера. Звонница трехъярусной колокольни славилась сладкозвучием. К сожалению, и колокола, и иконы уничтожили безбожники после революции 1917 года. Церковь несколько лет использовали как зернохранилище. Она вновь стала действующей в годы Великой Отечественной войны, когда многие сердца обратились к Богу. С тех пор храм Александра Невского не закрывался. Верующие заботятся о его благообразии. Так, в 2016 году прихожане обновили купол на колокольне, а в 2024 благоустроили церковный дворик. Храм Александра Невского, без сомнения, можно назвать историческим символом города Благодарный.
1: Радио «Вера» в Благодарном можно слушать на частоте 101,2 FM.
2: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет иеромонах Иоанн Мерзляков. Разговор пойдет о некоторых учениках преподобного Сергия Радонежского и об их роли в истории России. А в 8 вечера в программе «Исторический час» вместе с доктором исторических наук Дмитрием Володихиным поговорим о вкладе казаков в знаменитые победы Александра Васильевича Суворова, в том числе во взятие крепости Измаил.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Природа, как гласит народная мудрость, не терпит пустоты. Если не выросло на конкретном участке земли что-то хорошее, обязательно вырастет плохое. Ровно то же самое можно сказать и о духовном бытии. Оно тоже никакого абстрактно мыслимого нейтралитета не предполагает. Либо ты с Богом, либо нет. Об этом, в частности, рассуждает апостол Павел в отрывке из 6 главы своего послания к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время литургии. Давайте послушаем.
2: «Свобожься же от греха, поработитесь о правде».
3: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».
2: «Дарование же Божие, живот вечный во Христе Иисусе, Господе нашем».
1: Главная мысль прозвучавшего отрывка чрезвычайно проста – либо ты раб Божий, либо раб греха. Так, собственно, и было задумано самим апостолом Павлом, который, обращаясь к своим первоначальным читателям, христианам Рима, оговаривается и как бы извиняется. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей». Бывшие язычники, населявшие столицу Римской империи, не были склонны к сложным возвышенным рассуждениям. И поэтому святой Павел разъясняет им основы духовного бытия, повторюсь, довольно просто: или ты с Богом, или нет, третьего не дано. Наверное, у кого-то возник вопрос, а почему рассуждения апостола настолько бескомпромиссные? Разве нельзя быть просто хорошим, но при этом неверующим человеком? Забегая вперед, отвечу – нет. Потому что данная хорошесть на самом деле своим источником имеет Бога, от которого в нашем мире все доброе берет начало. Если человек творит добро, так сказать, просто так, это значит, что он на самом деле верит в Бога, пусть даже неосознанно. Но вернемся к рассуждениям апостола. Отправной точкой для размышлений святого о рабстве Богу или греху является чудо Боговоплощения, благодаря которому произошло удивительное соединение божества и человечества. Господь стал одним из нас. Он принял наше естество не иллюзорно, но реально, принял полностью за исключением греха. Христос во время земного служения испытывал голод, жажду, усталость, боль. Наконец, смерть его тоже была совершенно реальной, а не постановочной, выдуманной. Все перечисленное указывает сразу на две вещи. Первое – мы сотворены Богом хорошо. Да, из-за падения Адама и Евы наше естество огрубело, стало более примитивным, но оно по-прежнему несет на себе отпечаток рук Божественного Создателя. А то, что создал Господь, то, повторюсь, хорошо. И в событии Боговоплощения мы призваны увидеть в том числе и возвышение нас, людей, до высоты Божественного принятия, что является не человеческой заслугой, но щедрым даром Господним. И это объективная реальность, отменить которую никто не в состоянии. Что, в свою очередь, позволяет сделать второй вывод, не менее важный, чем первый. Боговоплощение – дар, который не отменяет нашу свободу, субъективную реакцию человека на свершившийся факт пришествия на землю Сына Божьего. Благодаря Христу наш мир вновь соединен с Божественным небом. Мы избавлены от рабства тьмы, по-настоящему свободны и взаимодействуем так или иначе с благодатью Святого Духа в наш мир, вернувшийся. Это великая радость, но и великая ответственность. Многое будет зависеть от того, как мы сами распорядимся полученными дарами и как будем реагировать на добро, которое творят окружающие. Потому никакое доброе дело теперь не следует презирать. Поступок, основанный на любви, служит ступенькой по направлению к Царству Христову. И мы призываемся Богом изгнать из сердца гордость и презрение по отношению к окружающим и видеть в них прежде всего тех, кто создан по образу Божию и способен стать соработником Христовым в делах милости, иногда даже об этом не подозревая. Но так проявляют себя плоды Боговоплощения. Добро, от Бога исходящее, могут творить люди доброй воли, пока еще для себя Христа не открывшие. Однако, как известно, пути Господни неисповедимы, и мы, те, кто Христа знают, должны промыслу Божию не мешать, но помогать, утешая ближних и помогая им встретить Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Святее дружбы чувства нет. И тот, кто жертвуя чудесной, спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердце нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил. –

Радио «Вера». Светлое радио. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Книга притчей Соломоновых.

0: милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед доктора богословия профессора Софии Колумзиной. 1960 год. Самое трудное для родителей христиан наступает тогда, когда их полувзрослые дети отказываются от веры в Бога, от церкви. Не можем мы без горя видеть то, как наши дети исключают из своей жизни благодать Божью. Но и в горе мы должны быть настороже, чтобы не вкрался в него наш грех мирского самолюбия, что люди скажут, семью осрамил. А главное, это чтобы была в нас любовь к нашим детям, если они совершают грех, и вера в то, что каким-то своим путем они придут когда-нибудь к тому, кто есть свет и правда жизни.
0: Голоса

Ты знаешь, все точно в порядке. Мышцы окрепли, спасибо зарядке. Даже сердечное крепче и тверже. Нас уже многое

0: православие.
1: Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. У всех народов есть праздники, посвященные доблести национальных героев. Для нашей страны таковым днем является, конечно, 9 мая, когда мы празднуем победу в Великой Отечественной войне и чтим память погибших солдат. В Сербии основным праздником национальной доблести является 28 июня, известный более как Видовдан или День Святого Вита. Примечательно, что важнейшие события в истории Сербии приходились именно на 28 июня. В этот день в Сараево был убит принц Франц Фердинанд, после чего началась Первая мировая война. В День Святого Вита в 1991 году в Югославии началась гражданская война. Но главное, о чем сербы вспоминают в этот день – битва на Косовом поле. 15 июня, 28 июня по новому стилю, 1389 года сербское воинство во главе с князем Лазарем Хребеляновичем сошлось на Косовом поле в неравной битве с турецким войском султана Мурада. Несмотря на то, что турки почти в два раза превосходили сербов по численности, победа далась турецкому воинству совсем нелегко. Сербы проявили на Косовом поле поразительную отвагу и смелость. Так, в ходе битвы один из сербских дворян по имени Милош Абилич проник в шатер султана Мурада и заколол его. Сам он тут же погиб от рук телохранителей турецкого правителя. Несмотря на гибель Мурада, турки продолжили бой. В итоге князь Лазарь был пленен, а затем казнен. Турки победили, но победа им дорого обошлась. Значительная часть их войска была уничтожена, но и сербы понесли ужасающий урон. Погиб не только князь Лазарь, но и почти все сербское дворянство. Страна была обезглавлена. Сразу же после битвы армия султана стала отступать. Сын Мурада, Баязид, боялся, что ему не достанется власть его убитого отца. Он поспешил в столицу, чтобы там озвучить свои претензии на власть. Несмотря на отступление, турки, тем не менее, вскоре оккупировали сербские земли. И те на 500 лет оказались под властью Османской империи.

Косовская битва воспринимается сербами прежде всего как жертва, которую сербский народ принес ради своего будущего и ради спасения прочих стран от турецкого нашествия. У сербов есть легенда о том, как в ночь перед битвой князю Лазарю, который почитается сербами как православный святой, явился ангел и спросил его, что он выбирает: царствие земное, то есть победу над турками и благополучие Сербии, но только пока он сам будет жить на земле, или мученичество ради царствия небесного, а также обещание, что сербский народ до конца времен останется православным. Лазарь ответил, что земное царство на миг, а небесное царство навек. Таким образом, на Видовдан сербы прославляют подвиг своих предков, положивших жизни на Косовом поле ради будущего своей родины. Видовдан – праздник очень светлый, но и очень грустный. В этот день в Сербии не принято веселиться и петь радостные песни. Сербы говорят, что в день святого Вита даже птицы не поют. Настолько велика скорбь сербской земли. Утром на Видовдан во всех сербских храмах совершается богослужение, в ходе которого церковь молится об упокоении душ воинов, которые погибли на Косовом поле. Кроме того, на Видовдан все православные сербы просят Бога о том, чтобы в истории их страны не повторилось такое страшное событие, как битва на Косовом поле, и чтобы жертва, которая была князем Лазарем принесена, была залогом светлого будущего их страны. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о Видовдане, главном национальном празднике Сербии.

0: Сегодня, 28 июня, Церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святого пророка Амоса, преподобного Дулу Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, мученика Лазаря, благоверного князя Сербского, блаженного Августина, собор преподобных отцов Псково-Печерских. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чьи земная жизнь и подвиг были связаны с Псково-Печерским монастырем. Этот праздник вошел в церковный календарь в 1990 году по благословению патриарха Пимена. В собор Псково-Печерских угодников Божиих входят семь святых. Преподобный Марк был одним из первых старцев, живших в пещерах близ Пскова. После кончины преподобной Вассы чудесное знамение указало на праведность женщины и на святость пещеры, где ее погребли. Преподобный Иона собственноручно ископал там пещерную церковь, с которой начался Псково-Печерский монастырь. Преподобно-мученик Корнилий более 40 лет был игуменом обители. При нем монастырь стал культурным центром Псковской земли. Царь Иван Грозный получил ложный донос на Корнилия, в котором тот обвинялся в измене. По монастырскому преданию, царь в гневе сам отсек голову Корнилию, но тут же раскаялся и на руках отнес тело в церковь. Тогда же пострадал от несправедливых обвинений сподвижник игумена Корнилия, преподобный мученик Воссиан Муромский. Преподобный Дорофей Юкский, схимник Псково-Печерской обители, основал монастырь на Ярославской земле, а преподобный Лазарь Прозорливый почитается за тяжесть своего монастырского подвига. Господь даровал ему особую духовную мудрость и кротость, а также способность прозревать судьбы человеческие. Все святые Псково-Печерские, молите Бога о нас.
1: Радио «Вера».

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
4: Прообразы. Святые в литературе.
5: Наверное, ни одному из российских самодержцев не выпало испытать столько поруганий и клеветы, сколько пережил в революционные годы император Николай II. Ныне церковь причислила Николая Романова и всю его семью, зверски убитую большевиками, к лику святых. Впрочем, и среди современников последнего русского царя были те, кто уже при жизни почитал его как мученика-страстотерпца. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о благоверном царе Николае Романове и стихотворении Сергея Бехтеева «Николай II». Место действия – Россия. Время действия – 1917 год. В 1917 году в России произошла февральская революция – главным событием которой стало отречение от престола императора Николая II. На этом закончилась история 300-летнего царствования династии Романовых. Но не все в России ликовали по поводу так называемой свободы от царизма. Многие думающие люди понимали, что отречение царя вскоре обернется для народа великой трагедией. Эти чувства эмоционально выразил Сергей Бехтеев, написав поэтическое обращение к Николаю II.
6: В те дни, когда мы все так низко пали, везде мне грезится священный образ твой, с глазами, полными божественной печали, с лицом, исполненным небесной добротой. Тебя жалеть я не могу, не смею. Ты для меня по-прежнему велик. Перед тобой, мой царь, я вновь благоговею. И больно мне глядеть на твой державный лик. Слепой народ, обманутый лжецами, за чистоту души твоей святой тебя клеймил постыдными словами и казни требовал. Над кем же? Над тобой.
5: Стихотворение «Николай II» Сергей Бехтеев написал в 1917 году, на третий день февральской революции. Пройдет год, и в Екатеринбурге большевики зверски убьют всю царскую семью. Николая II, императрицу Александру Федоровну, царевича-наследника Алексея, великих княжон Татьяну, Ольгу, Марию и Анастасию. Сергей Сергеевич Бехтеев, воспитанный в православной вере офицер из старинного дворянского рода, был убежденным монархистом и патриотом России. Он не находит оправданий тех, кто предал царя в 1917 году.
6: «Еще недавно, так пред ним склоняя выи, клялися вы его до гроба защищать. Из-за царя-вождя, хозяина России, вы обещали жизнь безропотно отдать. И что же? Где слова? Где громкие обеты? Где клятвы и верности, присущие войскам? Где ваших прадедов священные заветы? А он обманутый. Он твердо верил вам».
5: В годы Гражданской войны Сергей Бехтеев сражался в рядах Белой армии, а после ее поражения с первой волной эмиграции навсегда покинул родину. Несколько лет он жил в Сербии, затем во Франции. Многие свои стихи поэт-эмигрант подписывал литературным псевдонимом «Верноподданный». С горечью наблюдал поэт за событиями в Советской России. Гонения на церковь, искоренение потомков дворянского рода, а позднее и так называемых пламенных революционеров. Впрочем, еще в феврале 1917 года Сергей Бехтеев чувствовал, что за предательство царя возмездие неизбежно.
6: «Предатели, рожденные рабами, свобода лживая не даст покоя вам. Зальете вы страну кровавыми ручьями, и пламя пробежит по вашим городам. Пройдут века, но подлости народной страниц истории не вычеркнут года. Отказ царя, прямой и благородный, пощечиной вам будет навсегда».
5: В стихотворении «Николай II» есть строки о том, что спустя века правда об оклеветанном императоре все же восторжествует. Прошло одно столетие, и в России произошло церковное прославление святого царя-мученика. Как надеялся Сергей Бехтеев, побеждена врагов чудовищная злоба, и козни зла рассеяла любовь. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
4: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Ближе всего к человеку Бог. Нет никого другого, кто был бы ближе, чем Бог. Старец Иосиф Исихаст.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Каков главный смысл жизни? Герой повести Кейт ДиКамилла «Удивительная история кролика Эдварда», фарфоровый кролик, этим вопросом не задавался. Он вообще не задавался никакими вопросами. День-деньской любовался собственной персоной и только. Таким уж он был. Девочка Абелин, которой его подарили, горячо любила Эдварда. А вот он не любил никого. Думал о себе, любовался собой и очень сердился, что не может заявить вслух о том, какой он замечательный. Однажды девочка взяла кролика в морское путешествие. Он упал за борт корабля, позже его бурей выбросило на берег, и началась цепь приключений. Эдварда приютили два старичка. Затем он попал к маленькой болезненной девочке Саре Рут. После стал странствовать с ее братом. Все эти люди, как и Абелин, очень любили кролика. И однажды Эдвард понял, он тоже научился любить. Когда старички улыбались ему, у него теплело на душе. Когда Сара Рут кашляла, его сердце сжималось от боли. Но так получалось, что кролик терял всех, с кем сводила его жизнь. И в конце концов Эдвард очутился в кукольной лавке. Он хотел больше никого никогда не любить, потому что это слишком больно. Ведь всех, кого кролик любил, он терял. Но в глубине сердца Эдвард уже понял: главный смысл жизни в том, чтобы любить. Только так становишься настоящим. Кейт ДиКамилла написала не только повесть для детей, но и притчу для взрослых. Она передала языком сказки истину, сформулированную духовным писателем 20 века Сергеем Фуделем. «Жизнь потому и представляется тебе бессмысленной, что ты не осознаешь необходимости наполнять ее любовью к людям, каждой живой человеческой душе. Только в любви к людям смысл жизни. Только в этом выход из тупика погружения в себя самого. Весь смысл нашей жизни в том, чтобы теплом своего дыхания бороться с холодом мира». Чем закончилась повесть «Удивительная история кролика Эдварда»? Однажды в лавку пришла женщина с дочкой. Это была взрослая Абелин со своим ребенком. Так Эдвард вернулся домой. Но теперь он умел любить и знал, в чем главный смысл жизни.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобно-мученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобно-мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
1: Сегодня священник Стахий Колотвин, психолог, многодетная мама Ирина Головацкая и педагог Виктория Галкина будут размышлять о том, что такое счастье в христианском понимании.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. В мире много религий, и люди выражают свою веру по-разному. Но в чем же одна из главных особенностей христианской веры? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Вшедши же ему в Капернаум, приступи к нему сотник».
4: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час.
3: «Будет тебе, и исцелив отрок его в тот час».
2: Если спросить верующего о главных особенностях его веры, он начнет рассказывать про идейную уникальность христианства. Например, ни одна религия в мире не верит в единого Бога, который при этом троичен в лицах. Есть те, кто верят, что Бог один. Есть язычники, которые верят, что богов много. Но такого, чтобы говорили о единой божественной природе, которая существует как три божественных лица, больше нет. Есть религии, которые верят, что Бог может быть очень близок человеку. Но такого, чтобы говорилось о том, что Он навсегда соединил в себе земное и небесное и совершенно реально вошел в человеческое бытие, тоже нет. Наконец, нет религии, которые призывали бы человека к тому, чтобы жить божественной жизнью без потери собственной личности. Действительно, все это вещи во многом уникальные. Однако сами по себе они выглядят как нечто интеллектуальное и умозрительное, без того, что наполнило бы их смыслом для человека, сделало бы веру во все эти идеи действительно нужной и живой. Я думаю, что рассудив, любой христианин согласился бы, что все это по-настоящему ценным делает любовь. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим, как Иисус Христос восхищается силой веры римского сотника. Из других текстов мы знаем об этом человеке, что он хорошо относился к иудеям, и можем предположить, что он, если не прямо интересовался, то, по крайней мере, хорошо относился и к вере народа, в среде которого жил. Общаясь с этими людьми, он наверняка знал, что среди них появился пророк и чудотворец. Что о нем мог думать язычник, даже хорошо относящийся к истинной вере, сказать трудно. Впрочем, одно мы знаем точно. Ради своего слуги военачальник нашел Христа и обратился с удивительной просьбой об исцелении. Удивительна она сразу в нескольких смыслах. Во-первых, в его словах мы не видим даже намека на магизм. Он не ждет от Спасителя ничего, кроме его исцеляющего слова. Во-вторых, он ведет себя очень скромно. Он ведет себя совсем не так, как мы ожидали бы от римского военачальника. Но самое главное в другом. Почему он пришел и во что он верит? Он пришел, потому что любит, и верит он не просто в некую силу. Обращаясь ко Христу со словами «Я недостоин, достаточно только твоего слова», он верит в Божью любовь, для которой не важно расстояние. И заметим, что ни он, ни Христос вообще ничего не говорят о слуге. Мы не знаем, кто он, как жил и живет, что думает о Боге. Мы знаем, что сотник очень его любит и верит, что Господь по этой любви его исцелит. И, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что в этой наполненности любовью к ближнему и проявляется главная черта христианской веры. Если человек верит в Троицу, он призван стремиться любить по образу Отца, Сына и Святого Духа. Если человек верит в Богочеловечество Христа, он призван стремиться к такой же жертвенности, какая была у него. Наконец, если человек стремится к общей жизни с Богом, он не должен пренебрегать никем, но в каждом ближнем видеть образ Божий.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
1: Первые лучи солнца позолотили широкую гладь Псковского озера у самой границы с Эстонией. Старый священник Николай, живший здесь на маленьком острове, вышел из своего маленького домика. Несмотря на столь ранний час, во дворе уже собрались люди. «Батюшка, батюшка, здравствуйте!» – радостно восклицали они. С тех пор, как отец Николай поселился на этом рыбацком островке, к нему каждый день приезжали гости со всех концов огромной страны, которая в те годы называлась Советским Союзом. Время для церкви верующих было сложное, но, несмотря на запреты властей, люди ехали к отцу Николаю за поддержкой и мудрым духовным советом. С раннего утра до поздней ночи священник без устали, с готовностью и радостью выслушивал житейские истории, утешал, ободрял. Он давал советы, но никогда не читал нравоучений, не считал себя вправе указывать людям, как жить, и очень смущался, если они сами вдруг начинали требовать этого. Вот и теперь несколько женщин окружили священника и наперебой спрашивали: «Батюшка, скажи, когда мне лучше в санаторий ехать, летом или осенью?»
2: «А мне, батюшка, устраиваться на работу или дома оставаться?»
1: Отец Николай с улыбкой отвечал им: «Молитесь Господу, все в Его руках. Он все устроит так, как нужно».
2: Но гости не отставали. «Ты же, батюшка, все про всех знаешь».
1: Отец Николай вздохнул:
2: «Да что вы такое говорите? Только одному лишь Богу все ведомо», — отвечал он. Но женщины продолжали идти за священником.
1: «Подари нам, батюшка, свою фотографию. Мы ее дома на стену повесим».
2: Отец Николай хотел было что-то ответить, но потом, словно передумав, повернулся и направился к своему маленькому зеленому домику. Он зашел внутрь, а женщины остановились у порога, с любопытством ожидая, что будет дальше. Когда отец Николай снова вышел, в руках у него была фотокарточка. Гости оживились. Священник протянул им кусочек глянцевого картона. «Вот вам моя фотография. Это я и есть». Женщины взглянули и ахнули. Оказалось, что отец Николай вручил им открытку с изображением циркового медведя на шаре. Кроткий, смиренный отец Николай, известный старец Николай Гурьянов с острова Залито, который, несомненно, обладал глубоким духовным даром от Бога, не любил, когда его превозносили и относились к нему с поклонением, как к пророку. Поэтому и подарил своим настойчивым гостям медведя. «Не превозноситесь ни над кем и не думайте о себе высоко. Тише едешь, дальше будешь», — не раз повторял он и сам всегда следовал этому золотому правилу.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.

Радио «Вера». Не плоть, а дух растлился в наши дни. И человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палимый и сушен, невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Федор Тютчев.

Радио «Вера». Светлое радио. Пожелавший правды уже страшно силен. Фёдор Достоевский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из завещания игумена Феодосия Печерского киевскому князю Изяславу, 1074 год. «Чадо, если тебе надо будет умереть за святую свою веру, с дерзновением иди на смерть. Так и святые умирали за веру, а ныне живут во Христе. Если увидишь чадо иноверцев, спорящих с православным и хотящих оторвать его от православной церкви, помоги православному. Этим ты избавишь овча от пасти льва. Если кто тебе скажет «ваша и наша вера от Бога», то ты, чадо, ответь ему так: «Кривовер, или ты и Бога считаешь двоеверным? Не слышишь, что говорит Писание? Един Бог, едина вера, едино крещение». Иноверцы отвергли проповедание апостольское и постановление святых отец и приняли неправую и развращенную веру, исполненную всякой погибели, потому и отвергнуты нами.
0: Голоса времени. Вы слушаете радио «Вера».

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Несколько лет назад мы с семьей попали на воскресную службу в Николо-Сольбинский монастырь. Муж и старшие сыновья зашли внутрь храма, а мы с 4-летним Колей задержались. Малыша заинтересовала огромная и тяжелая резная дверь. Он изо всех сил упирался, стараясь сначала закрыть, а потом открыть ее. Мне хотелось попасть на службу, но Коля неутомимо пытался справиться с задачей и на все мои уговоры не реагировал. Неподалеку от нас стояла монахиня, которая наблюдала за происходящим и будто чего-то ждала. Она подошла к моему сыну, наклонилась и взяла его за ручки. Медленно и спокойно произнесла: «Малыш, сейчас в храме произойдет самое главное». Коля смотрел на нее во все глаза, даже рот открыл от удивления. Потом взглянул на меня, взял за руку и повел в храм. Монахиня закрыла за нами дверь. Началась самая важная часть богослужения. Она называется анафора, с греческого языка «возношение», или «евхаристический канон». Анафора начинается с возгласа священника «Благодарим Господа». В конце евхаристического канона хор протяжно поет: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимтеся, Боже наш». Давайте послушаем это песнопение в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Когда хор во время богослужения поет это песнопение, священник, находясь в алтаре, в тайной молитве просит Господа ниспослать Духа Святого, настоящих в храме людей, и на заранее приготовленные хлеб и вино, чтобы Он, Господь, осветил их. Во время анафоры хлеб и вино присуществляются в истинное тело и истинную кровь Христову. Слова, сказанные монахиней, произвели на моего сына Колю сильное впечатление. На протяжении всего евхаристического канона, и особенно когда тихо и очень медленно хор пел «Тебе поем», Коля стоял и задумчиво смотрел в алтарь. Теперь каждую службу после слов батюшки «Благодарим Господа» он говорит мне: «Мама, не забудь, сейчас будет самое главное», и улыбается. Предлагаю еще раз послушать песнопение «Тебе поем» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 28 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Смерть» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Радио «Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ доступны в социальных сетях и на сайте. Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Сказки России.
1: Маргарита Константиновна, вы не устали с дороги? Все-таки путь до Ростова-на-Дону из Москвы не близкий. А мы с вами, можно сказать, с корабля на бал. То есть с поезда сразу в Ростовский музей изобразительных искусств.
2: Что вы, Андрей Борисович, я прекрасно себя чувствую. К тому же мы ведь в Ростове только проездом. Так что ваша идея провести время до следующего поезда в музее просто замечательная. Тем более, что здесь есть полотно, которое я очень хочу увидеть. Картина Алексея Кондратьевича Саврасова «Рожь».
1: Маргарита Константиновна, поправьте меня, пожалуйста, если я что-то путаю. Но, кажется, Саврасовская рожь экспонируется в Третьяковке.
2: Вы не ошиблись, Андрей Борисович. В Третьяковской галерее действительно есть такая картина Саврасова.
1: А, тогда, вероятно, в Ростовском музее изобразительных искусств находится один из этюдов к ней.
2: Представьте себе, нет. Это самостоятельное произведение. Во многом оно с рожью из Третьяковской галереи, конечно, перекликается и написано в тот же период. Но и с художественной, и с эмоциональной точки зрения это две совершенно разные картины. А вот, кстати, и полотно. Взгляните на него, и сразу все поймете.
1: Да-да, я теперь вижу. Вы правы, Маргарита Константиновна, совсем другие краски и настроение у картины иное. Хотя в общих чертах пейзаж очень похож.
2: Если вы вспомните, то на полотне из Третьяковской галереи изображено ржаное поле перед самым началом грозы. Там тучи еще только сгущаются над просторами, а здесь, посмотрите, буря уже миновала. Колосья умыты дождем, небо очищается. Природа все еще встревожена стихией, но в ней уже угадывается успокоение.
1: Верно. Саврасову удалось ухватить и выразительно подчеркнуть тонкую грань перехода от ненастья к покою. Темные облака отступают, сквозь них уже виднеется тихий закат. И какое удивительное, необычное сочетание красок и оттенков. Тревожных, бронзовых, лиловых, с умиротворяющими, розовыми и лазурными. Так глубоко увидеть и выразить природу мог только большой мастер.
2: Алексей Кондратьевич Саврасов говорил: «В России природа поет». Он умел слышать эту песню родных просторов. Художник смотрел на окружающий мир как на величайшее произведение искусства, Божье творение. И эта божественная, духовная наполненность всего сущего очень хорошо видна на его пейзажах.
1: Но ведь творческие люди часто вкладывают в свои произведения глубоко личные чувства. Картина Саврасова «Рожь» настолько эмоциональна, что я рискну предположить, художник отразил в ней какие-то собственные душевные переживания.
2: Вы правы, Андрей Борисович. Полотно «Рожь» Алексей Саврасов написал в 1881 году, в последний период своего творчества. Он был очень непростым. В это время живописец остался практически в полном одиночестве, испытывал материальные трудности, был болен и стремительно терял зрение. Но, несмотря на это, продолжал писать и создавал настоящие шедевры. Такие, например, как картина «Рожь», которая перед нами.
1: И на которой сквозь самые черные тучи все равно пробивается свет.
2: Частичку этого света мы с вами сегодня увезем с собой.
3: Картину Алексея Саврасова «Рожь» можно увидеть в Ростовском музее изобразительных искусств.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Андрей Овчинников.
1: Тщеславие – тяжкий грех. Многие мирские профессии дают почву для расцвета тщеславия. Кто может добровольно отказаться от мирских почестей? Только истинно верующий человек. И то ему нужно быть очень внимательным к любому проявлению этой коварной страсти. Хочу поделиться предостережением преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, борющемуся с тщеславием человеку. Иные страсти иногда при помощи места успокаиваются, и после удаления предмета греха или удобства, или повода к нему, обычно укрощаются и уменьшаются. А эта страсть проникает даже к бегущим в пустыню, и место не может исключить ее, не слабеет она и от удаления внешнего предмета. Ибо она воодушевляется ничем иным, как успехами добродетелей того, на кого нападает. Этой страсти, если не будет заботливой рачительности и рассудительности, даже время не только не подавляет, но наоборот поощряет еще больше.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Когда-то давно Максим Яковлев, ныне известный прозаик и сотрудник православного миссионерского журнала «Фома», был художником-оформителем. И хотя впоследствии перо писателя перевесило кисти палитру, все же в его прозе ощущается что-то от живописи. Густые, сочные краски, крупные словесные мазки, перспектива, уходящая далеко за горизонт. Книга Максима Яковлева «Ничего не бойся» – это сборник рассказов, куда вошли успевшие полюбиться читателю произведения «Пир», «Вознесение», «Аполлинария, которая всех огорошила», «Выбор» и «Дар случайный». Прозу Яковлева часто сравнивают с верлибром, то есть свободным стихом, в котором нет рифмы и строгого стихотворного размера, но присутствует поэтическая плавность, напевность, гармония. А значит, читать ее легко и приятно. Центром книги определенно является повесть «Ничего не бойся». Ее главный герой – мальчик Игнат. Однажды, упав с санок, он провалится под лед. И чтобы оправдаться перед мамой, на ходу сочинит историю о якобы вытащенной им из проруби тонувшей девочке. Но в соседнем поселке вдруг нежданно-негаданно объявится выдуманная им утопленница. Ложь во спасение вдруг материализуется, обрастет невероятными подробностями и обстоятельствами, а главное, сведет его с той самой девочкой по имени Аринка. Игнат обладает удивительным даром – копировать голоса, манеру поведения и даже внешность других людей. Но во всей своей полноте этот дар проявится не в школьном театре, где Игнат станет признанной звездой. По-настоящему засияет его талант, когда он, почти ребенок, будет в буквальном смысле играть роль Аринкиного опекуна, горячо любимого ею дедушки Василия Егорыча. Старик попадет под поезд, а Игнат окажется не в силах рассказать об этом тяжело больной и с трудом выздоравливающей девочке и решительно сделает свой выбор. Конечно, повесть про любовь. Но любовь такого рода, которую принято называть жертвенной. Тому, откуда она могла возникнуть в душе человека столь юного, можно лишь догадываться. Но автор настолько правдив и убедителен, что ему безоговорочно веришь. Рассказы Максима Яковлева – это по-настоящему семейное чтение, потому что они не только о том, как прекрасно, когда семья есть, но и о том, как тяжело и горько, когда ее нет. Книга «Ничего не бойся» рассказывает, с каким трудом порой приобретается право назвать кого-то родным, о том, как много людей рядом с нами нуждаются в помощи, участии и внимании. Нужно только научиться их видеть. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке или где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает, и Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, ну и что он пожнет? Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И сколько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой, традиционной, святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом заповеди великие, блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на Радио «Вера» с 11 вечера до полуночи. Ларец слов.
1: Церковнославянская Библия хранит для своего читателя множество сюрпризов. Данное утверждение относится не только к глубокому духовному содержанию главной христианской книги, но и к значению имеющихся в ней слов. Например, всем нам хорошо знакомо слово «остров», которое означает «участок суши, окруженный водой». Однако церковнославянская Библия наравне с этим предлагает нам еще одно совершенно особое значение слова «остров». О нем наша сегодняшняя программа. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «остров». В книге пророка Исаии можно найти такие слова: «Увидели острова и ужаснулись». Как острова могут что-то видеть? Чтобы понять данное выражение, нужно представлять реалии дохристианской эпохи в истории человечества. Когда-то на Земле существовало одно языковое наречие, и все люди беспрепятственно общались друг с другом. Это обстоятельство позволило человечеству собраться вместе и начать строительство самого грандиозного объекта в истории – Вавилонской башни. Целью строительства было воздвигнуть настолько высокое здание, чтобы оно достало до небес, то есть, как казалось строителям, до обиталища Бога. Господь помешал горделивым планам людей. Он заставил их забыть общее наречие и заговорить на собственных уникальных языках. В результате каждый из народов в культурном плане стал уникальным, а значит, отделенным от остальных национальностей. Стал похож на остров, со всех сторон окруженный водой, которая препятствует ему соединиться с другим куском суши. Итак, запомним, что церковнославянское слово «остров» в ряде случаев переводится на русский язык как «народ».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: В истории государства российского есть немало примеров чудесной помощи Божьей Матери, полученной по молитвам перед ее казанской иконой. Этот чудотворный образ сыграл особую роль и в Полтавской битве в июле 1709 года. От сражения между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII зависел ход Северной войны. В борьбе за господство на Балтийском море Швеция уже доказала свое превосходство над Саксонией и Речью Посполитой. Настала очередь России помериться силами с мощным соседом. Карл XII, окруленный предыдущими победами, не сомневался, что сможет завоевать русские территории. Петр I намеревался поставить надежный заслон на пути у шведов. В марте 1709 года войско неприятеля подошло к Полтаве. Город оказался в кольце блокады. Воины полтавского гарнизона делали все возможное, чтобы удержать крепость. Силы им придавала надежда, что скоро придет подкрепление во главе с царем. Петр I в это время пытался найти союзников. Он предлагал объединиться против шведов крымскому хану и турецкому султану, но те отказались. В результате к Полтавской крепости выдвинулась единая русская армия. С собой в поход император взял казанскую икону Божьей Матери, именуемую также Каплуновской. Этот образ удалось вывести из села Каплуновка на Слобожанщине накануне пожара, устроенного там шведами. Интересно, что Карл XII, не видя иконы, убедился в ее чудотворной силе. Наблюдая, как огонь уничтожает строение в Каплуновке, король Швеции с удивлением заметил, что посреди пламени остается невредимой деревянная церковь. Он спросил, почему так происходит, и услышал в ответ, что в храме хранился образ, прославленный своими чудесами. «Если мы без иконы церкви не можем сжечь, как же нам трудно придется там, где сама святыня присутствовать будет?» – воскликнул завоеватель. Опасения Карла XII вполне оправдались. В канун генерального сражения Петр собрал полки на поле под Полтавой. Солдаты и офицеры совершили молебен перед чудотворной казанской иконой из села Каплуновка. Государь Петр Алексеевич, омывая слезами святой образ, просил Богородицу о победе над неприятелем. И Божия Матерь стала, по словам Акафиста, щитом и ограждением Полтавы. Полтавская битва завершилась через 2 часа после начала сокрушительной победы русских войск. Сражение стало окончанием господства Швеции в Европе. Северная война продолжалась еще несколько лет, но и противники, и союзники уже знали, какую мощь представляет собой Россия. Мощь, за которой стоит твердое упование народа на помощь Бога и Пресвятой Богородицы.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

О, не прогневайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб. Сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челном утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне вод? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но челн насилие увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полн, но вдруг встречаюсь с обольщением и твердым.

Радио «Вера». Светлое радио. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый. Соборное послание святого апостола Иакова.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников архиепископа Пимена Хмелевского. 1983 год. Сегодня был у секретаря горосполкома Августы Петровны Ефремовой. Она обещала передать мое письмо председателю. Зашел разговор о книгах и об искусстве. Я сказал, что у меня 3500 книг и 3000 грамм пластинок, и что я привез их из Троицы Сергиевой Лавры, а собирал их 40 лет. Ефремова удивилась и сказала, что у нее было совсем другое мнение о духовенстве, как о лицах, ничем не интересующихся.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Спасителя, чтобы уверить юную отроковицу, что у Бога не остается бессильным никакое слово, он поведал, что ее родственница Елизавета, жена священника Захарии, которая считалась бесплодной и была уже в преклонных годах, шестой месяц носит под сердцем дитя. Приняв благовестие, Божия Матерь поспешила навестить Елизавету. Евангелист Лука отмечает, что та жила в городе Иудином, в Нагорной стране. Где именно находилось селение, в котором произошла удивительная встреча двух святых, обремененных драгоценными ношами, Богородицы Марии и матери Иоанна Крестителя Елизаветы? С документальной точностью ответить на этот вопрос не представляется возможным. На многие километры к юго-западу от Иерусалима простиралась земля, принадлежавшая колену Иудину, то есть племени израильского народа, ведущему свое начало от Иуды, четвертого сына библейского патриарха Иакова. Немало размещалось там городков и поселков, и в каждом из них мог находиться дом священника Захарии. В разное время высказывались предположения, что упомянутый апостолом Лукой град Иудин – это Бет-Захария, что неподалеку от Вифлеема, или селение Уута, рядом с Хевроном. И все же главной оставалась историческая версия, что город, в котором жили Захария и Елизавета, стоял на том месте, где нынче расположен поселок Эйн-Керем. С 1948 года он стал считаться одним из районов Иерусалима. В Эйн-Кереме можно увидеть родник, из которого набирала воду Богородица, живя в гостях у Елизаветы, и пещеру, где родился Иоанн Креститель. Однако до недавнего времени эти факты опирались исключительно на церковные предания. Археологам не удавалось найти никаких документальных подтверждений того, что в евангельские времена в этих местах находилось иудейское поселение. И лишь в 2015 году в одном из старых жилых домов Эйн-Керема под фундаментом была обнаружена древняя миква. Специалист Израильского управления древностей, окружной археолог Иерусалима Амит Рам, назвал эту находку ценнейшим историческим открытием.
1: Микве ху маагар майм миюхад хамиюад лерахаца.
2: Миква – особый водный резервуар, предназначенный для совершения омовения, одного из религиозных ритуалов, который предписывал Ветхий Завет иудеям, исповедующим единого Бога. В библейских книгах «Левит» и «Числа» излагалось, что всякий осквернившийся должен омыть тело водой. Погружение в воду практиковалось так же, как средство очищения, необходимого накануне субботней или праздничной молитвы в храме. В эпоху Второго Иерусалимского храма, который был построен в начале VI века до Рождества Христова, а разрушен в 70-м году после рождения Спасителя, в еврейской культуре сложилась традиция устраивать миквы повсеместно как в общественных местах, так и в частных домах. Еврейский историк первого века Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности» пишет, что многочисленные паломники подвергались обязанности погружаться в микву перед посещением территории храма. Микву, обнаруженную во время ремонта под основанием жилого дома в Эйн-Кереме, сотрудники Израильского управления древностей датировали концом первого века до Рождества Христова, тем самым временем, когда Богородица Мария совершила свое путешествие в оград Иудин. То есть там, где сейчас стоит Эйн-Керем, на момент рождения Иоанна Крестителя действительно располагалось иудейское поселение.
0: Но по каким признакам археологи установили, что обнаруженный резервуар – это именно миква? И почему ученым ранее не удавалось найти никаких других материальных свидетельств, что Эйн-Керем – это и в самом деле град Иудин? На эти вопросы скептиков также ответил специалист Израильского управления древностей, профессор археологии Амит Рам.
2: Микву трудно перепутать с каким-либо иным резервуаром, поскольку иудейские религиозные требования к этой емкости отличаются строгостью. Во времена второго храма существовал особый судебный орган, который следил за соответствием микв предписаниям. Это должен быть резервуар, стены и пол которого не допускают протекания. Миква предусматривает довольно большой объем. В нее должно входить минимум 250 50 литров воды, причем обязательно дождевой или поступающей непосредственно из естественного источника. То есть наполнять микву водой, которую принесли в сосудах, недопустимо. В связи с этим требованием при строительстве

0: религиозных резервуаров применяли различные инженерные конструкции. Например, на крыше здания сооружался водосборник наподобие бассейна. В нем собиралась дождевая вода, которая затем по водоводу подавалась в микву. Резервуар, обнаруженный в Эйн-Кереме, представляет собой вырубленный в скале бассейн шириной 3,5 на 2,5 и глубиной около 2 метров. То есть он может вместить объем гораздо больше, чем требуют религиозные правила. В микву ведут несколько каменных ступеней. Внутренняя поверхность резервуара тщательно отштукатурена, чтобы защитить его от протечек. Система водосбора не сохранилась, но по характерным особенностям сооружения можно предположить, что водовод располагался выше того уровня, который уцелел до наших дней. Миква хранит на себе следы мощнейшего пожара, вероятное доказательство того, что еврейское поселение, в котором проживали родители Иоанна Крестителя, было сожжено во время Великой Иудейской войны 66-71 годов.
1: После Великой Иудейской войны восстание иудеев, жестоко подавленного римлянами, место, на котором сегодня расположен Эйн-Керем, на многие века перестало быть еврейским поселением. Пожарище было не единственным бедствием, постигшим град Иудин. На пепелище римский император Адриан повелел построить поселение, посвященное языческим идолам Венере и Адонису, уничтожив все, что могло напоминать об иудейских традициях и культуре. В IV веке византийская императрица Елена, основываясь на предании церкви, возвела в Эйн-Кереме, у подножия иудейских гор, несколько храмов, посвященных происходившим здесь евангельским событиям. Позднее эти церкви были разрушены персами. На месте византийских базилик крестоносцы поставили католические храмы. В XIX веке русская православная миссия обустроила в Эйн-Кереме женский монастырь, названный Горнинским, как расположенный в Нагорной стране. Христиане хранили память о событиях, осветивших эту землю, несмотря на то, что историки сомневались, а был ли вообще здесь иудейский поселок. И вот теперь археологи обнаружили подтверждение тому, что на месте современного Эйн-Керема во времена Христа действительно находилось еврейское поселение. Был ли это именно евангельский град Иудин? Может быть, когда-нибудь и этот факт станет предметом не только веры, но и научного знания.
2: Тайны Библии.

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский и Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет иеромонах Иоанн Мерзляков. Разговор пойдет о некоторых учениках преподобного Сергия Радонежского и об их роли в истории России. А в 8 вечера в программе «Исторический час» вместе с доктором исторических наук Дмитрием Володихиным поговорим о вкладе казаков в знаменитые победы Александра Васильевича Суворова, в том числе во взятие крепости Измаил.

0: Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи.
1: В 1916 году обстановка в Петрограде становилась все напряженней. Трудности, обусловленные войной и продовольственным кризисом, вызывали отчаяние и ропот. Среди рабочих распространялись революционные идеи. Народ утрачивал веру во Христа, терял опору в жизни. В этих горьких исторических обстоятельствах два молодых иеромонаха Александра Невской лавры, родные братья Лев и Гурий Егоровы, приняли неординарное решение. Благословившись у священноначалия, они сняли комнату на рабочей окраине Лиговского проспекта и объявили, что ее двери открыты для всех, кто нуждается в духовной поддержке. Люди откликнулись. В неприметную каморку, расположенную в одном из питерских дворов-колодцев, горожане несли свои горести, сомнения, страхи. Иные приходили из любопытства и останавливались беседовать о священной истории и человеческих судьбах, о вечном и насущном. Летом 1916 года епархиальное начальство предоставило в распоряжение братьев Егоровых старую баржу на Малой Невке. В ней была устроена походная церковь, и теперь не только беседы, но участие в литургии объединяло сплотившихся благодаря иеромонахам петербуржцев. Так зарождалось братство Александра Невского, прославившееся после революционных событий своей миссионерской деятельностью. Официально оно было зарегистрировано 1 февраля 1919 года при Успенской церкви Александра Невской лавры. В этом маленьком храме, при покоях петроградского митрополита Вениамина, вопреки агитации большевиков, вершилась подлинная жизнь во Христе. Иеромонах Гурий заботился о соблюдении церковного богослужебного устава, а иеромонах Лев – о том, чтобы община не забывала о делах просвещения и милосердия. С каждым годом братство Александра Невского вызывало все большее раздражение властей. 18 февраля 1932 года под арест попали 40 членов православного сообщества. Их обвинили в содействии контрреволюции. Следствие проходило в ускоренном порядке, и уже через месяц прозвучали приговоры, оказавшиеся суровыми. Лев Егоров, к этому времени возведенный в сан архимандрита, получил 10 лет лагерей. Отбывая наказание, отец Лев трудился в шахте под Новокузнецком. По 14 часов он, не отличавшийся крепким здоровьем, возил тяжелую вагонетку с углем. Лагерное начальство выносило священнику многократные выговоры за отсутствие усердия к работе, чтобы лишить его возможности освободиться досрочно. Вскоре архимандрита перевели в штрафной изолятор, где условия содержания были и вовсе жесточайшими. Летом 1937 года отца Льва обвинили в контрреволюционной агитации среди заключенных. Начались допросы.
2: Егоров, у тебя есть последний шанс признаться, кто из заключенных вошел в организованную тобой контрреволюционную группу. Иначе я буду разговаривать с тобой по-другому.
3: Вам известно, что я человек верующий и свою жизнь посвятил служению Богу. Я всегда старался делиться своей верой в Христа Спасителя со всяким, кто встречался на моем пути. Это единственный вид пропаганды, от которой я никогда не откажусь. А контрреволюционных групп я никогда не создавал.
2: А кто же тогда создавал их? Назови фамилии, и обвинение будет с тебя снято. А там, глядишь, и срок получится сократить.
3: Мне неизвестно ни о каких группах. Но даже если б я знал об их создателях, то не сказал бы. Потому что, по убеждениям, мне чуждо всякое доносительство.
1: 20 сентября 1937 года заключенный Егоров был расстрелян по приговору тройки Народного комиссариата внутренних дел. Гури узнал о кончине брата спустя много лет, уже будучи епископом, также пройдя через тюрьмы и ссылки. Читая скупые строки извещения о смерти, владыка вспомнил проповедь отца Льва, произнесенную незадолго до ареста. Прочитав евангельский отрывок из «Мытаря Закхея», архимандрит обратился тогда к пастве. «Чтобы видеть Христа, мы взбираемся на высокое древо страданий, терпим лишения, несчастья и многие муки». Вспомнив эти слова, епископ Гурий осенил себя крестным знамением и тихо произнес: «Вот и достиг ты, брат, вершины древа, увидел Христа воочию. Помолись обо мне». Это была первая молитвенная просьба, обращенная к преподобно-мученику Льву Егорову, прославленному церковью в 2003 году.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Любовь должна быть деятельна и самоотвержена.
1: Это строка из письма живописца Михаила Александровича Врубеля к своей сестре Анне. Датировано оно 26 февраля 1885 года. Разница в возрасте между братом и сестрой была всего один год. Анна родилась в 1855, а Михаил в 1856 году. Они любили друг друга и рядом, и на расстоянии. В этот раз Михаил писал сестре из Венеции и сожалел, что допустил долгую паузу в общении. «Анюта, дорогая, прости меня. Я был виноват, когда не писал по месяцам из неумения распорядиться временем и по лени. Любовь должна быть деятельна и самоотвержена».
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Часто ли мы прибегаем к суду собственной совести? И нужны ли нам помощники, когда мы открываем подобный судебный процесс? Теме добровольного суда собственной совести посвящен один из рассказов цикла «Клуб удивительных промыслов», написанного Гилбертом Честертоном. Герой рассказа, частный сыщик Руперт Грант, сталкивается однажды с удивительным казусом. Пожилая дама, выглядывая поздним вечером из окна собственного дома на пустынную улицу, горько оплакивает свое заточение. Руперт с друзьями, проникнув в дом, пытаются освободить даму. И что же? Она наотрез отказывается покинуть свою темницу. Спасатели недоумевают. В чем дело? Ответ дает Бэзил Грант, брат Руперта, бывший судья. Много лет назад он бросил судебную практику, но без дела не остался. Бэзил стал частным судьей, разрешающим чисто нравственные конфликты. Конечно, никакой принудительной силы у такого суда не было, и выполнение приговора лежало на совести подсудимых. И они его выполняли. Вот потому-то пожилая дама, приговоренная к заключению за то, что из-за нее расстроился брак, и отказалась покинуть место своего заключения. Какого рода преступления рассматривал этот суд чести? «Я, — говорит Бэзил, — судил людей не за пустяки, вроде собаки без ошейника, а за то, что превращает жизнь бок о бок с ними в кошмар. Я судил за себелюбие, за немыслимое тщеславие, за сплетни и козни, за дурное обращение с людьми». Бэзил, как мы видим, руководствуется необычным сводом законов. На его весах мелкая, казалось бы, провинность, вроде сплетни, весит едва ли не столько же, сколько серьезные преступления. В этом Бэзил совпадает с апостолом Павлом. Перечисляя в одном из своих посланий грехи, святой апостол поставил, например, зависть и ссоры в один ряд с убийством. Послание к Галатам, глава 6. Как заметил однажды митрополит Сурожский Антоний, в любом грехе кроется пусть неосознанное, пусть крохотное, но стремление убрать этого человека или Бога из бытия. Именно поэтому мелких грехов, по сути, не бывает. Рассказ Честертона о суде чести – это прекрасный повод задуматься. Нет ли в нашей жизни того, что хорошо было бы как можно скорее осудить судом собственной совести? Если добровольные клиенты Бэзила Гранта смогли, то и нам это по плечу.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть божественная литургия, напоминающая человеку о святой небесной любви к брату.
2: Литургия – греческое слово, означает «общее дело», «служение». Так называется главное христианское богослужение. В Евангелии говорится, что первую литургию совершил сам Иисус Христос в Сионской горнице. В историю христианства это событие вошло под названием «Тайная вечеря». Во время литургии хлеб и вино претворяются в тело и кровь Иисуса Христа и преподаются верующим. Это таинство называется причащением. Литургия включает в себя чтение отрывков из Нового Завета, песнопения, молитвы. В крупных храмах и монастырях такое богослужение совершается ежедневно, в большинстве других – каждое воскресенье. Литургию иногда называют обедней, так как она обычно проводится от рассвета до полудня, то есть в предобеденное время. Продолжительность службы – 1,5-2 часа.

0: Путешествуем со смыслом.
1: Город Данков на севере Липецкой области – типичная русская глубинка. Тихие улицы, малоэтажная застройка. Каменные и деревянные усадебные домики XIX века. Данков – город старинный, основан он в 1568 году. За свою историю успел побывать в составе Воронежской и Рязанской губерний. В 60 с небольшим километрах отсюда – Куликово поле, где в 1380 году Дмитрий Донской разбил ордынское войско. Дорога на него проходит как раз через Данков. Она огибает главную святыню города – собор Тихвинской иконы Божией Матери. Небесно-голубой, с золотым центральным куполом, он стоит в самом центре города. Многие сразу улавливают в очертаниях Тихвинского собора сходство с московским храмом Христа Спасителя. И не случайно. Над их проектами работал один и тот же архитектор – Константин Андреевич Тон. У них одинаковый архитектурный стиль – русско-византийский. Интересно, что поначалу проект, по которому построен храм в Данкове, Тон создал для одного из храмов Задонского Богородица Рождественского монастыря. Но затем, по каким-то причинам, после небольшой переработки, был утвержден для строительства Данковского Тихвинского собора. Возводился храм в период с 1861 года по 1872, а предшествовало его появлению удивительное событие. В 1817 году в Данкове участились пожары. Сотни семейств лишились крова. Власти подозревали поджоги, искали виновных. Однако безрезультатно. Данковчане молили Господа и Пресвятую Богородицу защитить их от беды. И в праздник Тихвинской иконы Божией Матери преступника, наконец, нашли. Поймали его на месте преступления при попытке поджечь Данковский Покровский монастырь. В тот же день данковчане обнаружили на каменном столбе в центре городской площади Тихвинскую икону Богородицы. Откуда она там взялась, никто не знал. Понимая, что эта Матерь Божия помогла отыскать злодея и защитила Данков, горожане решили построить на месте чудесного обретения иконы храм. Жертвовали кто сколько мог. Двухэтажный, пятиглавый, цветом напоминающий лазурное небо Тихвинский собор стал главным храмом Данкова. Внутреннее убранство, иконостасы, образа, кованую лестницу, ведущую на второй этаж храма, заказали в Москве местные купцы-благотворители Пешковы. Они же пожертвовали средства на постройку пятиярусной колокольни. Ее возвели чуть позже самого храма, в 1885 году. Увы, 42-метровая звонница не пережила годы безбожной советской власти. В 1938 ее снесли. Увидеть колокольню сегодня можно лишь на сохранившихся старых фотографиях города. Еще раньше, в 1924-м, закрыли собор, и только спустя 70 лет двери его вновь открылись для верующих. Тихвинский храм – символ благодарности жителей Данкова Божией Матери за чудо, произошедшее здесь когда-то, был возвращен Русской Православной Церкви в 1994 году.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Вера.
1: Не требуй от судьбы снопа душистых лилий. Проси один цветок, моля, чтобы этот дар твои мечты ценили, хотя он и убог. И клятвы чувственной не требуй в час признания. Проси один намек, моля, чтобы этот дар был полон очарования, хотя он и убог. Владимир Полей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Клуб частных мнений». В студии я, Наталья Лангамер, а также клирик храма Резоположения в Леонове, отец Стахи Колотвин. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Ирина Гловацкая, педагог, психолог, многодетная мама, супруга священника Анатолия Гловацкого. Добрый вечер, матушка Ирина.
3: Добрый вечер, Наталья и слушатели.
1: И Виктория Галкина, педагог, собственно, автор программы «Частное мнение», которая ляжет в основу нашего сегодняшнего разговора. Давайте послушаем ее.
4: Я всегда с восторгом наблюдала за людьми, поющими в церковном хоре. А сама, несмотря на музыкальное образование, петь на клиросе не решалась. Мне казалось это чем-то недосягаемым. Пение клироса походило на ангельские голоса. И вот произошла история, которая изменила мою жизнь на «до» и «после». В начале лета я всегда приезжаю отдохнуть на дачу. Особенно люблю кататься на велосипеде, открывая для себя новые маршруты. В одном из таких велосипедных путешествий я совершила открытие. Обнаружила старинный полуразрушенный храм. Впрочем, уже началось его восстановление. Объехав церковь, я увидела строительные леса у стен. Шла реставрация. Уже были воздвигнуты купола. Подъехала поближе и увидела стенд с информацией о храме. Там висело расписание богослужений. На завтра была назначена литургия. Я обрадовалась и решила обязательно приехать. Утром я вошла в этот старинный храм. Стены от старости выглядели серыми, но в некоторых местах виднелась едва сохранившаяся роспись. Царские врата и иконостас были выполнены из дерева. Резьба и позолота придавали им торжественный вид. В воздухе витал едва уловимый аромат воска, садовых цветов и разнотравий, окутывая тихой радостью и спокойствием. Началась служба, прихожан было мало. В основном местные бабушки. Очередь на исповедь оказалась короткой. Едва я отошла от аналоя, меня окликнул алтарник. «Сестра, здравствуйте! Не встречал вас тут прежде!» «Да, я первый раз пришла. Только вчера увидела этот храм. Как хорошо, что служба тут идет!» «Да, слава Богу, только мало певчих. Вы умеете петь?» – спросил мужчина. «Да, но я не успела толком ответить, как он продолжил. Поможете нашему хору на клиросе? У нас все поют, вставайте левее. Вы каким голосом поете?» Как же я была счастлива в тот момент. Ведь моя маленькая мечта петь на клиросе осуществилась. Я была очень растеряна и смущена, но все-таки решилась и начала петь. Сначала робко, но затем все увереннее я пела и мысленно благодарила Бога за возможность, которую Он мне даровал. Так увлеклась молитвой, что не заметила, как служба закончилась. После службы подошел батюшка. «Придешь к нам снова?» – с улыбкой спросил он. «Конечно, приду. Батюшка, а можно я на клиросе и дальше петь буду? Благословите?» И священник благословил. И еще позвал на чаепитие. У него были голубые, очень светлые и добрые глаза. Мне было хорошо в этом приходе. Я ощущала умиротворение и особенную радость. Так я и осталась в этом храме. И сейчас, приезжая на дачу, первым делом еду в родной и любимый храм. Удивительно, как Господь знает даже те чаяния сердца, в которых мы и сами себе еще не признались. Он слышит просьбы, которые мы еще и не облекли в слова. Он дарит нам все, что утешает, радует и служит делу спасения нашей души. Слава Богу за все.
0: Частное мнение.
1: Ну вот, мы когда с Викой с текстом работали, у нас так и крутилось слово «счастье». И даже Вика где-то сказала, да, как же я была счастлива. Но мы тут подумали и обнаружили, что в Священном Писании слово «счастье», по-моему, не встречается. Если я не права, поправьте меня, пожалуйста, отец Стахи. Это вообще библейское, христианское понятие «счастье». Мы об этом хотим сегодня поговорить.
2: В Библии есть понятие «радость». Надо понять, что в Библии это не славянские корни используются. И когда мы говорим о плодах Святого Духа, то это любовь, радость, мир. То есть это не некоторые переживания, это не то, что как у нас головной мозг, нервная система вырабатывает те или иные элементы, а действительно это благодать Святого Духа, это, можно сказать, положительный симптом, как бывают симптомы болезни, так бывают симптомы выздоровления. То есть вот грешная человеческая душа выздоравливает, когда в ней любовь, радость и мир. Причем несмотря на какие-то действия окружающего жестокого мира, который лежит во зле. Поэтому то, что вот мы сегодня прослушали короткий сюжет, этот замечательный душевный умиротворяющий рассказ, то тоже как раз перед нами прекрасный пример того, что Дух Святой действует в мире. Люди неверующие очень любят поговорить о чудесах. Где же там чудеса, вот, которые мне докажут, зачем там в храм ходить? Вот это самое чудо. В принципе, ничего особого не произошло. У человека есть какие-то там вроде нереализованные хобби, например, да, вот так, если критически смотреть со стороны. У человека там есть загородное поместье, но кем это тоже особо удивить, там у многих городских жителей есть загородное поместье, да, где-то там храмы даже есть, кто-то там скучает на даче между шашлыками и даже туда заглядывает, но в итоге раз вроде все эти детальки, которые сами по себе не впечатляют, они раз сложились и складываются вот в настоящее действительно пребывание Духа Святом в церкви, в конкретной церковной общине, и человек, который эту церковную общину тоже из себя ее создает, является такой частичкой этой церковной общины, и собой тоже наполняет, потому что и сам этот человек со своей радостью, со своей любовью к Богу, со своей готовностью послужить церкви, служит тем основанием, почему Дух Святой приходит и наполняет собирающихся в этом простом сельском приходе.
1: Отец Стахий, когда вы молились о своем будущем браке, насколько я помню, вы это рассказывали, я могу процитировать, вы просили супругу, с которой вы будете счастливы, вы использовали это слово. Что оно для вас?
2: Конечно, слово «счастье», сложно его взять и описать. Что же ты чувствуешь, когда ты счастлив? И вот я даже никогда не задавался таким именно философским вопросом, но поскольку вы сейчас сформулировали, задача тоже отталкиваться, у нас Священного Писания стоит, и не отталкиваться не чтобы оттолкнуться и забыть его, а как раз постоянно на него опираться, чтобы понимать, никуда тебя не занесло вот в эллинское буесловие, как апостол Павел говорит, да, потому что так-то это можно красиво быть. Недавно был на одной светской там кафедре, и там очень много слов всяких заумных философов сказали, но как-то немножко из пустого в порожнего некоторые доклады. Некоторые очень дельные были, а некоторые показалось, что переливалось. И вот чтобы как раз этого не было, мне кажется, что христианское счастье, можно сказать, это сочетание любви, радости и мира.
1: Ах, вот так вот.
2: Да.
1: Но это именно христианское понимание, а мирское понимание. Вот мы христиане, мы, желающие себя называть христианами, подошли уже к этому пониманию христианскому? Вика, как будто да или нет? Потому что то, что ты описала в рассказе в своем, то это, в общем-то, счастье в Боге.
4: Мне пришла вот какая мысль. Я связала слова «счастье», «причастие», «соучастие».

0: возвращаться в мир и вот просто жить с Богом как-то. Не все к этому готовы, как мой любимый батюшка Дмитрий Смирнов. Он говорил: «Ты в аду, сынок», потому что люди слишком поглощены какой-то злобой, раздражительностью, и даже соловьи ночью мешают им спать.
1: Да, вот. было такое высказывание у отца Дмитрия, которое стало даже рэпом в какой-то момент. Да, матушка Ирина, как у вас счастье? Как это в понятие «сейчас живет» для вас?
2: Но счастье, конечно, я согласна со всеми, что это и радость, и часть Бога. Этимология слова «счастье» – это как раз с частью. И с частью как раз той доброй частью. Потому что в Евангелии, в Библии нам говорят о том, как несчастен человек, когда в нем нет Бога, когда... внутренние распри, да, вот в книге Иова об этом говорится. И мы понимаем, каждый ощущает это через радость. Однозначно, да, но радость — это и элемент эмоции, а счастье — это глубже и шире, потому что это состояние человека. То есть оно многокомпонентное. Оно такое всеобъемлющее, когда... Вот как раз, наверное, в рассказе я бы подчеркнула то, что реализация мечты, задумки человека такой благой. И реализация, возможно, промысла Божьего, какого-то шажочка, какой-то ступенечки как раз к нашей миссии, у каждого она своя, да, именно это наполняет человека, что я важен, полезен, нужен, да, то есть и это и является радостью первостепенно, да, а потом уже всеобъемлющей такой вот наполненностью внутренней.
1: Получается, счастье — это понятие условное, да, от слова «условие», то есть в определенных условиях мы счастливы. Или мы можем быть счастливыми независимо от обстоятельств, потому что мир, любовь, радость посещали святых даже в момент страдания, отец Стахи. Как это по-вашему?
3: Ну, тут я немножко бы развел, что от внешних обстоятельств, да, можно быть счастливым независимо от внешних обстоятельств. Более того, это настоящее счастье, которое берет, вот как есть, например, говорят, там есть богатство относительное, да, есть богатство, ну, его взять вряд ли можно назвать абсолютным, но если мы говорим о материальном просто богатстве, то есть человек-миллиардер, а есть человек, который где-нибудь вот в Индии, он не на улице живет и там корки подбирает, да, у него уже есть хижина, да, там она как бы с палец толщиной дырки в ее стенах, но все равно он уже богат, потому что как бы не у всех как бы есть окружающих людей. И поэтому точно так же, конечно, мы можем сравнивать людей, которые менее счастливы и чуть более счастливы, и тоже можем смотреть, насколько на них влияют внешние обстоятельства. А тем не менее, как раз настоящее счастье, поскольку счастье, как я уже свой тезис вынес в начало программы, возможно только в общении с Духом Святым, то действительно есть условия для того, чтобы был человек счастлив. Это нужно соединение с Святым Духом. А может быть еще ложное счастье. Ложное счастье – это некий суррогат. Суррогат, его просто так человек не проглотит, если он будет не похож на оригинальный продукт. Да, то есть вот как бы если снаружи как-то выглядит и даже какой-то эффект есть первоначальный, который похож, то человек это будет употреблять. То есть там взяли какой-то там напиток изысканный, да, попробовал, вроде на вкус похож, а потом раз и живот скрутило. Значит, это все-таки был суррогатный продукт, и его там где-нибудь разливали в каком-нибудь гараже, сарае, да, там из каких-то старых машинных масел, а вовсе не на каком-нибудь склоне виноградника с солнечной стороны, он там вырос. Вот точно так же можно, если мы посмотрим на что же дает именно суррогат счастья, то это тоже, конечно, дают духи, но только духи злобы поднебесной. Бесы, да, которые падшие ангелы, которые должны волю Божию выполнять, как любые ангелы, но вместо этого занялись ровно противоположным. Эту волю Божию ровно напротив действует. И поэтому вместо счастья человек может быть опьянен некоторой такой эйфорией, которая называется греховным удовольствием. Да, то есть греховное удовольствие, человек действительно будет чувствовать себя, якобы он счастлив. То есть, ну, например, мы берем, и человек взял, влюбился в чужую жену, например, или жена в чужого мужа, там человек уводит из семьи, семья разрушается,

0: начинаются измены, и человеку кажется, искренне кажется, да, то есть, может, где-то в глубине души там совесть болит, что-то не так, да, там беспокойство есть, но все равно вот есть некоторая эйфория. Вот, вот здесь я счастлив. То есть там-то в своем старом браке, вот какой там все быт, друг друга заели, и, возможно, действительно масса проблем. А вот оно, счастье здесь, и человек бежит от несчастья, от того, что действительно нет любви, любовь в старом браке люди там порушили, радости нет, люди друг друга не радуют, не вкладываются, каждый на себя работает, мира нет, наоборот, вражда. То есть действительно нету даров Святого Духа. И он приходит из пустоты, где нет даров Святого Духа, но где благодать Святого Духа все равно не пускает силу бесовскую особо, и он приходит в другие, например, отношения, где уже благодати Святого Духа, естественно, нету, но при этом вместо этого есть суррогат. Да, вот сила бесовская действует, и у человека, можно сказать так, рецепторы души, понятное дело, это некоторая аналогия, но поскольку сам Господь нам аналогии между здоровьем тела и его функционированием, и здоровьем души, и функционированием в Евангелии дает, то я тоже осмелюсь сказать вот о некоторых таких символических рецепторах души, которые обманываются и воспринимают греховное удовольствие. Это то же самое может быть удовольствие, что человек радуется, что там страдает какой-то враг, да, радуется чужому там несчастью, кому он там завидовал человеку, он не смог добиться того же, но рад, что у него беда приключилась, и человек стал так же плохо, как мне, или еще хуже. Да, то есть тоже появляется такой суррогат, который тоже человеку что-то вот дает радостное. Но настоящее действительно счастье, которое заложено нам даром Святого Духа, конечно, его легче получить, когда у тебя обстоятельства тоже внешние совпадают, потому что вот любовь, радость, мир, конечно, очень хорошо, когда ты любовью к Богу укрепляешься, или там, как поется в Прокимне, радуйтесь о праведне, о Господе правом подобает похвала, да, и тоже у тебя мир с Богом, у тебя совесть спокойна, но когда при этом против тебя враждуют, злоумышляют, завидуют, козни строят, когда у тебя вместо радости люди на тебя огорчаются, тебе тоже гадости какие-то делают, когда вместо любви ты получаешь только какие-то тычки снаружи, да, то тебе тяжело сохранить вот это счастье, потому что, как мы помним, даже заповедь любви двусоставная, она подразумевается любовь к Богу и любовь к ближнему. И если вот этой любви к ближнему, ну, даже со твоей стороны есть, а со стороны ближних не достает, то, конечно, тебе будет тяжело без этого очутиться. Тем не менее, как мы знаем, вот монахи-отшельники ушли в пустыню или в леса, да, им не нужна любовь какая-то человеческая, да, они вполне удостоены любви Божией, что им хватает быть счастливым там, несмотря на все тяготы. Но при этом мы, опять же, видим, что все-таки они берут и уходят от мира, потому что таким образом они хотя бы и от жестокости человеческой, и от человеческого греха удаляются. То есть даже люди самой святой и праведной жизни, которые счастье от Бога отчитывают, они стараются свои условия создать. И теперь вот, немножко долго говорю, но прям заключительно просто замкнуть на наш сегодняшний сюжет. Потому что, по большому счету, церковь – корабль спасения, и каждый приход, каждая община приходская – это вот, ну, маленькая такая лодочка в этой флотилии, то есть деревенский храм – маленькая лодочка, какой-нибудь, может, большой собор – это уже такой адмиральский уже корабль, да, там кафедральный собор. Но в любом случае, что здесь то же самое, что мы берем и немножечко из этого окружающего мира, где люди друг друга могут недостаточно любить, недостаточно искренне друг другу радоваться и не испытывать мирных чувств друг к другу, человек берет и все-таки оказывается среди людей, где он вот эту радость, мир чувствует, и уже когда лукавый к тебе приходит и хочет дать тебе какой-то суррогат, тебе он не нужен, потому что ты нашел вот эту истинную жемчужину, как купец из Евангелия.
1: Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: Клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим о счастье. А в гостях у нас клирик храма Рецеположения в Леонове отец Стахика Латвин, Ирина Гловацкая, педагог, психолог, многодетная мама, супруга священника, и Виктория Галкина, педагог. Ну вот смотрите, получается, что только мы, христиане, знаем, что такое подлинное счастье, да? А люди, казалось бы, которые вкушают этот суррогат, совершенно его суррогатом не считают, да? Почему тогда, если они вкусили и поняли, что что-то не так, почему не ищут дальше, почему люди остаются в этом ощущении, как вы думаете?
3: Я, если честно, даже не задумывалась о таком понятии, как суррогат. Вот для меня сейчас это было очень интересно. То, что действительно, когда там, человек с какой-то неудачей сталкивается, кто-то другой может испытывать радость. хочется немножечко осмыслить.
2: Ну вот давайте спросим, вот, наверное, матушка Ирина знает тоже с людьми работы, если их спросить, что для тебя счастье? Я сталкивалась с тем, что купить новую квартиру и не нуждаться. И, ну, вот то, что вы говорили про богатство, да, очень часто это измеряется в финансовом эквиваленте, например. Или действительно обладание человеком, в которого влюблен или любишь. Какие еще варианты счастья вы встречали суррогатного?
4: Вот мне очень понравилось батюшкин, что он подчеркнул суррогатность, потому что с ней я сталкиваюсь и в работе с людьми, потому что многие и имеют такое, и связанное с психологическими расстройствами, да, начиная с психологического расстройства, РПП, то есть расстройство пищевого поведения. И там как раз...
2: Точно, счастье.
4: Вот.
2: Мороженое.
4: Подложное счастье, да, вот этот подменный, как сейчас принято говорить, дофамин. И как раз я благодарю за вот за то, что подчеркнули про суррогат. То есть, да, мы же подложное считаем истинной зачастую, не попробовав, да, четко чистого продукта. И вот чистота человека, чистота намерений и помыслов, даже в какой бы мере он ни находился, ну, жизненных обстоятельств, и, возможно, ложно думая, да, иначе на одно другое, то есть, да, на черное-белое, как мы говорим в простонародье, да, когда он стремится чистотой своих помыслов быть в лучшем, быть с Богом и через причастие, через исповедь, через таинство, это действительно достижимо. Даже каждый просто человек из разных условий. Ну, семья его детская, да, то есть она разные условия, разное дано у каждого, mm-hmm. да, такое как бы, да. И наша задачка, то есть по жизни, как раз вот прийти к этому. Или к божественному мы стремимся, да, или вот... Не все стремятся, да. Поэтому вот про суррогат – это вот отличный пример того, что на продуктах. То есть, да, кому-то же и так нормально. То есть, да, вот...
2: В том-то и дело.
3: А вот если, допустим, после Великого Поста кулич или яйца – это же радость.
2: Ну, давайте мы как-то... Мы начали про счастье говорить.
4: Про чревоугодие.
2: Нет, ну, наслаждаться куличом, радуясь, это вот может быть момент ощущения счастья, потому что это такое
4: праздник.
2: Неуловимое.
4: Так.
2: Или это не счастье? Как мы это назовем, вот это вот наслаждение?
4: Это же сопричастно к торжеству из торжеств.
2: Хорошо,
4: это к Пасхе сопричастно.
2: Хорошо. Колбасой, неважно.
3: У кого что, наверное.
2: У кого что,
3: да.
2: Потому что действительно вот это вот состояние... Я бы, знаете, как характеризовала суррогат, чем он отличается, вот я думаю, вы меня дополните, он мимолетен. Mm-hmm. Потому что ты получил это удовольствие вот, и во всем, и в богатстве, и в измене. Такая не самая хорошая тема. Но это все улетучивается, потом это сменяется болью. Потому что когда ты съела много чипсов, ты набираешь вес, и желудок портится. Да, соответственно, богатство тоже обязывает ко многому. Если ты им упиваешься, потом ты становишься его рабом. Вдруг mm-hmm. ты его потеряешь. Но правильно я тебе стихи рассуждаю?
4: Еще зависимость.
2: Еще зависимость.
4: Зависимость от этого, потому что суррогат, он доступен.
2: Угу.
4: Он более доступен.
0: Конечно, надо вспомнить, что люди, которые не знают Бога осознанно, тем не менее, они не ограничены в том, чтобы быть сопричастными настоящему счастью. Как апостол Павел говорит, что язычники естественным законом спасаются, и, в принципе, человек, соединяясь с Богом, он становится счастливым. Поэтому мы не можем отрицать, что человек вне церкви не находит счастья. Потому что, да, человек больше наугад. Нам просто легче, потому что люди не христиане, они живут в загадочном мире, где случайные необъяснимые процессы. Вот как там дикарь смотрит, солнце входит, что-то оно скрылось там за тучками, там закат, там, ну, какие-то приметы наблюдают, что может вот как-то если яркий закат, такая-то погода будет. Ну, то есть все равно мир для него полон. Вот там какие-то духи его населяют, там домовые, еще что-то. Верующего человека, в принципе, хоть мы и видим сквозь тусклое стекло, нам тоже не до конца все понятно, особенно в деталях, что же, Господи, ты от меня хочешь. Но в целом у нас картина ясная, потому что свет, просвещающий мир, Христос нам явился, и чем больше ты с ним общаешься, чем тебе более ясен вот этот путь, к счастью вечному с ним, и в том числе, какие промежуточные шаги ты делаешь счастливо в этой земной жизни. Вот, ну, когда не очень ясно, еще со специалистом консультируешься, вот, благо это бесплатно в любом храме можно сделать. И вот, конечно, когда человек этого ничего не знает, все равно он на ощупь, да, вот как слепой человек, он не хочет в яму падать. Да, он может туда упасть и уверенно говорить: нет, я не в яме, это мое счастье. Вот там он взял, радуется чужому горю, да, там какие-то в тяжелых грехах погружается, он говорит: это мое счастье, счастье, сам себя в этом убеждает. Но, в принципе, в основном человек, который не знающий Христа, счастлив тем же самым, вот когда он находит в общении с ближними как раз ту самую любовь, радость и мир. Другое дело, что для него требуется больше условий. Для больше условий, в том числе, вот мы вот вы говорили там про жилье. Действительно, когда ну, более свободные жилищные условия, то действительно проще. Меньше конфликтов, меньше друг друга мучают там дети, да, там как бы в свое, у каждого свой ритм, свой график, свой характер, и когда чуть-чуть у них есть больше квадратных метров, да, и они, один может включить свет, другой еще не выключать, то действительно всем проще становится. И поэтому, но другое дело, что для человека верующего, поскольку это не определяющее, это некий дополнительный фактор. Человек, который в Боге не укрепляется, и вся семья в Боге не укрепляется, для них это действительно настоящее испытание. Ты смотришь там на многодетные семьи, их жилищные условия, и смотришь на людей хороших, добрых, да, там сегодня вот буквально до программы беседовал, давно не виделись с одним своим товарищем, и тоже как раз жилищные вопросы рассуждали, тоже скученности жилья и так далее, и вот просто он рассказал, пожалуйста, немножко, я рассказал свою ситуацию, говорит, ну, кому я там объясняю, да, там, про жилищные условия, вот, а я ни в коем случае перед ним не горжусь, потому что, ну, действительно, ему тяжелее, он человек не воцерковленный, и поэтому ему приходится для того, чтобы вот счастье внутри своей семьи поддерживать, да, ему надо, вот что, да, семья остается такой маленькой, чтобы у каждого вот был свой уголок в небольшой там квартире, вот, и поэтому, чтобы решиться на рождение еще одного ребенка, ему действительно надо прежде взять и новым жильем обзавестись, потому что он боится хрупкость вот этого счастья нарушить, ему нужно больше условий, потому что ему приходится опираться действительно на некоторые вещи материальные. Однако душа его, к счастью, стремится. Христианин же, когда имеет опору в Духе Святом, то надо тоже понимать, что Дух Святой действует в церкви, в общине, в общине верных, в людях, и поэтому нельзя сказать, что мы независимы от других людей, потому что когда мы приходим причащаться святых христовых тайн, и вокруг люди, человек-человеку волк, да, и каждый, наоборот, косится, так, кто это там, что это за городская там яркая девчонка пришла в наш деревенский приход, опять там вот зазнается, да еще и на клирос пришла, там поет, да еще с алтарником нашим болтает, отвлекает от службы, да, ведь если бы такая атмосфера ждала нашу героиню сегодняшнюю, да, то тогда бы, ну, возможно, тоже душа бы ощутила вот это счастье, но как скоро, может, не с первой попытки, может, еще пришлось бы вот этих переварить, там, каких-нибудь хранителей с традицией не приходских, а таких параллельно приходских, бы я сказал, суррогатно приходских традиций, да, то есть уже тоже было бы сложнее. Поэтому тут, конечно, мы можем почивать на лаврах и говорить, нет, как у нас в христианстве хорошо, но нет, у нас хорошо, когда мы тоже приложили усилия и создаем эти условия, в том числе и внешние, чтобы людям рядом с нами тоже было проще вот эти дары Святого Духа, которые они получают от Бога, еще их потом в дальнейшем сохранять.
4: Вы говорите, что может человек в мирской вполне находиться в состоянии счастья, а я вот думаю, а тогда зачем ему искать Бога?
0: Именно поэтому Господь и посылает людям замечательные разные сначала пряники, и человеку разные периоды счастья бывают, и, может, человек приходит, его позвали крестным, он побеседовал и решил не формально как бы, ну, беседы отсидеть и пропасть, а действительно воцерковиться, и начинает ходить в храм. И через счастье приходит, и действительно, ну, очень хороший вариант. Но чаще всего нет, человек ждет, ждет, пока будет проблема, когда будет болезнь, когда будет увольнение, когда будут... И тогда вот человек и начинает Бога искать. Поэтому в том-то и дело, что когда у тебя есть суррогат некоторое счастье, когда тебе позволяют условия там жилищные, финансовые, которые тебя устраивают, причем у каждого своя там планка, то человек особенно Бога может не искать, потому что в этом во внешних условиях, и даже в любви в отношении с близких ему достаточно. Ему по гордости кажется, что он нашел любовь и радость мира не потому, что ему Бог это дал, в том числе за счет того, что он трудился и прилагал усилия, и какие-то карьерные усилия, и просто трудился, что там с близкими хотя бы, ну вот, может, с врагами не очень, а с друзьями вот прям действительно милый, заботливый человек. И Господь его вознаградил. Но человек по гордости начинает это приписывать себе. И это немножко более сложная ситуация, потому что суррогат действительно вот требуется как наркоману доза новая, постоянно вот какого-то греховного удовольствия. А когда человеку Господь по его трудам и по своей милости подает постоянно настоящее счастье, вот настоящую любовь, радость, мир в отношении с ближними, то тут приходит сатана и, конечно, говорит, это ты все сам, это ты такой молодец, вот другие люди не такие мирные, другие люди не такие дружелюбные, а ты такой, зачем тебе действительно Бог? Ты сам хорош, возьми, поставь себя на место Бога. Эта ситуация, с одной стороны, более хорошая. Слава тебе, Господи, человек не только через грех укрепляется счастьем, а с другой стороны, правда, вот люди хорошие, заботливые, дружелюбные, ну и зачем им Христос?
2: Мы об этом поговорим во второй части программы. Напомню, что в эфире «Клуб частных мнений» на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер, и в гостях у нас клирик храма Резоположения в Леонове, отец Стахика Латвин, Ирина Гловацкая, педагог, психолог, многодетная мама, и Виктория Галкина, педагог. Мы сейчас прервемся на несколько мгновений, пожалуйста, не переключайтесь.
1: «Клуб частных мнений» на радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
5: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
1: Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: И мы возвращаемся в студию Светлого радио. В эфире «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим о счастье. И в гостях у нас отец Стахика Латвин, клирик храма Резоположения в Леонове, а также Ирина Гловацкая, педагог, психолог, многодетная мама, и Виктория Галкина, тоже педагог, которая, собственно, предложила эту просто звучащую тему, да, в одном слове, счастье или что такое счастье, но очень сложную изнутри. И мы остановились на том, а зачем же человеку искать Бога, если он чувствует себя счастливым? Вот отец Стахи предложил свою версию, что и от счастья можно прийти в храм.
0: Конечно, слава тебе, Господи, люди приходят. Это просто не версия, это, ну, как можно сказать, история наблюдений. Люди в основном, конечно, приходят из-за несчастий, но многие приходят из-за счастья. И даже вот, ну, всегда важно для любого исследования все-таки выборка за какой-то промежуток времени. Чем больше у тебя промежуток времени, чем у тебя более репрезентативная выборка становится. Да, и вот просто с каждым годом своего служения, не столь длинного, все равно видишь, что действительно больше людей приходит именно в плане радости, а не в плане горя. То есть вот там не так долго я священником служу, но уже, вот понятно, это может, опять же, у меня не выборка по всем храмам и всем епархиям, но ощущение такое какое-то личное есть. И это, ну, обнадеживает. У нас не так давно были социологические исследования нашего Свято-Тихоновского университета, и сначала громкие заголовки опубликовали, что меньше людей себя назвали православными, вот, а потом все-таки вышло уточнение, что тех людей, которые реально участвовали, участвуют в церковной жизни, их, наоборот, стало значительно больше. Mm-hmm. То есть благодаря просветительской работе те люди, которые были убеждены, что они православные, все-таки
4: поняли, что они не таковые,
0: что они не православные, еще. Да. Ну что, может, они не верят в вечную жизнь, или не верят, что Христос – это Бог. Ну, то есть просто в Бога верят и культурные традиции. И они себя перестали православными называть. И это не значит, что количество православных уменьшилось. Просто более верная самоидентификация произошла. А количество людей, которые осознанно выбирают Бога, оно по-прежнему не очень большое, но оно растет. И это как раз обнадеживает, что мы в нужном направлении движемся, в том числе с нашей просветительской работой, в том числе, вот когда мы на передачах на радио говорим о каких-то вещах, которые вроде не касаются непосредственно там библеистики, патрологии, а говорим просто о каких-то таких понятиях, которые для каждого простого человека актуальны, или непростого, да, то есть, потому что они то сейчас нас выключат всех, те, кто не считает себя простыми людьми, говорят, как-то мы такие утонченные личности, а тут для простых нет, и не для простых тоже. То есть, действительно, вот это счастье со Христом, вот когда у тебя больше информации, и ты знаешь, что тебе счастье здесь положено. А обратной стороной вот этой погони за счастьем, это является вся та колоссальная инфо-цыганщина, которая начинает успешно конкурировать в кавычках с традиционными там тарологами, астрологами, знахарками и так далее. То есть это та же самая ниша, но тем не менее вот как бы взять и без всей этой магии, и без всех этих звезд, но вот все равно стать счастливым сейчас, успешным, успешный успех. И как раз люди, кто гонится вот за таким счастьем, но не готовы ни на какие усилия, они попадают вот в эту суррогатную, можно сказать, отдельную экосистему, да, которая живет по своим отдельным законам, которая утягивает, в которые люди на удержание, пусть и конкурируя между собой, работают, но с которыми, слава тебе, Господи, хоть немножко стало наше государство реагировать и заниматься в том числе безопасностью общества и защитой его от мошеннических действий, хоть частично. Слава тебе, Господи, это тоже положительный некий процесс. И пусть это и связано было, что деятели уклонялись от сотен миллионов налогов, но хоть какая причина, вот мы видим результат. Но, тем не менее, мы видим, ведь рыночная, как экономика строится, спрос рождает предложение. И все вот эта инфо-цыганщина, она появляется, потому что люди хотят осознанно к счастью прийти.
4: Есть, наверное, такой это запрос. Самое искомое, что вообще есть в жизни.
0: Да, но чаще всего вот это всегда было, но это неосознанный запрос. Вот и бы я сформулировал, что сейчас ситуация поменялась в обществе у нас, вот в русском обществе, ну, возьмем даже городское население, ну, которое все равно большинство нашей страны составляет, да, что вот именно осознанно, как осознанно найти счастье, как его правильно искать. И вот многие из этих людей, они осознанно начинают искать в нужном направлении. Думают, а почему бы не попробовать в церковь зайти? Тем более храмов больше построено, как раз многие говорят, ой, зачем храмы эти строить, да, там кто захочет и в другой придет. Так вот человек, который ищет счастье, вот он увидел храм неподалеку от себя, куда больше шансов, что он зайдет. Причем неважно, это новый храм сельский или отреставрированный, или новый храм в городе.
4: В храм за счастьем.
0: Да. Да, тут, конечно, мы можем сказать, другая проблема возникает. Человек приходит ради того, чтобы что-то получить. Я хочу получить
4: чтобы
0: счастье.
4: Чтобы ему стало хорошо.
0: Да, не обязательно даже. Не обязательно, чтобы решить проблемы, не обязательно, чтобы Бог послал денег. Наоборот, почему так много там храмы строились, духовенству помогали, да, там вот я вспоминаю батюшка в своем детстве всегда, но я не помню, чтобы какому-то батюшке не подарили машину. У всех всегда были подарены машины. Сейчас я вот из всех своих друзей, я знаю буквально 2 человек, кому машины там подарили. Вот, ну просто, почему это люди менее благочестивые стали? Нет, это потому, что в 90-е годы, в годы моего детства, люди как раз относились к церкви магически. То есть я сейчас подарю многодетному батюшке машину, и Господь мне потом бизнес устроит, что как бы я могу 10 машин себе взамен купить. Да. То есть это такая инвестиция получалась, да, вот человек. Потом люди понимают, что опытным путем, что это так не работает. Но, тем не менее, вот сейчас более тонкая проблема, уже люди не идут конкретно, что вот зарплаты прибавятся, что там обязательно все болезни рассосутся, а идут за чем-то вот более возвышенным. Я хочу какого-то счастья, я еще с ним не очень знаком, но я знаю, что вот надо искать в этом направлении. И почему они могут горько разочароваться, это если, ну, как бы счастье христианин может получить, если он на Христа похож. А Христос пришел не чтобы ему служили,
4: чтобы он служил. И это невозможно, да, это невозможно воспринять современному человеку.
0: Да, наша героиня. героине, вот, собственно, почему у меня сразу этот пазл сложился, эти слова про Христа, которые хочешь послушать, что искала, где бы я могла вот приложить. Не только что вот взять и там, чтобы уши в трубочку свернулись, никто меня не терпит, а где найдется самый терпеливый деревенский приход. Угу. А вот где действительно мои таланты, мои какие-то скромные навыки, может, не профессиональные, а где они действительно пригодятся и где они востребованы. И Господь ей такое место послал.
2: Мы программу послушали в начале, наверное, ее надо было в конце послушать уже как ответ на вопрос, как искать счастье. Но, тем не менее, матушка Ирина, вот вы, когда работаете с людьми, общаетесь, да, или с чадами вашего батюшки, многие ли понимают, что счастье – это именно послужить? И уподобиться Христу. На самом деле, я много лет в церкви, но я только недавно это поняла. Что, кажется, мы будем христианами, мы будем ходить в церковь, и у нас все будет хорошо. И совсем недавно я поняла, что абсолют этого хорошо во Христе – это быть распятой за других. Вот тогда это совсем не похоже на мирское счастье.
4: Если мы счастье смотрим со стороны семейной, мы также говорим «отношения семейные». И в этом слове кроется «относить». Угу. Относить мы, когда относим, привносим, да, в нашу семью, создаем, созидать. Конечно, далеко не каждый понимает, что не единожды, то есть, да, не бракосочетанием, не только венчанием, да, и потом все будет хорошо. Да, многие воспринимают это как волшебную палочку, да, то есть волшебное действие, да, что-то. Или даже приходя и к православному психологу, которым я являюсь, да, они думают, что сейчас дадут какое-то задание, какое-то упражнение, и все наладится. А это ежедневный труд. Труд ради другого, во имя другого, да, чтобы другому было хорошо, в его понимании, да, поэтому, естественно, здесь и надо проговаривать, договариваться, да, и зачастую не понимают, как сделать хорошо, потому что в его детской, да, вот семье, из которой каждый из нас вышел, другие были традиции, взгляды, то есть, да, и зачастую люди, создавая семью, да, переносят их туда, угу. То есть, да, а другому некомфортно.
2: У каждого
4: есть
2: свои ожидания, своя модель. Да.
4: И вот как раз ожидания и сложно проговорить, потому что они являются ожиданиями, да, нормой для другого человека. А супруг или супруга не понимают, да, в чем, что не так, что печалит, что тревожит. Поэтому здесь проговаривание, да, действительно, счастье у каждого свое, и своя мера счастья, и своя реализация счастья. То есть у кого-то дар реализовать потенциал, который вот Господь вложил нам каждому, да, не один дар, не один талант. И здесь понятное дело, что каждый ищет: моя миссия, реализация, будет ли это успешным. А возможно, это просто, то есть, да, труды вот такие бытовые, как у многих очень многодетных мам, да, это бытовые труды. Это действительно дар, дар выдержать многозадачность. Многозадачность в огромных сферах жизни. Она должна быть и врачом, да, и педиатром для своих детей, и поддержкой для мужа, и все-все-все, все моменты соотнести, сколлаборировать, и в вещах все организовать, да, и со школьными предметами разобраться, то есть и учителем, и много-много-много задач. Это же дар. Дар уметь, да, каждый из нас учится, и получая текущий опыт, да, признавать свои какие-то ошибки, когда мама в открытую говорит, да, ребенку младшему, допустим, который очень-очень-очень ждет телефон, то есть, да, это же его ожидание, его, наверное, какое-то счастье, да, там, на день рождения ждет телефон в определенный возрастной период, аргументируя тем, что, ну, старший уже был уже в этом возрасте, и без каких-то ожиданий. Тогда была, наверное, другая ситуация. И мама открыто говорит: да, это была ошибка. Это была ошибка. Это сейчас не нужно. Ну, если такой же расклад жизненный. Если это другой, да, можно аргументировать чем-то другим. Здесь момент, когда мы не боимся признать ошибки, чтобы идти дальше. Это точно так же, когда мы приходим к Богу, признаем свои ошибки и тогда мы встаем и идем дальше, и просим Божьего благословения дальше идти в Его русле, в которое Он нас благословил, направил, и это очень здорово, когда человек осознает. Очень хотелось бы, чтобы каждый из нас, да, осознавал, и слушатели, да, осознавал это поскорее, как мы говорим, да, мудрость, чтобы пришла поскорее.
1: Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: Клуб частных мнений в эфире Светлого радио, напомню. Мы сегодня говорим о счастье. В гостях у нас клирик храма Резоположения в Леонове, отец Стахи Колотвин, Ирина Гловацкая, педагог, психолог, многодетная мама, и Виктория Галкина, педагог, ну и я, Наталья Лангамер. Продолжаем поиски счастья в нашем эфире. Вы знаете, матушка, я вас слушала и думала, крутилось в голове вот такое словосочетание «трудное счастье». А может ли счастье быть нетрудным? Потому что мы как будто сказали людям, что то, что вы ищете, это суррогат. Хорошо, мы даже обосновали это в какой-то степени, что это суррогат, и люди это понимают. Но вот то счастье, которое они хотят, оно же не случится в момент, когда ты вошел в церковь, в лоно церкви, или что-то одно сделал, как делал Христос. Это же нужно потрудиться, чтобы получить. Правильно я понимаю, отец Стахи?
0: На самом деле потрудиться, чтобы получить счастье, нужно не всегда было, а только после изгнания Адама и Евы из рая. То есть до этого момента вообще никак можно было не трудиться. Ты был счастлив, ты был с Богом, ты был от Бога не отделен, и через во Христе человек со всей живоначальной Троицы был в общении, и поэтому дары Святого Духа, они были точно так же, можно сказать, в стартовом комплекте у человека, как и все изумительные плоды Эдемского сада. А вот когда Господь изгоняет Адама и Еву из раю, там это мы же по своей испорченности воспринимаем слова Христа, зачастую я тоже так и в детстве, помню, читаешь, воспринимаешь, то есть как такое наказание, проклятие, что будет вам земля рожать волчцы, тернии, будете там в поте лица трудиться и так далее. А на самом деле это можно воспринять как первые заповеди Божьи. Что нужно сделать, чтобы человечеству всему, да, во главе с Адамом, который отпал из рая, вернуться к Богу и как раз трудиться. Вот это труд в поте лица, то есть труд, когда постоянные некоторые усилия, и это действительно залог счастья. Ты берешь, и если ты не трудишься и ничего не делаешь, счастливым ты не будешь. Тут речь не только о физическом труде, и даже, ладно, сейчас 21 век, и не большинство людей все-таки не физически работают, а там умственный труд, нет, и даже не о нем, и не лечь не в оплачиваемом труде, и не в волонтерском труде, потому что тоже может человек лежать парализованный, там слепой, безногий, да, у нас масса святых людей, да. Кто там блаженный Матрона Московская, из тех, кто, вот я думаю, все из наших радиослушателей слышали, или человек, который постоянно трудился. Да, вот человек не мог взять и пойти как-то там поработать. Да, и тем не менее человек и молился, и общался, и других укреплял. То есть постоянный труд нужен, потому что когда ты не вкладываешь какой-то труд, то действительно святое место пусто не бывает. А святое место пусто не бывает, приходит лукавый, дает грех, дает это семетли. И уже когда у тебя душа наполняется грехом, то там, вот как мы в молитвах ко причастию говорим, храм души моя пуст и пал все есть. Угу. Может ли Дух Святой заглянуть в храм души, который пуст и пал все есть? Заглянуть может, а вот пребывать-то не может. Именно поэтому, да, в любой самой грешной душе, то есть страшный злодей будет вопиять ко Господу, и Господь его услышит и посетит, коснется его души, и он почувствует вот этот момент счастья. Но пребывать в нем, не раскаявшись, не поменять свою жизнь, он не сможет. Все время будет ему что-то мешать. И поэтому вот этот труд, это не обязательно там про 10-часовой или 12-часовой или 18-часовой рабочий день, но этот труд постоянный, в том числе, когда нам апостол Павел говорит про молитву, непрестанно молитесь за все благодарить. Это тоже труд, потому что в условиях, когда мы от Бога отделились, вот общаться с Ним, для этого нужно усилие, для этого нужны условия. И более того, даже когда мы выбираем, что мы берем и поехали в какой-то храм, который там не то что рядом с домом, да, который храм как вот там на даче, например, то мы преодолели какую-то дорогу, то есть мы приложили какие-то усилия, чтобы потом нам было легче с Богом общаться. чтобы вот общение с Богом было легче. То есть все равно ты, да, а другое дело нет. Вот человека не хватает сил, и он сэкономил силы, он не поехал в какой-то далекий храм, и пришел в храм рядом, но где ему не очень по душе. Но это не значит, что он меньше потрудился. Нет, он просто теперь трудится в моменте, да, что он воспринимает какие-то тычки, подколы, какое-то вот равнодушное отношение. Он это все переживает, но все равно с Богом общается, не сдается. И точно так же он может это счастье найти. Но поскольку Бог нам даровал свободу, то каждый из нас вот в общении с ним, в погружении в приходскую жизнь, в погружении общинную жизнь, которая все-таки больше, чем погружение в приходскую, он может выбрать свой путь. Поэтому тоже, дорогим радиослушателям, я посоветую, да, вот если есть силы, тоже пока у тебя там нет нескольких маленьких деток на руках, то действительно тебе вот проще и не надо упускать этой возможности взять и добраться до того храма, где бы тебе будет прям по душе молиться. Искать такой храм, не останавливаться. Когда у тебя действительно уже там маленькие детки на руках, или там возраст уже такой, здоровье там позади, уже молодые годы, да, то в таком случае, может, у тебя и нету сил куда-то там далеко ехать, но все равно зато у тебя больше там терпения уже есть, и ты можешь вот, ой, как хорошо, далеко не еду, а могу вот здесь помолиться, и да, преодолев в том числе какие-то искушения. В том числе можно искать и какие-то компромиссные варианты, да, что вот какой-то храм, где поет душа, ну, или тело поет на клиросе тоже заодно вместе с душой, он совсем там далеко, за сотым километром, да, а храм, который рядом, ну, как-то там тяжело молиться. А может, есть какой-то еще компромиссный вариант, да, что вот прям душа не поет, но как бы и не так вроде и тяжело. То есть тоже всегда-всегда вот как рыба ищет, где лучше, а человек, где лучше. Понятное дело, мы опять тут возвращаемся, что я, вот как бы,
4: да,
0: что я могу получить.
4: Я.
0: Но тем не менее, зато ты и там можешь что-то дать. Вот ты можешь прийти в этот храм, и все равно в любой храм, вот который, да, вот храм рядом с домом, там тело не очень по душе, может, он там, но зато ты пришел, и там зимой снег вокруг храма почистил, потому что пока ты доехал до храма на дачу, у тебя все силы закончились, и время закончилось, и возвращаться тебе там далеко. А вот храм рядом с домом, ты вроде там как бы тяжело в храме стоять, зато вышел, никто не мешает снег чистить, наоборот, тебе лопату вручили, все, помахал уже лопатой, уже вложился, уже более счастлив стал.
4: О, как интересно мы сейчас говорим. Вот нас послушают люди далекие, допустим, от церкви, скажут, ну и что вы предлагаете? Это совсем не то, что хочется, да, матушка, угу. Как вы думаете?
3: Ну да, не хочется трудов, да, хочется здесь и сейчас сразу. Я бы хотела такой подсветить момент, чтобы не уходить в нашем христианском понимании в гордыню, да, то есть вот я потрудился, куда-то далеко там доехал или что-то вложил в семью, как некоторые ощущают, да, вот, что кто-то один вкладывается, а другого, вот эти ожидания, да, непроговоренные. Mm-hmm. Вот, момент того, что люди очень часто забывают о простом, как раз то, что его приближает к счастью, а значит, к Богу. Благодарить.
4: Да.
3: И вот благодарение, оно же, ну, как и счастье, у каждого свое. Так вот и благодарение, когда в срезе одного дня, да, в конце дня, даже в начале поблагодарить за дар сегодняшнего дня, что он у нас есть, да, а в конце, в срезе, за все, что мы смогли сделать. Да. При разных обстоятельствах что-то не смогли, но мы не обесцениваем это в самих себе, да, в своих трудах. Мы не обесцениваем тот день, те силы, которые Господь даровал. И благодарение как раз это важнейший элемент, и в литургии он есть, да.
4: Ну и в харизме, да, благодарение.
3: Столько просьб, суть. Да, но часть благодарения весомая. И момент того, что у нас это должно быть весомым для нас самих, ценным и в приоритете, потому что дар и вся та реализация, и силы, которые у нас есть, и день, и какие-то люди вокруг нас, которые, да, вот раз-раз-раз, и случилось, мы говорим, сложилось, да, так все, Господь сложил. Сложил действительно этот пазл именно потому, что видит и понимает, что мы ценим. А ценность это мы выражаем Господу через благодарение, детализированное где-то. Кому-то тяжело детализировать, но в срезе одного дня очень легко себе приучить детализировать.
4: И, кстати, тогда ты сама понимаешь, как много у тебя уже есть счастья, да, Вик?
3: Мне просто прям очень напомнила историю. Есть такая книга, называется «Поляна». Там девочка, да, Фрейд?
4: Да.
3: Она частично во всем искала, да, позитив. И, в общем-то, сама была очень счастливы, рядом с ней люди становились.
2: Тогда можем ли мы говорить счастливы. О том, что должны быть какие-то условия для счастья? Или оно уже есть, просто надо это осознать?
4: Видеть. Желать видеть.
0: Условия для счастья, безусловно, нужны. Когда блудный сын берет наследство у отца и уходит на сторону далече, отец горестно его отпускает, потому что он понимает, что блудный сын теряет условия для счастья. То есть у него некий стартовый пакет для счастья есть. Вот Господь дает каждому человеку стартовый пакет для счастья. Вот те наши таланты и те наши слабости – это тоже основа для счастья. А слабости тоже основа для счастья, потому что если бы у нас были одни таланты, и нам каждый надо было приумножить в два раза, как мы помним притчи о талантах в Евангелии, мы бы точно никто бы Царствие Небесное не унаследовал. Но поскольку у нас есть еще слабости, то где-то Господь от нас много чего-то и не ждет. И поэтому вот где у нас что-то хорошо, там что-то хорошо со здоровьем, да, или с какими-то навыками когнитивными, там с легкостью к математике или к языкам, к трудолюбию или там регенерации сил, неважно, у каждого вот свои какие-то там сильные стороны. И это действительно мы должны очень потрудиться, чтобы удостоиться Царствию Небесного и послужить и Богу, и ближнему. То, что нам даже дается недостатки, это тоже некоторый такой стартовый пакет для счастья, что Господь говорит, я тебя здесь сильно не спрошу. Да, с тебя будет спрос меньше, да, с другого человека больше. Поэтому как бы ты можешь и не расстраиваться, что ты здесь чего-то не добился столько же, потому что я тебе столько силы не давал, я от тебя не жду. Ты можешь спокойно быть счастливым уже сейчас. Но однако вот куда ты... При этом Господь дает абсолютную свободу, и мы можем, как хотим, развиваться. И человек с одними и теми же талантами может одну профессию взять, а другой может другую. И каждый в ней сможет быть счастлив. И один сможет пойти в семью, другой пойти в монастырь. И тоже каждый будет счастлив. Здесь, на земле, счастлив. И сможет наследовать счастье небесное. Вот. Другое дело, что где-то Господь говорит, не иди, не сворачивай, не туда. И поэтому порой Господь и притормаживает, и те самые, вот что мы говорили, проблемы, болезни, говорит, не сворачивай, там ты счастлив не будешь. Вот сейчас, да, у тебя все там для счастья вот сейчас есть, у тебя там, но если ты сейчас вернешь в этот переулок, то, возможно, ты будешь человеком, впадшим в разбойники, как в Евангелии говорится, да? И поэтому тебе не надо туда, не поворачивай, хоть там очень, как бы очень вроде такой уютный и темный переулочек, и в жару охота там охладиться, да, там они вот тут по солнечному свету гулять. Поэтому точно так же здесь, конечно, нужны те условия, но это условия не обязательно только внешние, материальные. Это условия для спасения души. И поэтому то, что я даже вот предыдущий говорил, такой отрывочек про храмы и подбор, выбор храма, это тоже вот в каких тебе условиях, там, с запасом сил. Когда я говорил, что кто-то человек еще там не связанный большим количеством детей и еще с большим бодростью, здоровьем, молодостью, да, ему легче куда-то далеко добраться, да, а человек, который вот действительно у него нету такого сил запаса или там вытягивает силы там дети, ему тяжело куда-то далеко добраться. Но значит, и не надо себе ставить такую же задачу, да, потому что вот вдохновились героини наши, другие молодые прекрасные девушки, они тоже поехали искать храм вдалеку. Слава тебе, Господи. А послушали мамы многодетные нашу передачу, и они такие уже такие, ой, вот на мужа вешают детей и убегают куда-то, да, там в субботу на дачу, и муж думает, да, там батюшка вот вообще разрушает мне семью. Нет, как бы все-таки нужно смотреть, какие вот у тебя силы для твоих вот именно условий. Нужно ли вот это для счастья? Нет, не нужно. Раз Господь тебе удал, значит, у тебя уже есть точка опоры. У тебя вот есть, опять же, там домашняя твоя семья, вот эти там твои детки, которые тоже часть семьи. Это ты от них уже любовь получаешь. Ты им уже служишь. И тебе не нужно так далеко ехать, чтобы послужить еще ближнему на дальнем сельском приходе.
2: Вика, мы уже подходим к концу программы. Ты предложила поговорить о счастье. Ты услышала какие-то вещи, которые хотелось?
3: Да, очень много интересного сегодня услышала. Благодарна вам за то, что рассказали. И вот до сих пор даже сижу и прям вот пытаюсь осмыслить все это, как-то себя структурировать. Очень интересно.
2: Но я хочу еще обратить внимание в конце программы, что отец Стахий не раз говорил про изначальный пакет, да, и точно так же есть дары Святого Духа, а все-таки в качестве ощущения счастья, батюшка, вы указали плоды Святого Духа, правильно?
0: Ну, на самом деле плоды, они получаются от соработничества Бога и человека. То есть вот у нас есть то, что Бог нам даровал таланты, урожденные какие-то способности или условия, в которых родились. Ну, например, мы там родились в России, в православной стране, ну, и даже родились в эпоху гонений, может, кто-то, ну, кроме нашей самой юной героини, да, там. А вот живем уже не в эпоху сейчас там гонений. То есть это, в принципе, уже некоторая стартовая ситуация. Есть дары Святого Духа, вот, и что действительно уже мы берем, и даже то, что мы участвуем в таинствах церкви, это тоже, конечно, не то, что мы заслужили тем, что мы попостились, помолились, постояли такое-то количество времени в храме, в такой-то очереди, в одной, в другой и так далее. Нет, это все равно Господь нам дарит. Но вот действительно плод духовный – это все-таки плод не то, что Дух Святой вот так случайным образом нас в лотерее выбрал, да, и посетил, а все-таки это следствие соработничества с Богом. Ты приложил усилия, Господь эти усилия откликнулся, и вот в результате ты можешь собирать урожай. Как раз это напоминает нам о том самом идеальном соработничестве у Адама в раю, когда уже и трудиться не надо, а урожай тебе самый лучший ни один современный аграрий даже и представить не может.
4: Вот оно счастье, да, иметь часть с Богом. И получается, счастье возможно только в результате совместного делания с Богом, в соединении с Богом. Спасибо вам большое за этот разговор. Напомню, что в эфире был клуб частных мнений. Меня зовут Наталья Лангамер. В гостях у нас был отец Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения в Леонове, Ирина Гловацкая, педагог, психолог, многодетная мама, и Виктория Галкина, педагог, которая, собственно, эту тему и предложила. Нашу программу, напомню, можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. А мы на сегодня с вами прощаемся. Желаем вам счастья, всего доброго. До свидания.
3: До свидания.
0: С Богом.
4: До свидания.
1: Клуб частных мнений на радио «Вера».
6: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
7: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного». Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей. И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: все.
1: Лавра. Духовное сердце России.
2: Программа «Лавра» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Вавренцева. Напомню вам, что «Лавра» – это цикл исторических программ об одном из духовных центров России – Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносят сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновея». А в студии у нас сегодня романах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Здравствуйте, отче.
3: Здравствуйте.
2: Тема сегодняшнего часа у нас — ученики преподобного Сергия. Это всегда очень интересно, и особенно в рассуждениях отца Иоанна. Это как-то по-особенному для нас открывается с отцом Симеоном. И по устоявшейся традиции мы начинаем этот час с цитаты, которую подготовил для нас отец Симеон. Но сегодня это, дорогие слушатели, не отец Павел Флоренский. Кто же это, отче?
4: Послушаем. Личность Сергия представляется исторически важной потому, что он был отцом множества обителей. Некоторые из них были основаны при его жизни, а еще больше возникло их после смерти Сергия, основанных его сподвижниками и учениками, или же учениками его учеников. Это замечательная работа историка Николая Костомарова «Преподобный Сергий». Да, и действительно, отец Иоанн, мы уже говорили с отцом Гурием, обсуждали ближайший круг учеников преподобного Сергия, его непосредственных братьев, да, которые были с ним в обители. Но вот сегодня поговорим о более широком, да, контексте, о более широком круге его учеников, основавших свои собственные уже обители. Это важно, потому что не только вот одна Троицкая обитель процвела, а получается, что вот как эти птицы, да, которые были в видении, да, разлетелись его ученики и основали по всему лицу русской земли новые монастыри. И, собственно, это новый импульс монашества был. Вот о ком здесь в первую очередь хотелось бы сказать, отец Иоанн?
3: Да, отец Семен, действительно, вы очень замечательный образ вспомнили, который мы видим и в Серапионовой палате Троицкого собора. Это образ птиц, видение птиц чудесное. И кто-то из этих птиц осел рядышком с лаврой преподобного Сергия в Москве и Подмосковье, а кто-то полетел подальше, в северные пределы русской земли, но тогда лучше конкретнее сказать московского государства. Того времени северо-восточное направление – это пределы современной Костромской области и особенно Вологодско-Белозерский край. Вот вторая половина XIV века и первая половина 15-го столетия – это век, в который Вологодская земля украсилась обителями, основанными ближайшими учениками и собеседниками преподобного Сергия Радонежского. Потому что есть понятие «ученик Сергия», есть понятие «собеседник преподобного Сергия». Mm-hmm. Вот вы спросили, кого можно первым таким назвать. Конечно, самой такой яркой звездочкой это на этом небосводе преподобный Кирилл Белозерский. Он один из самых почитаемых святых русского Средневековья. Это человек, который был воспитан с собеседованием с преподобным Сергием, но не в Троицкой обители, а здесь, в Москве, в Симоновом монастыре. Симонов монастырь был основан племянником преподобного Сергия, святителем Федором, mm-hmm. будущим архиепископом ростовским, тогда архимандритом симоновским. И вот Сергий, часто приходя к племяннику в гости в Москву, заметил молодого монаха, как молодого, по сравнению с Сергием молодого, тогда уже Кириллу было за 40, mm-hmm. то есть он довольно-таки поздно начал свою монашескую жизнь. Это был, видимо, человек, известный семье преподобного Сергия, потому что он воспитывался в доме боярина Вильяминова, о котором мы с вами упоминали в прошлом выпуске программы, в этой семье, в этом роду. И он заметил подвижнический дух этого монаха Кирилла, особенно в том, что трудился он на хлебнях, монах Кирилл. И даже автор жития преподобного Кирилла Белозерского восклицает, а автор его, Пахомий Логофет, восклицает: «Кто не знает симоновских хлебней?» То есть это настолько был тяжелый физический труд. Кирилл Белозерский ушел уже около 60 лет в пределы Вологодской земли. Ему было также видение чудесное, это явление «Голос Пресвятой Богородицы», которому сказал: «Иди на Белое озеро, и там спасешься». Перед этим он очень тяготился по жизни в Москве, поэтому этот голос действительно был голосом спасения для него, и он ушел, ему было около 60 лет. Он дошел пешочком до Белого озера, основал там монастырь не без трудов, было очень много искушений от местных жителей и от природных условий жизни. Но сейчас мы с вами знаем эту обитель, как известную, Успенскую, Кирилло-Белозерскую обитель, монастырь, который впоследствии стал центром княжеских, царских богомолий, монастырь-крепость, которая стала мощным форпостом, и роль форпоста держала вплоть даже до 19 столетия. Это вот один, Кирилл Белозерский дал своих учеников. И вот как раз вот соответствует цитате из книги Костомарова, действительно, Кирилл ученик Сергия, а у Кирилла были свои ученики, которые тоже дали немало обителей. Это и Саватий Соловецкий преподобный, ученик преподобного Кирилла Белозерского. То есть можно сказать, что соловки своей колыбелью имеют Троицу Сергиеву обитель в лице преподобных Кирилла и Сергия. Традицию преподобного Кирилла продолжал Мартинян Белозерский, его ближайший ученик, которого он с молодых ногтей воспитал. Мартинян был в свое время даже настоятелем Троицы Сергиевой лавры, тогда еще просто Троицы Сергиевой монастыря. Но сыну свои дни закончил на Белоозере. А также к школе преподобного Кирилла можно отнести уже более позднего монашествующего, но имеющего традиции Кирилла, это, конечно, преподобный Нилсорский и преподобный Корнилий Комельский. Они не видели живых преподобного Кирилла Белозерского, но они были прямыми наследниками его традиций, заложенных еще Сергием в Кирилле. И еще из таких вот менее, может быть, известных для русского богомольца, современного русского богомольца, но известного для богомольца 19-го столетия, о чем говорит и знаменитый наш историк православной старины русской Андрей Николаевич Муравьев и своим знаменитым труде «Северной Фиваиды», это ближайшие ученики Сергия также на Вологодщине. Преподобный Сильвестр Вологодский, преподобный Павел Вологодский, он же Обнорский, и преподобный Сергий Нуромский.
4: А почему именно вот Северная Фиваида действительно так процвела, Вологодская земля? Это вот как-то связано с особенностями, не знаю, климата или характера там населявших ее?

0: чувством, к уединению. То, к чему Сергий так стремился, но не получилось у него в идеале это осуществить, хотели осуществить его ученики. Мы читаем в житии преподобного Епифания Премудрого, в житии святого Сергия, как ученики ревновали, по-доброму, в хорошем понимании этого слова, ревновали трудам преподобного Сергия. И поэтому они хотели повторить в своей жизни тот опыт, который имел их учитель. И они уходили в Вологодский, Белозерский край, который сейчас-то довольно-таки такой много лесов, непроходимых места тогда, в 14 столетии, конечно же, еще больше. И они просто этот идеал преподобного Сергия несли туда. Ну и почему? Есть еще и с политической историей, если посмотреть, тоже понятно, почему Вологодский, Белозерский край – это северо-восточная часть Московского княжества, которым управляли удельные князья можайские. То есть центр Можайский, современный город Можайск, подмосковный, а он имел титул Можайский и Белозерский. Поэтому они не могли пойти в новгородские пределы, это не их земля, их там никто бы даже бы не принял. Они не могли пойти в Рязань, они не могли пойти в Судоско-Нижегородскую землю, чтобы их там так приняли бородушно. Они шли именно в том направлении, которым в первую очередь подсказывал их аскетический идеал, а во-вторых, они понимали, что это осуществимо и с точки зрения, ну, такой вот регистрации, современным языком выражаясь.
1: Отче, но если вернуться к самым истокам и вспомнить, как преподобный Сергий еще в одиночестве подвязался на горе Маковец, там же очень интересная история, как к нему присоединялись самые-самые первые ученики, как они о нем узнавали, как приходили. Честно говоря, вот до сегодняшнего дня я о них, к стыду своему, не знала. Вот, там очень интересно, там же есть и старец Василий, который с Дубны пришел к преподобному Сергию, вторым учеником назван Иаков Посольник, кто-то там из Смоленска к нему пришел, то есть практически сразу, да, в монастыре набралось 12 человек, словно апостолов, да, то есть очень интересная история.
0: История действительно интересная с ближайшими учениками, но о них мы знаем очень мало. Их имена упоминаются в основном в житии преподобного Сергия, написанные старцем преподобным Епифанием Премудрым. О некоторых из них мы хотя бы знаем, что они были из ростовских пределов, то есть земляки преподобного Сергия. Вот вы упомянули пришедшего из Смоленска. Это архимандрит Симон Смоленский. Mm-hmm. Если сейчас звание архимандрита, оно, как, ну, довольно-таки у нас на слуху, то тогда для 14-го столетия архимандрита действительно начальник монашествующих, то есть это старшие над монахами в той или иной области. Просто так сан архимандрита за выслугу лет или еще за что-то дать не могли. То есть это человек, имеющий очень высокое положение в Смоленской земле. Вероятно, здесь, наверное, Литва перешла в наступление в это время на Смоленский предел, когда начинается притеснение православных, и отец Симон, архимандрит Смоленский, переходит в Московскую Русь и слышит о замечательном подвижнике преподобном Сергии, и приходит не с пустыми руками, а все, что у него было, кое-менее, полагает у ног преподобного Сергия. И Сергий на эти деньги строит более просторную деревянную церковь. Вот мы об этом знаем. Ну и вот одним из таких первых, кто еще пришел не из этих вот круга 12, но один из самых ранних, это преподобный Авраамий Городецкий, Чухломской. Это нынешний пределы Костромской области. Он был, видимо, более старшим даже по возрасту, чем преподобный Сергий. Вот обратите тоже на это внимание, и все мы помним, что к Сергию приходят не только ровесники и младшие, к Сергию приходят и старшие. И в этом особый его авторитет, в этом особая его притягательность. То есть он настолько умудрен, он настолько углублен, что люди понимают, нашего опыта мы пожили дольше, чем он, но не хватает. Несчастный Епифаний Премудрый пишет, а старец Сергий, учитель, непрелестный. И богомудренный, непрелестный, то есть он не в прелести находится, он не в фантазиях, он не в каком-то выступлении, в таком в экстазе религиозном. Он действительно носитель Святого Духа. И вот и это чувствуется, и люди в эти дебри радонежские идут, чтобы быть причастниками этого Духа в то неспокойное время. Очень примечательно, что мы говорим об учениках преподобного Сергия, он сам был его носителем, таким глубоким носителем, и его ученики продолжили нести благодать, этот свет с холма Маковца в различные пределы Московского государства.
2: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на Радио Вера. В студии у нас иеромонах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Мы с отцом Иоанном говорим об учениках преподобного Сергия. Мы — это архимандрит Семен Томаченский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. В конце прошлого века

0: патриархом Пименом был утвержден день празднования Радонежских святых, который был установлен на следующий день после летнего дня памяти преподобного Сергия Радонежского, 19 июля. И при ближайшем рассмотрении становится понятно, что Радонежскими святыми, да, учениками преподобного фактически, вот в этот день, значит, названы 80 человек. 80. Это очень интересно. По какому принципу они отбирались? Какой круг это был учеников преподобного?
1: Вот мы с вами говорим о ближнем да, круге, да, да, то есть самые первые 12. Мы говорим о тех, кто приходил попозже, угу, кто приходил уже и к концу жизни преподобного Сергия в его обитель. Ну, например, таковым считается тот же преподобный Епифаний Премудрый.
0: Да, он же тоже считается учеником.
1: Да, он учеником, и считается, что он был самовидцем, и он общался с теми, кто жил непосредственно с Сергием, он знал брата, старшего брата преподобного Сергия. Мы видим в соборе Радонежских святых и тех, кто непосредственно жил в обители, о ком мало известно, о ком больше. Мы видим и представителей княжеской власти, то есть мы видим князя, например, Дмитрия Донского, память которого мы совершаем 1 июня в Русской Православной Церкви. Мы здесь видим и святых уже более позднего времени, которые прославились на Радонежской земле в 19-м, в 20-м столетии, в лихолетие террора антицерковного, и это новомученики, исповедники Церкви Русской, как именно радонежские новомученики. У них есть отдельный день памяти, но они тоже относятся к радонежским святым. Также в соборе радонежских святых те святители, которые упокоились на территории Троицы Сергия Лавры и прославлены в лике святых. Да, они жили через несколько столетий после Сергия, кто-то через два, кто-то через три, но если посмотреть на их жизнеописание поближе, поглубже, мы увидим, что все они продолжатели традиций преподобного Сергия. И здесь, может, еще стоит заметить о том, что больше всего все-таки в соборе именно радонежских преподобных святых, прославленных в Вологодской земле. Потому что, как бы ни были для нас близки образы святых на Московской земле, связанных с Сергием, но они не дали духовного потомства. И вот это уже замечают и историки царской России XIX века, и Василий Осипович Ключевский. Это отмечают и историки нашей русской эмиграции, такие как Георгий Федотов, Кодлубовский, профессор, который, монография которого о русских святых вышла в Варшавском университете. Это и, конечно же, Концевич, «Стяжание Святого Духа на путях истории Древней Руси». Все они отмечают о том, что круг московских святых, он яркий, он интересный. Это преподобный Савва Старожевский, это преподобный Григорий Голутвинский, коломенский чудотворец, от Старый Голутвин, там, где сейчас Коломенская духовная семинария располагается. Это, конечно же, преподобный Андроник из Савва Московский, там, где сейчас музей русской иконы имени преподобного Андрея Рублева. Это преподобный Ферапонт Можайский, он же Белозерский. Но все-таки это преподобный Афанасий Серпуховской, высоцкий чудотворец, благодаря которому Сергий имел в переводах на русский язык литературу, которую тот переводил, проживая в Константинополе, и пересылая своему учителю Сергию сюда и своему другу митрополиту Алексею Московскому, и умер в Студийском монастыре Афанасий Высоцкий. Теперь где-то там вот его безымянная могилка в пределах бывшего Студийского монастыря Константинополя. Но все-таки они не дали духовного потомства. Мы не видим причисленные к лику святых ни учеников Григория Галутинского, хотя наверняка они были, ни Саввы Старожевского, ни Андроника Московского, кроме его ученика Саввы. Но мы видим замечательное духовное преемство в вологодских пределах. В чем причина? Историки, это в основном светские историки и царского периода, и 20-го столетия, и современные, скорее всего, связаны с тем, что монастырь, находящийся в Москве и хотя бы вблизи к Москве, он имел большее отношение к светской власти. Это отношение с боярами, с боярскими семьями. То есть в монастыре угашал тот дух, та планочка, которую поднял основатель. А вот на Вологодско-Белозерских пределах князь далеко, князь Можайский или в Москве, а мы здесь, в лесах Вологодских. И здесь все только одно, единственное на потребу – стяжание Святого Духа, жизнь в святости, жизнь в нестяжательстве. И что еще к этому способствовало? Здесь я не оригинален в своей мысли, я повторю мысль, которую высказал известный тоже историк русской святости Федотов. Он пишет о том, что мы, говорит, в отличие от католических монашеских орденов, не видим в монашеской традиции 14, 15, да и далее 16 века какой-то именно системности. То есть здесь нет понятия, что ты должен делать вот так. Mm-hmm. Здесь нет четко прописанных правил конкретного монашеского направления. Но мы здесь, говорит, видим то, что всегда основоположник личности. Вот есть личность Сергия, вот она сияет, и мы в этом свете приобщаемся этому свету. Есть яркое сияние Кирилла Белозерского, есть звездочка засветилась преподобного Павла, Сильвестра или Сергия Обнорский. И вот рядом с ними также вот этот вот свет. Но именно личность. Но личность может породить другую личность, когда есть и внешние условия. Вот, видимо, для московского монашеского направления этих благодатных условий не хватило, не получилось. А на Вологодской получилось.
2: Ну, вот это очень важное, да, наблюдение, которое вы рассказали. Но все-таки вот, если попробовать сформулировать, в чем отличие вот этой как бы новой такой монашеской традиции по сравнению с тем, что было у преподобных Антония Феодосия Киево-Печерск, которые вроде бы как бы основоположники, да, монашеской жизни, монашеского общежития. Но вот эта традиция прервалась, mm-hmm. да, из-за татаро-монгольского ига, и, получается, преподобный Сергий ее возродил в каком-то новом совершенно виде. Да, или не в новом, не знаю. Вот как бы вы это...
1: Но для его современников новое, отец Семен. Вот для его современников это новое, потому что действительно воспринималось как новаторство. Новаторство, поэтому к нему первое время никто и не приходит. И вот как раз вот Кира вспоминала о первых учениках, но они же к нему не сразу пришли. Он проживет некоторое время с братом там до холодов. Потом брат уйдет, Стефан, пройдет еще некоторое время, даже несколько лет, пока он примет монашество. После монашеского постига он опять мы снова видим его одного. Приходят сначала только те, кто знал его по Ходькову и Радонежу. И только потом уже начинают собираться те, кто вот создаст первую эту общину. И мы видим, что не сразу он и принимает священный сан, но они его упрашивали, видимо, не так уж и долго, а в 40 лет он принимает священство в Переславле-Залесском. Это говорит о том, что с 23 до 40, 18 лет собиралась первая община. Вот эти вот 12 человек. Поэтому, значит, они к нему присматривались. Они к нему... Для русского человека это было что-то непонятное, почему монах живет так долго, не просто ради какой-то... Он ушел в пустыньку, пожил, посозерцал и вернулся назад в нормальные условия. А значит, он приобщился к какой-то такой традиции, которую мы не знаем. Да традиции-то не было. Мы не видим рядом с Сергием никаких наставников и учителей. Его mm-hmm. наставником было Священное Писание и творение святых отцов, которые он мог еще прочитать в Ростове, как в одном из центров книжности, или уже дома, общаясь с монахами Ходьковского монастыря, или в Радонеже с местным священником, или с московскими просто своими друзьями. Поэтому он преемник византийской традиции, но при этом учителей оттуда не имея. Вот так вот интересно получилось. И для его учеников он был откровением. Для него мы не видим точно, вот невозможно сформулировать, ни один историк, еще исследователь жизни преподобного Сергия, тот же профессор Голубинский и Василий Иосифович Ключевский, замечательное слово похвальное написавший преподобному Сергию, он не может найти вот этот источник среди людей, среди общества, который бы так научил бы Сергия. Но мы знаем, что Сергий стал этим источником для окружающих людей. И мы можем его многие исследователи относят к исихастам, созерцателям. Вот это было... новым. Вот это было новым для монашества, которое пережило уже и 12 век, и 13, и уже половину 14 столетия. То есть он без каких-то перекосов, он без каких-то особо там вообще просто случаев, которые не умещаются в голове, он тихо, спокойно живет, созерцает Божию славу, в своем сердце возделывает эту Ниву Христову, и это дает свой плод. И этот, с этим плодом он делится с окружающими, и они вот воодушевленные тем, что они напитаны таким духом, видимо, их настолько это все переполняло, они понимали, что и они хотят дать какой-то плод. И было уже тесно даже на Маковце. И они уходят в Вологодские пределы, чтобы дать этот плод в лесы, в глуши лесной. Все это может быть красиво, литературно вот так можно оформлять, но история говорит сама за себя. Вот есть эти десятки монашествующих, угу. они идут, как Ключевский пишет, а дальше, говорит, можно описать весь их обычный ход. Приходит землянка, шалашик, монашеский постриг, или если уже пришли в монашеском постриге, собираются такие же монахолюбивые люди со временем, потом собираются деревни, крестьяне приходят, потому что крестьянин всегда идет за монахом. Это особенность русской монашеской колонизации русского севера. Монастырская колонизация русского севера – термин не мой, это термин Василия Ильича Ключевского. Потом, говорит, строится монастырь, вокруг к нему общинка, в том числе и крестьянская общинка, вот он центр. Вот он и центр и духовной, и экономической, и хозяйственной жизни. И было проще, князья давали льготы, приоритеты. этим первопроходцам монашествующим, давали льготы на землю, на реки, на рыбные ловли, на лес. Соответственно, монастырь был хозяйственно защищен, крестьяне-то понимали, что они тоже могут быть участниками этих льгот, и селились рядом. И вот таким образом, но в Москве такой свободы быть не могло. В Москве каждый кусочек земли, каждый кусочек пашни и леса наперечет. А там свобода и духу, и свобода хозяйственной деятельности. Поэтому здесь нельзя отрицать, вот одно от другого отделять. Все это вместе, в первую очередь, дух, стремление к аскетическому созерцательному идеалу, второе, и без этого тоже никуда, это жизнь, это хозяйственное делание этих монастырей, которое было поддержано центром, Москвой, Можайском, Серпуховым, Звенигородом и так далее.
2: Ну, а вот после Вологодской земли кого бы вы на второе место поставили? Какой край, какой регион вот по количеству, скажем так, учеников, по монастырскому такому развитию?
1: Ну, вот если смотреть современное территориальное деление регионов Российской Федерации, то это, конечно, пределы Костромы. То есть наши радиослушатели, многоуважаемые, они понимают, ну, Вологодский, Белозерский край, значит, Вологодский регион. Хотя тогда, конечно, Вологодский, Белозерский край, он превышал своими размерами территориальными тем, как сейчас занимает эта область. Но вот костромские пределы – это преподобный Авраамий Чухломской, Галический, это, по преданию, это, может быть, даже Пахомий Нерехский, тоже известный в Костроме святой, правда, до конца неизвестно, был ли он собеседником, учеником Сергия. И это преподобный Иаков Железноборовский. То есть вот это такой еще край Костромской. Мы не видим учеников Сергия больше ни в каких других пределах. То есть ни на Псковщине, ни на Новгородщине, но мы можем найти его друзей.
2: Вот Стефан Пермский.
1: Да, вот Стефан Пермский. Мы можем найти его друзей. А друзья у него были именно те, кто был в святительском сане. Это святитель Дионисий Суздальский, один из кандидатов на митрополичий престол, так называемую митрополичью замятню, когда чехарда была митрополитов на московском престоле. Это ученик Дионисия Суздальского, Ефимий Суздальский, который известный архимандрит Ефимий, настоятель и отец всем суздальским монахам, известный спас Ефимий в монастырь Ефимий, в Суздале. Да. И это его друг, еще один в святительском сане, вот отец Семен, его вы упомянули, это святитель Стефан Великопермский, один из самых известных и плодотворных миссионеров средневековой Руси, который был в очень тесных общениях с преподобным Сергием, основал два монастыря на территории современной республики Коми, Великая Пермь, это нынешняя республика Коми, Сыктывкарская земля, но, к сожалению, мы не видим продолжателей, они были продолжатели дела Стефана, кто дальше изучал язык народа Коми, зырянский язык, кто переводил, но мы не видим вот именно таких носителей духа, которые были бы народной памятью оставлены на высокой свечнице и бы почитали так же, как вологодские святых. Поэтому опять возвращаемся к Вологодчине и вспоминаем Муравьева Андрея Николаевича, что действительно русская северная фиваида наподобие египетской фиваиды.
0: Программа «Лавра на радио Вера». В студии романах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Отец Иоанн совершенно потрясающе поэтически рассказывает нам про учеников преподобного Сергия, а мы с отцом Симеоном даже перебивать его боимся.
2: Открыв рот, слушаем.
0: Да, открыв рот, слушаем с замиранием сердца. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим этот интереснейший разговор. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Лавра. Духовное сердце России. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
4: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на Радио Вера.
3: Лавра. Духовное сердце России.
0: Программа «Лавра» на Радио Вера. И в студии у нас сегодня иеромонах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, Кира Лаврентьева. Отец Иоанн рассказывает нам про учеников преподобного Сергия. Отче, а не могли бы вы рассказать про преподобного Дионисия, мощи которого под спудом почивают в Серапионовой палате, потому что они действительно занимают очень много места, и ты не пройдешь мимо них, но ты мало знаешь о преподобном Дионисии. Честно говоря, я вообще не знала. Миллион раз прикладывалась, но ничего о нем не знала. Вот сейчас при подготовке к программе вижу, что он руководил монастырем смутное время. То есть это такая яркая тоже личность была.
1: Очень яркая личность, и яркая личность, которая не все понимали, что яркая, но не у всех вызывала положительный отзыв. Даже уже у современников. Да, преподобный Дионисий – это современник патриарха Иова, его сподвижник. Это человек, который был настоятелем Старицкого монастыря, известного сейчас и тогда, и сейчас в пределах Тверской земли, знаменитый древний город Старица с Успенским монастырем, где свое последнее пристанище нашел постриженник этого монастыря, патриарх Иов, после того, как его предложили Дмитрию I свели с патриаршего престола. И вот отец Дионисий был там настоятелем, и он и принял на поруки уже этого гонимого страдальца, патриарха Иова, исповедника. Позже он был при патриархе. Позже он был назначен настоятелем Троице-Сергиева монастыря, но не во время осады, то есть уже после осады монастыря. Осада была снята в 1610-м, он принял обитель в разоренном состоянии. Да, ее не взяли недоброжелатели, недруги, но окрестности разорены, людей очень много нуждающихся, братью надо возрождать, народу надо окружающим помогать. И вот преподобный Дионисий сам... Замечательный аскет, подвижник. Мы видим на примере его жития, которое написано его келейником Симоном Азариным. Замечательное произведение литературы средневековой Руси 17 столетия, житие преподобного Дионисия Радонежского. Он пишет о том, как он просто спокойно ходил, проверял, в каком состоянии хозяйство лавры. А он заходил в ледник, в подвал, он заходил в амбары. Не от того, чтобы посмотреть, сколько у меня добра, посмотреть, где какие исправности, неисправности. Он открывал...
0: Ну, хозяйственник
1: после,
0: такой,
1: да? После смуты он открывал школы, после смуты он открывал страноприимницы. Он подбирал сирот и вдов, он помогал погорельцам, он помогал инвалидам, калекам. И он еще был замечательный книжник. То есть мы видим человека, для которого, вот можно сейчас сказать, такой ученый-монах. Вот образ такого академического монаха. То есть, когда ты и занимаешься наукой, той или иной областью церковной науки, и при этом ты еще занимаешь какую-то административную должность. Вот, и при этом глубочайшая вера. И все в нем сочеталось, поэтому это кому-то было камнем в огород. Жизнь.
0: Ну, да.
1: Что такое лавра в 17 столетии? Это в основном постриженники из боярских семей. То есть, у них старшие братья и родственники в Москве занимают важные должности. Другие братья, которые уже отслужили или которые не нашли себе места в этом обществе, они монахи в лавре, монастырь начал отходить от общежительного устава, и Дионисий начинает наводить порядки. Это все было принято в штыки. Не все его приняли. Симон Азарин пишет, однажды он зашел в подвал, а его монахи закрыли в подвале. Преподобного Дионисия Радонежского, архимандрита. Но, несмотря на это, он не озлобился. Ему мог спокойно подойти канонарх, очень такой заносчивый канонарх, тоже из боярского рода, который много жертвовал на лавру. И он ему говорит, ты сегодня не читаешь. Он говорит, нет, это я канонарк, я возьму книгу и все. То есть, с одной стороны, можно осудить, как некоторым вот обывать, может сказать, ну что он за администратор такой, если его подчиненные так себя ведут. Но вот здесь мы видим идеал такой вот, что не нарушить, видимо, свое внутреннее вот это молитвенное делание, своим примером все-таки вразумить и показать, что ты делаешь неправильно. Я сказал, что он был книжником. Ему поручили книжную справу, исправлять богослужебные книги. Он исправил ошибку, которая известна... Любой на семинаристе вспомнит из программы «История Русской Православной Церкви» освящение воды на Богоявление, Великая Гиасма. Мы с вами до сих пор там слышим слова, кто внимательно слушает молитву во время этого освящения. И освящается вода Духом Святым. то есть призывание благодати Святого Духа. И, но здесь, к 17-му столетию, каким-то образом вкралась такой текст, видимо, народная традиция, «Духом Святым и огнем». И в это время священник брал такой пук горячих свечей, и после, и на словах «Духом Святым и огнем» вот эти свечи опускались в емкость, где освещалась вода. То есть призывание Духа Святого мало. Надо еще вот свечами осветить. Во, вот теперь это точно. Вот теперь вода точно стала великой агиасмой.
2: Надо взять на
1: вооружение. И Дионисий все это вымарывает вместе со своим помощником, священником Иваном Насеткой. Такое было прозвище у священника. И отправляется в Москву. Сначала на это закрыли глаза, а потом, когда недоброжелатели хотели свести счеты с Дионисием, вот эти как раз родственники его монашествующих, плюс еще Дионисий открыл амбары с лаврским хлебом, где он продает за полцены москвичам голодным хлеб, а это московская аристократия, наоборот, завинтила цены после смутного времени. То есть он залез и в их карман таким образом, а его не любят ни в Москве, ни в Лавре. Его осудили, что он еретик, которого портит священные книги, по которым наши предки молились. И представляете, вот этот человек около года проведет в заключении в Москве. Его водили по улицам Москвы, привязанного к лошади. Господи, в него мог любой плюнуть, бросить, кинуть, заушить его. И он все это пережил. Но пережил каким образом? Благодаря, конечно, той традиции сергиевской, которую он принял. Благодаря тому, что он действительно ученик преподобного Сергия, хотя их разделяет Сергием 200 с лишним лет. И ему Господь не оставил своего избранника, и приезжает патриарх Иерусалимский в Москву в гости, ну, может быть, за каким-то посетить русскую землю. Очень его, как всегда, у нас иностранные гости и принимали, и умеют принимать. И ему кто-то шепнул, этому патриарху Иерусалимскому, что вот томится незаслуженный архимандрит Троица Сергия в обители. Он разобрался в этом деле, говорит, да, действительно, по греческим книгам нет слов «и огнем». Дионисий был оправдан. Дионисий вместе с патриархом Иерусалимским приезжает в Троице Сергия в обитель, служит молебен у мощей преподобного Сергия. И в конце молебна патриарх Иерусалимский Феофан снимает с себя свой патриарший куколь. Ну, конечно, он несколько отличается от куколей патриархов московских. И водружает его на главу архимандрита Дионисия. Все, таким образом был оправдан, доживет до конца своих дней в Лавре и представится в 1633 году.
0: Нет, ну какие скорби ему все равно пришлось претерпеть.
1: Как он их пережил?
0: Немыслимые вообще.
1: Как он их пережил? Это самое главное. То есть вот образ Сергия ему помогал, и вот эта благодать обители Троицкой, она его поддерживала. То есть это действительно был восприемник созерцательной традиции, умного делания тому, что очищаться надо от страстей ради стяжания, в первую очередь, жизни небесной, живящей здесь на земле. Это же все сергиевские заветы. И заветы у сергиевских учеников. Это помогло Дионисию. Но печально то, что его не поняли в 17 веке. Угу. Поэтому Лавра в 17 столетии не дала ни одного святого, кроме преподобного Дионисия.
2: Мне кажется, еще обязательно нам надо вспомнить, мы говорим, когда и о Северной Фиваиде, о Вологодской земле, преподобного Дмитрия Прилуцкого, да, основателя Спаса Прилуцкого монастыря.
1: Да, это собеседник преподобного,
2: да,
1: Сергия.
2: Да, можно вот о нем несколько слов?
1: Дмитрий Вологодский, это он же Прилуцкий, или на Ярославской земле он почитается как Переславль-Залесский, потому что родом он был из Переславля. Это Ярославская земля. Они познакомились с Сергием, когда преподобный Дмитрий был уже таким умудренным монахом. То есть Сергий приходит в Переславль-Залесский для священнической... просить игумена. Так-то его братья умолили, говорят, ну, стань уже нашим священником и игуменом. Вот он идет в Переславль-Залесский к епископу, который там пребывал в это время с Волыни в Переславль-Залесском, епископ Афанасий, и во время все-таки его самого ставит над священником и игуменом преподобного Сергия, он знакомится с преподобным Дмитрием, который был основателем Никольского Переславльского монастыря, который сейчас известен, знаменитая Никольская женская обитель, это сейчас Переславль-Залесском. Они познакомились, видимо, часто Дмитрий приходил в гости к преподобному Сергию, пока жил в Переславле, и вот именно, как говорят исследователи, под влиянием преподобного Сергия, подвижник Дмитрий, будущий Прилуцкий, Вологодский, устремляется из пределов родного Переславля в Вологодские пределы. И основывает там монастырь в излучине реки, недалеко от Вологды, в честь Спаса, Спасская обитель Дмитриевская, и представился в глубокой старости в 1406 году. Что отличает преподобного Дмитрия? Это вот очень чуткое, именно чуткое отношение к каждому приходящему. И в его, по его житию мы даже можем проследить, что он, когда ему что-то в обители приносит какие-то вклады или завещания, духовные грамоты каких-то там знатных особ, он обязательно уточнял, не нарушает ли это мир и спокойствие членов твоей семьи. То есть вот настолько...
0: Деликатность.
1: Mm-hmm. Вот эта вот чуткость, деликатность. Нам кажется, ну что там, 14-15 век, ну окей, ну жили, выживали, как могли. Надо радоваться всему, тебе принесли, бери. А он нет. Он говорит, а это не нарушает спокойствие вашей семьи? А это не принесет разлад между братьями, между наследниками? И когда узнавал, что нет, тогда с благословения принимал и на вечный помин принимал и имена этих людей. То, и трудился до конца дней с братьями, будучи уже 90-летним старцем. Очень его почитал князь Дмитрий Донской, преподобный Дмитрия Вологодского. И однажды, работая с братьями в огороде, он остановился, Дмитрий Вологодский, то есть вот он был замечательным прозорливцем, говорит, братья, князь наш ушел из этой временной жизни в жизнь вечную. Это был 1389 год, когда действительно князь Дмитрий Донской перешел в вечные обители. То есть это были прозорливцы, это были молитвенники, это были люди, которые кормили голодных в голодные годы, это были люди, которые бояр принимали, но при этом не льстили, потому что наставник их был не льстивный, не прелестный. Это были люди, которые любовью своей все покрывали. И пользуюсь, пока вот мы про Вологду с вами еще говорим, по поводу вот общения со светскими людьми, замечательный памятник, к которому обращаю наших радиослушателей, если кому это интересно, можно почитать «Наставления преподобного Кирилла Белозерского князьям». Он пишет адресно великому князю Василию Дмитриевичу, старшему сыну Дмитрия Донского, он пишет Юрию Дмитриевичу, князю Звенигородскому, который был патроном Савы Сторожевского, и он пишет своему князю, который Белоозеро во владениях, который был князю Можайскому, Андрею Дмитриевичу. То есть три сыновья Дмитрия Донского, так иногда трения были между ними, трения с другими родственниками. Вот как деликатно, как аккуратно, но при этом без лести преподобный Кирилл говорит, князь великий московский, ты вот это должен делать. Князь Юрий Дмитриевич, а ты вот это. А ты, господин мой, Андрей Дмитриевич Можайский, и супруга твоя, Графена, и дети твои, Боже вам благословение, но следите в вашем земле вот за это, за это и за это. Но ты, Юрий Дмитриевич, ко мне не приходи. Ты хочешь меня увидеть, но ко мне не приходи. Иначе я, потому что тогда и другие, я говорю, великому князю отказал, и князю Андрею Можайскому в видении меня. А как же я тебя-то приму? Ради того, что ты только, говорит, мне прислал дары? Если ради этого, то готов эти дары отдать тебе обратно.
0: То есть такая вот, принципиальность.
2: Да, принципиальность. Это как к Арсению Великому, да, когда пришла там знатная женщина, он мне спрашивает, ну что, а ты сделаешь то, что я тебе скажу? Она говорит, да, конечно, сделаю все, ой, святые отчи. Говорит, ну вот когда услышишь, где вот находится Арсений, беги оттуда. Да, вот это в таком же духе. Да, но вот и все-таки не хочется от Вологды уходить. Еще вот бы про Ферапонтов монастырь, два слова.
1: Конечно, Вологды не хочется уходить.
0: Ферапонтов, он же еще и в Можайске.
1: Да, он один и тот же. Ферапонт Белозерский, Ферапонт Можайский. Это один и тот же человек.
0: Уточнили.
1: Он был другом Кирилла Белозерского по Симонову монастырю. То есть, когда Сергий приходил в гости к племяннику Федору в Симонов, он видел все вот это дружное собрание племянника Федора, Ферапонта, который был посыльным в этом монастыре и выполнял, например, там мог наблюдать, как идет жизнь на хозяйственных подворьях Симонова монастыря на Вологодском крае, который князья пожертвовали. Поэтому Ферапонт-то он хотя бы в глазами уже видел русский север. А Кирилл в это время все на хлебнях трудится, созерцает огонь печи и думает о том, как ужасен адский огонь. Это же те Кирилл так и написано. И вот Сергий приходит, с ними со всеми беседует, и вот уже Кирилл избран настоятелем Симонова монастыря, ему все это не нравится, он начинает юродствовать. Кирилл, да, был в его момент такой в жизни, он начинает юродствовать, чтобы его за дурачка сочли и отправили бы его на покой. Но все понимали, что это все наиграно, и Кирилл Белозерский просто в 60 лет берет и уходит на север. А при этом Ферапонту говорит, ты же знаешь эти места, покажи. И вот эти, Ферапонту было уже под 60, Кириллу 60, и вот два таких с любого времени старца идут из Симонова монастыря из Москвы, идут на Белоозеро, Вологодский край, обретают там место, пожили сначала вместе, потом Ферапонт понимает, что все-таки они не ради пришли того, чтобы опять вместе жить. Ферапонт немножечко подальше уходит и основывает Ферапонтов Белоозерский монастырь Рождества Богородицы, а преподобный Кирилл основывает Успение Престой Богородицы. Да, действительно, знаменитый Ферапонтов монастырь. Знаменитый своим местоположением очень таким живописным, тем, что привлек к себе внимание нашего знаменитого иконописца Дионисия и его фрески, которые под охраной ЮНЕСКО находятся. Монастырь сейчас возрождается потихонечку, действует. Вот один из предпоследних игуменов монастыря Ферапонтова был взят недавно в архиерейское достоинство. Поэтому, то есть, монастырь живет, продолжается, надеемся, дело преподобного Сергия. Вот хотел бы еще отметить, что, видите, обитель, в основном, ближайший круг учеников преподобного Сергия, это всегда монастыри в честь Святой Троицы и в честь Спаса. Отдельно, да, в честь второй ипостаси Святой Троицы. А вот монастыри, которые уже идут по ветви Кирилла Белозерского, они более разветвленные, их много больше, они в основном все в честь Пресвятой Богородицы. Потому что вот здесь мы с вами снова возвращаемся к тому, вот о чем чуть-чуть пораньше говорили. Идеал основателя, идеал личности вот этого духовного лидера. То есть вот для ближайших учеников Сергия это непререкаемый авторитет. Если он в честь Святой Троицы, значит, и мы будем в честь Святой Троицы, в честь Спаса. Вот ученики Кирилла, они уже Сергия не знают. Они знают о нем, они его чтут, но они его не видели, не разговаривали с ним. И для них уже ближе Кирилл. Поэтому они основывают в честь того, что он делает. А для него голос Богородицы был. Иди на Белоозеро, ты там спасешься. Поэтому все монастыри кирилловского направления это будут Богородичные. Успенские, Богородицы Рождественские, Введенские, Благовещенские. Вот в основном такое направление. Ну, а потом Ферапонт Белозерский, пожив на Белом озере, это же все пределы Можайского князя. И его вызывает Можайский князь себе в Можайск, говорит, я тоже хочу, чтобы у меня был хороший монастырь, хочу, чтобы у меня были хорошие монахи. И вот предел, вот тебе земля, основывай монастырь. И он основал Лужецкий известный монастырь Ферапонтов, в честь также Рождества Пресвятой Богородицы, ныне действующий обитель, кстати, тоже недавнее время давший архипастырь, вот, прошлой осенью игумена Ферапонтова монастыря в Можайске тоже избрали в архиерейское достоинство. И уже Ферапонт там мощами своими и почивает, уже в Можайске. Но не на... А Кирилл Белозерский представился в глубокой старости в 1427 году в родных стенах своего монастыря. И вот на следующий год, в 27 году, будем праздновать 600 лет со дня представления преподобного Кирилла Белозерского.
3: Лавра. Духовное сердце России.
0: Программа «Лавра» на радио «Вера». Сегодня с нами иеромонах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Отец Иоанн рассказывает нам про учеников преподобного Сергия. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева. Отец Иоанн, хотел еще спросить про преподобного Максима Грека, мощи которого находится в трапезном храме. Относится ли он к ученикам преподобного Сергия?
1: Преподобный Максим последние 6 лет своей жизни прожил в Троице-Сергиевой обители, поэтому как так отнести даже к преемникам традиции преподобного Сергия мы его навряд ли можем.
0: Но он тоже страдалец.
1: Да, но он страдалец, большой страдалец. Он замечательный книжник, образованнейший человек. И вот отец Симеон знает, пожалуй, то место, где трудился преподобный Максим, будучи насельником доминиканского монастыря Сан-Марко во Флоренции, где его таким, не только его, но и вообще большинства флорентийцев кумиром эпохи был Иеронима Савонарола, который потом тоже пострадал.
0: Да,
1: и был предан своими современниками, которые сначала ему аплодировали, а потом его предали. И вот Максим Грек даже потом уже пишет в своих сочинениях, что если бы, говорит, он не был латинской веры, то как едино древних Савонарола. То есть он вот для него... вы знаете, это другой уже менталитет, это другая культура. Он грек по происхождению, родился уже не в Византии, а в Албании. В семье переселенцев, знатных. В этой семье были патриархи даже константинопольские. Образование получает в Европе, как и большинство знатных греков, потерявших свою родину. В последнюю четверть 15 века самый подъем эпохи Возрождения, эпохи гуманизма в Европе. И он свидетель этой эпохи. Он едет в Венецию, он в Падуанском университете, мы его видим во Флоренции. И вот это человек, который, вот он вот в котле этих событий, это такая более уже, знаете, натура эмоциональная. Это грек, а греки, если даже сейчас меня слушают и простят меня, это все-таки же более эмоциональные люди, чем русский, северный человек, который больше склонен, может быть, вот к такой вот к созерцанию, да, к тишине.
0: Да,
1: к отшению, в суровых, тем более, условиях. Это грек, который вот он такой более импульсивный. И вот это его импульсивность сначала в доминиканский монастырь. А потом он понимает, что Савонарола нет, уже больше ничего нет, его больше ничего не держит. Он уезжает на Афон. На Афоне снова переходит в православие. И на фоне, видимо, все равно остался чужим среди своих, такое, если словосочетание употребить. И когда приходит запрос из Москвы, дайте нам переводчика, который переводил бы Княжескую библиотеку из греческого на русский, они, в первую очередь, они его отсылают. Вот, заберите. Он два года едет специально долго на Русь, в Крыму изучает русский язык, и в Москве он нашел небольшое количество, ну, о чем они говорят, своих вот как бы собеседников, но для них он источник откровения образованности. Потому что если мы с вами видим, Сергий знает начатки греческого, его ученик Афанасий Высоцкий уезжает в Константинополь, переводе с греческого на русский, Сергию Алексею Московскому присылает переводы. Библиотека была изначально в Кирилло-Белозерском монастыре замечательной со школой, то уже к XVI веку у нас даже не знаком такого греческого в Москве. Поэтому для них Максим – это откровение для тех немногих москвичей, которые тянутся к образованности, к тому, чтобы узнать новое. И Максим, то ли он сам потом пишет, благо есть, яко смирил меси Господи. То есть, действительно, вот эта вот гордынька, немножко тщеславие, он себя чувствует как-то, видимо, и он думает, что ему ничего не будет, он начинает критиковать. Очень сильно критиковать то, что он действительно реально неустройство увидел и в церковной жизни, и в светской, и просто... Его осудили по клевете, по грязи, которая просто не имела места быть в его жизни, и он все это вытерпел. 24 года тюремного заключения, 24 Господи, года, помилуй. Без права исповеди и причастия, голодом, дымом морили, он был в камере Осиповского монастыря, в подземной камере, потом последние 6 лет это все продолжалось, первые, 18 лет потом в Твери, у доброго епископа Акакия Тверского, тот его выводит на свежий воздух, дает пищу своего стола, он доживает свой век, и 80 лет ему, и молодой царь Иоанн Васильевич, будущий Грозный, выпускает его на свободу, но со словами «любой русский монастырь, но только не домой, не в Грецию». И Максим, 80-летний старец, выбирает род Серга в обитель. Потому что там был игумен Артемий, который потом, кстати, сбежит в Заволжские леса к созерцателям, к последователям Нила Сорского. И вот этот Артемий, видимо, был в такой несколько в позе по отношению к официальной Москве. И это, наверное, Максима Грека привлекло. Потому что Максим Грек все равно остался до конца своих дней бунтарем. Бунтарем, только уже смирившимся бунтарем. Бунтарем, который... все это пережил. 24 года пережить, нет, постоянно грызя себя, что меня обидели, меня растоптали, он бы не выжил просто. А мы еще видим у него дар молитвы и прозорливости, что на себе лично испытал царь Иван Васильевич Грозный. Ему же Максим Грек сказал, ты куда? Он к нему приехал в Лавру и просит, благослови меня на поездку в Кирилло-Белозерский монастырь. Максим Грек ему говорит, поедешь, потеряешь самое дорогое, что в твоей жизни есть. Ты потеряешь своего наследника. Иван Грозный не поверил. И на переправе через одну из северных вологодских речушек повозка с мамкой, где сидела нянька с ребенком, перевернулась, кузовок, и нянька упустила ребенка, и ребенок утонул. Это был самый старший сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий. Будет еще один Дмитрий Угличский, да, впоследствии, но вот именно старший Дмитрий от Анастасии Романовны Захарины, он утонул при поездке в Кирилло-Белозерский монастырь. И при этом Максим еще сохранил ясность ума и интеллектуальные способности. Знаменитый Стоглав, который мы все с вами помним, у 16 века, некоторые главы этого документа Иван Грозный прислал на редакцию Максиму Греку, который тут уже в лавре жил. То есть мы видим человека с мощным стержнем, не сломавшимся, сохраненными интеллектуальными способностями. Он продолжил писать еще сочинения и переводить на русский язык. А главное – это молитва. Потому что озлобленное сердце молится не то, что за себя, не то, что за другого, за себя не может. А здесь он молится за других, и еще ему Господь даром Святого Духа дает вот этот дар прозорливости. Ну, то, конечно, есть вот мы все с вами снова, видите, к созерцательности сводим, поэтому в этом плане, в плане созерцания исихазма, Максим Грек тоже преемник традиции преподобного Сергия и афонских исихастов.
0: Ну да, он же в чине преподобного прославлен. Конечно. Это очень серьезная вещь, конечно.
2: Отче, а вот вы сказали, что в новгородской земле там как бы своя немножко, да, традиция, свое направление. А вот в нижегородской земле есть ли какие-то ученики преподобного?
1: Из нижегородской земли вышли два его собеседника. Это святитель Дионисий Нижегородский и Суздальский. Нижний Новгород тогда относился к суздальским князьям. Основатель известного в Нижнем Новгороде, ныне действующего Вознесенского Печерского монастыря. И вот из этого Вознесенского Печерского монастыря вышли два известных подвижника конца 14-го, далее уже 15 века. Это преподобный Ефимий Суздальский, нами уже с вами упоминаемый, погребенный, почитаемый в Суздале, преподобный Ефимий. Спас Ефимий в монастырь, где князь Дмитрий Пожарский погребен. И преподобный Макарий Желтоводский, преподобный, он же Унженский чудотворец.
0: Да.
1: Это вот тоже относится к кругу святителя Дионисия Суздальского, уже к 15-му столетию. Сам преподобный Сергий дошел до Нижнего Новгорода.
2: Там интердикт он нужен.
1: Да, закрытие церквей, чтобы примирить суздальско-нижегородских князей, которые против Москвы поднялись, потому что суздальские князья, говорят, мы старшие в роду Рюриковичей, Дмитрий Московский, будущий Дмитрий Носко, не имеет права на великокняжеский ярлык и княжение великокняжеское. Поэтому митрополит Алексей просит, и Сергий выполняет это посольство, эту службу, приходит в Нижний Новгород, увещевает, призывает Нижний Новгород к миру. Но там остались непреклонны. И тогда он, по благословению митрополита Алексея, закрывает церковь в городе. И действительно, интердикт. А что это для средневекового русского человека храмы закрыты? Это же все, это милость Божия отошла. Это жди сейчас и мора, и засухи, и голода, до чего угодно. Все, тогда князья, народ вопиет, плачет, умоляет, князья смиряются. Вот такой был подход. Но чтобы кто-то из учеников Сергия какие-то свои обители бы основывал на Нижегородской земле, мы такого не наблюдаем.
2: А вот про преподобный Ефимий можно немножко Суздальского.
1: А преподобный Ефимий Суздальский, да, вот он собеседник, потому что их объединяет одна личность Дионисия. Он приходит в Суздаль, потому что это земля его патрона, пресвятителя Дионисия Суздальского, он основывает монастырь и часто приходит в обитель к преподобному Сергию, как говорит житие Ефимия, и беседует с преподобным Сергием. То есть вот о чем они беседуют, что они говорили, мы не знаем.
2: Но это не так близко.
1: Да, но это не так близко, но и Нижний Новгород тоже не близко от холма Маковца, но Сергий туда идет уже будучи человеком немолодого возраста. Поэтому из Переславля-Залесского, конечно, поближе, чем Суздаль, но все-таки тоже не ближний край. Даже сейчас на машине от Сергиева Посада до Переславля-Залесского ехать час. Mm-hmm. На машине, с хорошей скоростью. А здесь пешком старцы друг друга ходят. Вот поэтому Ефимий приходит и вот набирает какого-то опыта, но потом у Ефимия мы тоже не видим учеников. Вот что интересно-то. Mm-hmm. Были наверняка хорошие монахи. Называя ученики, мы в первую очередь именуем вот тех, кто потом будет прославлен. Но мы же должны иметь в виду, что те были те, кто просто остался без известности, но угодили Господу под руководством этих опытных старцев. К сожалению, история их имена не сохранила. И вот Ефимий, мы видим его жизнью, его наследием, то, что он, видимо, действительно многому научился у Сергия. Он умер в начале 15 века, в 1406 году, могу ошибиться, и память о нем всегда была жива. Дмитрий Пожарский, князь, призывает его в помощь, и потом завещает себя похоронить там, спас Ефимия в монастыре. И вот посмотрите, советский период прошел, и сейчас вот новая волна возрождения монашества с 90-х годов, и спас Ефимия в монастырь возрожден, несмотря на то, что там и статус музея, заповедника сохраняется. И как вот, может быть, эту тему не случайно зашли, вообще все обители преподобного Сергия, основанные им самим или его учениками, они всегда были на высоте, и именно они в основном все возрождены в 90-е годы. В 90-е, в нулевые. И только те обители, которые уже при Екатерине II стали приходскими храмами во время секуляризационной реформы 1764 года, вот только они как бы или вообще упразднены были в советское время, уничтожены, или сейчас возрождаются так же, как приходы. Вот, например, монастырь Сергия Нуромского, Вологодского, тоже вот ученик Сергия, он просто как приход уже был со времен Екатерины. Сильвестра Обнорского тоже ближе к приходской уже была деятельность. Но вот Павел Обнорский, если кто вот из наших слушателей, или мы с вами посмотрим, или увидим его вживую, или просто в интернете, такой маленький, обычный провинциальный монастырек, но он возродился. Вот ученик Сергий, потому что основатель. Кирилл Белозерский монастырь, музей-заповедник, обитель возрожден. Ферапонтов там два монаха или три проживают, но обитель все равно жива. И вот так вот везде, и русский север, и наша центральная Россия, обители Сергия в 90-е, в нулевые годы возрождались в первую очередь. Почему? А потому что залог очень мощный, фундамент мощнейший, жизнь святого основателя. А не просто там, что когда-то какая-то директива, спущенная сверху, монастырь какой-нибудь там боярский, такой молитвенный был. Такие монастыри народ не запоминал. А вот монастырь, где был дом Святой Троицы, где был дух, где был дом молитвы, благочестия, социально-благотворительной деятельности, такой народной государственной жизни, эти монастыри возродились.
0: Спасибо огромное, отец Иоанн. Напомню, что это была программа «Лавра» на Радио Вера. И этот час для нас с отцом Семеном был действительно каким-то удивительно волшебным. Прекрасным, да, волшебным. Все термины мы вспомнили сегодня. похвальное, потому что действительно очень интересно, очень богатый такой экскурс с какими-то тонкостями такими, которые отец Иоанн подмечает. Спасибо вам огромное, отче. По традиции завершаю программу цитаты отца Павла Фарьенского. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя, ее признанным святым и при жизни, чудного старца святого Сергия. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. Меня зовут Кира Вавриентьева. В студии у нас сегодня был иеромонах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Спасибо огромное, отче.
1: Благодарю.
0: Спасибо огромное, отец Семен.
2: Спасибо.
0: Дорогие наши слушатели, будьте на волнах Радио Вера. До свидания.
3: Лавра. Духовное сердце России.
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
6: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
7: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
6: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
7: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
6: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
7: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
6: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
7: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
3: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Исторический час на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у меня нет никакого гостя. Я разговариваю с вами открыто через пространство радиоэфира, можно сказать, один на один. Я и вы, многие миллионы слушателей радио «Вера». Сегодня мы с вами поговорим об одном аспекте походов и побед Александра Васильевича Суворова, который, как правило, ускользает от внимания тех, кто погружается в его жизнь, кто хочет исследовать и понять то, как побеждал Суворов. Итак, знаменитый русский полководец прославился десятками блистательных побед. И здесь стоит упомянуть, что его верными помощниками во многих походах, во многих сражениях были казаки. Их боевое искусство не раз приносило Суворову успех. Ну вот, если говорить о самых громких делах Суворова, то они относятся в первую очередь к большой русско-турецкой войне, которая прокатилась по широким пространствам Восточной Европы в 1787-1791 годах. Россия победила Турцию, царствование Екатерины II славно, между прочим, и этой победой, и мы потом поговорим в конце передачи о значительности победы в этой войне. Но пока начинать будем от того момента, который мог закончиться трагически. Самое начало войны, осень 1787 года, борьба за Букско-Днепровский лиман. Дело вот в чем. Предыдущая война, которая закончилась в 1774 году, привела к тому, что вот это место, Букско-Днепровский лиман, стало границей между турецкой державой и Российской империей. И на одной стороне, на длинной косе, была крепость Кинбурн, которая принадлежала русским, и войсками там командовал как раз Александр Васильевич Суворов. Ну, а что касается другой стороны, то там была крепость Очаков, и в этой крепости сидел турецкий гарнизон. Причем крепость Очаков была сильнее, чем Кинбурн, это вообще была первоклассная большая крепость. Ну вот, Суворов разбил турецкий десант на Кинбурнской косе, и фактически это было первое столкновение, повторяю, осень 1787 года, атакует разведывательный отряд турок, и проблема не кажется по-настоящему серьезной. А в разгроме врага тогда участвовали казаки. Сегодня мы под казачьей звездой проводим нашу передачу. Суворов под Кинбурном располагал тремя казачьими полками. И важный момент. Все, конечно, понимали, что разворачивается большая война. Под Кинбурном были и турецкие военно-морские силы, российские. Раз за разом шли бои, бои достаточно тяжелые, изматывающие. И командование как морских сил, так и сухопутных понимало, надо запастись терпением. Большое сражение впереди, оно легким не будет. Главный бой вышел, честно сказать, страшно тяжелым. Победа на чашах весов качалась то в одну, то в другую сторону. У Суворова далеко не самые, может быть, памятные его победы были страшно тяжелыми. И вот одна из этих побед Кинбурн. Другая такая же чудовищно тяжелая победа – это победа в Италии при Нови. Ну и еще несколько. Понимаете, иной раз трудно понять, какой ценой достигается успех. Суворову, даже такому гениальному полководцу, как он, было очень тяжело, может быть, разве что с Божьей помощью достигнуть чудесной победы. Он ее достигал. О цене забывать нельзя. Вот Кинбурн – это большая цена. Ну вот, представьте себе, узкая кинбурнская коса насквозь, повторяю, насквозь простреливается картечью с турецких кораблей, которые подошли, чтобы поддержать своей бортовой артиллерии десант. Русские войска, которые были там расположены, несли большие потери, еще фактически не сцепившись с врагом. И очень трудно было в этих условиях провести перегруппировку, получить подкрепление. Суворов получил в этом бою 2 ранения. Стоит упомянуть, что перевязал, спасая от гибельной кровопотери, никто иной, как Донской Исаул Кутейников. Надо сказать, что, вот, слава богу, тут светлая страница нашей истории. Я немножечко отвлекусь на судьбу Исаула Кутейникова. Звали его Дмитрий Ефимович. В жизни его сложилось удачно. После того, как он спас Суворова, стал известным казачьим атаманом. Сражался в войнах, которые велись России против Наполеона Бонапарта. Сражался в Отечественной войне 1812 года. Сражался с турками в разных войнах. И стоит помянуть, с 1827 года по 1836 Кутейников был никем иным, как наказным атаманом войска Донского. Дмитрий Ефимович дослужился до высокого чина генерала от кавалерии. Ну и, в общем, герою и слава, он удостоился множества наград. А теперь давайте вернемся на Кинбурнскую косу, на которую идет кровавый бой. Казачьи полки тогда именовались по фамилиям командиров. Вот 3 казачьих полка – это полк Исаева, полк Сычева, полк Орлова. Они бросались в атаку на врага несколько раз. Теряли множество бойцов. Откатывались, тоже откатывались неоднократно. Но после этого вновь, упорно, бесстрашно шли в бой. Надо сказать, что казаки действовали не хуже, а может быть и лучше даже регулярной конницы и регулярной пехоты российской армии. Наконец,

0: Вот я процитирую его собственные слова. Будет понятно, до какого ожесточения доходила тогда битва. Итак, битва была кровопролитна. Дрались мы через 15 сделанных ими перекопов. Значит, о чем идет речь? Что это за перекопы? Это 15 линий окопов, которые сделали турки на Кинбурнской косе. Ну, продолжим цитату из Суворова. «Рукопашный бой обновлялся 3 раза». То есть ходили лицом к лицу друг к другу, резались смертно. Действие началось в 3 часа пополудни и продолжалось до полуночи. Беспрестанно, доколе мы их не потоптали. А когда битва продолжается беспрестанно, бойцам отдохнуть, набраться сил некогда. И, в общем, потери восполнить некем. Суворов много раз рисковал в этой битве, рисковал, участвуя, собственно, в атаках, рисковал, повторяю, получив 2 ранения и был на волосок от гибели. Дело здесь не только в том, что его спас и Саул Кутейников. Дело в значительной степени в том, что казачья сила, которая присутствовала тогда на Кинбурнской косе, она спасла дело в целом. Казаки отважные, неприхотливые, то есть они приучены к тому, чтобы показывать выносливость в самых тяжелых обстоятельствах сражения, и они хорошо знали противника. То есть для казака турок – это противник, которого они знали по многочисленным столкновениям до того. Знали очень хорошо, знали повадки турок, знали, что необходимо давить непрестанно, вот, собственно, как Суворов и пишет, знали, что нужно убивать командиров, и знали то, что турок – это не тот враг, который от первого же натиска побежит. Здесь нужно упорство, здесь нужна отвага. И казаки, собственно, показали все это на Кинбурнской косе. Надо сказать, что эта победа, чрезвычайно, повторяю, тяжелая. Я не знаю, вот существует там знаменитая битва на Рымнике, Факшанское сражение, битва на Требби в Италии. Существует история взятия Измаила, о котором мы еще поговорим. Но победа по своему масштабу иной раз не равна риску и потерям, которые касаются этой битвы. Вот Кинбурнская коса, рискованная, тяжелая, страшная, кровопролитная, была Суворовым выиграна. Великая слава ему за это. И надо сказать, что правительница России, императрица Екатерина II, оценила суворовский подвиг. Она пожаловала Александру Васильевичу за Кинбурн высшую награду России. Это орден святого Андрея Первозванного. Ну и напоминаю, что 3 казачьих полка участвовали. Из них 2 полковника – это донские казаки Исаев и Орлов. Также были представлены к наградам за Кинбурн.
1: Исторический час на радио «Вера».
0: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и я буду сегодня рассказывать вам об участии казаков в славных победах суворовской поры, в славных победах Александра Васильевича, которые были одержаны в русско-турецкую войну 1787-1791 годов при Екатерине II. Ну что ж, давайте посмотрим на карту. Помните, я говорил, что на другом берегу Бугско-Днепровского лимана расположена крепость Очаков. Крепость Очаков до крайности укреплена, там стоит мощный турецкий гарнизон, отлично отличный артиллерийский парк, есть все, чтобы удержать эту крепость. И под этой крепостью, в конце концов, становится русская армия. Ее возглавляет светлейший князь Потемкин. И в этой армии присутствует Александр Васильевич Суворов, но нельзя сказать, что он там командует войсками. Значит, на дворе 1780

0: 1978 год. Александр Васильевич Суворов участвует в осаде мощнейшей турецкой крепости. Надо сказать, что взять эту крепость нужно было не только потому, что она являлась ключевым тактическим пунктом на этой земле, в этом регионе. Она служила еще и военно-морской базой для вражеского флота. Удобный порт. Оттуда можно было действовать против русских войск, против русских морских сил. Можно было заходить в реки и... Турки готовы были, опираясь на Очаков, постоянно противодействовать России здесь, наносить ей тяжелые удары. Собственно, план Суворова, который осмотрел крепость, оценил силы врага, оценил русские силы, был таков. Он считал, что необходим решительный штурм. Он считал, что изнурительная блокада Очакова, она вряд ли приведет к успеху. Слишком хорошо турки там укрепились, имеют все необходимые припасы. Так просто их не возьмешь. Во время осады Очакова один из боев принес ему новую тяжелую рану. Под Кинбурном дважды ранили. И под Очаковым рана в шею, тяжелая. Соответственно, план Суворова осуществлен был уже без него и принес победу. Надо сказать, что Потемкин, светлейший князь Потемкин, не был согласен с этим планом. Ему больше все-таки нравилась бескровная победа. И тут случился исторический парадокс. Понимаете, какая вещь? Решительный штурм – это всегда потеря. Это всегда картечь, который визжит над головами штурмующих колонн. Это всегда человеческие тела, выбитые пулями, выбитые этой самой картечью. Это всегда те, кто будет падать со стен. И это всегда, конечно же, в отчетах правительству в Санкт-Петербурге, Екатерине II, сообщение о том, что, в общем, мы огромное количество людей положили на штурме. Никому этого не хотелось. Но осада Очакова вылилась в еще большую проблему. В проблему, вообще говоря, очень серьезную. Турки не так уж плохо себя чувствовали в крепости. И, в общем, они могли отбиваться достаточно долго, а уже наступают холода, а уже морозы наступают на этой территории. И русские войска несут те самые потери, которые могли понести при штурме, безо всякого штурма. Просто от холода, от болезней, от недостаточной обеспеченности пищей. Вот те самые сотни людей, которые очень быстро выходят из строя. Сотни, потом счет пошел на тысячи. Ну, казаки, конечно же, в боях за Очаков участвовали. Донские казаки и черноморские. Черноморские – это бывшие запорожские казаки. Они показали себя отлично. Стоит помянуть двух храбрых вождей, которые вели их тогда в сражение. Это, прежде всего, атаман, впоследствии знаменитый Матвей Платов и полковник Иван Исаев. Накануне штурма крепости казаки захватили укрепление противника на острове Березань. Вот с этого острова осуществлялось снабжение врага. Вражеские склады были, ну, просто кладовой для гарнизона Очакова. Казаки добрались туда, сожгли эти склады. Ну, а какие-то ценные припасы, ну, прежде всего, речь идет о продовольствии, не дали доставлять в Очаков, очевидно, воспользовались им сами. Давайте теперь поговорим о начале штурма. Потёмкин, русское командование под Очаковым, должны были согласиться, в конце концов, что Суворов прав. Стоя под стенами Очакова, потеряют больше, намного больше, чем штурмуя Очаков. В конце концов, штурм был назначен. Вот я уже говорил, что казаки очень помогли его успеху, лишив противника подвоза по морю продовольствия. Приступ начался при сильнейшем морозе. при страшном морозе. Казаки Платова шли тогда вместе с регулярной пехотой. Казаки скоро ворвались в город и потом продвинулись, достаточно быстро продвинулись к центру. В центре города располагалась цитадель, мощная старая крепость. И, в общем, тем не менее, турки ее не удержали. Начали сдаваться. Очевидно, русское командование было бесконечно удивлено теми трофеями, которые достались в Очакове. Представляете, более 300 пушек досталось русской армии после того, как турки сдались, достались в качестве трофея. 300 пушек – это артиллерийский парк, который обеспечивает нужды нескольких армий. Обеспечивает нужды 5 линейных кораблей или целого флота кораблей легких. В общем, удивительно, что Очаков вообще был взят. Но вот говоря о том, что происходило под Очаковом, надо помнить, казаки очень хорошо потрудились под стенами Очакова. Уже без Суворова, но тем не менее. Платов тогда был награжден за геройские дела у стен Очакова. Ему пожаловали орден Святого Георгия. Напоминаю, что Исаев, это тот полковник, который сражался в битве за Кинбурнскую косу, и он там получил орден Святого Георгия. Два больших успеха. В дальнейшем будет борьба армии, борьба, собственно, русских войск, австрийских войск, союзных с турками, но эти сражения, они уступают настоящей эпопее, связанной с осадой Измаила. И, соответственно, казаков ждало в этой войне самые тяжелые испытания. Тяжелее, наверное, Очакова, и тяжелее их участие в полевых сражениях. Ну, вот теперь давайте представим себе начало этой эпопеи. 2 года после Очаковского успеха, ноябрь 1790-го. Турецкая дорога, по которой идет колонна русской пехоты, небольшой отряд казачий, колонна идет на север, колонна идет вдоль реки Дунай, ну и неподалеку от тамошних турецких крепостей. А 40 казаков, небольшой отряд, двигаются в противоположном направлении. Что за история такая? Во главе казачьего отряда едет седой старик в генеральском мундире. Тощий, очевидно, не очень-то хорошо он выглядит, эта война его потрепала. Он, увидев российскую пехоту, останавливает ее и начинает требовать объяснений. «Куда вы, собственно, идете? Вы же отступаете». Отступайте с театра военных действий, потому что враг-то в другой стороне, он не на север, он на юге. Командир пехотной колонны докладывает, русские генералы, которым поручено было осаждать крепость Измаил, приказали отводить войска. Почему? Вы понимаете, что это старик Александр Васильевич Суворов, его конвой – это донские казаки, им он доверял. И каково же его удивление, когда он слышит объяснение. Знаете, время сырое, холодное, топить нечем, кроме камыша. Продовольствия мало. И вы знаете, наступает зима, зима на носу. Осадой крепость не взять. Для штурма недостает живой силы. Но действительно так, русских войск было не так уж много у стен Измаила. Притом гарнизон был просто огромен, и генералы не могли положиться на осаду Измаила, им надо было штурмовать, но штурмовать казалось совершенно невозможным делом, потому что штурмовать крепость, в которой гарнизон превосходит осаждающие войска по численности, кажется сродни безумию. Тем не менее, генерал, сообщив, что его зовут Александр Васильевич Суворов, и что он получил распоряжение возглавить осаду Измаила, отменил приказ отступать. Пехота развернулась. Батальоны двинулись в обратный путь. Их теперь ожидала тяжелая судьба. Их ожидал Измаил. Их ожидал холод. Их ожидали дожди, много крови и великая слава. Ну, что тут скажешь? Измаил – это нечто необычное. Если бы это была какая-то старая средневековая турецкая крепость. Нет ничего подобного. При огромном гарнизоне, при огромном артиллерийском парке это еще и была крепость нового типа, бастионного, построенная по европейским правилам, по европейской фортификационной моде, и взять ее казалось просто невозможным. Суворов, тем не менее, был уверен, что он это сможет сделать. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. В гостях у нас никого нет. Мы с вами ненадолго покидаем друг друга, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
1: «Исторический час» на радио «Вера». Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера». «Исторический час» на радио «Вера».
0: Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами поддерживаем беседу, то есть я с вами говорю, и я слушаю мысленно ваши отклики, поверьте, они долетают до меня, хотя я не слышу ваших голосов. Мы беседуем о казаках, которые помогли Александру Васильевичу Суворову одержать знаменитые победы, в том числе самую известную победу на протяжении всей его жизни – взять турецкую крепость Измаил. Ну что ж, Суворов с крайней серьезностью подошел к подготовке штурма. Измаил представлял собой крепкие орешки, я уже сказал, это крепость бастионного типа. У него слабых мест нет. Полководец приказал изготовить множество длинных лестниц. Их соорудили 4 десятка. Ну, для штурма этого мало, а вот для тренировки штурма в самый раз. По требованию Суворова войскам сделали 2000 фашин. Что такое фашина? Это связка хвороста. Фашинами закидывают ров перед крепостью, чтобы спокойно перейти его, не упасть вниз, не увязнуть в грязи, не попасть в воду, не замочить порох. Русские солдаты до сих пор успешно громили турок в поле. Суворов уже достиг ряда побед. А тем не менее, вот представьте себе, они посмотрели на эти укрепления, посмотрели на них с робостью. И Суворов, конечно, этот страх своих бойцов почувствовал. Он решил избавить солдат и офицеров от этого страха и сделал это оригинальным способом. Суворов распорядился соорудить близ лагеря осадный полигон. Ну, сам он его так не называл, это, так сказать, термины современности. На полигоне возвышался вал наподобие Измаильского. Перед ним, по приказанию Суворова, отрыли глубокий ров. Чучело на валу изображали турецких воинов. Ну, а, соответственно, полки, которые были предназначены для штурма, упорно тренировались. Им требовалось преодолеть ров, а потом взобраться на вал. Причем Суворов лично подходил к войскам, показывал приемы атаки, показывал приемы штыкового удара снизу вверх, и вместе с пехотой проходили обучение казаки. Почему? Да дело в том, что у Суворова для штурма не хватало пехоты, поэтому казакам пришлось пешиться и обучиться приемам штурма крепости вместе с российской пехотой. Было ясно, что некоторые штурмовые колонны будут просто полностью состоять из казаков. Ну что ж, вот подходит начало декабря 1790 года. Суворов, уверенный в силах своих чудо-богатырей, 7 декабря передает турецкому командиру предложение сдаться без кровопролития. Турецкого командира звали Мехмед Паша. Он отвечал с большой гордостью. Ну, для турецкой армии это нормально. Такой ответ, очевидно, должен был взбодрить его же собственных солдат. Мехмед Паша ответил: «Скорее небо упадет на землю, а Дунай потечет вспять, чем падет Измаил». Ну что же, Суворов выждал несколько дней. 11 декабря 1790 года русская армия пошла на приступ. А тут выявились тактические находки Суворова. Понимаете, какая вещь? У крепости Измаил не было слабых мест на суше. А вот со стороны воды такая слабинка, такая уязвимость была. Измаил стоял на берегу Дуная. И с речной стороны у него не было таких устрашающих укреплений, какие были, в общем, на суше. А у русских была боевая флотилия. Эта флотилия подошла к крепости Измаил с речной стороны и начала бить из всех орудий. В общем, было совсем непросто заставить турок отступить и дать возможность высадить десант. Турки отстреливались, их артиллерия порой делала положение кораблей очень тяжелым. Ядро турецкое попало в крюит-камеру, то есть в хранилище пороха на русской бригантине, и бригантина взорвалась. Тем не менее, после долгой канонады моряки принудили противника к молчанию и пошли на высадку десанта. Здесь, конечно, турки, не ожидавшие, что у русских такая морская сила, введенная в реку, должны были постепенно отступать. Но отступление в одном месте – это всего лишь начало очень большого процесса отступления во многих местах. Измаил был сильным везде, кроме воды, но там, где он был, в общем, неприступным или почти неприступным, его также пришлось брать в лоб. При штурме отличились донские казаки. Ну вот, опять же, приходится сказать, что казаки сражались доблестно. Казаки ничуть не уступали регулярной русской пехоте, которая шла на приступ. Ну, давайте теперь поподробнее, что происходит на стенах Измаила в тот момент, когда со стороны реки крепость штурмуют русские моряки. Атака началась за 2 часа до рассвета в ночной мгле. 5:30 утра русские войска видят сигнальную ракету. Им подают знак «начать движение». В ту пору войска не вели боевых действий в темное время суток. Ну, просто-напросто нет современных средств связи. Сохранять порядок в войсках и, кроме того, сохранять нормальное управление этими войсками было, ну, мягко говоря, затруднительно. И наступающие части могли действительно рассыпаться по дороге, а то и просто заблудиться. Но здесь, правда, заблудиться было негде. С какой стороны ни иди, видно, что вот она, чернеет крепость Измаил, до нее надо добраться, до нее не так уж далеко. Вроде бы простое решение – начать штурм в темноте. Но понимаете, какая вещь? Гениальность, может, в том и состоит, чтобы учитывать те мелочи, до которых просто талантливый или способный человек не может додуматься. Александр Васильевич был уверен в своих людях, что они не потеряют порядка, и он додумался до того, чтобы послать Хватаку в темное время суток. Его решение спасло жизнь многим солдатам и огромному количеству казаков. Загрохотали пушки, а загрохотали ружья врагам, турки открыли огонь, но, как вы понимаете, в темноте, да тут еще подоспел утренний туман, густая его дымка. В этих условиях турки хуже метились. Их пули и их картечь нередко просто пролетали мимо. К Измаилу под огнем подходят 9 штурмовых колонн. И надо сказать, что пешие казаки-донцы составляли полностью от первого человека до последнего штурмовые колонны под номерами 4 и 5. А руководить ими поставили атаманов Василия Орлова и Матвея Платова. Вот понимаете, Платов и, может быть, Ермак – это два самых известных казачьих атамана. И мы видим, что Платов свою славу заработал на поле боя, неоднократно рискуя жизнью, ведя в атаку своих солдат в отчаянных делах. Платов не просто так славный герой. Это славный герой, который смерти в глаза заглядывал неоднократно. А, собственно, казаки-черноморцы шли отдельно от казаков-донцов. Они шли в колонне за номером 8. И эту колонну вел их кошевой атаман Захарий Чепега. Что тут скажешь? Треть русских войск, которые штурмовали крепость Измаил, состояла из казачьих отрядов, из спешенной кавалерии, из бойцов отчаянно храбрых, но, может быть, не настолько привычных к штурму крепостей. В бою казаки понесли огромные потери. Вы понимаете, какая вещь? Наступление Платова замедлил ров в этом месте, где шли казаки, частично наполненные водой. Ну, в других местах ров был сухим, казакам не повезло, фашины не очень хорошо им помогали. Против донцов Василия Орлова турки совершили вылазку. Они вышли из ворот крепости, затем вражеские пехотинцы бросились в крепостной ров и атаковали русских казаков с фланга. Тяжелая была ошибка. Часть колонны Орлова уже преодолела ров, другая только-только подходила к нему. Возникла опасность, что враг разрежет своей атакой казачью колонну пополам. В жестоком бою турок удалось тогда отбить. Но продвижение казаков, конечно же, затормозилось. Суворову пришлось отправить им на помощь резервы. Выручило отчасти то, что соседняя колонна, а ею командовал, кстати, генерал Михаил Ларионович Кутузов, вот соседняя колонна имела успех, и казаки, в какой-то степени опираясь на этот успех, продвинулись вперед и выполнили боевую задачу. Колонна Платова взошла на крепостные стены, ворвалась в город. Колонна Орлова овладела бастионом. А бастион – это укрепление, которое повернуто углом к неприятелю. Орловские донцы также овладели батареей турок. И, в общем, ситуация для турок сложилась скверная. Значит, со стороны реки прорыв, со стороны некоторых русских колонн прорыв, казаки на стенах, казаки на одном из бастионов крепости, и враги заметались. То есть они попытались отбить Кутузова, который наступает с фланга. Они пытаются отбить казачьи отряды Орлова и Платова, которые идут на приступ в лоб. Вот сейчас в условиях радио мне трудно на пальцах все это показать, но штурм крепости сопровождался довольно сложными маневрами. Дело не в том, кто с какой стороны заходит в ров, а то, что крепость имеет сложный профиль. И бастионы заставляют укрепление этой крепости постоянно изгибаться. В конечном итоге турки, которые, как я говорил, метались между укреплениями, утратили стойкость и начали отступать от крепостных стен. Вроде бы успех, Вроде бы победа. Внешний периметр прорван сразу в нескольких местах. Казаки поработали на славу, поработали тяжело и, в общем, своей кровушкой обильно заплатили за взятие внешнего пояса укреплений. Но ведь теперь какая вещь? Измаил не только очень хорошо укрепленная крепость. Измаил не только крепость с огромным артиллерийским парком и не только крепость с огромным гарнизоном. Еще один аспект, не менее важный. Измаил еще и просто очень большая крепость. Крепость-город. И именно это обстоятельство сделало взятие Измаила еще более трудным, чем мыслилось изначально. Ну что ж, давайте посмотрим на то, что происходит в крепости Измаил в этот момент. Русские колонны с нескольких сторон зашли в крепость и увидели перед собой средневековый турецкий город.
1: Исторический час на радио «Вера».
0: Дорогие радиослушатели, ненадолго прервемся, чтобы я мог напомнить. Это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы беседуем о победах Александра Васильевича Суворова, которых хорошо поработали русские казаки, помогая гениальному русскому полководцу взять верх над неприятелем. Мы с вами остановились на середине штурма турецкой крепости Измаил. Итак, что происходит? Турецкий средневековый город – это узенькие улочки. Дома не деревянные, а каменные, глинобитные. Это мечети, постоялые дворы, это кофейни, это лавки, это возможность стрелять из каждого окна, это возможность делать засады то на той улице, то на этой, это возможность сопротивляться бесконечно долго, потому что сам этот город – это еще одна крепость, внутренняя крепость, которая продолжает сопротивляться после того, как внешняя часть Измаила прорвана. Турки отошли в город, но не собирались сдаваться. Они продолжали сопротивляться, сопротивлялись отчаянно. У них сохранялась реальная надежда остановить русские колонны, в тесноте улиц осуществить нападение на них с разных сторон, перебить их в тесноте и отбросить на исходные позиции. Так, чтобы русская пехота и казаки ушли к тем местам, откуда они начали свою атаку. И надо сказать, что какое-то время эта надежда опиралась на серьезные обстоятельства. Безжалостный уличный бой постоянно переходил в рукопашную. Посреди узеньких улиц бились на штыках, бились на саблях. Резали друг друга ножами. И надо сказать, что в этих рукопашных схватках, когда враги сходятся грудь в грудь, казаки были очень хороши. Потому что они мастера именно такого боя. Потому что для них такая рукопашная схватка – это обыденная реальность. В итоге отряды пехотинцев и казаков Суворова медленно двигались к центру Измаила. Их не удавалось остановить, их не удавалось туркам опрокинуть. И эти войска двигались вперед, взламывая все новые рубежи вражеской обороны, но сохранялась опасность, что в какой-то момент русские бойцы, как пехота, так и казаки, просто устанут. И в страшном утомлении, в страшных потерях просто истекут кровью и должны будут отступить, все-таки отступить. Риск огромный. Но давайте посмотрим на то, что происходит. Противник отступает медленно, огрызается, идет в контратаке. Иной раз случается так, что большой дом посреди города по нескольку раз переходит из рук в руки. Множество казаков полегло в тех боях, они заплатили за победу дорогую цену. Особенно опасность представляли бойцы крымского хана. Собственно, крымское ханство перешло уже несколько лет назад в состав России. Оно стало частью Новороссийской губернии. Последний крымский хан, которого признавало российское правительство, Шахин Гирей, прекратил свою деятельность и свою власть в 1783 году, а на дворе 1790. Так о чем я говорю? А дело в том, что часть крымских татар перешла на территорию Турецкой империи, и не было бойцов более храбрых и более безжалостных в боях с русской пехотой, русскими казаками. Вот на территории крепости Измаил стоял большой крымско-татарский отряд, и этот крымско-татарский отряд настроен был сражаться до последней крайности. Собственно, именно он контратаковал с наибольшим ожесточением, с наибольшей отвагой. Дрался насмерть. Тем не менее, и даже эти контратаки удалось купировать. Но вместе с тем невозможно продвигаться по этим улочкам, все время выплачивая столь дорогую цену телами русских воинов. Александр Васильевич Суворов приходит к решению о том, что необходимо помочь своим войскам. Он приказывает снять с позиций 20 легких полевых орудий. А эти орудия не очень годились для того, чтобы сокрушать укрепления Измаила, зато в тесноте турецких городских улочек они были в самый раз. Суворов вели доставить их в крепость. И русские артиллеристы разворачивают орудия, ставят их напротив тех мест, где турки отбивались упорнее всего. Офицеры-артиллеристы отдают приказ бить картечью. Что это такое? Это металлическая дробь крупная, которая сокрушает стены, людей, все, что встречает на своем пути, разлетается на большом расстоянии, и россыпи этого горячего металла ударили по вражеским укреплениям. Ну, в узких улочках картечь легко находила себе цели. И там, где вражеские стрелки в окнах каменных глинобитных домов считали себя абсолютно защищенными, от картечи их никто защитить не мог. Рой горячих металлических горошин летел неумолимо, разносил все на своем пути, и турецкому стрелку не давали поднять голову. Ну и пехота с казаками продолжала стрелять по туркам из ружей. Очевидно, этот последний нажим оказался для турок роковым. Каменный постоялый двор защищали чуть не до последней крайности, и там погиб, собственно, Мехмед Паша. Взят этот каменный дом был штурмом, но, в общем, к тому времени сопротивление врага, оно утратило организованный характер. Турки еще сопротивлялись, но сопротивлялись каждый сам по себе, небольшими группами, которые были рассеяны по всей крепости, по разным домам, по разным районам крепости. Где-то русские войска торжествуют победу, где-то еще следует поработать. Тем не менее, вот нажим русской артиллерии сделал свое дело, враг нехотя стал сдаваться. Не везде, не сразу, но тем не менее турки начали сдаваться. Вели себя во время этого боя храбро. Это враг, которого стоит уважать. Но, тем не менее, в конечном итоге сила солому ломит. Приблизительно 2 часа дня русские заняли центр Измаила. Дело сделано. Начало декабря 1790 года русская армия, регулярная пехота, артиллеристы и казаки взяли турецкую крепость Измаил. Суворов может торжествовать. Ну, а уже после него торжествовать будет Екатерина II, русская императрица, которая внимательно следила за тем, что происходит на Дунайском театре военных действий. Я хотел бы напомнить одну важную вещь. когда началась атака. Ну, дорогие радиослушатели, наверное, кто-то из вас вспомнит, кто-то, может быть, и нет. Штурм крепости начался за 2 часа до рассвета. Ну, теперь посмотрите, с каким ожесточением шла вооруженная борьба за Исмаил, если к 2 часам дня, к 2 часам дня, к обеденному времени, только-только русские войска заняли центр Исмаила, и еще после этого некоторое время сопротивление противника продолжалось, следовало его силы оружия подавить, и фактически никому, может быть, кроме счастливых одиночек, не удалось из крепости Исмаил уйти. Куда, собственно, было уходить? Со всех сторон русские войска, со стороны реки Дунай находится русская флотилия. Если только по Дунаю, по огромной реке, проплыть мимо русских судов, кому-то, может быть, на счастье это удавалось. А в целом огромный гарнизон, целая армия. Армия, которая превосходила русские силы по численности значительно, либо погибла внутри крепости Исмаил, либо сдалась. Вся артиллерия крепости Исмаил досталась русским войскам. Но что тут скажешь? Это великая победа. Победа, которая казалась недостижимой и на которую очень хорошо поработали казаки, как донские, так и черноморские. Слава этим людям, слава этим именам. Матвею Платову, Василию Орлову, Захарию Чепеге. Все это командиры, доблесть которых не вызывает никаких сомнений. И заслуга их в общем деле огромна. Ну и давайте посмотрим на то, каков был результат всех этих боев. Война длилась, напомню, с 1787 по 1791 год. Несколько месяцев спустя, я имею в виду несколько месяцев после того, как Исмаил пал перед русским натиском, Россия и турецкая держава заключают Ясский мирный договор. Это уже 1791 год, и надо сказать, что перед тем, как был заключен этот мирный договор, еще и на море Черноморский флот под командованием Ушакова нанес новое поражение туркам в битве у Калиакрии. Значит, новый повод для того, чтобы скорее подписать договор, а для русских дипломатов, чтобы потребовать улучшения его условий, улучшения в пользу России. В итоге турки отдавали обширные земли. Среди прочего, им пришлось отдать крепость Очаков. Ту самую, которую брали с таким трудом и с такими потерями. Я бы не хотел, чтобы создалось впечатление, что Россия в этом регионе была только завоевателем. То есть просто очень сильная держава, хищник. Речь ведь идет не только об этом. Россия на приобретенных территориях при императрице Екатерине II начнет строить новые города. То есть она выступает на этой территории как созидатель. В первую очередь, как созидатель. Надо сказать, что среди этих новых городов знаменитая Одесса. Там было татарское селение Ахтиар небольшое, но город, который возник на этом месте, это никакой не Ахтиар, это город Одесса. И мне хотелось бы подчеркнуть одну важную вещь. Турки в этих местах сами завоеватели. И когда-то на побережье Северного Причерноморья цвела высокая культура древних греков, а затем православные Константинопольские империи, которую сейчас называют не совсем правильно Византия. Эта цивилизация была разрушена. Так вот, Российская империя пришла как восстановитель этой древней высокой цивилизации, и надо сказать, что каждый город, который застраивается русскими по велению из Петербурга, застраивается так, что первые здания в этом городе – это православные храмы. Да и потом, когда город разворачивается, когда сеть его улиц начинает напоминать каменную паутину, повсюду и везде появляются православные храмы. Чего не было давным-давно, и что появилось вновь. Там существовали храмы небольшие и, в общем, храмы, которые позволяли едва-едва трепетать огню веры. Турки не особенно благожелательно относились к христианским народам на территории своих владений. Когда русская армия, пехота с ее штыками, казачки с их саблями возвращает христианской цивилизации эти территории, там восстанавливается вера, восстанавливается церковь, в полной мере, как надо, восстанавливаются храмы. Ну, а теперь давайте припомним и доброе слово скажем все-таки казакам. Их заслуга в этой победе России огромна. Добрая память их да будет вечна. Дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания.
1: Исторический час на радио «Вера».

0: служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
1: Зачем нужно поститься?
2: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
1: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
2: А что?
1: А кто?
2: А где?
1: А почему?
3: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
4: «Вопросы Веры и Фомы».
1: Каждую субботу
2: в 9:30
4: на радио «Вера».
3: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Спрашиваете меня о пути, бегуны обессилевшие. Куда спешите, сыны человеческие? Если бы знали, куда торопитесь, знали бы и путь. Многочисленны ваши цели, потому и пути ваши многочисленны. Вот и сталкиваетесь вы и проклинаете друг друга от того, что перекрещиваются пути ваши. Будь вас словно травы на земле, не столкнетесь, если будете иметь цель единую и единый путь. И иссякнут проклятия на устах ваших. Взыскующие истины и жизни имеют одну цель и один путь. Сама цель указывает им путь, как солнце указывает на себя светом своим. Воистину, бегущий от света солнечного и цель, и путь потеряет. И в бесплодном их поиске будет скитаться во тьме. Уклоняйтесь с путей мыслей ваших, ибо кроме себя не знают ни иного пути, ни иной цели, и будут они уводить вас одна от другой. Уклоняйтесь с путей мечтаний ваших, ибо манят они вас тропами протаренными, которые ведут в бездны подземные. Не верьте душе своей, когда она во плоть облегшись, указывает вам на нее, как на путь и цель. Разве кого-либо до ныне вела к цели одежда? Путь к царству блаженства не изыскивается, не указывается и не прорубается. Он рождается в душе тогда, когда родятся в ней истина и жизнь. Если же родятся в душе вашей истина и жизнь, радуйтесь и веселитесь, ибо и путь родился. Как жизнь невозможно отделить от истины, так и путь неотделим от жизни и истины. Пока не явятся все три, не явлено ни одно. Не полагайте надежд своих на день грядущий. Не ждите, что ярче осветит он пути ваши искривленные. Ибо день грядущий — лишь новый поворот пути вашего и новая тайна. Не полагайте надежд своих на дни многие, ибо дни ваши — плоды воображения вашего. Но уповайте на день без заката. Господи, Господи мой, Божество мое, Тресолнечное, кто достигнет Тебя? Пути человеческие словно сеть, в которой целый день бьется человек, чтобы вечером оказаться на том же месте. Смущают меня сетчатые пути человеческие, и оттого спрашиваю себя, достигнет ли кто места покоя в Господе моем. Потому кто познает меня как цель похода своего, стану я путем к палатам моим. Господи, Господи мой, Божество мое Тресолнечное, кто посмеет внести в свет Твой? Кто привык созерцать свет мой в себе, тот и войти посмеет в свет мой и не опалиться. Душа моя, ты темнее трех ночей темных. Когда сбросишь личину свою и облечешься в свет тресолнечный? Спасайся, пока луч божественный горит над тобой. Ибо когда отойдет от тебя, исчезнешь, как, посмотри, исчез месяц на глади озерной пляшущей.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Драгоценность. По мотивам индийской сказки.
2: В одной деревне жили крестьянин и его жена. Была у них единственная дочь Ратна, чье имя означает «драгоценность». Удивительной доброты была эта девочка. Всех любила и жалела, всякую птичку, каждую травинку и цветок. «Можно ли быть такой доброй и наивной?» — говорили соседи. «В мире слишком много зла. Случись беда, кто Ратне поможет? Как бы такую открытую и доверчивую девочку не похитил злой великан, который появился за деревней в лесу?» Однажды собрались крестьяне в город на рынок, а детей дома оставили. «Дочка, ты остаешься в доме за хозяйку», — сказали Ратне родители. «Смотри, никому дверь не открывай, а мы тебе в подарок ожерелье из кораллов привезем». Уехали крестьяне в город, а в тот же вечер злой великан пришел в деревню и увидел через окно, что Ратна осталась одна. Подошел он к двери и заговорил, подражая голосам ее родителей. «Мать пришла и отец пришел. Принесли тебе ожерелье из кораллов. Открой дверь, Ратна». Хотела девочка открыть дверь, но вдруг услышала голос попугая за окном. «Мать не пришла и отец не пришел. Нет никакого кораллового ожерелья. Не открывай дверь, сестрица». Погнался великан за попугаем, но тот вспорхнул на ветку мангового дерева и спрятался в густой листве. Снова подкрался злой великан к двери и заговорил родительскими голосами.
3: «Мать пришла, отец пришел. Принесли тебе коралловое ожерелье».
4: «Сколько можно ждать? Открой дверь, Ратна».
2: Девочка взяла в руки ключ и хотела открыть дверь.
3: «Мать не пришла, и отец не пришел»,
2: — прошелестело манговое дерево под окном.
3: «Нет никакого ожерелья, не открывай, сестрица».
2: Разъярился великан, стал рубить манговое дерево, да вскоре выбился из сил. Подошел он опять к двери и стал звать Ратну голосом родителей. Прислушалась девочка.
4: «Мать не пришла, и отец не пришел. Нет никакого кораллового ожерелья. Не открывай дверь, сестрица».

0: Отец не пришел, не открывай дверь, сестрица! Прошумела вода в реке. Бросился великан к реке, стал воду пить. Хотел выпить всю реку, да не смог. Лопнул и умер. А тут как раз крестьяне в деревню вернулись. Узнали они, что нет больше злого великана, большой праздник устроили. Ратна на нем в красивом коралловом ожерелье была, но главная ее драгоценность не каждому была видна. Сама природа встала на защиту ее доброты, признав в девочке свою сестрицу.
1: Пересказки.

Свидетели веры. Путь в высокогорное селение Зрук был уничтожен. Камнепады и непогода сделали свое дело. Но протоиерея Алексия Гатуева, отвечавшего в Осетии за дегорское благочиние, это не могло остановить, ведь его ждали там неокрепшие в вере люди, не вполне еще отказавшиеся от языческих обычаев, некрещенные дети, невенчанные пары. В 1888 году он добился, чтобы в Зрук был проложен новый путь прямо через скалы, и сам участвовал в создании тропы. Нехотя поддавалась горная порода, сбрасывались в пропасть мешавшие проходу камни. Это и было делом жизни отца Алексия. Несмотря ни на что, найти путь к тем, кто далеко, проповедовать им Христа, убирать камни грехов и языческих обычаев. Гатуев относился ко второму поколению великих просветителей Осетии, продолжая дело, начатое в середине XIX века епископом Иосифом Чепиговским, священниками Алексеем Калиевым и Михаилом Сухиевым. Их трудами православие в Осетии, теснимое исламом и смешанное в народном сознании с язычеством, не только выстояло, но и распространилось. В 1869 году 23-летний Алексей Гатуев, с отличием окончивший Тифлисскую семинарию, стал священником и настоятелем церкви святого пророка Илии в селе Салугардан. Там же, двумя годами ранее, он открыл церковно-приходскую школу для девочек. Впоследствии отец Алексей основал еще две церковно-приходские школы во Владикавказе и станице Слепцовской. В своем приходе

0: Местный пастырь вел богослужение на осетинском языке. Он много общался с прихожанами, люди массово шли в храм, так что в праздники порой нельзя было протиснуться в церковь. Став в 1879 году дегорским благочинным, отец Алексий построил в разных селениях 4 церкви и 1 часовню. В течение лета, когда горные тропы становились доступными, Гатуев совершал миссионерские поездки в Дегорское ущелье. Они были очень напряженными, порой приходилось каждый день оказываться в новом селении. Но это приносило обильный плод. Осетины-христиане укреплялись в вере, приступали к таинствам, отказывались от языческих обычаев, таких как похищение невест и разорительные поминки, на которые порой уходило почти все семейное состояние. А их соседи-мусульмане обращались ко Христу. Отец Алексий крестил более 300 мусульман, за что был удостоен ордена святой Анны. В своем уникальном труде «Христианство в Осетии» Гатуев писал: «В древности апостолы сеяли Слово Божие и не торопились без достаточной веры крестить язычников. В полной мере это относится к самому отцу Алексию, который заботился о том, чтобы приходящие ко крещению люди хорошо знали вероучение. Отец Алексий был мужественным человеком. Так, когда в 1892 году в Осетии была эпидемия холеры, он посещал тяжело больных, утешал их, причащал и соборовал. С 1894 года до своей кончины в 1909 году протоиерей Алексий Гатуев был настоятелем старейшего Владикавказского храма Рождества Пресвятой Богородицы. Когда отец Алексий отошел ко Господу, проститься с ним прибыло почти все духовенство Осетии и множество мирян. А похоронен он был рядом со своими предшественниками-миссионерами Алексием Калиевым и Михаилом Сухиевым. Как сказал священник Харлампий Цамаев в надгробной речи, протоиерей Алексий Гатуев оставил по себе неизгладимую память в истории христианства в Осетии.
1: Свидетели веры. Для тех, кто хочет верить.

Сегодня, 28 июня, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи. Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
1: Петр! Петр! Это очень серьезно и очень важно. У меня на столе сумка лежала. Где же она? Я не буду вас ругать. Вы только скажите, ради бога, где она? Вы понимаете, что вы наделали? Да, вы не понимаете, что вы наделали. Там же казенные деньги были. Очень много. Вот где мы столько наберем, чтобы их отдать?
2: Мы не думали, что это твоя. Мы думали, это чья.
1: Если сумка не отыщется, меня посадят в тюрьму.
0: У молодой женщины по имени Лёля серьезные проблемы. Ее маленькие сыновья-близнецы, которых она в шутку зовет «чучелы», утащили поиграть пломбированную инкассаторскую сумку с большой суммой денег. Мама принесла ее домой с работы, и вот сумка бесследно исчезла. Мальчишки толком не смогли ответить, куда она подевалась, зато прибывший на место преступления следователь обстоятельно объяснил испуганной Лёле, что подозревать кроме нее некого, и что за хищение казенного имущества ее ждет тюрьма, минимум на 5 лет. О случившемся ничего не знал родной брат Лёли Минька, но в то время, когда происходили эти события, он как раз садился на поезд, чтобы навестить старшую сестру, с которой очень давно не виделся. Лёля и Минька – литературные герои известного детского цикла Михаила Зощенко. По рассказам писателя, режиссер Анна Чернакова в 2020 году сняла киноленту, которая так и называется «Про Лёлю и Миньку». Чернакова в своих интервью признавалась, что очень любила и с упоением перечитывала эти детские, во многом автобиографичные рассказы Зощенко, когда была еще маленькой. И по сей день она считает их чистыми, светлыми и вдохновляющими. А с возрастом в этих произведениях начинают открываться новые смыслы. И оказывается, что забавные и увлекательные истории о взаимоотношениях брата, сестры и их родственников объединяет евангельский мотив любви к ближнему. Режиссер постаралась сохранить его и в своей картине. Сюжет ее вкратце таков. Повзрослевший Минька едет навестить свою старшую сестру. У Лёли 2 детей, проказников-мальчишек, а муж ее погиб на войне. По дороге Миньке вспоминаются случаи из детства о том, как они с Лёлей шалили и как взрослые учили их уму-разуму. В основу картины легли рассказы Зощенко «Галоши и мороженое», «Находка», «Елка», «30 лет спустя» и «Бабушкин подарок». Они стали сценами возвращения в прошлое, воспоминаниями повзрослевших Миньки и Лёли. Интересно, что почти детективную историю с сумкой, которая послужила своеобразным фоном для основного повествования, режиссер придумала вместе со сценаристом Александром Адабашьяном. И история эта органично переплелась с сюжетами Зощенко. Кстати, о том, что случилось с исчезнувшей сумкой, зрители обязательно узнают. Впрочем, суть фильма вовсе не в этом. Поучительное семейное кино побудит и детей, и взрослых задуматься об очень важных вещах. Например, о том, что нужно быть чутким и бережным по отношению к людям, которые живут рядом с нами. Чаще говорить им о том, как они нам дороги. Замечательно словами Зощенко выразил суть картины «Повзрослевший Минька» в своих размышлениях.
3: «Надо любить и жалеть людей». Хотя бы тех, которые хорошие. И дарить им иногда какие-нибудь подарки. И тогда у тех, кто дарит, и у тех, кто получает, становится прекрасно на душе.
0: Прекрасно становится на душе после просмотра картины Анны Чернаковой про Лёлю и Миньку. Фильм дарит ощущение семейного праздника, душевного тепла, доброй сказки. И возвращает в детство, откуда все мы, как известно, родом. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
4: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебные чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Присутствие Бога может переживаться людьми по-разному. А как оно переживается христианами? Ответить на этот вопрос помогает 17-й псалом, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем отрывок из этого псалма.
2: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя».
3: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя. Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от святого чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод, облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал.
4: И оправдание Его не отступишь от меня.
1: Помню, как однажды я беседовал с одним псаломщиком, который мне сказал: «Я больше не могу читать псалмы. Не понимаю, как мы в Новом Завете можем продолжать их использовать, ведь они такие жестокие». Сначала я этого не заметил, а сейчас все эти жестокости просто бросаются мне в глаза. «Смотри», — ответил я ему, — «у тебя есть очки, и видишь тексты через них. Теперь возьми новозаветное богословие и представь себе, что его можно как напыление добавить к твоим стеклам, чтобы ты видел все уже в новозаветном свете. И ты поймешь, что эти же тексты будут выглядеть иначе». Например, апостол Павел говорит, что наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. А в другом месте говорит, что верующие распинают плоть со страстями и похотями. Иными словами, у тебя огромное поле деятельности, борись. Псалом, который мы сегодня услышали, уже в первых строках называется «Песнью победы над врагами». Давид рассказывает в нем о том, как, откликнувшись на его беду, Бог разверзает небеса и снисходит, помогая ему справиться со всеми врагами. Подобные ситуации позже вспоминает пророк Исаия, говоря, что когда Бог приходил на помощь, горы расплавлялись от его присутствия. Но в итоге весь Ветхий Завет, воспевающий Бога, приходящего к тем, кто надеется на Него, нашел свое исполнение в Бога-младенце, который вошел в нашу жизнь. Обращаясь к Нему в молитве, мы понимаем, что по форме она может быть и прежней, но по духу должна быть совершенно другой. Ведь мрак под ногами Господа, о котором пишет Давид, оказался мраком Христовой могилы, в которую Он сошел, чтобы извлечь нас из вод многих и избавить нас от сильнейшего врага – смерти. Он стал нам живой духовной опорой. Его победа вернула нам свободу. Не каждый может, как Давид, перед лицом Господа говорить о своей непорочности. Но Богу, вошедшему в реальность нашей жизни, достаточно увидеть в нас глубокое желание сердечной и нравственной чистоты. Он поступает милостиво не только с милостивым, но и с тем, кто стремится быть таковым. Господь искренен не только с искренним, но и с тем, кто учится искренности и борется со своим лукавством, которое восстает в его сердце. Именно поэтому мы, как христиане, воспринимаем присутствие Бога как присутствие того, кто помогает нам на жизненном пути, дает нам силы и указывает верный путь.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 28 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Смерть» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В авиастроительном районе Казани есть Дом Милосердия. В его двухэтажном корпусе круглосуточно живут одинокие пожилые люди. Те, кого редко навещают родные или у кого совсем не осталось близких. Ухаживают за бабушками и дедушками сестры Милосердия. Подопечных дома кормят, помогают помыться, сопровождают на прогулке. Среди жителей центра немало людей, у которых есть трудности с движением. Сестры помогают им перемещаться с кровати на коляску или в ванную комнату. Одна из тех, кому необходима помощь при передвижении, Валентина Андреевна. Ей 81 год. Когда женщина попала в Казанский дом милосердия с деменцией и переломом шейки бедра, то совсем не вставала с кровати. Благодаря заботе сестер пенсионерка сначала села, затем стала самостоятельно ходить. Но чтобы помыть бабушку, сотрудники Дома Милосердия поднимают ее с кровати и несут в ванну на руках. Как и Екатерину Ивановну, ей 94. Дочь отвезла ее в Дом Милосердия на время, пока сама не оправится после перелома руки. У женщины прекрасная память и ясный ум. Но без посторонней помощи она не может ни сесть, ни прилечь, ни встать. Для решения ситуации Дому Милосердия необходим складной подъемник для маломобильных людей. Его можно использовать не только в центре, но и привозить в патронажные квартиры, где живут другие подопечные проекта. Устройство поможет пересаживать пожилых людей с кровати на коляску или из коляски в ванну. Бабушки и дедушки не будут бояться, что упадут, а сестры не травмируют себе спину. Чтобы в Доме Милосердия и дальше могли заботиться об одиноких пожилых людях, поддержите сборный подъемник на сайте православной службы «Милосердие Казань». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Мы в Егорьевске. У нас уже была прогулка по Егорьевску. Но я напомню, что добраться до Егорьевска, хоть это и большой достаточно город на востоке Подмосковья, но не так просто. А есть пара электричек в день, которые ходят с Казанского вокзала. Но в основном люди ездят с пересадками или в Куровском, или в Воскресенске.
2: Давай для разнообразия доедем на экспрессе до Куровского, чтобы побыстрее без остановочек. А там на электричке
1: уже,
2: местной,
1: да, на местной
2: по Большому кольцу.
1: Да, до Егорьевска. И вот мы в Егорьевске.
2: Ну, несколько слов о Егорьевске. Егорьевск известен как город с 1770-х годов, когда в результате губернской реформы стал уездным центром. Город изначально был очень маленьким. В конце 18 века здесь жило в районе 500 человек. В 1830-х годах, когда здесь строили не сохранившийся до наших дней Успенский собор, в городе жило около 3000 человек. Причем из них, ну, примерно треть была старообрядцами. Это юго-восточное дикое Подмосковье, где плохая земля, и можно провести прям такие две стрелочки. Плохая земля, следовательно, здесь много ткачей, и, следовательно, здесь много старообрядцев.
1: И, следовательно, земля плохая, но не бедная.
2: Да, потому что, на самом деле, землю богатой делает не качество почвы, а качество людей. А те люди, которые живут на бедных землях, вынуждены много работать, чтобы хоть как-то просуществовать. И поэтому здесь развивалось промышленное дело. Егорьевск – это один из центров подмосковной промышленности. В XIX веке у нас в Российской империи прям стремительно растет текстильная промышленность. И одним из, как-то в советское время говорили, флагманов производства текстиля была бумагопредельная фабрика братьев Хлудовых, основанная в 1840-х годах в городе Егорьевске братьями Хлудовыми, русскими купцами, москвичами, которые искали в окрестностях Москвы удобное место, где можно было бы недорого построить фабрику, где было бы топливо, где была бы вода, ну, в общем, где было бы много еще работников. Ну, собственно, Егорьевск всем требованиям удовлетворил. Во-первых, фабрику строили прямо на берегу знаменитой реки Гуслицы. И на этой Гуслице, у Гуслицы достаточно мощное течение, там еще сделаны были запруды, они до сих пор сохранились, расширение реки. Вот там были построены водяные колеса, чтобы фабрику приводить в движение. Там же рядом с Егорьевском огромное количество леса, в основном, правда, соснового.
1: И болота еще.
2: Вот из леса, из болот, соответственно, привозят дерево и торф. Ну и бедные крестьяне, которые не могут выращивать много урожая, вынуждены работать на фабрике. Фабрику начинают строить в 1840-х годах, и вот, Алексей, скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, за сколько денег Хлудовы купили участок?
1: Мне сложно оперировать суммами.
2: Для строительства фабрики.
1: Мне сложно оперировать суммами того времени, не знаю. Даже гадать не буду.
2: Две бутылки французского шампанского, 30 рублей.
1: Тут
2: то есть
1: еще
2: это как бы такой гусарский легкий вечерок. Даже еще гулять не начали. 30 рублей – это крошечные деньги. Можно представить, какая это была глушь в 1840-х годах. Купили участок, построили фабрику. Причем фабрику они строили на очень серьезном уровне. Если мы в 19 веке решили заниматься текстилем, где нам учиться? Наверное, в Англии. Хлудовы едут в Англию, смотрят, как там устроены фабричные городки, как там устроено производство, покупают там технику, нанимают там специалистов, привозят все, включая, собственно, архитектурные решения. И появляется огромный хлопчатобумажный комбинат. К середине 19 века этот хлопчатобумажный комбинат производил продукции на 2,5 миллиона рублей в год. Огромные деньги. И здесь работали сотни горожан и сотни жителей окрестных, соответственно, окрестных деревень. Первое время до освобождения крестьян Хлудовы испытывали некоторую проблему с наемом. Они даже шли на преступления, конкретно Хлудовы, будучи купцами, покупали крепостных у соседних помещиков себе на фабрику. Но в итоге крепостное право отменили, появилось много рабочих рук, фабрика росла, становилась все больше и больше, и в 1880-х годах появился один из символов современного Егорьевска, Егорьевский Биг Бен.
1: Да, он хорошо виден из разных мест города.
2: И он стоит внимания. Если мы приезжаем в Егорьевск, мы видим прям вот настоящую башню Биг Бен, большую фабричную башню с часами, с ей вполне бы она хорошо смотрелась действительно в каком-нибудь английском фабричном городе, поскольку и масштабы у нее серьезные, и вид у нее серьезный, прям выглядит она что надо. Мне нравятся, знаешь, всегда рифмы. Егорьевский Биг Бен – это прекрасно, но всегда рядом с красивым местом можно найти дурацкое. Вот в двух шагах от Егорьевского Биг Бена находится странная такое, странная постройка из силикатного кирпича, которая отдаленно напоминает замок. И это не что иное, как городская тюрьма, следственный изолятор. В 90-е годы, не знаю, какому тюремному начальнику в голову пришла идея построить настоящую крепостную стену а-ля средние века. Прям в двух шагах от Егорьевского вот этого вот хлопчатобумажного комбината.
1: Ну, что-то не хватало для полного ощущения города.
2: Да. Что интересно, если гулять вокруг этого комбината, вокруг мануфактуры Хлудовской, можно обнаружить очень редкую для этих мест диковину. Вот как заслуженный манхоломан, я очень люблю наблюдать люки канализационные,
1: да,
2: и разные
1: трочи. Ну, тоже очень люблю.
2: Вот теперь знаешь, что ты не просто смотришь на люки, а ты манхоломан.
1: Так.
2: Так вот, у нас манхоломанов московских есть любимый люк Мюррей Мерилес.
1: Угу. Вот ну, прямо Московская городская управа.
2: Да. Прямо рядом с Хлудовским, Хлудовской мануфактурой сохранился такой люк. Как он приехал в Егорьевск, не знаю. Но вот есть. Одним из центральных персонажей егорьевской истории уже второй половины XIX века был купец Бардыгин. Замечательный человек, настоящий такой вот меценат, общественный деятель, купец первой гильдии, выходец из крестьян. Значит, Бардыгин, Никифор Бардыгин, тоже основал несколько фабрик в Егорьевске, работал вместе с Хлудовыми. У них красили и ткали, и, например, изготавливали редкие ткани. Например, наш любимый Малескин, который также известен как кротовая
1: блокноты,
2: кожа.
1: Блокноты, если что.
2: Да, вот есть такой бренд блокнотов, он получил название от Moleskine, это кротовая кожа. Вот они такую делали. И Бардыгин, значит, очень много вкладывал в город. Он в городе завел, например, пожарную команду, водопровод, банк. При нем в городе появились первые типографии, первые книжные лавки, и даже газовое освещение в городе появилось. Там вот во дворе фабрики был газовый завод. На этом газовом заводе делали светильный газ как для фабричных нужд, так и для городских. Значит, по городу освещение завели. В городе стали открывать школы. В частности, вы можете увидеть замечательное здание Егорьевского технологического института имени Бардыгина. Его еще называют Егорьевский замок, Егорьевский Хогвартс. Замечательное в стиле английской готики здание с башенками, со стрельчатыми арками, с разными интересными детальками, с очень богатым оформлением фасадов. Училище построено было в начале 20 века сыном Никифора Бардыгина Михаилом. В нем было место на 400 учеников. Ну, для такого города, как Егорьевск, это прям очень много. Ну, что еще интересного можно сказать про Егорьевск и его жизнь в конце 19-го, начале 20 века? Одним из жителей города Егорьевска был знаменитейший русский ученый, художник, реставратор, культурный деятель, организатор Игорь Эммануилович Грабарь.
1: Он жил в Егорьевске?
2: Да, он родился в Австро-Венгрии, в Будапеште. Его родители очень активно занимались русофильской политикой. И ну, возникли у них кое-какие проблемы с австро-венгерским государством, в связи с чем семья поменяла фамилию, стали они Храбровыми и переехали в Егорьевск. И вот
1: из Будапешта.
2: Да, ну такой переход Будапешт-Егорьевский. Несколько лет Игорь Грабарь прожил в Егорьевске. У него причем была там русская фамилия, он учился в местной гимназии некоторое время. Много вспоминал потом о городе, про то, как они жили здесь в деревянном доме у Ивана Кедрова, местного лавочника, про то, как там он наблюдал кулачные бои, про фабрики вспоминал и про разные другие, про разные другие аспекты жизни в этом замечательном городе. Вот интересно, тут была прогимназия, в которой готовили к поступлению в гимназии, научилось в ней максимум 20-30 человек. То есть она была очень маленькой, поскольку город был небольшой, и, соответственно, платежеспособного населения, которое могло себе позволить обучение в гимназии, было немного. От периода начала 20 века в Егорьевске сохранились и многочисленные памятники в стиле модерн, такие несколько провинциальные, но бесконечно симпатичные.
1: Еще, кстати, в Егорьевске была очень красивая деревянная казанская церковь. Не то чтобы ее в 30-е снесли, нет, ее закрыли в 30-е и сломали. Она сгорела в 80-х, и уже ее, ну, наполовину сгоревшую пришлось разобрать. Ее можно посмотреть, ее копию. Вот мне кажется, она стоит не на своем месте, а чуть подаль. И как раз, когда ты говорил про Егорьевский следственный изолятор, вот она то ли к нему приписана, в общем, она возле него, или даже на его территории находится, по-моему, рядом с ним, но и непосредственно рядом с тем местом, где исторически она когда-то стояла. Такую копию построили в конце 90-х. То есть в 80-х она сгорела, а в 90-х вот уже возвели копию. Егорьевск – замечательный город. Сюда стоит приезжать, смотреть и представлять, что Подмосковье, оно действительно разное. И там есть как большие города, так и совсем малые, маленькие, но очень интересные, теплые, с хорошей, богатой историей. Вот Егорьевск один из таких. Спасибо. С Михаилом Хрущевым, историком-краеведом, мы здесь побывали, и вы путешествуете с нами. Любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев. Продолжение.
1: Осенняя дорога в Багрово. На другой день, часов в 10 утра, въехали мы в Симбирск. Погода стояла самая неблагоприятная. По временам шел мелкий осенний дождь и постоянно дул страшный ветер. Мы остановились в том же доме, выкормили лошадей и сейчас поехали на перевоз. Спуск с Симбирской горы представлял теперь несравненно более трудностей, чем подъем на нее. Гора ослизла, тормоза не держали, и карета катилась боком по косогору. Оставаться в экипаже было опасно, и мы, несмотря на грязь и дождь, должны были идти пешком. Волга! Страшно вообразить, что такое была Волга. Она вся превратилась в водяные бугры, которые ходили взад и вперед, желтые и бурые, около песчаных отмелей и черные посередине реки. Она билась, кипела, металась во все стороны и точно стонала. Волны беспрестанно хлестали в берег, взбегая на него более чем на сажень. По всему водяному пространству, особенно посреди Волги, играли беляки. Так называются всплески воды, когда гребни валов, достигнув крайней высоты, вдруг обрушиваются и рассыпаются в брызги и белую пену. Невыразимый ужас обнял мою душу. И одна мысль плыть по этому страшному пути леденила мою кровь и почти лишала меня сознания. На берегу сказали нам, что теперь перевозу нет и что все перевозчики разошлись, кто в кабак, кто в харчевню. Но отец мой немедленно хотел ехать и послал отыскать перевозчиков. Сейчас явилось несколько человек и сказали, что надо часок погодить, что перед солнечным закатом ветер постихнет, и что тогда можно будет благополучно доставить нас на ту сторону. Между тем, в ожидании этого благополучного часа стали грузиться. Опять выбрали лучшую и новую завозню, поставили нашу карету, кибитку и всех лошадей. Ветер в самом деле стал как будто утихать. Заметили, что с той стороны отвалила завозня, и наша проворно отчалила от пристани и пошла на шестах вверх около берега, намереваясь взвестись как можно выше. С нами остались Параша и Евсеич. Приготовили для нас большую косную лодку. Явился знакомый нам хозяин, или перевозчичий староста, как его иногда называли. Он сам хотел править кормовым веслом и отобрал отличных шестерых гребцов, но предложил подождать еще с полчасика. Слава Богу, что он сделал нам это предложение, потому что ветер, утихнув на несколько минут, разыгрался пуще прежнего, и пуще прежнего закипела Волга. И сами перевозчики сказали, что оно, конечно, доставить можно, да будет маленько страховито. Лодка станет нырять, и, пожалуй, господа напугаются. Тут я точно очнулся от какого-то оцепенения и со слезами принялся просить и молить, чтоб сегодня не ездить. В первый раз я видел, что отец сердился на меня и говорил, что я дрянь, трусишка. «Ну, посмотри на сестру», — продолжал он, — «ведь тебе стыдно. Она девочка, а не плачет и не просит, чтобы остались». Сестрица моя точно не плакала, но когда спросили ее, «ты не боишься, хочешь ехать?», она отвечала, что боится и ехать не хочет. Мать, видя, что я весь дрожу от страха, стала уговаривать отца остаться до утра. Отец все не соглашался. Перевозчики молча смотрели на нас несколько времени. Наконец хозяин сказал: «Али до утра, ваше благородие. На заре беспременно ветер затихнет, и мы вас мигом доставим. Погодка точно разыгралась, и вашу завозню больно далеко снесет. Вот она только что пошла на перебой, а уж теперь ниже пристани. Версты две снесет. Придется им заночевать у гусиной Луки, и завтра навряд теперь им добиться до пристани прежде вас». Эти слова порешили дело. Но возник вопрос, где ночевать, на чем спать и что есть. Платье, подушки, постели, съестные припасы – все было отправлено на ту сторону. А утренней зари надо дожидаться часов 12. Хозяин вывел нас из затруднения. Он предложил нам свою квартиру, которую нанимал для себя и работников на самом берегу, а что-нибудь поесть обещал достать нам из харчевни. Мы с благодарностью воспользовались его предложением. Дождь порядочно уже нас вымочил, и мы с радостью вошли в теплую избу, которую всю нам уступили. Чаю в харчевне нельзя было достать, но и тут помог нам хозяин. Под горою, недалеко от нас, жил знакомый ему купец. Он пошел к нему с Евсеичем, и через час мы уже пили чай с калачами, который был и приятен, и весьма полезен всем нам. Но ужинать никто из нас не хотел, и мы очень рано улеглись кое-как по лавкам на сухом сене. Чуть брежилось, когда нас разбудили. Даже одеваться было темно. Боже мой, как нам с сестрицей не хотелось вставать. Из теплого гнездышка идти на сырой и холодный осенний воздух на самом рассвете, когда особенно сладко спится, да еще прямо на лодку. Но отец беспрестанно торопил, и мы, одевшись, почти бегом побежали на пристань. Красная заря горела сквозь серое небо и предвещала сильный ветер. Дождя не было, но нельзя сказать, чтобы было тихо. Резкий ветерок уже упорно тянул и крупной рябью подергивал водяную поверхность. Гребцы, держа в руках весла, сидели на своих местах. Хозяин поспешно перевел нас по доскам на лодку и усадил в ней по лавкам на самой середине. Страх сжимал мое сердце, и я сидел, как говорится, ни жив, ни мертв. Мы недолго взводились вверх и скоро пошли на перебой. Гребцы работали с необыкновенным усилием, лодка летела. Но едва мы, достигнув середины Волги, вышли из-под защиты горы, подул сильный ветер, страшные волны встретили нас, и лодка начала то подниматься носом кверху, то опускаться кормою вниз. Я вскрикнул, бросился к матери, прижался к ней и зажмурил глаза. Я открыл их тогда, когда услышал, что до берегу недалеко. Точно, берег был уже близок, но в лодке происходила суматоха, которую я с закрытыми глазами до тех пор не замечал, и наш кормщик казался очень озабоченным и даже испуганным. Гребли только четверо, а двое гребцов выливали воду, один каким-то длинным ковшом, а другой шляпой. Вода в лодке выступила уже сквозь пол и подмочила нам ноги, а в корме было ее очень много. Я не вполне понял важность происшествия и очень удивился, когда отец, высадив нас всех на берег, накинулся с бранью на хозяина гребцов. «Ах ты, разбойник!» — говорил отец. «Как мог ты подать нам худую лодку? Ведь ты нас едва не утопил! Да знаешь ли ты, что я тебя сейчас отправлю к симбирскому городничему?» Бедный наш кормщик, стоя без шляпы и почтительно кланяясь, говорил: «Помилуйте, ваше благородие! Разве я этому делу рад? Разве мне свой живот надоел? Ведь и я потонул бы вместе с вами. Грех такой вышел. Хотел поусердствовать вам, самую лучшую посудину дал, новую. Только большим господам ее дают. Всего раз 10 была в деле. С успеньего дня ее и не трогали. Воды не было ни капли, как мы поехали. Ума не приложу, отчего такая беда случилась. Я, вестимо, без вины виноват. Помилосердствуйте, простите, заставьте за себя век Бога молить». И он повалился в ноги моему отцу. Ему сейчас велели встать и сказали, что прощают ему его вину и жаловаться не будут. Завозни нашей с каретой еще у пристани не было. Предсказание нашего хозяина-кормщика сбылось из слова в слово. Она медленно подвигалась на шестах снизу и находилась еще от нас не менее версты, как говорили перевозчики. Отцу моему

Можно было плавать на лодке безопасно, но гребни высоких валов попадали в дыру, и если б не доглядели и не принялись вовремя выливать воду, лодка наполнилась бы ею, села глубже, и тогда гибель была неизбежна. Тут только я понял, какой опасности мы подвергались, и боязнь, отвращение от переправ через большие реки прочно поселилась в моей душе. Наконец приплыла наша завозня. Она точно ночевала у гусиной луки на мели, кое-как привязавшись к воткнутым в песок шестам. Люди наши рассказывали, что натерпелись такого страху, какого сроду не видывали, что не спали всю ночь и пробились с голодными лошадьми, которые не стояли на месте и несколько раз едва не опрокинули завозню. Нас ожидала новая остановка и потеря времени. Надо было заехать в деревню-часовню, стоящую на самом берегу Волги, и выкормить лошадей, которые около суток ничего не ели. Нельзя было узнать моего отца. Всегда тихий и спокойный, он рвался с досады, что столько времени пропадало даром, и беспрестанно сердился. Мать принуждена была его уговаривать, успокаивать, что всегда бывало делал отец с нею. И я с любопытством смотрел на эту перемену. Мать говорила очень долго и так хорошо, как и в книжках не пишут. Между прочим, она сказала ему, что безрассудно сердиться на Волгу и бурю, что такие препятствия не зависят от воли человеческой, что грешно роптать на них, потому что их посылает Бог, что, напротив, мы должны благодарить Его за спасение нашей души. Но я не умею так рассказать, как она говорила. Наконец, мало-помалу, отец мой успокоился, хотя все оставался очень грустен. Выкормив лошадей, мы пустились в дальнейший путь». Мы не жалели своих добрых коней, и в две упряжки, то есть в два переезда, проехали почти 90 верст, и на другой день в обед были уже в Вишенках. Простояв часа 4, мы опять пустились в дорогу и ночевали в деревне, называемой «Один двор». Судьба захотела испытать терпение моего отца. Когда душа его рвалась в Багрово к умирающей матери, препятствия вырастали на каждом шагу. Все путешествие наше было самое неудачное, утомительное, печальное. После постоянного ненастья, от которого размокла черноземная почва, сначала образовалась страшная грязь, так что мы с трудом стали уезжать по 15 верст в день. Потом вдруг сделалось холодно, и, поднявшись на заре, чтобы выбраться поранее из грязного одного двора, мы увидели, что грязь замерзла и что земля слегка покрыта снегом. Сначала отец не встревожился этим и говорил, что лошадям будет легче, потому что подмерзло. Мы же с сестрицей радовались, глядя на опрятную белизну полей. Но снег продолжал идти час от часу сильнее, и к вечеру выпал слишком в полторы четверти. Езда сделалась ужасно тяжела, и мы едва тащились шагом, потому что мокрый снег прилипал к колесам и даже тормозил их. Так ехали мы целый следующий день и проехали только 30 верст. К вечеру пошел дождь, снег почти растаял, и хотя дорога стала еще грязнее, но все лошадям было легче. Тут явилась новая беда. Мать захворала и так сильно, что, отъехав 25 верст, мы принуждены были остановиться и простоять более суток. Как было грустно мне и моей милой сестрице. Мы жили в грязной чувашской избе. Мать лежала под пологом, отец с парашей беспрестанно подавали ей какие-то лекарства, и мы, сидя в другом углу, перешептывались в полголоса между собой и молились Богу, чтобы он послал маменьке облегчение. Только на 7-й день, довольно рано утром, добрались мы до Неклюдова и подъехали к крыльцу очень странно построенного дома Кальпинских, всего в 20 верстах от Багрова.
Мы с сестрицей никогда там не бывали, да

0: и теперь бы отец не заехал. Но так пришлось, что надобно было выкормить усталых лошадей. Хозяйка встретила мою мать в сенях и ушла с нею в дом. Отец высадил меня и сестру из кареты и повел за руку. В зале встретил нас Кальпинский. Отец, здоровая с ним, поспешно спросил: «А что, матушка?» «Разве вы не знаете?» — возразил хозяин. «Вот другая неделя, как ничего не знаем», — отвечал отец. «Приказала долго жить», — беспокойно сказал Кальпинский. «Скончалась в самый покров». «Боже мой, что сделалось с моим отцом?» Он всплеснул руками, тихо промолвил: «В покров». Побледнел, весь задрожал и, конечно, бы упал, если б Кальпинский не подхватил его и не посадил на стул. Между тем матери в гостиной успели уже сказать о кончине бабушки. Она выбежала к нам навстречу и, увидя моего отца в таком положении, ужасно испугалась и бросилась помогать ему. Принесли холодной воды, спрыснули ему лицо, облили голову. Отец пришел в себя, и ручьи слез полились по его бледному лицу. Ему дали выпить стакан холодной воды, и Кальпинский увел его к себе в кабинет, где отец мой плакал навзрыд более часу, как маленькое дитя, повторяя только иногда: «Бог судья тетушки, на ее душе этот грех». Между тем вокруг него шли уже горячие рассказы и даже споры между моими двоюродными тетушками Кальпинской и Лупиневской, которая на этот раз гостила у своей сестрицы. С мельчайшими подробностями рассказывали они, как умирала, как томилась моя бедная бабушка, как понапрасну звала к себе своего сына, как на третий день, именно в день похорон, выпал такой снег, что не было возможности провести тело покойницы в Неклюдово, где и могилка была для нее вырыта, и как принуждены были похоронить ее в мордовском Бугуруслане, в 7 верстах от Багрова. «Вот Бог-то все по-своему делает», — говорила Флена Ивановна Лупиневская. «Покойный дядюшка Степан Михайлович, царство ему небесное, не жаловал нашего Неклюдова и слышать не хотел, чтобы его у нас похоронили, а косточки его лежат возле нашей церкви. Тетушка же так нас любила, как родных дочерей, и всей душенькой желала и приказывала, чтобы положить ее в Неклюдове, рядом с Степан Михайловичем, а пришлось лечь в мордовском Бугуруслане у отца Василия». Катерина же Ивановна Кальпинская прибавляла в полголоса, как будто про себя: «Так уж сами не захотели. Все, генеральша, и провести было можно, и подождать было можно. Снег-то всего лежал одни сутки». Но Флена Ивановна, вслушавшись, возразила: «Полно, матушка-сестрица, что ты грешишь на Елизавету Степанну и на всех? Проезду не было ни на санях, ни на колесах. Ведь мы и сами поехали на похороны, да от Бахметьевки воротились. Ведь на Савруши-то мост снесло, а ждать тоже было нельзя. Да и снег-то, может, и не сошел бы. Нет, сестрица, не греши. Уж так было угодно Богу. А вот братец-то не застал Арины Васильевны, так это жалко». Такими-то утешительными разговорами успокаивали хозяйки огорченного сына. Наконец сестры заспорили и подняли крик. Мать упросила всех оставить моего отца одного, даже нас выслала и сама с ним осталась. После она сказала мне, что отец долго еще плакал и, наконец, заснул у нее на груди. У Катерины Ивановны Кальпинской было 3 дочери и 1 сын, еще маленький. Мы их совсем не знали. Они сначала дичились нас, но потом стали очень ласковы и показались нам придобрыми. Они старались нас утешить, потому что мы с сестрицей плакали о бабушке, а я еще более плакал о моем отце, которого мне было так жаль, что я и пересказать не могу. Нас почивали чаем и завтраком. Хотели было почивать моего отца и мать, но я заглянул к ним в дверь. Мать махнула мне рукой, и я упросил, чтоб к ним не входили. Часа через два вышла к нам мать и сказала: «Слава Богу, теперь Алексей Степанович спокойнее, только хочет поскорее ехать». Но лошадям надо было хорошенько отдохнуть и выкормиться, а потому мы пробыли еще часа два и даже пообедали. Отец не выходил за стол и ничего не ел. После обеда мы распростились с хозяевами и тотчас поехали. Всю остальную дорогу я смотрел на лицо моего отца. На нем выражалась глубокая, неутешная скорбь. Я тут же подумал, что он более любил свою мать, чем отца. Хотя он очень плакал при смерти дедушки, но такой печали у него на лице я не замечал. Мать старалась заговаривать с ним и принуждала отвечать на ее вопросы. Она с большим чувством и нежностью вспоминала о покойной бабушке и говорила моему отцу: «Ты можешь утешаться тем, что был всегда к матери самым почтительным сыном, никогда не огорчал ее и всегда свято исполнял все ее желания. Она прожила для женщины долгий век, ей было 74 года. Она после смерти Степана Михайловича ни в чем не находила утешения и сама желала скорее умереть». Отец мой отвечал, проливая уже тихие слезы, что это все правда и что он бы не сокрушался так, если б только получил от нее последнее благословение, если бы она при нем закрыла свои глаза. «Тетушка всему причиной», — с горячностью сказал мой отец. «Зачем она меня не пустила? Из каприза». Мать прервала его и начала просить, чтобы он не сердился и не винил Прасковью Ивановну, которая и сама ужасно огорчена, хотя и скрывала свои чувства, которая не могла предвидеть такого несчастья. «Правда, правда», — сказал мой отец со вздохом, «видно уж так угодно Богу». Снова залился слезами и обнял мою мать. Мы с сестрицей во все время плакали потихоньку, и даже Параша утирала свои глаза. В разговорах такого рода прошла вся дорога от Неклюдова до Багрова, и я удивился, как мы скоро доехали. Карета с громом въехала на мост через Бугуруслан, и тут только я догадался, что мы так близко от нашего милого Багрова. Эта мысль на ту минуту рассеяла мое печальное расположение духа, и я бросился к окошку, чтобы посмотреть на наш широкий пруд. Боже мой, как показался он мне печален! Дул жестокий ветер, мутные валы ходили по всему пруду, так что напомнили мне Волгу. Мутное небо отражалось в них. Камыши высохли, пожелтели, волны и ветер трепали их во все стороны, и они глухо и грустно шумели. Зеленые берега, зеленые деревья — все пропало. Деревья, берега, мельницы и крестьянские избы — все было мокро, черно и грязно. На дворе радостным лаем встретили нас Сурка и Тризор, легавая собака, которую я тоже очень любил. Я не успел им обрадоваться, как увидел, что на крыльце уже стояли двое дядей, Ярлыкин и Каратаев, и все четыре тетушки. Они приветствовали нас громким вытьем, какое уже слышал я на дедушкиных похоронах. Нашу карету видели еще издали, когда она только начала спускаться с горы, а потому не только тетушки и дяди, но вся дворня и множество крестьян и крестьянок толпою собрались у крыльца.
1: На радио «Вера» вы слушали произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читал Юрий Григорьев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Смерть» из цикла «Записки охотника». Читает Александр Бардуков.
1: У меня есть сосед, молодой хозяин и молодой охотник. В одно прекрасное июльское утро заехал я к нему верхом с предложением отправиться вместе на Тетеревов. Он согласился. Только говорит: «Поедемте по моим мелочам, к Зуше. Я, кстати, посмотрю Чаплыгина. Вы знаете мой дубовый лес? У меня его рубят. Поедемте». Он велел оседлать лошадь, надел зеленый сюртучок с бронзовыми пуговицами, изображавшими кабаньи головы, вышитый гарусом якташ, серебряную флягу, накинул на плечо новенькое французское ружье, не без удовольствия повертелся перед зеркалом и кликнул свою собаку Эсперанс, подаренную ему кузиной, старой девицей с отличным сердцем, но без волос. Мы отправились. Мой сосед взял с собою десятского архипа, толстого и приземистого мужика с четвероугольным лицом и допотопно развитыми скулами, да недавно нанятого управителя из Оздзейских губерний, юношу лет 19, худого, белокурого, подслеповатого, со свислыми плечами и длинной шеей, господина Годдиба фон дер Кока. Мой сосед сам недавно вступил во владение имением. Оно досталось ему в наследство от тетки, статской советницы Кордон Катаевой, необыкновенно толстой женщины, которая даже лежа в постели продолжительно и жалобно кряхтела. Мы въехали в мелоча. «Вы меня здесь подождите на полянке», – промолвил Ордолеон Михайлович, мой сосед, обратившись к своим спутникам. Немец поклонился, слез с лошади, достал из кармана книжку, кажется, роман Иоганна Шопенгауэр, и присел под кустик. Архип остался на солнце и в течение часа не шевельнулся. Мы покружили по кустам и не нашли ни одного выводка. Ордолеон Михайлович объявил, что он намерен отправиться в лес. Мне самому в тот день что-то не верилось в успех охоты. Я тоже поплелся вслед за ним. Мы вернулись на полянку. Немец заметил страницу, встал, положил книгу в карман и сел не без труда на свою куцую бракованную кобылу, которая визжала и подбрыкивала от малейшего прикосновения. Архип встрепенулся, задергал разом обоими поводьями, заболтал ногами и сдвинул, наконец, с места свою ошеломленную и придавленную лошаденку. «Мы поехали». Лес Ордолеона Михайловича с детства был мне знаком. Вместе с моим французским гувернером, месье Дезире Флёри, добрейшим человеком, который, впрочем, чуть было навсегда не испортил моего здоровья, заставляя меня по вечерам пить лекарства Леруа, часто хаживал я в Чаплыгино. Весь этот лес состоял из каких-нибудь 200 или 300 огромных дубов и ясеней. Их статные могучие стволы великолепно чернели на золотисто-прозрачной зелени орешников и рябин. Поднимаясь выше, стройно рисовались на ясной лазури, и там уже раскидывали шатром свои широкие узловатые сучья. Ястреба, копчики, пустельги со свистом носились над неподвижными верхушками. Пестрые дятлы крепко стучали по толстой коре. Звучный напев черного дрозда внезапно раздавался в густой листве вслед за переливчатым криком иволги. Внизу, в кустах, чирикали и пели малиновки, чижи и пеночки. Зяблики проворно бегали по дорожкам. Беляк прокрадывался вдоль опушки, осторожно костыляя. Красно-бурая белка резво прыгала от дерева к дереву и вдруг садилась, поднявши хвост над головой. В траве около высоких муравейников, под легкой тенью вырезных красивых листьев папоротника, цвели фиалки и ландыши, росли сыроежки, волнянки, грузди, дубовики, красные мухоморы. На лужайках между широкими кустами алела земляника. А что за тень в лесу была? В самый жар, в полдень, ночь настоящая, тишина, запах, свежесть. Весело проводил я время в Чаплыгине, и оттого, признаюсь, не без грустного чувства, въехал я теперь в слишком знакомый мне лес. Губительная, бесснежная зима сорокового года не пощадила старых моих друзей, дубов и ясеней. Засохшие, обнаженные, кое-где покрытые чахоточной зеленью, печально высились они над молодой рощей, которая сменила их, не заменив. Иные, еще обросшие листьями внизу, словно с упреком и отчаянием поднимали кверху свои безжизненные, обломанные ветви. У других из листвы, еще довольно густой, хотя и обильной, неизбыточной по-прежнему, торчали толстые, сухие, мертвые сучья. С иных уже кора долой спадала. Иные, наконец, вовсе повалились и гнили, словно трупы на земле. Кто бы мог это предвидеть? Тени! В Чаплыгине тени нигде нельзя было найти. Что думал я, глядя на умирающие деревья? Чай стыдно и горько вам. Вспомнился мне Кольцов. Где ж девалась речь высокая, сила гордая, доблесть царская? Где ж теперь твоя мочь зеленая? Как же это, Ардалион Михайлович, начал я, отчего же эти деревья на другой же год не срубили? Ведь за них теперь против прежнего десятой доли не дадут. Он только плечами пожал. Спросили бы тетушку, а купцы приходили, деньги приносили, приставали. «Майн Гот!» – восклицал на каждом шагу фон дер Кок. «Что со шалость? Что со шалость?» «Какая шалость?» – с улыбкой заметил мой сосед. «То есть как шалко я сказать хотел?» Известно, что все немцы, одолевшие, наконец, нашу букву «люди», удивительно на нее напирают. Особенно возбуждали его сожаления лежавшие на земле дубы. И действительно, иной бы мельник дорого за них заплатил. Зато десятский Архип сохранял спокойствие невозмутимое и не горевал нисколько. Напротив, он даже не без удовольствия через них перескакивал и кнутиком по ним постегивал. Мы пробирались на место рубки, как вдруг вслед за шумом упавшего дерева раздался крик и говор, и через несколько мгновений нам навстречу из чащи выскочил молодой мужик, бледный и растрепанный. «Что такое? Куда ты бежишь?» – спросил его Ардалион Михайлович. Он тотчас остановился. «Ах, батюшка Ардалион Михайлович, беда! Что такое? Максима, батюшка, деревом пришибло!» «Каким это образом? Подрядчика Максима?» «Подрядчика, батюшка. Стали мы ясень рубить, а он стоит да смотрит. Стоял, да и пойди за водой к колодцу. Слышь, пить захотелось. Как вдруг ясень затрещит, да прям на него. Мы кричим ему: беги, беги, беги, ему бы в сторону броситься, а он возьми да прямо и побеги. Зарабел, знать. Ясень-то его верхними сучьями и накрыл. И отчего так скоро повалился, Господь его знает. Разве сердцевина гнила была?» «Ну, и убила Максима?» «Убила, батюшка. До смерти?» «Нет, батюшка, еще жив. Да что, ноги и руки ему перешибло. Я вот за Селиверстычем бежал, за лекарем». Ардалион Михайлович приказал десятскому скакать в деревню за Селиверстычем, а сам крупной рысью поехал вперед на осечке. «Я за ним». Мы нашли бедного Максима на земле. Человек 10 мужиков стояло около него. Мы слезли с лошадей. Он почти не стонал, изредка раскрывал и расширял глаза, словно с удивлением глядел кругом и покусывал посиневшие губы. Подбородок у него дрожал, волосы прилипли ко лбу, грудь поднималась неровно. Он умирал. Легкая тень молодой липы тихо скользила по его лицу. Мы нагнулись к нему. Он узнал Ардалиона Михайловича. «Батюшка», — заговорил он едва внятно, — «за попом послать прикажите? Господь меня наказал. Ноги, руки, все перебит. Сегодня воскресенье, а я вот ребят не распустил». Он помолчал. Дыхание ему спирало. «Да деньги мои жене дайте. За вычетом. Вот Анисим знает, кому я что должен. «Мы за лекарем послали, Максим», — заговорил мой сосед. «Может быть, ты еще и не умрешь». Он раскрыл было глаза и с усилием поднял брови и веки. «Нет, умру. Вот, вот подступает, вот она, вот. Простите мне, ребят, коли в чем. Бог тебя простит, Максим Андреевич», — глухо заговорили мужики в один голос и шапки сняли. «Прости ты нас». Он вдруг отчаянно потряс головой, тоскливо выпятил грудь и опустился опять. «Нельзя же ему, однако, тут умирать!» — воскликнул Ардалион Михайлович. «Ребята, давайте-ка вон с телеги рогожку, снесем-ка его в больницу!» Человека два бросились к телеге. «Я у Ефима Сычевского», — залепетал умирающий. «Лошадь вчера купил, задаток дал, так лошадь-то моя, жене ее тоже. Стали его класть на рогожу». Он затрепетал весь, как застреленная птица. Выпрямился. «Умер», — пробормотали мужики. Мы молча сели на лошадей и отъехали. Смерть бедного Максима заставила меня призадуматься. Удивительно умирает русский мужик. Состояние его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью. Он умирает, словно обряд совершает. Холодно и просто. Несколько лет тому назад у другого моего соседа в деревне мужик в авине обгорел. Он так бы и остался в авине, да заезжий мещанин его полуживого вытащил, окунулся в катку с водой, да с разбега и вышиб дверь под пылавшим навесом. Я зашел к нему в избу. Темно в избе, душно, дымно. Спрашиваю, где больной? «А вон, батюшка, на лежанке», — отвечает мне нараспев подгорюнившаяся баба. Подхожу. Лежит мужик, тулупом покрылся, дышит тяжко. «Что, как ты себя чувствуешь?» Завозился больной на печи. «Подняться хочет, а весь в ранах, при смерти». «Лежи, лежи, лежи». «Ну что, как?» «Вестимо, плохо», — говорит. «Больно тебе?» — молчит. «Не нужно ли чего?» Молчит. «Не прислать ли тебе чаю, что ли?» «Не надо». Я отошел от него, присел на лавку. Сижу четверть часа, сижу полчаса. Гробовое молчание в избе. В углу за столом под образами прячется девочка лет пяти, хлеб ест. Мать изредка грозится на нее. В сенях ходят, стучат, разговаривают. Братнина жена капусту рубит. «А, Аксинья», — проговорил, наконец, больной. «Чего? Квасу дай». Подала ему Аксинья квасу. Опять молчание. Спрашиваю шепотом. «Причастили его?» «Причастили». Ну, стало быть, и все в порядке. Ждет смерти, да и только. Я не вытерпел и вышел. А то, помнится, завернул я однажды в больницу села Красногорье к знакомому мне фельдшеру Капитону, страстному охотнику. Больница эта состояла из бывшего господского флигеля. Устроила ее сама помещица, то есть велела прибить над дверью голубую доску с надписью белыми буквами «Красногорская больница» и сама вручила Капитону красивый альбом для записывания имен больных. На первом листке этого альбома один из лизоблюдов и прислужников благодетельной помещицы начертал следующие стишки. «Dans ce bel lieu règne l'allégresse, ce temple feu vert par les bottes, d'où vous seigneur admirez la tendresse, bons habitants de Красногории». В прекрасных местах, где царствует веселье, сама красота воздвигла этот храм – восхищаясь щедростью ваших господ, добрые обитатели Красногория. А другой господин внизу приписал: «Et moi aussi j'aime la nature. Жан Кобылятников». «И я тоже люблю природу. Иван Кобылятников». Фельдшер купил на свои деньги 6 кроватей и пустился, благословясь, лечить народ Божий. Кроме его, при больнице состояло два человека. Подверженный сумасшествию резчик Павел и сухорукая баба Меликитриса, занимавшая должность кухарки. Они оба приготовляли лекарства, сушили и настаивали травы. Они же укрощали горячечных больных. Сумасшедший резчик был на вид угрюм и скуп на слова. По ночам пел песню о прекрасной Венере и к каждому проезжему подходил с просьбой позволить ему жениться на какой-то девке Малании, давно уже умершей. Сухорукая баба била его и заставляла стеречь индюшек. Вот сижу я однажды у фельдшера Капитона. Начали мы было разговаривать о последней нашей охоте, как вдруг на двор въехала телега, запряженная необыкновенно толстой сивой лошадью, какие бывают только у мельников. В телеге сидел плотный мужик в новом армяке с разноцветной бородой. «А, Василий Дмитриевич!» – закричал из окна Капитон. «Милости просим!» «Лыбовшинский мельник!» – шепнул он мне. Мужик, покряхтывая, слез с телеги, вошел в фельдшерову комнату, поискал глазами образа и перекрестился. «Ну что, Василий Дмитриевич, что новенького? Да вы, должно быть, нездоровы, лицо у вас нехорошо». «Да, капитан Тимофеевич, неладно что-то». «Что с вами?» «Да вот что, капитан Тимофеевич, недавно купил я в городе жернова. Ну, привез их домой. Да как стал их с телеги-то выкладывать? Понатужился, знать, что ли? В череве-то у меня так ёкнуло, словно оборвалось что. Да вот с тех пор все и не здоровится. Сегодня даже больно неладно». «Хм», – промолвил капитан и понюхал табаку. «Значит, грыжа. А давно с вами это приключилось?» «Да десятый денек пошел». «Десятый?» Фельдшер потянул в себя сквозь зубы воздух и покачал головой. «Позвольте себя пощупать». «Ну, Василий Дмитриевич», – проговорил он наконец, – «жаль мне тебя сердечного, ведь дело-то твое неладно. Ты болен не на шутку. Оставайся-ка здесь у меня. Я с своей стороны все старание приложу, а, впрочем, ни за что не ручаюсь». «Будто так худо», – пробормотал изумленный мельник. «Да, Василий Дмитриевич, худо. Пришли бы вы ко мне деньками двумя пораньше, и ничего бы, как рукой бы снял. А теперь у вас воспаление, вон что, того и гляди, Антонов огонь сделается». «Да быть не может, капитан Тимофеевич, уж я вам говорю». «Да как же это?» – фельдшер плечами пожал. «И умирать мне из-за этой дряни? Этого я не говорю, а только оставайтесь здесь». Мужик подумал, подумал, посмотрел на пол, потом на нас взглянул, почесал в затылке да за шапку. «Куда же вы, Василий Дмитриевич?» «Куда? Вестим куда? Домой, коль так плохо. Распорядиться следует, коли так». «Да вы себе беды наделаете, Василий Дмитриевич. Помилуйте, я и так удивляюсь, как вы доехали. Останьтесь». «Нет, брат капитан Тимофеевич, уж умирать так дома умирать. А то что ж я здесь умру? У меня дома и Господь знает, что приключится». «Еще неизвестно, Василий Дмитриевич, как дело-то пойдет. Конечно, опасно, очень опасно, спору нет. Да оттого-то и следует вам остаться». Мужик головой покачал. «Нет, капитан Тимофеевич, не останусь. А лекарствице разве пропишите? Лекарство одно не поможет». «Не останусь», — говорит. «Ну, как хочешь, чур потом не пенять». Фельдшер вырвал страничку из альбома и, прописав рецепт, посоветовал, что еще делать. Мужик взял бумажку, дал капитану полтинник, вышел из комнаты и сел на телегу. «Ну, прощайте, капитан Тимофеевич. Не поминайте лихом, да сироток не забывайте, коли что». «Эй, останься, Василий!» Мужик только головой тряхнул, ударил вожжой по лошади и съехал со двора. Я вышел на улицу и поглядел ему вслед. Дорога была грязная и ухабистая. Мельник ехал осторожно, не торопясь, ловко правил лошадью и со встречными раскланивался. На четвертый день он умер. Вообще удивительно умирают русские люди. Много покойников приходит мне теперь на память. Вспоминаю я тебя, старинный мой приятель, недоучившийся студент Авенир Сорокаумов. Прекрасный, благороднейший человек. Вижу снова твое чахоточное зеленоватое лицо, твои жидкие русые волосики, твою кроткую улыбку, твой восторженный взгляд, твои длинные члены. Слышу твой слабый ласковый голос. Жил ты у великороссийского помещика Гура Крупяникова. Учил его детей, Фофу и Зезю, русской грамоте, географии и истории. Терпеливо сносил тяжелые шутки самого Гура, грубые любезности дворецкого, пошлые шалости злых мальчишек. Не без горькой улыбки, но и без ропота исполнял прихотливые требования скучающей барыни. Зато бывало, как ты отдыхал, как ты блаженствовал вечером. После ужина, когда, отделавшись, наконец, от всех обязанностей и занятий, ты садился перед окном, задумчиво закуривал трубку или с жадностью перелистывал изуродованный и засаленный номер толстого журнала, занесенный из города землемером, таким же бездомным горемыкою, как ты. Как нравились тебе тогда всякие стихи и всякие повести, как легко навертывались слезы на твои глаза, с каким удовольствием ты смеялся, какую искреннюю любовью к людям, каким благородным сочувствием ко всему доброму и прекрасному проникалась твоя младенчески чистая душа. Должен сказать правду. Не отличался ты излишним остроумием. Природа не одарила тебя ни памятью, ни прилежанием. В университете считался ты одним из самых плохих студентов. На лекциях ты спал, на экзаменах молчал торжественно. Но у кого сияли радостью глаза, у кого захватывало дыхание от успеха, от удачи, товарища? У Авенира. Кто слепо веровал в высокое призвание друзей своих? Кто превозносил их с гордостью, защищал их с ожесточением? Кто не знал ни зависти, ни самолюбия? Кто бескорыстно жертвовал собою? Кто охотно подчинялся людям, не стоившим развязать ремень от сапог его? Все ты, наш добрый Авенир. Помню, с сокрушенным сердцем расставался ты с товарищами, уезжая на кондицию. Злые предчувствия тебя мучили. И точно, в деревне плохо тебе пришлось. В деревне тебе некого было благоговейно выслушивать, некому удивляться, некого любить. И степняки, и образованные помещики обходились с тобою, как с учителем, одни грубо, другие небрежно. При том же ты и фигурой не брал. Робел, краснел, потел, заикался. Даже здоровье твоего не поправил сельский воздух, и стаял ты, как свечка, бедняк. Правда, комнатка твоя выходила в сад. Черемухи, яблони, липы сыпали тебе на стол, на чернильницу, на книги свои легкие цветки. На стене висела голубая шелковая подушечка для часов, подаренная тебе в прощальный час добренькой чувствительной немочкой – гувернанткой с белокурыми кудрями и синими глазками. Иногда заезжал к тебе старый друг из Москвы и приводил тебя в восторг чужими или даже своими стихами. Но одиночество, но невыносимое рабство учительского звания, невозможность освобождения, но бесконечные осени и зимы, но болезнь неотступная. Бедный, бедный Авенир. Я посетил 40-го незадолго до его смерти. Он уже почти ходить не мог. Помещик Гур Крупяников не выгонял его из дому, но жалование перестал ему выдавать, и другого учителя нанял из Зези. Фуфу отдали в кадетский корпус. Авенир сидел возле окна в старых вольтеровских креслах. Погода была чудная. Светлое осеннее небо весело синело над темно-бурою грядой обнаженных лип. Кое-где шевелились и лепетали на них последние ярко-золотые листья. Прохваченная морозом земля потела и оттаивала на солнце. Его косые румяные лучи били вскользь по бледной траве. В воздухе чудился легкий треск. Ясно и внятно звучали в саду голоса работников. На Авенире был ветхий бухарский халат. Зеленый шейный платок бросал мертвенный оттенок на его страшно исхудавшее лицо. Он весьма мне обрадовался. Протянул руку, заговорил и закашлялся. Я дал ему успокоиться, подсел к нему. На коленях у Авенира лежала тетрадка стихотворений Кольцова, тщательно переписанных. Он с улыбкой постучал по ней рукой. «Вот поэт!» – пролепетал он, с усилием сдерживая кашель. И пустился было декламировать едва слышным голосом. «Аль у сокола крылья связаны, аль пути ему все заказаны». Я остановил его. Лекарь запретил ему разговаривать. Я знал, чем ему угодить». Сорокаумов никогда, как говорится, не следил за наукой, но любопытствовал знать, что, дескать, до чего дошли теперь великие умы. Бывало, поймает товарища где-нибудь в углу и начнет его расспрашивать. Слушает, удивляется, верит ему на слово и уж так потом за ним и повторяет. Особенно немецкая философия его сильно занимала. Я начал толковать ему о Гегеле. Дела давно минувших дней, как видите. Авенир качал утвердительно головой, поднимал брови, улыбался, шептал: «Понимаю, понимаю, а, хорошо, хорошо». Детская любознательность умирающего, бесприютного и заброшенного бедняка, признаюсь, до слез меня трогала. Должен заметить, что Авенир, в противность всем чахоточным, нисколько не обманывал себя насчет своей болезни. И что ж, он не вздыхал, не сокрушался, даже ни разу не намекнул на свое положение. Собравшись силами, заговорил он о Москве, о товарищах, о Пушкине, о театре, о русской литературе, вспоминал наши пирушки, жаркие прения нашего кружка, с сожалением произнес имена двух-трех умерших приятелей. «Помнишь Дашу?» прибавил наконец. «Вот золотая была душа, вот было сердце. И как она меня любила! Что с ней теперь? Чай иссохла, исчахла, бедняжка!» Я не посмел разочаровать больного. И в самом деле, зачем ему было знать, что Даша его теперь поперек себя толще, водится с купцами, братьями Кондачковыми, белится и румянец, пищит и бронится. Однако, подумал я, глядя на его изнеможенное лицо, нельзя ли его вытащить отсюда? Может быть, еще есть возможность его вылечить? Но Авенир не дал мне докончить мое предложение. «Нет, брат, спасибо», — промолвил он, — «все равно, где умереть. Я ведь до зимы не доживу. К чему понапрасну людей беспокоить? Я к здешнему дому привык. Правда, господа-то здешние злые, что ли?» — подхватил я. «Нет, не злые. Деревяшки какие-то. А, впрочем, я не могу на них пожаловаться. Соседи есть. У помещика Касаткина дочь, образованная, любезная, добрейшая девица, не гордая». Сорокоумов опять раскашлялся. «Все бы ничего», — продолжал он, отдохнувши, «как бы трубочку выкурить позволили». «А уж я так не умру, выкурю трубочку», — прибавил он, лукаво подмигнув глазом. «Слава Богу, пожил довольно, с хорошими людьми знался». «Да ты бы хоть к родным написал», — перебил я его. «Что к родным писать? Помочь они мне не помогут. Умру, узнают. Да что об этом говорить? Расскажи-ка мне лучше, что ты за границей видел». Я начал рассказывать. Он так и впился в меня. К вечеру я уехал, а дней через 10 получил следующее письмо от господина Крупяникова. «Сим честь имею известить вас, милостивый государь мой, что приятель ваш, у меня в доме проживавший студент, господин Авенир Сорокоумов, 4-го дня в 2 часа пополудни скончался и сегодня, на мой счет, в приходской моей церкви похоронен. Просил он меня переслать к вам приложенные при сём книги и тетради. Денег у него оказалось 22 рубля с полтиной, которые вместе с прочими его вещами доставятся по принадлежности родственникам. Скончался ваш друг в совершенной памяти и, можно сказать, с таковой уже бесчувственностью, не изъявляя никаких знаков сожаления, даже когда мы целым семейством с ним прощались. Супруга моя Клеопатра Александровна вам кланяется. Смерть вашего приятеля не могла не подействовать на ее нервы. Что же до меня касается, то я, слава богу, здоров и честь имею прибыть вашим покорнейшим слугою, господин Крупяников». Много других еще примеров в голову приходит. Да всего не перескажешь. Ограничься одним. Старушка-помещица при мне умирала. Священник стал читать над ней отходную, да вдруг заметил, что больная-то действительно отходит, и поскорее подал ей крест. Помещица с неудовольствием отодвинулась. «Куда спешишь, батюшка?» – проговорила она коснеющим языком. «Успеешь». Она приложилась, засунула было руку под подушку и испустила последний вздох. Под подушкой лежал Целковый. Она хотела заплатить священнику за свою собственную отходную. Да, удивительно умирают русские люди.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Смерть» из цикла «Записки охотника». Читал Александр Бардуков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Воскресное чтение на Радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читает Павел Конышев. Продолжение.
1: «Слава тебе, Господи! Вот и пост подошел! И вы доставили мне удовольствие, извещая, что решаетесь говеть поскорее. И не изменяете своего намерения. Говеют и на страстной, но вы не отлагаете дотоле. На страстной говеют или те, которые уже говели на предыдущих неделях, во второй раз жаждая причаститься, или когда нужда какая-либо заставит, или кому желательно поскорее покончить с трудом говения, ибо там только три денечка потрудиться. К вам приложим только первый случай. Благослови же, Господи, поговеть вам как следует. Все, что вы загадываете, так и должно делать всякому говеющему. И попоститься, и в церковь походить, и поуединиться, и почитать, и подумать, и собою заняться. Все нужно. Но все эти дела надо направить к одной цели – достойному причащению святых Христовых тайн. Чтобы достойно причаститься, надо душу очистить покаянием. Чтобы покаяние совершить как должно, с сокрушением искренним и твердой решимостью не оскорблять более Господа, для этого назначаются все другие подвиги говения, и хождение в церковь, и домашняя молитва, и пощение, и прочее все. Первое в производстве покаяния есть войти в себя. Не дают нам войти в себя и заняться собою житейские дела и заботы, и мысли блуждания по миру неудержимое. Потому говеющий на время говения, сколько кому возможно, прекращает свои хлопоты и вместо хождения по делам домоседствует. Это пресечение хлопот есть дело крайней важности в говении. Кто его не сделает, тот, наверное, поговеет кое-как. Вот и вам надо сделать то же. Как немалы у вас хлопоты, но они есть и развлекают. Поступите же к говению все отложче. Положим, бросили все и сели в своей комнатке. Что же тут-то делать? И наедине можно посидеть попусту. Надо взять занятия, идущие к говению. Какие же? Молитву, чтение, размышление. Молитва – это кроме церковной. Та уже сама собой разумеется. Как молиться в церкви, знаете, конечно. Вот что, однако ж, примите во внимание. Ходить в церковь охотно, как в дом Божий родной, не морщась и не скучая. Идти в церковь не за тем, чтобы только простоять службу, а за тем, чтобы от души помолиться. Помолиться с теплотою сердечную, с излиянием пред Господом чувств сокрушения, смирения и благоговейного страха, и с возношением усердных прошений о своих кровных духовных нуждах. Как в этом успеть? Наперед надо сообразить и в церковь пришедши на то себя напрягать. Не пустым считать только то простояние на службе, в продолжении которого сердце согрелось и тепло к Богу взывало. Это главное. Слушать службу тоже надо и вслед за нею вести свои мысли и чувства. Разнообразие к одному направленное, не развлекая, будет приятно держать внимание в напряжении питательном и созидательном. Вникать в то, что поется и читается, паче в ектении, ибо они суть сокращенное изложение всех наших нужд, с прошением о коих не постыдно обращаться к Богу. Но обычно мысли блуждают. Это от недостатка молитвенных чувств. Делайте, однако ж, с ними вот что. Как только заметите, что мысли ушли из церкви, ворочайте их назад и сознательно мечтать или блуждать мыслями никогда себе не позволяйте. Теперь, во время говения и во всякое другое время. Когда мысли незаметно для вас уходят, тут еще небольшой грех. Но когда нарочно станете шататься мыслями там и сям, стоя в церкви, тут уже грех. Господь посреди сущих в церкви. Кто не о Господе здесь думает, а мечтает, тот походит на того, кто, пришедший к царю, чтобы просить его о чем-либо, стал бы кривляться и вертеться в присутствии его, не обращая на него внимания. Совсем не блуждать мыслями, и при всем напряжении вашем, может быть, и не удастся вам, но не позволять себе намеренно мечтать и можно, и должно. Относительно блуждания мыслей эти два правила есть. Во-первых, как только заметите сие блуждание, ворочайте мысли назад. И во-вторых, сознательно не позволяйте мыслям шататься. Средство против блуждания мыслей – внимание ума, внимание к тому, что Господь пред нами, и мы пред Ним. В эту мысль надо вставить весь ум и не позволять ему отступать от всего. Внимание прикрепляется к Господу страхом Божиим и благоговеинством. От них приходит теплота сердечная, которая стягивает внимание к единому Господу. Потрудитесь расшевелить сердце, и сами увидите, как оно скует помышление. Надо нудить себя. Без труда и напряжения умного не достигнете ничего духовного. Много помогают согреянию сердца поклоны. Их и кладите почаще, и поясные, и земные. Дай, Господи, вам ощутить сладость пребывания в церкви, чтобы вы стремились туда, как стремятся в теплую комнату с холоду. В говении главнейший производитель дела, для которого говеют, есть пребывание в церкви достодолжное. Прочие дела – суть подмоги и подспорье ему, но о них до другого раза. Продолжаю о говении. Говеющий только и знает, что церковь и дом. Пришли домой – что тут? И тут надобно, сколько есть сил – благоговейное Господу хранить обращение ума и сердца. В свою комнату, прямо из церкви, спешите и привет ей делайте несколькими поклонами, прося Господа благоговейно, с пользою душевной, провести предлежащее время уединенного дома пребывания. Затем отдохнуть немного надо, посидевши. Мыслям же все-таки блуждать не давайте, а говорите в себе, ни о чем не думавши, одно. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отдохнувши, какое-либо дело надо делать, или молиться, или рукодельничать. А какое, когда? Уж это сами себе определяйте. Нельзя все духовным заниматься, надо какое-либо нехлопотливое рукоделие иметь. Только браться за него надо, когда душа утомлена, и ни читать, ни думать, ни Богу молиться не способна. А если те духовные занятия идут хорошо, то рукоделия можно не касаться. Оно назначается для наполнения времени, которое без него придется проводить в праздности, пагубнейшей, и всегда, а тем паче, во время говения. Как дома молиться? Вы хорошо сказали, что надо немного надбавить против обыкновенного правила молитвенного. Надо, надо. Но лучше, если вы прибавите не лишнее чтение молитв, а подольше будете молиться без молитвенника, сами, своим словом изъявляя пред Господом свои кровные нужды духовные. Читайте и утром, и вечером, не более того, как и в обыкновенные дни. Но пред началом молитвословия вашего и после него сами своею молитвою молитесь, и в промежутке читаемых молитв вставляйте свою молитву, кладя поклоны, поясные, земные, и на колено становясь. Докучайте Господу, Матери Божией и Ангелу-Хранителю, в своем к ним слове и спрашивая все, что чувствуете для себя крайне нужным. Молитесь, чтобы дали познать себя, а по познании вложили желание и снабдили силу исправить все неисправное, а паче, чтобы исполнили сердце духом сокрушения и смирения, в коих жертва Богу самое Ему угодное. Но слишком длинным и долгим правилом себя не вяжите. Лучше почаще вставать на молитву и класть поклоны в продолжение дня понемногу, но часто, чтобы весь день перерастить поклонами,

0: долгого к нему внимания. Что читать? Уж, конечно, только духовные книги. Из них ничего вам больше не посоветую, как писание святителя Тихона. Есть книжка «Восстань и спяй». Выборка статей из святителя Тихона, располагающих к покаянию. Есть еще книжка о покаянии и причащении, проповеди на Великий пост и приготовительные к нему недели. Я слышал, что она очень бывает пригожа в это время. В ней все говорится только о покаянии и причащении. Лучшего для вас чтения не нахожу. Книжки эти вам даны. Возьмите и читайте. Неспешное чтение с размышлением подходящих книг более всего сильно расшевелит душу. На него и налегайте. Утро после молитвы утренне слушается с вечера. Все на него отрядите до самых часов. Оно и к церковной молитве подготовит. И после часов можно продолжать тоже, когда охота и внимание достает. Придет во время чтения молитвенное движение. Вставайте и молитесь. Читать вместе с кем или в одиночку? В одиночку лучше. Потому что при этом удобнее собою заняться и приложить читаемое к себе. Размышления вставлять надо в чтение. А то одно оно уйдет в мечтание, и не залучишь его. Так, почитали, подумали, поклонов положили. Вот и все занятия, приличные говеющему дома. Но постоянно выдержать внимание в таком напряжении не всегда удается. Когда утомитесь, можно сесть поработать, как я уже поминал. И то хорошо вы сказали, что попоститься надо. Надо, надо, но не слишком. Вы и так мало кушаете. Надо же, чтобы была сила в церкви постоять и дома поклоны класть. Но как найдете более удобным и себе подручным, так и сделайте. Надо только дать знать телу, что и оно виновато в том, что надо каяться и потому нести труды говения. И у сна надо отнять немножко, и длительности, и покойности. Эта статья, кажется, потребует у вас жертвы. И не поленитесь ее принести, как сумеете. Всякого рода лишения уместны в эти дни. А поговорить? И поговорить можно. Только не о пустяках, а все о том же. Вместо разговора назначьте лучше час совместного чтения и читайте вместе. Вечером это очень было бы пригоже. Ничего не могло бы быть лучше, если бы кто из вас рассказывал назидательные истории, в коих проявлялась сила покаяния и причащения. И для чтения-то совместного выбирать бы такие сказания из Четьеминеи. Довольно на нынешний раз. Что еще нужно, после прибавлю.
1: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги преподобного Никодима Светогорца «Невидимая брань». Читает Владимир Козичев.
1: Глава 25. О том, как управлять языком. Самая великая лежит на нас нужда управлять как должно языком своим и обуздывать его. Двигатель языка – сердце. Чем полно сердце, то изливается языком. Но обратно, излившееся через язык чувство сердца укрепляется и укореняется в сердце. Потому язык есть один из немалых деятелей в образовании нашего нрава. Добрые чувства молчаливы. Излияние через слова ищут более чувства эгоистические, чтобы высказать то, что льстит нашему самолюбию, и что может показать нас, как нам мнится, с лучшей стороны. Многословие в больших случаях происходит от некоего горделивого самомнения, по коему, воображая, что мы слишком многосведущи, и что наше мнение о предмете речи самое удовлетворительное, неудержимое испытываем понуждение высказаться и обильную речью с многократными повторениями запечатлеть то же мнение и в сердцах других, навязываясь таким образом им в учителя непрошенные и мечтая иметь иной раз учениками такие лица, которые понимают дело гораздо лучше учителя. Сказанное, впрочем, относится к таким случаям, когда предметы речи бывают более или менее стоящие внимания. Наибольшей же частью многоречие однозначительно с пусторечием, и в таком случае нет слов для полного изображения зол, происходящих от сего дурного навыка. И вообще многословие отворяет двери души, через кое тотчас выходит сердечная теплота благоговеинства. Тем паче это делает пустословие. Многословие отвлекает внимание от себя, и в сердце, таким образом неблюдомое, начинают прокрадываться обычные страстные сочувствия и желания. И иногда с таким успехом, что когда кончится пусторечие, в сердце окажется не только соизволение, но и решение на страстные дела. Пусторечие есть дверь к осуждению и клеветам, разноситель ложных вестей и мнений, сеятель разногласий и раздоров. Оно подавляет вкус к умственным трудам и всегда почти служит прикрышкой отсутствия основательного ведения. После многословия, когда пройдет чад самодовольства, всегда остается некое чувство тоскливости и разленения. Не свидетельствует ли это о том, что душа и нехотя сознает тогда себя обокраденную? Апостол Иаков, желая показать, как трудно говорливому удержаться от чего-либо неполезного, грешного и вредного, сказал, что удержание языка в должных границах есть достояние только совершенных мужей. «Аще кто в слове не согрешает, сей совершен муж, силен обуздать и все тело». Язык, коль скоро начнет говорить в свое удовольствие, то бежит в речи, как разнузданный конь, и выбалтывает не только хорошее и подобающее, но и нехорошее и зловредное. Потому апостол сей называет его неудержимым злом, исполненным яда смертоносного. Согласно с ним и Соломон еще древле изрек: «От многословия не избежишь и греха». И скажем с экклезиастом, что вообще, кто много говорит, тот обличает свое безумие, ибо обычно только безумный умножает словеса. Не распространяйся в долгих собеседованиях с тем, кто слушает тебя не с добрым сердцем, чтобы, надокучив ему, не сделать себя для него мерзостным, как написано: «Умножая ей словеса, мерзок будет». Остерегайся говорить сурово и высокотонно, ибо и то, и другое крайне ненавистно и заставляет подозревать, что ты очень суетен и слишком много о себе думаешь. Никогда не говори о себе самом, о своих делах или о своих родных, исключая случаи, когда это необходимо, но и при этом говори как можно короче и скорее. Когда видишь, что другие говорят о себе с излишком, понуди себя не подражать им, хотя слова их кажутся смиренными и самоукорительными. Что же касается ближнего твоего и дел его, то говорить не отказывайся, но всегда говори короче, даже и там, и тогда, где и когда это требовалось бы для блага его. Беседуя, припоминай и старайся исполнить заповедь святого Фаласия, который гласит: «Из пяти родов предметов речи в собеседовании с другими три употребляй с благоразумием небоязненно, четвертый употребляй нечасто, а от пятого совсем откажись». Один из пишущих первые три понимает так: «Да», «Нет», «Само собою» или «Ясное дело». Под четвертым разумеет «Сомнительное», а под пятым — совсем неизвестное. То есть о чем знаешь верно, что оно истинно или ложно, и что оно очевидно само собою, о том с решительностью говори как об истинном или как о ложном, или как об очевидном. О том, что сомнительно, лучше не говори ничего, а когда и нужда, говори как о сомнительном, не предрешая. О неизвестном же тебе совсем не говори. Другой некто говорит: «Есть у нас пять приемов или оборотов речи. Звательный, когда кого призываем, вопросительный, когда спрашиваем, желательный или просительный, когда желаем или просим, определительный, когда решительное, о чем выражаем мнение, повелительный, когда начальственно и властно повелеваем». Из этих пяти первые три употребляй всегда свободно, четвертый пореже, как можно, а пятого совсем не касайся. О Боге говори со всем расположением, особенно о Его любви и благости, однако ж со страхом, помышляя, как бы не погрешить и в этом, сказав, что о божественном небоголепно, и смутив простые сердца слышащих. Посему люби паче внимать беседам о сем других, слагая словеса их во внутреннейшее хранилище сердца своего. Когда же говорят о другом чем, то только звук голоса пусть прирожается к слуху твоему, а не мысль к уму, который достоит непоколебимо устремленным к Богу. Даже и тогда, когда нужно бывает выслушать говорящего о чем, чтоб понять, в чем дело, и дать должный ответ, и тогда не забывай между речью слышимую и говоримую возверзать око ума на небеса, где Бог твой, помышляя при том о величии Его и о том, что Он не сводит с тебя око своего и взирает на тебя то благоволительно, то неблаговолительно, соответственно тому, что бывает в помышлениях сердца твоего, в твоих речах, движениях и делах. Когда нужно тебе говорить, наперед добре рассуди о том, что высказать всходит на сердце твое, прежде чем перейдет то на язык твой, и найдешь, что многое из всего таково, что ему гораздо лучше не исходить из уст твоих. Но при этом знай, что и из того, что кажется тебе... Молчание есть великая сила в деле невидимой нашей брани и верная надежда на одержание победы. Молчание очень любезно тому, кто не надеется на себя, а надеется на одного Бога. Оно есть блюстительница священной молитвы и дивная помощница при упражнении в добродетелях, а вместе и признак духовной мудрости. Святой Исаак говорит, что хранение языка не только заставляет ум воспрянуть к Богу, но и в делах явных, телом совершаемых, втайне доставляет великую силу к совершению их. Оно просвещает и в сокровенном деланье, если только кто соблюдает молчание сведением. В другом месте так восхваляет он его: «Когда на одну сторону положишь все дела жития сего отшельнического, а на другую — молчание, тогда найдешь, что оно перевешивает на весах». Много есть добрых для нас советов, но когда сблизится кто с молчанием, излишним для него будет делание хранения их. В другом еще месте называет он молчание «таинством будущего века», Слова же, говорит, суть орудия мира сего. Святой же Варсонофий ставит его выше богословствования, говоря: «Если ты едва-едва не богословствуешь, то знай, что молчание более достойно удивления и славы». Посему, хотя бывает, что иной молчит, потому что не имеет что сказать, иной потому, что ждет удобного времени для своего слова, иной по другим каким причинам, славы ради человеческой или по ревности о сей добродетели молчания, или потому, что держит сокровенное в сердце собеседование с Богом, от коего не хочет отойти внимание ума его. Но вообще можно сказать, что кто молчалив, тот показывает себя благоразумным и мудрым. К тому, чтобы навыкнуть молчанию, укажу тебе одно самое прямое и простое средство. Берись за дело сие, и само дело будет и научать тебя, как его делать, и помогать в этом. Для поддержания же усердия к такому труду, почаще размышляй о пагубных следствиях безразборной говорливости и спасительных следствиях благоразумного молчания. Когда же дойдешь до вкушений спасительных плодов молчания, тогда не потребуется более для тебя никаких в этом отношении уроков».

0: 6. Как исправлять воображение и память. Сказавши об управлении внешними чувствами, следует нам сказать теперь и о том, как управляться с воображением и памятью, потому что, и по мнению всех почти философов, воображение и память – суть не что иное, как отпечатление всех тех чувственных предметов, которые мы видели, слышали, обоняли, вкушали, осязали. Можно сказать, что воображение и память – суть одно внутреннее общее чувство, которое воображает и помнит все, что внешним пяти чувствам пришлось прежде того перечувствовать. И некоторым образом внешние чувства и чувственные предметы походят на печать, а воображение – на отпечатление печати. Даны же нам воображение и память для того, чтобы мы пользовались их услугами, когда внешние наши чувства покоятся, и мы не имеем пред собой тех чувственных предметов, которые прошли через наши чувства и отпечатлелись в них, воображении и памяти. Не имея возможности всегда иметь пред собой предметы, нами виденные, слышанные, вкушенные, обонянные и осязанные, мы вызываем их пред свое сознание посредством воображения и памяти, в коих они отпечатлелись, и таким образом рассматриваем их и обсуждаем, как бы они и внешне присущи были нам. Например, побывал ты некогда в Смирне, и потом опять выбыл оттуда, и больше уже не видишь ее внешним чувством очей своих. Однако ж, когда захочешь, представляешь себе Смирну внутренним своим чувством, то есть воображением и памятью. Представляешь и снова пересматриваешь ее, как она есть, в собственном ее виде, величине и расположении. Это не то значит, чтобы душа твоя выходила из тебя и перешла в Смирну, как думают некие неучи. Но ты сам в себе видишь образ Смирны, в тебе отпечатлевшийся. Это воображение чувственных предметов много докучает и много беспокойств причиняет тем, кои ревнуют всегда пребывать с Богом, ибо оно отвлекает внимание от Бога и наводит его на суетное, а между ним и на греховное, и тем возмущает внутреннее наше доброе настроение. Этим страдаем мы не наяву только, но и во время снов, от которых впечатление нередко продолжается не на один день. Как воображение есть сила неразумная, действующая большей частью механически, по законам сочетания образов, духовная же жизнь есть образ чистой свободы, то само собой разумеется, что его деятельность несовместна с сею жизнью, и я понуждаюсь предложить тебе на сей предмет несколько руководительных замечаний. Знай, что как Бог есть вне всех чувств и всего чувственного, вне всякого вида, цвета, меры и места, есть совершенно безобразен и безвиден, и хотя везде есть, но есть превыше всего, то он есть и вне всякого воображения. Никакое воображение не имеет места в отношении к Богу, ибо он есть выше всякого помышления и пребывает превыше всего». Отсюда само собой следует, что воображение есть такая сила души, которая по природе своей не имеет способности пребывать в области единения с Богом. Знай, что Люцифер, первый из ангелов, будучи прежде выше всякого неразумного воображения и вне всякого вида, цвета и чувства, как ум мысленный, невещественный, безвидный и бестелесный, когда потом возмечтал и наполнил ум свой образами равенства Богу, не спал от оного безвидного, безобразного, бесстрастного и простого безвеществия ума в это многовидное, многосоставное и дебелое воображение, как полагают многие богословы. И таким образом из ангела безвидного, безвещественного и бесстрастного сделался дьяволом, как бы вещественным, многовидным и страстным. Но каким он стал, такими же сделались и слуги его, все демоны, о чем у Григория Синаита читаем следующее суждение. «Были некогда и они умами, но не спадши от оного безвеществия и тонкости, возымели вещественную некую дебелость, отелесняясь каждый соответственно своему чину, степени и действиям, окачествовавшим его. Вследствие сего и они, подобно людям, потеряв ангельскую сладость, лишились божественного наслаждения и осуждены в перстном находить услаждение, как и мы, сделавшись как бы вещественными через навыкновение вещественным страстям. По сей причине дьявол у святых отцов называется живописцем, змеем многовидным, питающимся землей страстей, фантазером и другими подобными именами. Слово же Божие изображает его отелесившимся драконом с хвостом, ребрами, шеей, носом, глазами, челюстями, губами, кожей, плотью и другими подобными членами. «Из сего уразумей, возлюбленне, что так как многовидная фантазия есть изобретение и порождение дьявола, то она для него премного вожделенна и пригодна к погублению нас». Святые отцы справедливо называют ее мостом, через который душоубийственные демоны проходят в душу, смешиваются с ней и делают ее ульем трутней, жилищем страшных, злых и богопротивных помыслов и всяких нечистых страстей, душевных и телесных. Знай, что по святому Максиму, великому богослову и первозданный Адам создан от Бога невоображательным. Ум его, чистый и безвидный, будучи и в деятельности своей умом, не принимал сам вида или образа от воздействия чувств или от образов вещей чувственных. Но не употребляя этой низшей силы воображения и не воображая ни очертания, ни вида, ни размера, ни цвета сих вещей, высшую силою души, то есть мыслью, чисто, невещественно и духовно созерцал одни чистые идеи вещей или их значения мысленные. Но человека-убийца дьявол, как сам пал от мечтания о богоравенстве, так довел и Адама до того, что он стал мечтать умом своим о равенстве Богу и пал от такого своего мечтания. И зато измысленной оной равноангельской, чистой, разумной и безобразной жизни не зринут был в эту чувственную, многосоставную, многовидную, в образы и мечтания погруженную жизнь, в состояние неразумных животных. Ибо быть погруженными в образы или жить в них и под влиянием их есть свойство неразумных животных, а не существ разумных. После же того, как не спал человек в такое состояние, кто может сказать, в какие страсти, в какое злонравие и в какие заблуждения введен он был своим воображательным мечтанием? Нравоучение наполнило разными обольщениями, физику – многими лжеучениями, богословие – непотребными и нелепыми догматами и баснями. И не древние только, но и новейшие мыслители, желая любомудрствовать и говорить о Боге и о божественных, простых и недоступных воображению и фантазии таинствах, ибо в этом труде должна работать высшая сила души, ум, и, приступив к сему делу прежде очищения своего ума от страстных видов и воображательных образов чувственных вещей, вместо истины нашли ложь. И что особенно многобедственно, они эту ложь свою заключили в объятия души и сердца и держат крепко, как истину, выражающую действительность. И таким образом вместо богословов явились баснословами, предавшись по апостолу в неискусен ум. Итак, братья мои, если ты желаешь легко и удобно освободиться от таких заблуждений и страстей, если ищешь избежать разных сетей и козней дьявола, если вожделеваешь соединиться с Богом и улучить божественный свет и истину, мужественно вступи в брань с своим воображением и борись с ним всеми твоими силами, чтобы обнажить ум свой от всяких видов, цветов и очертаний, и вообще от всякого воображения и памяти вещей чувственных, как хороших, так и худых». Ибо все такое есть запятнание и затемнение чистоты и светлости ума, одебеление его безвеществия и проводник к острастению ума, так как ни одна почти страсть душевная и телесная не может подступить к уму иначе, как через воображение соответственных им вещей чувственных. Подвязайся же хранить ум свой бесцветным, безобразным, безвидным и чистым, как создал его Бог. Но этого достигнуть иначе ты не можешь, как возвратив ум свой в себя, заключив его в тесном месте сердца своего и всего внутреннего человека, и научив его неотходно пребывать там внутри, то в сокровенной молитве, внутренним словом возглашая «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», то себе внимая и себя рассуждая, наипаче же Бога созерцая и в нем упокоеваясь. Ибо как змей, когда нужно ему бывает бросить старую кожу свою, идет и с усилием протискивает себя сквозь какой-либо тесный проход, как говорят естествословы, так и ум через теснины сердца и умный в сердце молитвы, протискиваясь, совлекается одежды воображения чувственных вещей и недобрых чувственных впечатлений и делается чистым, светлым и годным к единению с Богом ради подобия Ему, какое воспринимает через это. Опять, как вода, чем больше утесняется в тесных проходах, тем сильнее напирает и быстрее устремляется вверх, так и ум, чем более стесняется сокровенным в сердце поучением и себе вниманием, тем делается утонченнее и сильнее, и, устремляясь к горе, тем недоступнее бывает для всякой страсти и всякого прилога помыслов, и для всякого образа вещей, не только чувственных, но и мысленных, так как они в таком случае остаются вне и внутрь войти не могут. Предложу и иное сравнение, еще более подходящее. Как лучи солнца, будучи рассеяны в воздухе и разъединены друг с другом, бывают не так светлы и теплородны, будучи же сосредоточены в одну точку посредством известных стекол, дают ослепительный свет и теплоту зажигательную, так и ум, будучи собран в центре сердца, себе вниманием и сокровенным поучением, делается светоносным и попалительным, тьму вещественную и страстную разгоняющим, и всякие такого же рода образы и движения подпаляющим и уничтожающим. Это первый и главный способ, как управляться с воображением и памятью, который держать должен ты, возлюбленный, непрерывно. Им ты не только исправишь эти душевные силы, но и сгладишь в них все следы и остатки прежде воспринятых впечатлений и образов вещей чувственных, возбуждающих и питающих страсти. Но чем действеннее и плодоноснее сей способ, тем он притруднее, и чем притруднее, тем менее ныне имеет он желающих употреблять его, чтобы не сказать, тем менее верующих в силу его, особенно в среде мудрецов и учителей, не светских только, но и духовных, которые, не хотя поверить научению Святаго Духа и стольких святых отцов, указывающих сей способ в драгоценнейшей всякого каменья честного книге «Добротолюбие», праведно лишаются плодов духа, какие сподобляются получить многие неученые и даже неграмотные. Ибо по слову Спасителя, Бог утаил их от премудрых и разумных и открыл младенцам, потому что которые не верят в силу сего умного делания и не принимаются за него, те никак не могут понять, сколь оно благотворно, по слову пророка, «Аще не уверите, ниже имате разумете». Когда же увидишь, что ум твой утомляется и не может более держаться внутри сердца в умно-сердечной молитве, тогда употребляй и второй к тому способ, а именно позволь ему выйти вне и поиметь простор в божественных и духовных размышлениях и созерцаниях, как тех, кои преподает Священное Писание, так и тех, к которым подает повод и которое внушает творение Божие». Такие духовные размышления, будучи сродны уму по своей тонкости и безвеществию, не причиняют ему одебеления и не заковывают его во внешнем, а напротив, удовлетворив в меру его жажду свободного движения в своей области, содержанием своим располагают его снова скорее возвратиться внутрь сердца, к единению с Богом через погружение себя в мысленную память о Нем едином. Почему Божественный Максим и говорит, что одно деяние не может сделать ум бесстрастным, если притом не будет он вдаваться в разные духовные созерцания? Берегись, однако ж, в творениях Божиих, в предметах вещественных и в животных, останавливаться на одной физической их стороне, пока ты еще страстен. Потому что в таком случае ум, не будучи еще свободен от страстного смотрения на чувственные вещи, вместо того, чтобы переноситься от них к духовным и невещественным помышлениям, в них кроющимся, будет увлекаться одною внешнюю их красотой и показностью, и, усладясь ею, может принять ложные о них учения и страстные к ним расположения, по словам святого Максима, как это пострадали столькие и столькие философы-естественники. Или употреби третий способ для доставления отдохновения и упокоения уму твоему, а именно берись размышлять о таинствах жизни и страданий Господа, то есть о рождении Его в вертепе, обрезании, постановлении пред Богом в Сретении, крещении в Иордане, сорокадневном пощении в пустыне, о проповедании им Евангелия, о многообразных чудесах, сотворенных им, о преображении на Фаворе, об омовении ног ученикам и преподании им таинств на вечере, о предании Его, о Его страдании, кресте, погребении, воскресении и вознесении на небо, о многообразных истязаниях мучеников и долголетних строгих подвигах преподобных отцов. Равным образом можешь ты для сокрушения сердца и возбуждения покаянных чувств помышлять еще о таинстве страшного часа смертного, о потрясающем дне суда, о разных видах вечных мук, как то об океанах огня неугасимого, о мрачных в преисподней затворах, о тартарах мрачных, о червях неусыпающих, о сожительстве с демонами. Помышляй также об упокоении и неизреченных радостях праведников, о Царстве Небесном, вечной славе и непрестающем блаженстве, о гласе празднующих, о совершеннейшем единении там с Богом, о всегдашнем сопребывании и сожительстве с ангелами и всеми святыми. Если ты, братья, нарисуешь на харте и воображение своего такие помышления и представления, то не только избавишься от непотребных воспоминаний и злых помыслов, но стяжешь и великую похвалу в оный день суда за такой подвиг, как предвещает тебе святой Василий Великий в слове о девстве, говоря, что каждый человек в теле сем живущий походит на живописца, рисующего какой-нибудь образ в сокровенном месте. Как этот живописец, когда, кончив картину, вынесет ее из сокровенности на выставку, хвалим бывает зрителями, если хороший избрал для нее предмет и нарисовал его хорошо. И напротив, бывает порицаем, если и предмет избрал дурной и нарисовал его плохо. Так и каждый человек, когда по смерти предстанет на суд Божий, имеет быть похвален и ублажен Богом, ангелами и святыми, если украсил ум свой и свое воображение светлыми, божественными и духовными образами и представлениями. И напротив, имеет быть посрамлен и осужден, если наполнил свое воображение картинами страстными, срамными и низкими. И святой Григорий Солунский удивление выражает тому, как от воздействия вещей чувственных в душе через воображение водворяется или умный свет – доставитель вечно блаженной жизни, или мысленный мрак, ведущий в адскую тьму. Ведай, однако же, что я не то хочу тебе сказать, чтоб ты всегда занимался этими одними помышлениями. Нет, но употребляй их только иногда, пока ум твой, утомившийся держать себя в теснотах сердца, отдохнет. Когда же отдохнет, возвращай его опять в сердце и заставляй держать себя без мечтаний и образов в сердечной памяти о Боге. Ибо как все раковинные и черепокожие животные покой себе не находят нигде, как в своих раковинах, в коих укрываются, как в доме, так и ум, естественно, нигде так не упокоивается, как в храмине сердца и во внутреннем человеке, где, укрываясь как в крепости, благоуспешно ведет он брань с помыслами, врагами и страстями, там же внутри кроющимися, хотя большая часть людей этого не ведает. Что страсти и помыслы кроются внутри нас, в сердце, и оттуда исходят и борют нас, это не моя мысль. Слушай, что говорит Господь. От сердца исходят помышления злая, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, тадьбы, лжесвидетельства, хулы. Сия суть сквернящая человека. И то, что враги наши, демоны, укрываются около сердца, не мое придумание. Так учат святые отцы. Из них с большей определенностью изъясняет сие святой Диадох, говоря, что прежде святого крещения божественная благодать подвигает человека на добро вовне, и сатана кроется в глубинах души и сердца. После же того, как примет человек святое крещение, демон витает вне сердца, а благодать вселяется внутрь. Впрочем, и после крещения, говорит он далее, попускается врагам нашим бывать в глубине тела нашего, как бы на поверхности сердца, для испытания произволения нашего, и отсюда коптят они на ум мокротностью плотских сластей. С этим согласно учит и святой Григорий Богослов, толкуя, что сказанное Господом о том, как нечистый дух исходит из человека и опять возвращается в него на наибольшее ему зло, бывает с крещенными, когда они вознеродят о пребывании в сердце. «Изгнанный крещением нечистый дух, — говорит, — не любя быть бездомным, ищет покоя, скитаясь там и сям, и, не находя его, возвращается к дому, из которого вышел, потому что бесстыден. Если найдет, что Христос, вниманием и любовью крещенного держимый, водворился и пребывает на месте, из которого он изгнан, то есть в сердце, то снова отраженный уходит без успеха. Если же найдет, в ком прежнее место свое пустым, никем не занятым, по отсутствию внимания к Господу и памяти о нем, то поспешно входит с большую против прежнего злобой, и бывает человеку тому последнее горше первого. Я намеренно распространился о сем, чтоб сильнее расположить тебя неотходно пребывать внутри сердца с памятью о Господе Спасителе и молитвой к Нему. Если желаешь всегда являться победителем в смущениях помыслами и страстными движениями, навеваемыми на сердце. Когда ты там с Господом, враг не посмеет подойти.
1: Вы слушали фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читал Владимир Козичев. Продолжение следует.
2: Запись предоставлена студией «Феофания».
1: Воскресное чтение на радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Иван Бунин. Эпитафия. Читает Елена Захарова.
1: Осень приходила к нам светлая и тихая, так мирно и спокойно, что казалось, конца не будет ясным дням. Она делала дали нежно-голубыми и глубокими, небо чистым и кротким. Тогда можно было различить самый отдаленный курган в степи на открытой и просторной равнине желтого жнивья. Осень убирала и березу в золотой убор, а береза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор. Очарованная осенью, она была счастлива и покорна, и вся сияла, озаренная из-под низу отцветом сухих листьев, а радужные паутинки тихо летали возле нее в блеске солнца, тихо садились на сухое колкое жнивье, и народ называл их красиво и нежно «пряжей Богородицы».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. Однажды, находясь в каком-то особенном, тревожном настроении, Федор Михайлович поведал мне, что стоит в настоящий момент на рубеже, и спросил, что бы я ему посоветовала. Признаюсь, его столь доверчивый вопрос меня очень затруднил, так как и желание его ехать на восток, и желание стать игроком показались мне неясными и как бы фантастическими. Зная, что среди моих знакомых и родных существуют счастливые семьи, я дала ему совет жениться вторично и найти в семье счастье. «Так вы думаете, — спросил Федор Михайлович, — что я могу еще жениться? Что за меня кто-нибудь согласится пойти? Какую же жену мне выбрать? Умную или добрую?» «Конечно, умную. Но нет. Если уж выбирать, то возьму добрую, чтобы меня жалела и любила».
0: Голоса

Вы слушаете радио «Вера». Когда, предвидя близкую разлуку, душа болит уныньем и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Николай Лесков. Отрывок из повести «Очарованный странник». Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета. Так странно отливало его проседь. Он был одет в послушничьем подрясники.
2: Подрясник – это нижнее облачение духовенства. Приталенная одежда до пят с длинными узкими рукавами. Используется не только на богослужении, но и вне его. Священнослужители, принявшие монашество, носят подрясники исключительно черного цвета. Цвет подрясников белого духовенства, то есть женатых священников, может быть черный, темно-синий, коричневый, серый или белый. Шьют подрясники из сукна, шерсти, сатина, льна или шелка.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает игумен Филарет Пряшников.
1: Иногда, к сожалению, встречаются люди, даже из христиан, полагающие, что возможно попасть в Царствие Божие без веры во Христа. По их мнению, если люди совершают добрые поступки, то они тоже могут спастись. Но новозаветная церковь и даже ветхозаветная учат тому, что для спасения нужен Искупитель. Даже самые добродетельные люди до искупительной жертвы Христа после смерти попадали в ад. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. Признающий возможность спасения без веры во Христа отрекается от Христа и, может быть, невольно впадает в тяжкий грех богохульства.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Осенью 1903 года витебского губернского землемера прогнали со службы. Говорили, то тут, то там крестьянам лишний кусок земли приписывал, а помещику – убыток. Вот и собрались богатеи со всей округи, направили губернатору жалобу, мол, обделяет их новый землемер. Вот и выдворили его, отказали от места. Подробностей той запутанной истории сегодня за давностью лет, конечно, узнать уже нельзя. Однако вся жизнь Игната Буйницкого, а именно так звали землемера, говорит о том, что это могла быть истинная правда. Крестьян он действительно всем сердцем любил и жалел. Происхождение Игнат Терентьевич был благородного, из витебских дворян, но в любой бедной, крытой соломой хате чувствовал себя лучше, чем в самом аристократическом салоне. Хозяева избы собирали на стол нехитрую снедь, а потом пели Буйницкому свои грустные, протяжные или, наоборот, залихватские плясовые песни. А Игнат запоминал мелодии, записывал слова. Он всей душой любил народное творчество и был его собирателем. Увольнение с должности, хоть и престижной, для Игната Терентьевича трагедией не стало. Наоборот, он решил полностью посвятить себя тому, что увлекало его с давних пор. Буйницкий задумал создать народный театр. При этом Игнат Терентьевич преследовал не только собственные цели. Он искренне хотел дать бедным крестьянам реальную возможность заработать. Крестьяне с радостью откликнулись на предложение дядьки Игната, так они называли Буйницкого. Вскоре в своем имении Поливачи Игнат Терентьевич устроил что-то наподобие домашнего театра, на спектакли которого приглашал родственников, друзей и вообще всех желающих. Выступления, состоящие из песен, танцев и комедийных миниатюр на темы народного быта, были бесплатными для зрителей. С успехом выступал на сцене и сам Игнат Терентьевич. Скоро слухи о Народном театре Буйницкого вышли за пределы губернии. Труппу пригласили выступить в городе Вильно. Представление имело успех. Так начались гастроли театра по Белоруссии. Понимая, что на спектакли его труппы будут приходить люди разного достатка, Игнат Терентьевич цену на билеты назначал символическую. Выручки не хватало на содержание труппы, да Буйницкий на это и не рассчитывал. Жалования артистам-крестьянам, которых со временем становилось все больше, пошив костюмов, изготовление реквизита, Игнат Терентьевич оплачивал из личных средств, которые давали доходы от имения. Но бывали у его театра и особые благотворительные гастроли. И тогда стоимость билетов вырастала в расчете на то, что спектакль посетят обеспеченные люди. Вся выручка от таких выступлений шла на поддержку беднейшего крестьянства. С началом Первой мировой войны концертную деятельность пришлось приостановить. В это время Буйницкий активно участвовал в деятельности Виленского общества в помощь фронту, а вскоре и сам ушел воевать. В 10-й армии Западного фронта, где он служил, Игнат Терентьевич организовал театр солдатской самодеятельности. 22 сентября 1917 года, накануне боя, он принимал участие в спектакле, надеясь тем самым поддержать воинский дух однополчан. Сегодня Игната Буйницкого называют отцом белорусского театра. Но не только. Чтят его и как добросердечного, милосердного человека, бесконечно любившего простой народ и всеми силами помогавшего ему.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана, матушки Иулянии «Моя жизнь с отцом Александром». По приезде в Баден-Баден моя мать родила третьего ребенка, девочку, Иулянию, меня. Меня назвали в честь святой Иулянии, одной из предков Осыргиных. Она приходится мне пра-пра 14 раз бабушкой. Это была чудесная святая. Богатая, замужняя, многодетная женщина, она, не покладая рук, трудилась, чтобы во время голода накормить и спасти как можно больше людей. Была благочестива, скромна, любила людей и умела молиться. Ее муж был военным. Когда Иулянея попросила ее отпустить в монастырь, он напомнил о брачных обетах, и она подчинилась. Святую Иулянию очень почитают в нашей семье. В 1931 году мощи праведной Иулянии попали в Муромский музей, а в 1989 году рака со мощами была возвращена церкви и перенесена в Николо-Набережную церковь. Там я недавно приложилась к мощам нашей семейной святой. Меня очень тронуло, что прихожане радовались встрече со мной и Иулянией Осыргиной, которая любила нашу святую не меньше их самих.

0: Радио «Вера».
1: Я все еще его безумное люблю. При имени его душа моя трепещет. Тоска по-прежнему сжимает грудь мою. И взор горячую слезой невольно блещет. Я все еще его безумное люблю. Отрада тихая мне душу проникает, и радость ясная на сердце низлетает, когда я за него Создателя молю.

0: слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В авиастроительном районе Казани есть Дом Милосердия. В его двухэтажном корпусе круглосуточно живут одинокие пожилые люди. Те, кого редко навещают родные или у кого совсем не осталось близких. Ухаживают за бабушками и дедушками сестры Милосердия. Подопечных дома кормят, помогают помыться, сопровождают на прогулке. Среди жителей центра немало людей, у которых есть трудности с движением. Сестры помогают им перемещаться с кровати на коляску или в ванную комнату. Одна из тех, кому необходима помощь при передвижении, Валентина Андреевна. Ей 81 год. Когда женщина попала в Казанский дом милосердия с деменцией и переломом шейки бедра, то совсем не вставала с кровати. Благодаря заботе сестер пенсионерка сначала села, затем стала самостоятельно ходить. Но чтобы помыть бабушку, сотрудники Дома милосердия поднимают ее с кровати и несут в ванну на руках. Как и Екатерину Ивановну, ей 94. Дочь отвезла ее в Дом милосердия на время, пока сама не оправится после перелома руки. У женщины прекрасная память и ясный ум. Но без посторонней помощи она не может ни сесть, ни прилечь, ни встать. Для решения ситуации Дому милосердия необходим складной подъемник для маломобильных людей. Его можно использовать не только в центре, но и привозить в патронажные квартиры, где живут другие подопечные проекта. Устройство поможет пересаживать пожилых людей с кровати на коляску или из коляски в ванну. Бабушки и дедушки не будут бояться, что упадут, а сестры не травмируют себе спину. Чтобы в Доме милосердия и дальше могли заботиться об одиноких пожилых людях, поддержите сборный подъемник на сайте православной службы «Милосердие Казань». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Душа святый, как подла душа моя, как пугливо скрывает она в себе плод твой, страха ради иудейска, страха ради легионов бесовских, которых народила она от брака с миром. Множество волков и лисиц народила ты и пустила их в палаты свои царские, а сын твой не имеет, где главу преклонить. И все ищут убить того, кто от духа рождается. Ах, соучастники Иродовы! Боятся они силы и света истинного, дрожат за короны свои, которыми сами головы свои кровавые увенчали, отняв у законных властителей. Беги, душа моя, с плодом своим новорожденным, беги в Египет, землю, что мрачнее Израиля. Смотри, рабы многочисленные, рожденные тобой от мирского семени, начинают погоню за сыном твоим единственным и убить его ищут. Но темны глаза злодеев, и в ослеплении не распознать им младенца Божия. Потому многие младенцы на избиение осуждены, дабы и твой был заклан. Видел я пастуха, что замерзал у костра догорающего. Не сводил он глаз с пламени, словно ему помочь пытался разгореться от огня взгляда своего. И руками защищал он огонек от ветра, и согревал его дыханием своим, чтобы разгорелся сильнее, и вырос, и ветрам не поддался, и его смог обогреть. Так и в сердце моем беснуются ветры злых желаний, угрожая погасить в тебе свечу божественную. Так и в уме моем беснуются помыслы злые, чтобы осквернить свет твой единственный, готовящий им погибель. Все, кого породила ты, душа моя, в уме и в сердце моем зовут тебя не матерью, зовут тебя мачехой. И нет никого в мерзком отродье твоем, кто рукой заботливой охладил бы лоб пылающий. Впервые ныне стала ты матерью, ибо сына родила, возрастающего в послушании тебе и Духу Святому, в нежной любви родительской. Не возлагай, рабыня, на главу его мира заботы рабские. Должна расти ему в силе духовной и пребывать в том, что от отца его. Смотри, вот сходит он, словно пламя, попаляющее врагов твоих, чтобы осветить и согреть тебя. Как вестник пришел он из царства, где некогда царила ты в красоте и чистоте девственной. Уже ли не узнаешь сына своего, душа безумная? Как вестник пришел он из царства света, где и ты некогда блистала ярче света солнечного, чтобы снова позвать тебя в царство светлое. Уже ли не расслышишь голоса сыновнего, душа моя оглохшая? Словно витязь-освободитель пришел он из царства свободы, где и ты жила некогда, не зная ни голода, ни страха рабского. Пришел, чтобы освободить тебя от оков тяжких, которыми сковала тебя телесность мирская. Уже ли не решаешься приветствовать радостно освободителя своего, душа моя онемелая? Души всесильный, укрепи младенца спасоносного в колыбели души моей и сохрани его от всяких стрел отравленных, из Египта и Израиля в него направленных.

0: Радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Кусочек печер. Однажды ко мне подошли студенты-художники и попросили рассказать им об иконе. Я согласился, не догадываясь, что моя беседа продлится почти 10 лет. Мы пытались писать иконы и до позднего вечера говорили о божественном мире, который нельзя увидеть глазами или потрогать руками. Но его можно созерцать очами сердца и, как ни странно, изобразить красками на доске. Я хотел передать им то, что сам почерпнул в монастырской мастерской, и радовался, когда видел, как оттаивают их сердца и светлеют лица, соприкасаясь с древним возвышенным ремеслом.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний святителя Луки, воина Ясенецкого, «Я полюбил страдания». По окончании гимназии я страстно увлекся этическим учением Льва Толстого и стал, можно сказать, завзятым толстовцем. Спал на полу на ковре, а летом, уезжая на дачу, косил траву и рожь вместе с крестьянами, не отставая от них. Однако мое толстовство продолжалось недолго, только лишь до того времени, когда я прочел его запрещенное, изданное за границей сочинение «В чем моя вера», резко оттолкнувшее меня издевательством над православной верой. Я сразу понял, что Толстой — еретик, весьма далекий от подлинного христианства.
0: Голоса

Гони их прочь, твои мучительные думы. Насильно подлыми поникший долу взгляд. Дай солнцу проглянуть в туман души угрюмой. И разорвется он, и клочья полетят. Как привидение, а с ними мрак и горе, и жизнь в глаза блеснет под золотым лучом, как вдруг открывшееся море во всем своем просторе голубом. Аполлон Майков.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, старец Александр Гефсиманский.
1: В городе Козельске праздновали широкую масленицу. Повсюду царило веселье. Прямо на улице пекли блины, шустрые мальчишки с деревянными лотками наперевес во весь голос расхваливали сахарных петушков на палочках и сдобные пироги. Молодой человек по имени Александр Стрыгин прогуливался по гудящим от праздничного шума улицам. На одной из них он заметил большую толпу. Заинтересованный, Александр подошел поближе и пробрался вперед. Оказалось, зеваки собрались поглядеть на кулачный бой. У Александра руки так и зачесались. По дороге он успел завернуть в трактир и пропустить рюмочку. И теперь разгоряченный кинулся прямо в самую гущу дерущихся. Домой Александр вернулся с намятыми боками, но в хорошем настроении. Снял сапоги, повалился на кровать и сразу же уснул. Проснулся он от того, что кто-то настойчиво теребил его за плечо. «Вставай, сынок, мы же сегодня с тобой в монастырь, в Оптину пустынь на службу собрались. Забыл разве?» — тихо будила его мама. Вставать Александру очень не хотелось. После вчерашнего веселья болела голова и бока. Но огорчать родительницу ему не хотелось. По дороге к Оптиной пустыне Александр почувствовал себя еще хуже. В голове шумело. А мимо проходили, направляясь к монастырю, знакомые. Здоровались, улыбались. И Александру вдруг стало нестерпимо стыдно за то, как недостойно он вел себя вчера. И это перед походом в храм, где он собирался причаститься. «Господи, прости меня грешного!» Всю дорогу искренне со слезами на глазах повторял Александр. Едва он переступил порог храма, как голова прошла, а на душе стало легко, спокойно и радостно. С тех пор Александр настолько изменил свою прежнюю жизнь, что вскоре принял монашеский постриг и поселился в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры. «Порой через наши немощи Господь приводит нас к покаянию», говорил старец Александр Гефсиманский. А искреннее покаяние открывает человеку самого себя как бы со стороны и помогает искоренить в себе все дурное.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Когда речь заходит о помыслах, иногда спрашивают, стоит ли обращать на них внимание. Может быть, проще махнуть на них рукой, мало ли что приходит нам в голову. Однако святые отцы учат нас, что греху предшествует мысль, поэтому в борьбе с греховными помыслами христианин должен уделять особое внимание. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Силуана Афонского. У благого человека благие помышления, а у злого злые. Но каждый должен научиться бороться с помыслами и из плохих вырабатывать добрые. Это признак опытной души. Ты спросишь, как это бывает? А так, как живой человек чувствует, когда ему холодно или когда ему жарко, так и познавший опытом Духа Святого слышит, когда в душе есть благодать и когда приходят злые духи.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век, Москва. Наша новая школа находилась на Арбате, в середине Староконюшенного переулка. Это был небольшой особнячок, смежной стеной со знаменитой Медведниковской мужской гимназией. Школа была с художественным уклоном. Поэтому, в отличие от других учебных заведений того времени, у нас разрешалась музыка. В старших классах преподавал литературу и вел кружок, на который я ходила, Сергей Михайлович Бонди, впоследствии известный пушкинист. Тогда он вместе с нашим пианистом на уроках музо играл в четыре руки Бетховена, Грига, Шопена и даже запрещенного тогда Рахманинова. Мама и бабушка уверяли, что Рахманинов очень хороший композитор. Я до этого никогда в школе его имени не слышала. Дядя Саша Зелотти и дядя Сережа Рахманинов большим успехом пользовались за границей. Это мы знали, хотя у нас в стране это никак официально не афишировалось. И вот впервые я услышала Рахманинова именно в исполнении Бонди.
0: Голоса

0: тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Десятого мая 1873 года небольшой пассажирский пароход уверенно рассекал волны Тихого океана, направляясь из Гонолулу, столицы королевства Гавайи, к острову под названием Молокаи. На палубе парохода стоял молодой священник в широкополой шляпе. Тропическое солнце ярко светило, прохладные воды океана лучились бирюзой, а на горизонте уже виднелся поросший пальмами белый песчаный пляж. Картина взору представлялась идиллическая, но одинокий пассажир не обольщался красотами природы. Он прекрасно знал, куда едет. На северной, необитаемой окраине острова находилось селение Калуупапа – колония для прокаженных. Туда и держал путь католический священник из Бельгии по имени Дамиан де Вестер. Священника у прокаженных Калуупапы, половина из которых являлась христианами, до этого не было никогда. Впрочем, не только священника. В поселении не было даже нормального жилья. Основав колонию, куда свозились прокаженные со всего королевства Гавайи, власти страны сразу же отказались от идеи ее финансирования, решив, что обитатели поселка в состоянии сами о себе позаботиться. Таким образом, на острове оказалось несколько сотен несчастных, больных, обезображенных проказой, безжалостно брошенных на произвол судьбы людей. О том, что частых гостей из внешнего мира островитянам ждать не приходилось, красноречиво свидетельствовало отсутствие у берегов Калуупапы хоть какого-нибудь подобия причала. Добравшись до берега на шлюпке и ступив, наконец, на песчаный пляж, де Вестер доброжелательно приветствовал жителей, высыпавших на берег, и каждому крепко пожал руку. Так, словно на этих изуродованных болезнью руках не было незаживающих язв. И с этого момента у обитателей колонии началась совсем другая жизнь. Первым, за что взялся отец Дамиан, было строительство деревянной церкви. Плотничать де Вестер умел с детства, и еще, живя в Бельгии, часто ходил по деревушкам и своими руками, не требуя за это никакой платы, возводил деревянные часовни. Церковь была возведена за несколько дней, и скоро в ней начались службы. Жители Калуупапы с радостью помогали отцу Дамиану. Вскоре в колонии появился деревянный лазарет для тяжелобольных, а из землянок люди перебрались в аккуратные светлые дощатые домики. Де Вестер трудился, не покладая рук. Он соорудил пристань и сумел добиться от властей регулярных поставок медикаментов, продуктов и других необходимых вещей. Теперь не реже, чем раз в неделю, у причала Калуупапы раздавался гудок парохода. Один из них привез в колонию известного японского врача, лепролога Масанао Гото. Под впечатлением от получившей к тому времени широкую известность деятельности отца Дамиана, доктор решил приехать на остров и остался там до конца своей жизни. Скоро поселок, одно название которого когда-то навевало ужас, было не узнать. Больница, церковь, порт, несколько торговых лавок, школа, приют для малолетних, сельскохозяйственная и животноводческая ферма. За 11 лет отцу Дамиану де Вестеру удалось превратить остров проклятых в остров надежды. К этому времени в колонии Калуупапу проживало более 1000 прокаженных. Отец Дамиан не хотел отделять себя от других обитателей колонии. «Мы, прокаженные», — так с самого первого дня обращался он к жителям колонии. Священник ел вместе с прокаженными, часто сам перебинтовывал их язвы. В 1884 году одним из вечеров отец Дамиан, забыв, что налил в таз кипяток, опустил туда ноги и ничего не почувствовал. Так де Вестер узнал, что и сам заболел лепрой. Нечувствительность к горячему являлась одним из первых признаков болезни. Отец Дамиан умер от проказы в 1889 году в Калуупапу. Его жизнь и его кончина – яркое свидетельство того, что настоящая любовь и милосердие сильнее страха смерти.
0: Имена милосердия.

0: слушаете радио «Вера».
1: Дробится и плещет, и брызжет волна. Мне в очи соленую влагой. Недвижно на камне сижу я, полна душа безотчетной отвагой. Валы за валами, прибой и отбой, и пена их гребни покрыла. О море! Кого ж мне вызвать на бой, изведать воскресшие силы? Почуяло сердце, что жизнь хороша. Вы, волны, размыкали горе, от грома и плеска проснулась душа. Сродни ей шумящее море. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте! С вами Федор Тарасов. Симеон Богоприимец – один из самых удивительных участников евангельских событий. К моменту Рождества Христова он давно уже перешагнул границы жизни обычного человека. Как повествует предание, ему было около 300 лет. Симеон входил в число 70 переводчиков, которые по просьбе правителя Египта Птолемея Филадельфа осуществили перевод книг Ветхого Завета на греческий язык. Так появилась Септуагинта – перевод 70. Святому Симеону досталась до перевода книга пророка Исаии. Дойдя до фразы «Се дева во чреве примет и родит сына», которая имеет отношение к Рождеству Христа, Симеон смутился и решил написать вместо «дева» «жена». Он не поверил, что дева может родить и остаться девой. В этот момент Симеон был остановлен ангелом, который сказал: «Ты не умрешь, пока своими собственными глазами не увидишь исполнение пророчества». Слова ангела сбылись, и святой Симеон прожил долгую жизнь. Она, надо сказать, не приносила ему радости. Все близкие, родственники и друзья Симеона умерли, а он продолжал жить. Однажды святой Духом Божиим был призван прийти в Иерусалимский храм, где Симеон наконец-то увидел исполнение пророчества Исаии. В тот день в храм Соломона пришла Богородица Мария и принесла туда младенца Христа. О встрече с Ретиней, Спасителя и Симеона рассказывает Кандак, одно из главных песнопений праздника. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Святой Симеон стал одним из главных участников события Сретения. Более того, он явился олицетворением целой эпохи, эпохи Ветхого Завета. В лице святого Симеона древний Израиль, такой же немощный и утомленный многими годами, встретился, наконец, со своим Спасителем, которого Дева Мария принесла для посвящения Богу в Иерусалимский храм. Вот как об этом говорит нам церковнославянский текст Кандака: «Утробу девичью освятивый Рождеством Твоим, и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше предварив, и ныне спаслыси нас, Христе Боже, но умири в обраньях жительства и укрепи люди, их же возлюбил Иси, едини человеколюбче». В переводе на русский язык этот текст звучит таким образом: «Утробу девы освятив рождением Твоим, и руки Симеона благословив, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже, но огради миром среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, единый человеколюбец». Кандак сообщает нам, что Богомладенец Христос освятил и Богоматерь, и старца Симеона, а в их лице и весь мир.
1: Кандак «Сретению Господню» исполняется несколько раз в течение богослужения и на вечерней службе, и на утренней литургии. В задачу кандака, как типа песнопения, входит сообщать молящимся смысл праздника. Церковь раскрывает значение события Сретения как начало новой эпохи в истории человечества. Послушаем кандак Сретения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О гордости и смирении. У одного отшельника спросили: «Что ты будешь делать, если сломается ветхая келья, в которой ты живешь?» Старец ответил: «Меня это не тревожит, ведь место, которое я пока по воле Божьей занимаю на земле, не может сломаться.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покрой, Господи, душу мою от многих очей недобрых, когда рождается в ней мудрость Твоя. Огради ее от людей, уведи в вертеп пастушеский. Никто из смертных да не последует за ней, кроме тени одного праведника. В пещеру Вифлеемскую каменную, что никогда не похулит имени Твоего, в ней да сокроется готовая родить душа моя. Да останется она среди невинных ягнят и телят, от рождения своего предназначенных в пищу тем, кого они чище. Пусть тихо мерцают над пещерой светила небесные и взирают с трепетом на скромный уголок вселенной, на пещеру богородную. Да отступят цари земные и мудрствующие маловеры, да не приблизятся. Скромные пастухи ягнят и телят, окружив пещеру мою, будут смотреть, как небо отверзается, и петь с ангелами небесными, когда душа моя родит Спасителя моего. Да удалятся все, живущие временными спасителями и сиюминутным спасением. Веди, Господи, светом своим мудрецов восточных, пророков и святых к пещере души моей. Да принесут они три дара, драгоценнейших от человечества восточного. Первый дар – прозорливое знание о Тебе, превосходящее все знания мира. Второй дар – пророческое ожидание Рождества Твоего в чистоте девственной. Пусть постится в пути носитель дара сего, да не помутится зрение его от пищи земной, и не потеряет он из виду звезду путеводную. Третий дар – зрячая любовь к Тебе. Пусть носитель дара сего бодрствует в пути над даром своим, да не приткнется сердце его ни о какой соблазн земной, да не закоснит он на поклонение новорожденному. Поистине, одного из них будет сопровождать вся сила ума моего, вся сила мысли моей. За вторым будет следовать сердце мое со всеми желаниями его. Третьего в трепете будет ожидать душа моя, исполненная любви и благодати. Но путники священные осторожны будут в пути своем, останавливаясь и расспрашивая, верен ли путь, которым идут, и ввергнут в опасность душу мою и первенца ее. Наивны они, словно голуби, о пути расспрашивать будут. Но безгранично милосердие Твое и мудрость Твоя. Столетиями слагаешь Ты на Востоке дары драгоценные и не даешь носителям их впасть в руки разбойников. От предвечности готовишь Ты рождение Сына в душе девственной. Не допустишь Ты убийцу Ирода. От земли рожденного и от земли в Иерусалиме граде коронованного, не очистившегося от зла египетского. Покрой, Господи, душу мою от многих очей недобрых.

0: Радио «Вера». Ольга Суздальская. Литературные эскизы. Читает Мария Шурочкина.
1: Подарочки. Качать ногами – это очень весело. Забираюсь на высокий табурет. Сижу, ем бабы Манины пирожки, маленькие, вкусные-привкусные. И качать ногами, конечно, не забываю. Зря я, что ли, старалась, карабкалась на такой высокий табурет. Мне весело, и бабе Мане весело. Она смотрит на меня и улыбается. «Птичка ты моя, щебетунья!» Достаю из кармана платьица мои богатства. Маленькую блестящую пуговицу, крошечный гребешок, мягкое-легкое перышко и карамельки в разноцветных фантиках. Недолго думаю и все протягиваю бабе Мане. Знаю от моего деда, если на доброе сразу ответить добрым, то доброе станет большим, а злое – маленьким. Она смотрит на меня, а по ее щекам сбегают слезинки. Я тянусь их вытереть, хочу пожалеть добрую бабушку. Она обнимает меня и утыкается ненадолго в мою макушку. Потом медленно-медленно забирает с моей ладошки перышко, кладет на свою ладонь, сдувает его и приговаривает. «Лети, лети, перышко до самого солнышка». Я смотрю, как перышко сначала кружится, а потом легко поднимается вверх. «Ну вот, Олюшка, будет нам с тобой солнышко».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана, матушки Иулянии «Моя жизнь с отцом Александром». Мы жили недалеко от Гарлема, района, населенного Черными, начинающегося со 125-й улицы. Однажды Александр шел по одной из гарлемских улиц, и с ним заговорил нищий, высокий черный мужчина с добрым лицом. «Святой отец, прошу вас, мне бы хотелось с вами поговорить». Александр сунул руку в карман, протянул ему деньги и сказал, чтобы тот купил себе какой-нибудь еды. «Нет-нет, святой отец», — ответил мужчина, — «мне не нужны ваши деньги. Я просто хотел поговорить с вами». Александр повел его в кофейню, заказал кофе с булочками и спросил, о чем тот хочет поговорить. «Святой отец, объясните мне, что такое Святая Троица».

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Тихо ночью на степи небо ей сказало: «Спи». И курганы спят, звезды ж крупные в лучах говорят на небесах: «Вечный, свят, свят, свят». В небе чутко и светло, неподвижное крыло за плечом молчит. Нет движения, лишь порой бриллиантовой слезой ангел пролетит. Афанасий Фет.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.
1: Монах Александр сидел на невысоком стуле в своей маленькой полутемной келье и, перебирая длинные четки, молился. Вдруг в дверь постучали. Вошел келейник отца Александра, молодой послушник Гефсиманского скита Троицы Сергиевой Лавры, а вслед за ним какой-то незнакомый, нарядно одетый и густо надушенный господин. «У вас ко мне дело?» — спросил господин отец Александр. «Да, некоторым образом», — ответил гость. «Хочу, как бы это сказать, излить душу». «Хотите исповедаться?» — уточнил монах и уже хотел сделать келейнику знак, чтобы тот оставил их с гостем наедине, но господин передернул плечами. «Нет, нет, просто побеседовать». Отец Александр кивнул, усадил гостя перед собой, а келейнику велел сесть тут же поодаль. Господин начал говорить. На чем свет стоит, он начал ругать и хулить монахов и духовенство, изрекая на них самую гнусную клевету. Келейник ерзал на своем стуле, не понимая, почему отец Александр не останавливает непрошенного гостя и не возражает ему. А монах спокойно сидел, перебирая четки и неслышно одними губами шепча молитву. Наконец келейник не выдержал, сорвался с места, опрометью вылетел из кельи отца Александра и встал напротив двери. Вскоре вышел и гость, на ходу бросив что-то обидное о монахе. Тогда послушник вернулся и с удивлением спросил: «Батюшка, почему вы выслушивали все это? Он же нарочно хотел вас оскорбить. Надо было давно его прогнать». Отец Александр поднял голову, посмотрел на келейника и совершенно серьезно ответил: «А я ни слова не слышал». Когда приступают к тебе со злонамеренными речами, в ответ не искушай себя гневом, советовал отец Александр, мудрый старец Александр Гефсиманский. Лучше займи ум свой молитвою, и Господь убережет от всякого зла.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Все слышали о такой Божьей заповеди. 6 дней работы, делай дела твои, а день седьмой Господу Богу твоему. В день седьмой отдыхай. Часто спрашивают, а как отдыхать? Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. Помни, отдых может быть лишь рядом с Богом и в Боге. На этом свете нигде больше истинного отдыха не найти, ибо этот свет бурлит, как некий водоворот. Посвяти седьмой день целиком Богу, и тогда воистину отдохнешь и исполнишься новых сил. Весь седьмой день думай о Боге, говори о Боге, считай о Боге, слушай о Боге и молись Богу. Так ты воистину отдохнешь и исполнишься новых сил.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Софьи Снесаревой, духовной дочери епископа Кавказского Игнатия Брянчанинова. Я родилась в 1816 году в Воронеже. У родителей моих, Руновских, было очень небольшое состояние и очень большое семейство. 6 сыновей и 6 дочерей. Всех нас учила читать мать наша. В награду за грамотность отец благословлял каждого из нас Евангелием. После этого мы переходили на руки старшей сестры, которая с 16-летнего возраста посвятила себя на дело умственного развития детей. Кроме того, у нас в доме постоянно жил один из лучших студентов семинарии до выпуска своего. Сам учась и воспитываясь, он и нас учил, как его учили, передавая нам слышанные лекции и по богословию, и по латыни, и по математике. Как теперь помню, всякое утро поднимались мы не позже 6 часов. До 7 часов вместе с учителем пили чай, а ровно в 7 сидели кругом стола в классной. Перед нами юноша лет 18 ораторствовал, передавая нам этот урок, который в это же утро должен повторить перед своим профессором. Он уходил в семинарию в 8 часов и, возвращаясь после утренних классов в 12 часов, находил нас опять за столом, чтобы до обеда в 2 часа выслушать его свежие впечатления после нового урока. Все это происходило при невообразимой тишине и внимательности никогда не менее полудюжины детей от 10 до 16-летнего возраста. Когда старших братьев отец отвез в Петербург для помещения в учебное заведение, меня отдали в пансион госпожи Депнер, где я училась с 1829 до 1834 года. В те времена Воронеж славился превосходными педагогами как в гимназии, так и в семинарии. Между наставниками и учениками была крепкая связь. У них были одни и те же идеалы – любовь к Богу, любовь к ближнему, любовь к науке.
0: Голос.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Город Неаполь просыпался, греясь в утренних лучах летнего солнца. Тротуары заполнялись прохожими. Уличные кафе гостеприимно встречали первых посетителей, забежавших на чашечку крепкого кофе перед началом рабочего дня. За столиком одного из них сидел седой старик. Он пристально смотрел на спешащих мимо него людей и словно искал кого-то взглядом. «Сеньор, желаете сделать заказ?» – вежливо обратился к нему официант в белом накрахмаленном фартуке. «Нет, пока нет», – покачал головой старик. «Позже». Официант удалился, а старик за столиком продолжал напряженно всматриваться в толпу. Вдруг лицо его просияло. Он привстал и замахал рукой. В тот же миг от толпы отделился интеллигентный господин средних лет в добротном костюме, с пышными усами и шевелюрой, чуть тронутыми сединой. Он приветливо улыбнулся и попросил официанта принести для старика большую чашку теплого молока и свежую булочку. Оставив на столике деньги, господин, даже не присев, откланялся и побежал дальше. А старик, влажными от слез глазами, еще долго смотрел ему вслед. Господина звали Джузеппе Маскатти. Он был доктором. Старик из кафе давно у него лечился. Он выкарабкался из тяжелой болезни и теперь, чтобы окрепнуть, должен был ежедневно выпивать кружку молока. Но старик жил в такой нищете, что денег на молоко у него попросту не было. И тогда доктор Маскатти нашел выход. До поздней ночи он был занят в больнице, поэтому попросил старика каждое утро в одно и то же время приходить в кафе, мимо которого шел на службу. По пути доктор заглядывал туда и покупал своему пациенту молоко и свежую сдобу. А еще приносил лекарства, за которые не брал ни лиры. Старик из кафе был не единственным пациентом, на которого распространялась бескорыстная забота доктора Маскатти. Весь Неаполь знал Джузеппе не только как талантливого врача и непревзойденного диагноста, но и как человека, чья доброта и милосердие, казалось, не имели границ. После приема в городской клинике, часто заканчивавшегося лишь поздним вечером, Джузеппе шел навестить тех своих больных, которые не могли прийти к нему на прием сами. Нищие, ютящиеся по лачугам и подвалам трущоб, несчастные бездомные, ночующие под открытым небом. Маскатти лечил этих людей, тратя на лекарства для них значительную часть своих гонораров. Впрочем, и среди пациентов, приходящих к нему в клинику, он безошибочно узнавал тех, кто принес в уплату за визит свои последние деньги. С таких он не только не брал никакой платы, но и старался незаметно вложить деньги в выписанный рецепт. А еще в рецептах доктора Джузеппе Маскатти больные, помимо перечня необходимых для приема препаратов, часто находили такие, например, рекомендации: «Почаще молитесь, сходите к исповеди». Искренний христианин, Маскатти считал заботу о душе важным элементом телесного здоровья. Его авторитет среди пациентов был настолько велик, что многие из них, даже будучи прежде неверующими, приходили к Богу. Имея обширную практику среди обеспеченных людей, итальянский врач Джузеппе Маскатти мог бы стать богачом. Но он, напротив, был настоящим бессребреником, все заработанное отдавая тем, кто бедствовал и терпел нужду. А если кто-то выражал по этому поводу недоумение, говорил: «Настоящую цену имеет не богатство, а улыбки в глазах людей, их здоровье и счастье. Это и есть истинная радость в жизни. Ради нее нужно жить и работать».
0: Имена, имена милосердия.

0: Вера.
1: Молю тебя, Создатель мой, смири во мне страстей и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона благоразумного разбойника довольно редко встречается в православных храмах. На ней изображен человек вместе со Христом, вошедший в Царство Небесное. Благоразумным разбойником принято называть преступника, распятого вместе со своим подельником в тот же день, что и Спаситель. Кресты злодеев находились справа и слева от Христа. Разбойник, висевший по левую руку от Иисуса, глумился над ним. Другой сначала ругал Христа, а затем раскаялся и стал жалеть Спасителя. Перед смертью он сказал такие слова: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». Христос воодушевил разбойника, проявившего благоразумие, не только пообещав ему прощение грехов, но и возможность первым войти в рай. Евангелие, к сожалению, не сохранило имени этого человека. Он так и вошел в историю как благоразумный разбойник. Но этого оказалось вполне достаточно, ведь преступник, пожалевший Христа, стал символом того, насколько сильно может покаяние изменить судьбу каждого из нас. Поступок благоразумного разбойника нашел отражение в церковных песнопениях. Например, в молитвословии, названном по первым словам «Разрушилась и крестом твоим смерть», о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Разрушил еси крестом твоим смерть» не только рассказывает нам о счастливой участи благоразумного разбойника, попавшего в рай, но и кратко описывает подвиг, совершенный Христом. Вот как выглядит церковнославянский текст песнопения: «Разрушил еси крестом твоим смерть, отверзл еси разбойнику рай, мироносицам плач приложил еси, и апостолам проповедать и повелел еси, яко воскресл еси Христе Божие, даруй мирови, велюй милость». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом: «Сокрушил ты крестом своим смерть, открыл разбойнику рай, плач мироносец в радость изменил и своим апостолам проповедовать повелел, что ты воскрес, Христе Божие, даруя миру великую милость». Песнопение сообщает нам, как совершилось дело спасения человечества. Христос через смерть на кресте победил власть ада над душами людей. Первым, как уже было сказано, в рай вошел благоразумный разбойник. За ним последовали иные праведники Ветхого Завета. Спаситель после воскресения явился ученикам и утешил их. После этого апостолы и жены-мироносицы отправились в путешествие по миру, рассказывая многим людям об учении Христа и его воскресении из мертвых.
1: Песнопение «Разрушилась и крестом твоим смерть» акцентирует наше внимание на том, насколько важным для проповеди евангельского учения является каждый человек. Благоразумный разбойник дал людям пример искреннего покаяния. Апостолы и жены-мироносицы возвестили о воскресении Христа многим жителям не только Римской империи, но и иных стран. А теперь давайте послушаем тропарь «Разрушилась и крестом твоим смерть» в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждый день через церковную онлайн-платформу «Поможем» получают помощь люди по всей стране. Это тяжело больные дети и взрослые, одинокие пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи. За 3 года работы проекта было закрыто около 300 сборов средств для оказания помощи нуждающимся. Так, благодаря поддержке платформы «Поможем» удалось собрать деньги на реабилитацию 3-летней Алины из Таганрога. У девочки задержка развития. Ее мама, Ольга, воспитывает дочь одна и не может оплатить занятия у специалистов. Платформа «Поможем» собрала нужную сумму и подарила Алине реабилитацию, после которой она впервые заговорила. Поддержку неравнодушных людей ощутили и более 60 одиноких пожилых людей из деревень Омской области. Благодаря сбору на онлайн-платформе «Поможем» прошлой зимой получилось закупить для них дрова и обогреть одиноких бабушек и дедушек в сибирские морозы. А жителям Донецка проект помог с питьевой водой. Проблемы в регионе с водоснабжением длятся не первый год. Особенно остро это ощущается летом. При участии платформы «Поможем» воду получили более 1700 нуждающихся, в том числе тяжелобольные люди, пенсионеры и инвалиды. Сегодня церковная онлайн-платформа «Поможем» поддерживает благотворительные проекты по всей стране, развивая помощь в регионах. Чтобы она могла и дальше улучшать жизнь как можно большему количеству людей, проекту важна регулярная поддержка. Именно она позволяет проводить сборы, сопровождать подопечных, рассказывать их истории и делать так, чтобы помощь доходила в удаленные уголки страны. Если вы хотите регулярно помогать тем, кто оказался в беде, переходите на сайт miram.help, на платформу «Поможем» и подпишитесь на ежемесячное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сыне живота, исполни прах плоти и души моей животом своим, чтобы имел я с чем предстать пред ангелами живыми. Без живота твоего не смогу я дышать воздухом, которым дышат ангелы, не смогу вкушать хлеб, который ангелы вкушают, и вновь буду изгнан за врата Царства Небесного, пред которыми лежу ныне, будто расслабленный. Прельстил меня мир хлебом своим и засыпал душу мою камнями. Прельстил меня рыбою и наполнил сердце скорпионами. Прельстил меня светом и окутал разум. Нет во мне ненависти к нищему, но возненавидел я мир, который, будучи нищ, богатством кичится. Нет во мне ненависти к скупцу, но ненавижу я мир, который, будучи скупцом, похваляется щедростью. И к безумному нет во мне ненависти, но возненавидел я мир, который, будучи безумным, выдает себя за мудреца. Нет ненависти к больному, но возненавидел я мир, который, словно чахоточный больной, отравляет воду здоровым намеренно. Господи, ненавижу лжеца и притворщика. Говоря о небе, закопал он в землю жизнь мою. Был некогда богатый торговец и умер. И разграбили соседи лавку его. И стояла она разграбленная, лишь список дорогих товаров и имя лавочника на двери напоминали о хозяине. Таков и я, подобен лавке той, со стыдом сказал себе. Все еще ношу имя жизни, а вся жизнь моя соседями моими разграблена. Сыне Божий, сыне живота, напитай жизнью прах мой, освободи от камней душу мою и напитай ее хлебом истинным. Очисти сердце мое от скорпионов и исполни тобою. Изгони тьму из ума моего и наполни его светом небесным. Ибо не ожить мне, если оживет одна душа моя, а сердце полным смертных желаний останется. И не воскреснуть мне во царстве Твоем, Господи, если только сердце мое очистится, ум же во мраке останется. Воистину, пока все три источника не очистятся и не станут прозрачными, не будет жизни во мне. Ибо если один только очистится, два других замутят его. Если два очистятся, довольно будет третьего, чтобы замутить два. Каждый из трех источников во мне или отравитель, или спаситель других. Сыне живота, напитай жизнью прах мой. В тебе одно мудрость моя, ибо в тебе не только разум божественный, но и девство и святость божественная. Ибо не был бы ты рожден от девства божественного и святости, не стал бы мудростью, но остался бы ограниченным земным знанием и опытом мирским. Сыне Божий, ты еси хлеб единственный, питающий жизнь мою.